0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России поразили ряд тыловых объектов вооруженных сил Украины, передают РИА Новости. Уточняется, что войска нанесли поражение цехам производства, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергоинфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также пунктам дислокации вражеских солдат и наемников. Кроме того, за прошедшие сутки российские силы сбили 405 беспилотников, 4 авиабомбы и 2 реактивных снаряда СРЗО «Хаймерс». Европа не пытается помешать ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, рассчитывая на то, что в результате давления Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине. Такое мнение агентству ТАСС выразил директор станции Юрий Черничук. Директор АЭС подчеркнул, что атаки на станцию противоречат здравому смыслу, логике и моральным принципам.
2: Почему это делают европейцы? Лучше, конечно, спросить у них. Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти, да, и вот этим вот моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на, в принципе, все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций. А может быть, те, кто отдает приказы, они живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Это все противоречит здравому смыслу, логике нормальной человеческой и там моральным принципам.
1: Глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской атомной электростанции. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 36 человек в кафе Пятигорска, сообщили в управлении ведомства по региону. По данным следователей, 30 мая у нескольких посетителей кафе в Пятигорске ухудшилось самочувствие после употребления кулинарии. Их госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией. По предварительным данным, пострадали 36 человек, в том числе двое детей 14 и 15 лет. Как сообщал Роспотребнадзор, деятельность кафе приостановили или на время проверки. По данным СМИ, инцидент произошел в заведении паназианской кухни в Пятигорске. С 1 июня в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Один из документов устанавливает общие требования к средствам размещения, второй – рекомендации по приему иностранных туристов. Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. В документе отдельно прописано, что объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания. Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон. Второй стандарт содержит рекомендации по адаптации туристической инфраструктуры для иностранцев. Так, гостиницам рекомендуют размещать информацию и навигацию на английском языке, обеспечивать Wi-Fi, возможность безналичной оплаты, автоматический перевод речи и документов, а также учитывать культурные особенности туристов. Отдельное приложение посвящено рекомендациям по созданию комфортной среды для китайских туристов. Среди них двуязычная навигация на английском и китайском языках, возможность оплаты через UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также наличие привычных блюд и телеканалов из Китая. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады на неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти. Об этом сообщила нам главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
3: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к

0: климатической нормы.
1: На юге России в первую неделю лета погода сделает переход от проливных дождей к жаре до плюс 30 градусов. Таким прогнозом с информационной службы «Вести» поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 1 июня на юге в Ставрополе и Краснодаре пройдут интенсивные ливни. Выпадет сразу около половины июньского объема осадков, но потом погода изменится. Ранее Тишковец рассказал, что лето в Москве начнется с ливней и гроз, но вот потепление придет в столицу в середине этой недели. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 1 июня, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, до 18 тепла. В Москве также синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Radio Stories.
1: Вильгельм I, известный также как Нормандский завоеватель, изображен на знаменитом гобелене из Байо примерно 1070-х годов. Его современники-французы прозвали «ублюдок», однако именно этот человек прославился тем, что покорил Англию и установил над ней свое единоличное правление. Вильгельм учредил централизованное управление государством, начал строительство ряда укреплений, включая знаменитый Лондонский Тауэр, создал мощную армию и военно-морской флот, способствовав укреплению государства и повышению его авторитета. Однако важнейшим деянием Вильгельма стала первая всеобщая земельная перепись населения, которую провели в период между 1085 и 1086 годами. Материалы переписи были собраны в книгу под грозным названием «Книга страшного суда». Документ содержал сведения о земельных владениях, имуществе и обязанностях жителей королевства, регулируя, кто мог обрабатывать землю и заниматься рыболовством. Эта мера позволила значительно повысить эффективность сбора налогов. Кроме того, король издал специальный указ, согласно которому все английские земли официально стали собственностью монарха, а представители знати и простой народ превратились фактически в арендаторов. Такое решение обеспечивало регулярный доход королевской казне, хотя и вызвало значительное недовольство среди плательщиков налогов. Исследователь истории экономики Уильям Рубинштейн оценил состояние, оставленное Вильгельмом своим наследникам Роберту и Вильгельму II в эквиваленте современных 209 миллиардов долларов.
0: Audio Stories.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: Audio Stories.
1: В Иране существует практика заключения временного брака. Такой союз возможен между холостым либо официально женатым мужчиной и незамужней женщиной, например, вдовой. Оформляется подобный брак специальным договором, действительным до определенной даты. После истечения указанного периода супруги вправе продлить контракт, повторяя процедуру столько раз, сколько потребуется сторонам. По окончании срока действия договора мужчина и женщина автоматически прекращают супружеские отношения без необходимости прохождения процедуры развода. Возможно расторжение союза и ранее установленного срока. Договор детально регламентирует права сторон, условия вступления в брак, порядок раздела имущества по завершении срока. Хотя временные браки распространены в Иране, общественное мнение относительно них различается. Нередко подобные союзы используются женщинами для улучшения материального положения, поскольку такая форма брака предусматривает обязательные денежные компенсации супруге. Эта традиция может вызывать недоумение у иностранных наблюдателей, особенно женщин, которым местные жители делают предложение вступить в брак. Женщины порой не осведомлены, что предполагаемый союз носит ограниченный временный характер и впоследствии сталкиваются с неприятными неожиданностями, не уточнив заранее характер предлагаемого союза.

есть такой народ особый, самый высший в мире пробы песни петь. Большой мастак, он всегда всего добьется, он студентами зовется так. И только так, только так. В жизни часто так бывает, жадный деньги собирает, к пятаку кладет пятак. А студенты деньги тратят, не боятся, что не

0: Там.
1: Аудиосторис.
0: Во время археологических раскопок в турецком регионе Гёбекли-Тепе был обнаружен самый древний в мире календарь. Он был вырезан на массивном каменном столбе около 13 тысяч лет назад. Календарь включает в себя символы в форме латинской буквы V, числом ровно 365, которые предположительно обозначают дни года. Всего структура охватывает 12 лунных циклов и дополнительно 11 дней. Помимо календарных знаков, столб украшен рельефным изображением фантастического существа с головой птицы, на шее которого выгравирована та же буква V. Ученые интерпретируют это изображение как знак летнего солнцестояния. Предположительно, календарь был создан в X веке до нашей эры. Именно тогда на Землю упали фрагменты кометы. Это событие, по одной из версий, инициировало небольшой ледниковый период длиной более 1000 лет, который привел к исчезновению многих видов крупной фауны.
1: Аудиосторис.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

2015 году ученые сделали интересное наблюдение. Ящерицы анолисы, которые обитают в тропиках Коста-Рики и Панамы, способны оставаться под водой до 18 минут. При погружении они выделяют из носа пузырьки воздуха, которые закрепляются на морде и периодически разрываются. Биологи решили выяснить, играет ли данная особенность важную роль в адаптации к подводному существованию, или же это просто сопутствующий эффект гидрофобных свойств кожи. Для проверки гипотезы специалисты организовали эксперимент. Часть ящериц обработали специальным лосьоном, который предотвращал фиксацию пузырьков на коже. Затем обе группы разместили в емкости с проточной водой и замеряли длительность нахождения в ней. Результаты подтвердили, что выделяемые пузырьки действительно увеличивают задержку дыхания на треть. Такая уникальная способность появилась у анолисов в процессе эволюции, что позволило им более эффективно скрываться от врагов. Аудио сторис.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Синю морей дыша, солнцем полна душа, соленым солнцем. Соль на твоих зубах, солнцем полна судьба.

0: Stories.
1: До второй половины XIX века средняя продолжительность человеческой жизни колебалась в диапазоне от 20 до 50 лет. В XX веке продолжительность жизни увеличилась в среднем на 30 лет благодаря развитию медицины и повышению общего качества жизни. Но тенденции 21 века указывают на замедление темпов увеличения продолжительности жизни. Несмотря на многочисленные медицинские открытия последних десятилетий, с 1990 года увеличение средней продолжительности жизни в странах-лидерах составило всего около 6,5 лет. Эта цифра значительно уступает ожиданиям ряда ученых, которые предполагали, что современные люди смогут перешагнуть рубеж в 100 лет. Группа американских специалистов сделала заключение, что человечество приблизилось к биологическим границам существования. Число людей, которые достигают столетнего возраста, останется незначительным. Основные успехи достигнуты за счет улучшения здравоохранения и борьбы с заболеваниями. Однако старение организма остается ключевым барьером роста продолжительности жизни. Долголетие приобретает ценность только в сочетании с хорошим здоровьем. Показатель продолжительности здорового образа жизни, недавно введенный специалистами, учитывает не только факт пребывания человека в живых, но и качество его здоровья в зрелом возрасте. Ученые подчеркивают важность научных достижений в области геронтологии, которые нацелены на улучшение состояния пожилых людей и продление активной фазы жизни. Аудио сторис.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на маяке.
3: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
1: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Японии провели эксперимент, чтобы проверить когнитивные способности кошек. Для этого животным был представлен специальный тест, аналогичный тому, что применяется для изучения когнитивных способностей младенцев. Исследование состояло из двух частей. Сначала каждой кошке демонстрировалось два видеоролика длительностью 9 секунд каждый. Они сопровождались аудиозаписями голосов хозяев, которые многократно произносили выдуманные слова. Например, звук «кирару» совпадал с изображением сине-белого единорога, а «парума» звучал синхронно с кадрами красного пульсирующего солнца. Эксперимент проводился до тех пор, пока кошки не утрачивали интерес к просмотру. Далее, после короткого отдыха, ролики предъявлялись повторно, но теперь солнце называлось Кирару, а единорог – Парума. Реакция кошек показала любопытные результаты. Увидев несоответствие, животные задерживали взгляд на изображениях гораздо дольше обычного, а у некоторых особей отмечалось изменение размера зрачков. Авторы полагают, что подобные поведенческие признаки свидетельствуют о формировании ассоциаций между словами и визуальным рядом. По итогам опыта, подавляющая часть кошек освоила ассоциации между звуком и видеорядом всего за две демонстрации по 9 секунд. Примечательно, что в похожем исследовании с детьми полутора лет малыши осваивали связи за 4 занятия по 15 секунд, причем каждое слово повторялось 7 раз, а не 4. Однако сравнивать результаты экспериментов некорректно, так как условия были принципиально иными. Детям звуки озвучивал посторонний голос с различной интонацией, в то время как кошки слушали знакомых им хозяев.
0: Аудио сторис.

0: сообщил об отключениях электроэнергии в 9 округах региона в результате атаки. Ранее сообщалось, что в Геническе после удара украинского беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок. По словам главы региона, дрон ВСУ атаковал жилые дома на улице братьев Коваленко. По предварительным данным, ранения получили 5 человек. Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который должен будет говорить от имени всего политического объединения, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайцль. Она отметила, что хотя европейские дипломаты и остаются в Москве, они не занимаются своей работой, так как игнорируют приглашение на мероприятие от МИД России. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы. Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заверил глава республики Александр Лукашенко в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он высказал уверенность в том, что европейские государства подталкивают Зеленского к угрозам в адрес Минска.
1: Я уже говорил, я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Второе. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает.
0: Как пообещал Лукашенко, если с какой-то либо территории будет предпринята военная атака на территории Белоруссии, война на Украине выйдет на совершенно иной уровень. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго достигло 282. Об этом свидетельствует новый отчет, распространенный Минздравом Республики. Как отмечается в документе, вспышка продолжает в основном затрагивать провинцию Итури. В провинции Северное Киву зарегистрировано 15 подтвержденных случаев, еще 3 случая выявлены в провинции Южное Киву. Согласно отчету, 42 человека скончались, 238 человек проходят лечение. Кроме того, зарегистрировано 2 случая выздоровления. Власти Конго объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Вспышка также затронула соседнюю Уганду. В первые дни лета в Москве ожидается неустойчивая погода с ливнями и грозами. Об этом информационной службе «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тяжковец. По его словам, потепление в столице начнется с середины текущей недели. Столбики термометров поднимутся выше плюс 20 градусов. Также метеоролог рассказал, что на юге России в первую неделю лета погода сделает переход от проливных дождей к жаре до плюс 30 градусов. Ранее прогноз на 1 и 2 июня дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус

0: полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге осадков не обещают, до 18 градусов, в Москве без существенных осадков, днем плюс 18, плюс 20.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: Audio Stories.
1: Французский физик Марк-Антуан Фардин в 2017 году удостоился Шнобелевской премии по физике за исследование, которое доказывает, что кошки теоретически обладают свойствами твердых и жидких тел. Физик практически доказал, что коты – это жидкость. Ученый провел эксперимент с участием 30 кошек. Им предстояло попытаться проникнуть сквозь постепенно сужающиеся отверстия различного размера. Полученные результаты демонстрируют, что стратегия поведения кошек зависит от характеристик препятствий. Если высота отверстий оставалась постоянной, а ширина уменьшалась, кошки не тратили время на оценку размеров, а сразу пытались проползти целиком. Даже если отверстие оказывалось узким относительно грудной клетки животного, кошка либо старалась втиснуться силой, либо перескакивала преграду сверху. А вот широкие, но низкие щели заставляли кошек задуматься и оценить свои размеры. В отличие от собак, которые выбирают обходные пути, кошки стремятся непосредственно преодолеть препятствия методом проб и ошибок. Вначале животное пытается пролезть, а лишь столкнувшись с неудачей, ищет иной способ решения задачи.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Российские разведчики использовали видеоролики с забитыми мячами португальского футболиста Криштиану Роналду на платформе YouTube для тайной передачи сообщений руководству страны с 2010 года. Немецкие супруги, которые сотрудничали с российским правительством, создали канал под названием «Alpenkuch-1», через который оставляли зашифрованные комментарии к видеоматериалам с участием знаменитого футболиста. Позже выяснилось, что содержание сообщений представляло собой специальный код, основанный на определенной последовательности символов и букв, которые преобразовывали в числовое значение и подлежали последующей дешифровке. В итоге операция была разоблачена спецслужбами Германии в 2011 году, а сами агенты депортированы обратно в Россию.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Группа китайских исследователей доказала экспериментально, что скорость восприятия запахов человеческим организмом намного выше предыдущих представлений, примерно в 20 раз быстрее. Ученые сконструировали специальное устройство, которое генерирует быстрые потоки воздушных смесей с едва заметными оттенками ароматов яблок, лимонов и репчатого лука. Участие в опыте приняли 229 добровольцев, которым предлагалось распознавать запахи, определяя, являются ли они одинаковыми или различными. Результатом стало успешное прохождение теста с показателем точности 75%. Дальнейшие испытания подтвердили уникальные особенности некоторых участников. Лучшие нюхачи демонстрировали способность почувствовать разницу между двумя запахами за промежуток около 60 миллисекунд. Это быстрее, чем обычное моргание глаз. Полученные данные ставят под сомнение прежние убеждения о том, что обоняние является самым медленным чувством. По мнению авторов исследования, обонятельная система способна конкурировать по быстроте реакции с органами зрения и слуха.
0: Аудио сторис.

0: позвонится его
1: маяк.
2: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой.

0: Возможно, одна из таких самых сильных, коварных и незаметных усталостей сегодняшнего дня – это то, как много входящей информации мы получаем для обработки, даже не замечая этого.
1: Виктория Мерзлякова, культуролог.
2: Так говорит маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

порою непрост. Таких вот и любят вас жены, и значит, мы вместе шагаем на пост.

0: Audio Stories.
1: Стратосферное аэрозольное распыление – одна из технологий геоинженерии, которая основана на природных процессах вулканической деятельности. В ходе извержений вулканы выбрасывают миллионы тонн диоксида серы в верхние слои атмосферы, где вещество взаимодействует с водой и образует мелкие капельки сульфатов. Эти капельки способны эффективно отражать солнечные лучи назад в космос, снижая температуру поверхности Земли. Однако использование серы несет серьезные экологические риски. Соединения серы могут повреждать озоновый слой, вызывать неблагоприятные погодные явления и способствовать выпадению кислотных осадков. Исследовательская группа из Швейцарии разработала компьютерные модели воздействия нескольких веществ, в том числе двуокись серы, алмазную пыль, алюминий и карбонат кальция. Моделируя ситуацию на протяжении 45 лет, ученые пришли к выводу, что лучшими характеристиками обладают именно частицы алмаза. Эти кристаллы долго сохраняются в верхних слоях атмосферы, обеспечивают стабильное охлаждение и рассеивают тепловую энергию обратно в космос. Более того, используя алмазы, удается избежать риска образования кислотных осадков. Расчеты показывают, что ежегодное распыление 5 миллионов тонн алмазных микрочастиц способно охладить Землю на 1,6 градуса Цельсия. Создание искусственных алмазов возможно технологически, но стоимость такого проекта превысит триллионы долларов. Audio Stories.

0: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Бессонница! Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. sonsobaka.radiomayak.ru
1: Аудиосторис.
2: Ученые из США разработали инновационное устройство, которое они назвали нейронным жгутом. Этот прибор стимулирует повышение активности тромбоцитов, клеток крови, которые обеспечивают свертываемость и остановку кровотечений. Стимулирование осуществляется посредством электрических импульсов. Их направляют на блуждающий нерв, что активирует работу селезенки, которая содержит значительное количество тромбоцитов. Эффективность метода была проверена на животных. У свиней наблюдалось снижение кровопотери на 50% и сокращение продолжительности кровотечения на 40%. Подобные эксперименты на мышах с диагнозом гемофилии дали аналогичные результаты. Следующий этап исследований предполагает тестирование устройства на людях.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей

0: Радио Сторис.
1: Самое раннее упоминание красной ковровой дорожки относится к античному произведению Эсхила «Агамемнон», датированному 458 годом до нашей эры. Там красное покрывало символизировало особое уважение и почет, которыми хотела окружить мужа Клитемнестра по возвращении героя из победоносного похода против Трои. Сам Агамемнон, осознавая величие знака, отказался идти по нему, полагая, что это допустимо лишь для богов. В средневековую Европу яркие восточные ковры попадали из стран Азии и Африки. Они подчеркивали статус владельцев. Уже в живописи Возрождения они украшали интерьеры дворцов и церквей. Современная история красных ковров началась с момента, когда ими впервые устлали путь президента США Джеймса Монро в Джорджтауне в 1821 году. Позже, в 1902 году, аналогичную практику ввели на центральном вокзале Нью-Йорка, укладывая алый ковер вдоль маршрута поезда 20th Century Limited, чтобы пассажиры легче ориентировались. Настоящая популярность пришла к красным дорожкам в конце 1920-х годов, когда они появились на голливудских премьерах кинофильмов. Первый случай задокументирован в 1922 году на показе ленты «Робин Гуд». Сейчас красная дорожка прочно связана с престижной премией Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Хотя первая церемония прошла в 1929 году, красный ковер там появился лишь в 1961. Телезрители познакомились с ярким покрытием только спустя 5 лет, когда трансляции стали вестись в цвете.
0: Audio Stories.
2: По французской стороне, на чужой планете.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Евросоюз несет как минимум косвенную вину за удар по блоку номер 6 Запорожской атомной электростанции, поскольку является спонсором атаки. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает «Известия». Дипломат отметил, что от европейцев не было ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности на тему удара

0: Российские разведчики уничтожают резервы противника на правом берегу Днепра. Подробности у Леонида Муравьева.
1: Все мобильные огневые группы или просто МОГи постоянно на связи с подразделениями радиоэлектронной разведки 18-й армии. В охоте за дронами противника важно не сбить свои. Практика использования дронов разведчиков показала, что расчеты более всего уязвимы не столько на взлете, сколько на посадке. Если противник обнаружил в небе нашу птичку, то за ней проследит. Поэтому сейчас сажать за будем, так сказать, в движение.
2: Парашют!
1: Зала на парашюте приземляется в поле прямо возле автомобиля. Меньше минуты уходит у расчета, чтобы забрать дрон и покинуть место посадки. В условиях широкого применения беспилотников с обеих сторон именно скорость стала решающим фактором в выполнении боевых задач.
0: Леонид Муравьев передавал из Херсонской области. Число подтвержденных случаев заболеваний лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 282, сообщает агентство Рейтер. По информации Министерства связи страны, за последнее время было зафиксировано 19 новых положительных результатов теста. Основным очагом инфекции остается провинция Итури, где выявлено 264 случая. Еще 15 заболевших обнаружены в провинции Северное Киву, а в Южном Киву подтверждено 3 случая заболевания. Известно о 42 погибших. Эксперты считают, что вспышка лихорадки в стране рискует стать самой масштабной и продолжительной в истории. Ситуацию осложняют особенности нового штамма вируса, недофинансирование системы здравоохранения в стране, а также многолетний вооруженный конфликт. США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан. Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу. Как отметил Гарсия Галан, не исключено, что Москва и Вашингтон в будущем смогут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. При этом в настоящее время пока не проводились официальные обсуждения по соответствующему вопросу. Летняя погода вернется в Москву на этой неделе, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столичном регионе начнет постепенно расти. 3 июня в Москву и область после долгой прохлады придет долгожданное тепло.
3: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус-полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
0: В Москве и Подмосковье сегодня ожидают туман, сообщили ТАСС. В гидрометцентре в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Согласно прогнозам, видимость может составить от 200 до 500 метров. В городском хозяйстве Москвы водителей призывают внимательно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Согласно прогнозам, сегодня днем в Москве будет 18-20 и до 16-21 градусов в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве сегодня без существенных осадков и днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре, 1 июня, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. 2 часа у нас с вами сегодня, как всегда, на старте новой недели, на то, чтобы обсудить актуальные новости, послушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и кое-что узнать о тех программах, которые еще готовятся к эфиру. Ну что, с Роберта Смита из группы The Cure мы начали. Сегодня сразу вспоминается одна цитата этого выдающегося человека. Много он чего наговорил, конечно, за свою беспрецедентно долгую творческую жизнь. Хотя, почему беспрецедентно? Прецедентно долгую, но, тем не менее, весьма завидно долгую. Это уж точно. Одна из самых любимых моих цитат, правда, не широко известная, касается раннего периода The Cure, когда Роберт Смит говорил, что вообще мы, не могу сказать, что мы сильно старались, создавая эту группу. Даже странно, что у нас получилось. И вы знаете, прошло, ну уж по меньшей мере, лет 20, как Роберт Смит все это изрек. И вот, пожалуйста, новая работа вышла, американская, и говорят исследователи, что для достижения успеха в своей сфере не надо стремиться к идеалу. То есть надо быть немножечко Робертом Смитом. Я не имею в виду, конечно, рок-н-ролл и прочие всякие субстанции, которые особенно в раннем периоде творчества некоторые музыканты употребляли. Нет, речь идет о том, что чрезмерные амбиции иногда только вредят делу. Да-да, лучшая стратегия для достижения успеха, утверждают американские авторы, умеренное снижение амбиций. Дальше вообще интересно, откуда взялась эта мысль? Так вот, взялась она из рыбалки. Я всегда знал, что от этого увлечения какая-то польза человечеству обязательно произойдет. Так вот, некая научная работа, посвященная рыболовам, заинтересовала авторов вот этого нового исследования. А в исходной научной работе говорилось, что рыбаки, которые перестают искать лучшее место для клёва, обычно ловят в итоге больше рыбы, чем те, кто продолжает искать вот эту идеальную локацию. То есть вот такие вот фаталисты, ну все уже, сколько можно бродить туда-сюда, переезжать с места на место, вот сейчас, ну как будет, так и будет. И в итоге такая стратегия является выигрышной. В общем, авторы нового исследования решили выяснить, действительно ли эту стратегию можно применить к другим сферам жизни. Тут, конечно, без натурных исследований обошлось, но математическую модель все-таки придумали. И действительно, соотнеся эту модель с некоторыми сценариями жизненными, в общем, действительно получили именно этот результат. Ну, то есть, например, некий предприниматель имел шанс стать миллиардером, и вот действительно, если он выбирал стратегию без каких-то экстремумов, без чего-то экстраординарного, действительно приходил к успеху, пусть, может быть, и не девятизначными суммами там все измерялось, но в конечном счете все получалось намного лучше, чем стремление к одной амбициозной вершине, а потом сразу к следующей и так далее. В общем, дорогие друзья, если вам кажется, что понедельник — это крайне тяжелое время для того, чтобы начинать что-то, подумайте, не слишком ли вы являетесь строгими к самим себе. И с этой успокаивающей мыслью давайте дружно встретим понедельник под музыку на маяке.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Что у вас работает? Ну что, 1 июня сегодня, как и было объявлено в начале программы, да и вообще давно уже, в общем, у некоторых 1 июня. Это, конечно, День защиты детей. Помним все это еще с советских времен. И вот по этому поводу инициатива новая. Предложили сделать этот день, 1 июня, выходным для всех родителей с несовершеннолетними детьми. Как вам эта инициатива? Особенно хотелось бы узнать родителей совершеннолетних детей или пока еще бездетных людей. И как вам понравится, если вдруг в вашем творческом коллективе просто будут зиять вот эти вот бреши? А вот куда подевались Иван Иванович, Мария Петровна и еще несколько человек? А вот у них дети несовершеннолетние, представляете? Все, сегодня их не ждите. Да. Если родители в разводе, кстати, что делать? Так бывает. Мы, конечно, не радуемся такому развитию событий, но тем не менее, жизнь есть жизнь. Вот, говорят депутаты Госдумы, думаю, что может тогда один из супругов взять выходной в 1 июня. Я могу себе представить. Камень, ножницы, бумага — это, наверное, самый простой способ выяснить, кто из супругов именно, из бывших супругов, будет с ребенком проводить этот самый день. Ну, в общем, инициатива понятная в целом. Почему она появилась в преддверии выборов в Государственную Думу, тоже вполне себе ясно. Что думаете вы, можете написать через мессенджеры. Как я уже говорил, Макс, WhatsApp, Telegram на номер +7 967 103 55 33. Ну, в общем, день, тем не менее, светлый отчасти, хотя слово «защита» всегда предполагает некую угрозу, и тут много, наверное, есть опасностей, от которых детей следует защищать, но сегодня наши коллеги постарались сделать этот день все-таки скорее светлым и праздничным, и вот, пожалуйста, уже в полдень. Цикл «Скорая музыкальная помощь» продолжится в шоу «Физики и лирики». Кандидат искусствоведения, пианистка Юлия Казанцева будет рассказывать о том, как музыка может вернуть нас в детство. Ну а в программе «Как знать», которая следом за «Физиками и лириками» появится в эфире, то есть после 14 по Москве, нейропсихолог и нейробиолог Бибигуль Кушалиева будет рассказывать о том, как грамотно организовать летний досуг ребенку. Ну и понятно, что все темы как раз к 1 июня и приурочены. Ну а мы сейчас погрузимся в архив программы «Как знать» и послушаем, о чем говорила на прошлой неделе в среду дизайнер интерьера Ангелина Сафронова. А говорила она о том, с чего начинается грамотное планирование освещения в квартире, ну и в частности на примере кухни.
2: По поводу кухни, мы, конечно же, пользуемся функциональной подсветкой над самой рабочей поверхностью. Это либо у нас встроено в верхние шкафчики, либо у нас отдельный подвес идет. Бывает сейчас такое, что мы не делаем верхние шкафы, да, у кухни у нас только низ. Тогда мы делаем какие-то либо подвесы, либо те же бра, но так, чтобы свет был направлен именно на руки. На самом деле, размещение освещения, оно привязано к функциональной зоне, и зачастую у нас в комнате не только предметы низкие, да, у нас есть, например, какие-то шкафы, стеллажи, и тогда мы делаем центровку, как вы правильно сказали, на самом деле это все сохраняется сейчас, мы никуда не деваем правила симметрия-асимметрия, но в основном, поскольку верхнее освещение, оно разное, там несколько приборов, то мы их размещаем по схемам. Вот, схемы освещения могут быть разные, начиная от центра свободной поверхности, то есть если у нас справа шкаф, слева шкаф, то мы все-таки не от углов комнаты центруем, а от края шторной ниши, от края шкафа, находим ось и смотрим, где у нас центр, например, стола, где у нас центр обеденного стола, где у нас линия светильников может располагаться над рабочим местом, там вдобавок той лампе, которая стоит на рабочем столе.

0: пока вы спали.
1: 2 июня уже предложили провозгласить Днем защиты родителей. С такой инициативой наша слушательница Оксана выступает. Оксана из Салехарда, если я правильно помню. Причем уже является не только родителем, но и бабушкой. Что не помешало научиться кататься на велосипеде, например. Ну, давайте так, что 3 июня – День защиты бабушек и дедушек от их детей и детей их детей. Тут вспоминается, конечно, один наш исполнитель, который любил вот это вот циклировать все. Но вы знаете, действительно есть от кого защищаться, причем как людям пожилым, так и наоборот очень юным. Речь, конечно же, идет о мошенниках, которые самыми разными способами пытаются проникнуть в ваши финансовые сусеки, назовем это так. И в очередной раз МВД начинает нам рассказывать о том, какие именно фразы должны насторожить вас при общении с сотрудниками службы безопасности, доставки, правоохранительных якобы органов и так далее. Ну вот, например, безопасный счет, дистанционный обыск, декларация наличных средств, зеркальный кредит. Кроме того, граждан должны настораживать термины спецячейка Центробанка, защищенная банковская ячейка, встречный перевод, гарантийный платеж и верификационный депозит. Надеюсь, вы все запомнили. Ну, в целом, вроде бы, казалось бы, все сценарии уже давным-давно описаны, но, тем не менее, видимо, потому они и существуют, что все-таки срабатывают и находятся, к сожалению, уязвимые граждане, которые как-то готовы идти на вот эти рискованные контакты. Сегодня тема телефонного и не только телефонного мошенничества будет подсвечена нужным образом в 11:00 на старте шоу «Физики и лирики». Как и это часто у нас случается в таких ситуациях, экспертом выступит руководитель Международного центра цифровой криминалистики Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук Андрей Чечулин. Речь пойдет о том, как появились первые телефонные мошенники. Тут не нужно быть, конечно, экспертом, чтобы догадаться, что, скорее всего, появились они одновременно с телефонами, а до этого были телеграфные мошенники и прочие всякие другие. То есть, к сожалению, эта тема с нами уже веками, можно сказать, шагает в ногу. Но, тем не менее, будем бороться, безусловно. Как это все можно организовать, вы узнаете сегодня из шоу «Физики и лирики». Но это случится буквально через несколько часов. А пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Возвращаясь к теме опасных фраз и выражений, вот такая мысль пришла в голову. Думается, что наша группа экспертов по всему на свете, которых вы слышите в программах «Маяка», эти люди могли бы, конечно, помочь нам всем и создать каждый в своей сфере такой вот словарь стоп-слов и выражений. Вот когда слышишь нечто подобное, сразу нужно насторожиться. И вот, мне кажется, в этот словарь вполне могли бы попасть внеклеточные визикулы. Ну что такое визикулы? Это такие органоиды, которые у нас в клетках существуют, которые, в частности, за энергообмен отвечают, ну и в целом являются таким маркером живой такой вот бодрой клетки, которая прям молодец. Да, почему вдруг они попали в информационное пространство? Потому что уже вот, опять же, попадается новость при подготовке к этой программе, звучит заголовок следующим образом: для омоложения мозга впервые использовали назальный спрей. Думаешь, как здорово, да, пшикнул в нос, и сразу мозг такой раз, и вновь готов осваивать что угодно новое. Ну вот, на самом деле, выясняется, что новость не новость, конечно же, и поскольку мы все-таки живем как-то в этом информационном контексте, сразу вспоминается, что уже как минимум с 2018 года было опубликовано исследование, вернее, публиковались с 2018 года исследования, которые демонстрировали потенциал вот этих самых внеклеточных визикул, которые получаются, в свою очередь, из стволовых клеток, ну и действительно сразу пытались все это приспособить к лечению повреждений мозга, потому что мозг, конечно, самый такой вот наш сложно организованный орган, и нужно с ним вообще аккуратненько действовать, а повредиться он может от многих вещей, ну, в том числе от лучевой болезни, допустим, что, конечно, не самое распространенное повреждение, но ученые же тоже простых задач не ставят. И вот как-то с тех пор, из года в год, не очень часто, но тем не менее, постоянно говорят, впервые сделали, впервые, впервые, впервые, и вот постоянно возвращаются к этим внеклеточным визикулам, но на сказать, что вот в том исследовании, которое было произведено учеными из университета Джонса Хопкинса, ну, все-таки серьезное научное такое вот учреждение в Нью-Йорке находящееся, там все-таки речь шла о том, что очень сложным путем интегрировали стволовые клетки, а уже эти клетки прямо внутри организма производили как раз те самые внеклеточные визикулы, и вправду удалось добиться определенных результатов. Но, сами понимаете, все это имеет мало общего с простым пшиканием субстанций в нос. Ну, однако, это же что за новость? Это новость о том, как нам обещают вот эту вот долгую и все более долгую жизнь. Ну и, конечно, люди, то есть мы, все это пытаются воспринять всерьез и подумать, ну да-да, конечно, мы будем жить до 150 лет, а значит, никогда не поздно. И вот это самоуспокоение продолжает нас останавливать в собственном развитии. Но, однако же, есть действительно вдохновляющие истории того, как люди прославились в довольно зрелом возрасте. И сегодня, поскольку цикл 100 минут невозможно остановить никогда в программе «Физики и лирики», то и сегодня он продолжится. И на этой неделе цикл «100 минут» посвящен поздней славе. И в 13.00 историк и журналист Марат Сафаров расскажет нам о тех людях, которые добились славы уже, в общем, в зрелом возрасте, когда звезд, казалось бы, не делают. Но в ожидании Марата Сафарова никто не помешает нам погрузиться в архив программы «Физики и лирики» и послушать палеонтолога и научного консультанта энциклопедии, которая называется 3D-динопедия, Ярослава Попова. Он в четверг рассказывал о том, как динозавры видели окружающий мир и какими особенностями обладало их зрение.
2: Ну, а если провести такой метод, который называют скобки родства, и как бы поместить динозавров между его родственничками, а самые ближайшие, получается, птицы и крокодилы, то можно некоторые признаки уже с большой долей уверенности выводить, если и у птиц, и у крокодилов они одинаковые. Ну и что же, у птиц и крокодилов одинаковые, чем они отличаются? По зрению, в принципе, и птицы, и крокодилы особо не жалуются. Видят они не хуже нас, а по некоторым параметрам даже и лучше. Например, мы знаем, что и у птиц, и у крокодилов так называемое тетрахроматическое зрение. Вот у нас в глазах, может быть, кто-то помнит, есть такие палочки и колбочки, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир. Вот палочки, они за ночное зрение отвечают, а колбочки за дневное и за цветное. Так вот, у птиц и у крокодилов у них по 4 типа колбочек, у нас их только 3. Это означает, что, проще говоря, птицы и крокодилы видят те цвета, которые мы не видим. В первую очередь, они видят ультрафиолетовую часть спектра. А это не то, что просто птицы видят мир более ярким, ну и, соответственно, динозавры видели мир более ярким. Они просто-напросто видят то, что мы частенько не видим вообще. Например, для нас некоторые птицы абсолютно все серенькие одинаковые, а вот если посмотреть на них в ультрафиолетовом спектре, то окажется, что самочки ничем не примечательные, а у самцов есть, опять же, какие-нибудь там пятнышки, полосочки яркие, которые видны только в ультрафиолете.

0: пока вы спали.
1: Когда мы перестанем разговаривать? Этим вопросом ученые задаются не в первый раз. Да, ну вот новая прогнозная дата — 2070 год. Вообще говорят, что мы уже как-то за последние годы на 28% меньше слов произносим. Раньше норма была 16 тысяч слов в день, сейчас примерно 12 тысяч. Много, да, действительно. Говорят тут авторы новости, что вот эти 4 тысячи разницы — это объем целого романа. Абсолютная неправда. Если что, средний роман, это книжка, ну, такая, примерно 320 страниц, это 10 авторских листов, приблизительно, даже, наверное, 20. И если, соответственно, посчитать это все применительно к русскому языку, то 10 авторских листов нам дают, ну, приблизительно 75 тысяч, то есть значительно больше, но все равно 4 тысячи слов — это, конечно, гигантская разница. Вы можете просто попытаться подряд 4 тысячи слов произнести, поймете, как это сложно. И поскольку объем устной речи сокращается, что мы, естественно, переходим в эпистолярный жанр, мессенджеры, телефоны. Чем это нам грозит, не очень понятно, но мне кажется, что ошибки мы не перестанем делать все равно. А значит, Татьяна Юрьевна Гартман без работы не останется. И вот вам в подтверждение очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. Зайду с козырей. Первым обсудим слово, в котором ошибаются постоянно. Вот и Сергей Стилавин не исключение. Но что примечательно, его поправил гость утреннего шоу. И вот как это было.
3: Потому что в этих угощениях, да, которые вот люди будут потреблять прямо со шпажки, с этого, как это называется-то, шампура, да, будут жадно впиваясь зубами, прямо стаскивать эти куски мяса.
2: Действительно, с шампура неверно, а вот с шампура — это литературная норма. Во всех формах нашего слова мы сохраняем ударение на втором слоге. Шампура, шампуру, шампуром, и во множественном числе тоже. Шампуры, шампуров, шампурами. Следующий пример я нашла в программе «Хорошо темперированный эфир». Слушаем гостя Вячеслава Буздалова.
4: Но должны быть и в текстах свежие идеи. Опять же, глубокие смыслы, ну, тоже, если вчитываться в текста, там тоже очень-очень много и того же, не знаю, там, яйца какого-нибудь.
2: Вчитываться нужно не в текста, а в тексты. Слово «текст» тоже имеет неподвижное ударение на основе, поэтому всегда ударяем первую «е». Тексты, текстами, текстах. Следующее слово будет посложнее. Его представит Владислав Тимкин, ведущий программы «Пойми себя, если сможешь».
5: Как можно и можно ли обозначить вектора? То есть, понятно, у нас есть время, это вектор, ось Y, вверх направленная, да?
2: Не вектора, а векторы, векторов, векторами. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Это слово тоже имеет неподвижное ударение на основе. И у нас еще один пример. Он прозвучал на «Маяке» несколько раз. Слушаем.
4: И вместо того, чтобы записать альбом с каверами на собственную музыку живьем, да, я такой думаю, а почему бы не записать прям с нуля?
6: И вот наши ребята, Ума Турман, там все будут музыканты играть ему кавера, и мы тоже решили сделать им подарок.
2: Не кавера и каверами, а каверы и каверами. Ударение в слове «кавер» всегда остается на первом слоге. Ну а кто считает, что это музыкальный жаргон, то, конечно, пусть говорит как хочет, но знает, что жаргон находится за пределами нормы, а литературный вариант все-таки «каверы каверами каверов». На этом выпуск завершаю, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Такое ощущение, что у ученых тоже есть особые взаимоотношения с понедельниками, потому что вот сразу две новости, касающиеся амбиций и достижений поставленных целей, вот так вот как-то к понедельнику нам испекли. Причем и та, и другая новость от американских исследователей. Вот, пожалуйста, вывод из применения математических моделей к разнообразным целеполаганиям привел ученых к такому результату, в общем, уже хорошо известному. Когда люди оценивают свой успех исключительно по тем, кто добился большего, собственные результаты заметно ухудшаются. Это, кстати говоря, любой тренер почти в любом виде спорта вам скажет. Надо сосредоточиться на себе, а не на сопернике, тогда ошибок будет меньше. Ну, вообще, вот эта тема достигаторства и антидостигаторства, конечно, многим не дает покоя. И сегодня Владислав Тимкин в своем проекте «Человек читающий» будет разбирать произведение Джеймса Холлиса «Душевные омуты». Там как раз тоже очень много про переживания, про вину и стыд, и вот про депрессию, в том числе и из-за того, что мы сами себя загоняем в какие-то ненужные нам параметры и пытаемся ставить заведомо недостижимые цели. Ну, а мы пока вспомним прошлый понедельник. Тогда Владислав Тимкин продолжал разбирать книгу «Исчезновение в старом Дели» футуролога и писателя Сергея Москалева. Полная версия на медиаплатформе «Смотрим», как и предыдущий эпизод, ну а сейчас небольшой фрагмент.
2: Интервью. Суфизм. Это термин, придуманный западными исследователями. Сами практики называют это направление тасавуф и соотносят это понятие с наукой о мудрости, мистицизмом. А поскольку мистицизм есть в каждой системе, даже в кулинарии, то он обладает свойством объединять все. Все, что мы видим и чувствуем вокруг и внутри нас. Мистицизм – наука о мудрости, он так вот уравнивает. То есть у нас есть философия, которая с греческого переводится как «любовь к мудрости». Это же, получается, следующий уровень. Мы исследуем уже саму мудрость, саму философию. То есть это уже вот то, что называется эзотерическим знанием или метафизическим знанием. Не, собственно, мы изучаем мудрость, а мы изучаем то, как изучается мудрость. И мне кажется, действительно, это относится к любым системам. Вот здесь кулинария приводится, но мы можем говорить и о спорте, и о воспитании детей, и, понятное дело, о любых экономических вопросах и взаимоотношениях, потому что это все про отношения. И мне кажется, исследовать связи, а не факты, вот это вот то, что дает возможность нам мыслить ясно. И как раз книжка Москалева замечательный пример того, это может показаться романтическим мышлением, это оно и есть, но это мышление с чувством, с отношением, отношением волшебным, любовным, романтическим, циничным, каким угодно, да, но важно замечать свое настроение и важно понимать его источник и на что оно направлено, наше настроение к миру, потому что, собственно, это похоже на очки с цветными линзами, да, и то, какие очки я надеваю, определяет то, в каком цвете я вижу этот мир. Понятно, что это сейчас максима на уровне тренингов «Полюби себя, и все изменится», но ведь оно и правда так и есть, с одной стороны, а с другой стороны, именно об этом и пишут книги, которые потом, пройдя кучу-кучу разбавлений до стадии практически гомеопатического средства в виде 1-2-10 цитат, продаются в виде современной self-help литературы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: пока вы спали.
1: Пришло время посмотреть, что у нас там происходит в мире прекрасного. Ну и, конечно, напоминают нам о том, что лето — это пора фестивалей, разнообразных концертных выступлений, то есть живой музыки. Причем она, эта самая музыка может быть любой, в зависимости от того, какие у вас предпочтения. У нас есть и джазовые фестивали, в том числе под открытым небом, и есть фестивали классической музыки в самых неожиданных локациях. Но в целом, вне зависимости от жанра, оказывается, живое исполнение и прослушивание этого самого живого исполнения вызывают более живой отклик мозга. Да-да, несмотря на все усилия индустрии звукозаписи, все-таки живое выступление — это как-то более близкая нам такая форма, и все-таки это коммуникация. В общем, мы думаем, мы зрители, что это коммуникация двусторонняя, тут, возможно, разные трактовки, но, в общем, иными словами, ходить на концерты полезно, так что пользуйтесь этим, когда установится подходящая погода. Ну и новость, которая, конечно, требует уточнения. Любопытно, что ТАСС нам сообщает, что просто выставка под названием «Русская музыка. Особая миссия» происходит в музее Петра Ильича Чайковского. И, конечно, наши слушатели постоянно знают, что музеев Петра Ильича Чайковского, в общем, несколько. Есть московский, есть в городе Клин, где он, собственно, последние годы жизни там провел. Есть на родине его, причем целых два музея, потому что есть два города, которые претендуют на название такого города детства Петра Ильича Чайковского. Но в данном случае речь идет о московском музее. Но если вы посмотрите на сайт вот этого музея-заповедника Петра Ильича Чайковского в городе Клин Московской области, то вот там есть еще и афиши концерта. И действительно, там рядом с музеем, ну, практически на территории музея, есть открытая площадка, где исполняют музыку, причем не только самого Петра Ильича Чайковского, и многие артисты первой величины выступают абсолютно бесплатно, надо там только своевременно зарегистрироваться и попасть в это прекрасное место, заодно и музей посетить. Так что пользуйтесь, пожалуйста. Ну, а мы сейчас послушаем отрывок из школьной программы для взрослых, вспомним о том, что рассказывал исследователь Москвы и московской архитектуры Яна Сорокина. А говорила она, где в нашем городе можно интересно и познавательно провести время летом.
2: Первая мысль, которая мне приходит в голову, это старинный парк. Он находится возле Садового кольца, недалеко от станции метро Курская. А, возможно, вы уже поняли, о каком парке я говорю. Там снимали знаменитый фильм «Покровские ворота». Это парк усадьбы Усачевых-Найденовых. Эту усадьбу еще называют «Высокие горы». Саму усадьбу построили более 200 лет назад, в 30-х годах 19 века, по проекту архитектора Доминика Жилярди, это один из самых крупных мастеров эпохи ампира, усадьбу заказали чайторговцы Усачевы. И вот от этой усадьбы сохранился и главный дом, и хозяйственные постройки, и парк. И еще в 19 веке в этом парке очень любили гулять москвичи. Правда, некоторые парковые павильоны были утрачены, но там сохранился, например, грот, который недавно отреставрировали, а еще две беседки-ротонды.
3: Тот самый грот, который в фильме показан, кстати.
2: Да, тот самый грот. А еще там можно встретить четыре подлинные скульптуры из двух разных серий, которые посвящены временам года. Аллегории зимы, весны и лета были привезены в конце XIX века из Франции.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская южная группировка войск поразила за прошедшие сутки 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. Кроме того, войска беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов, отметил Астафьев.
1: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Антипикью-36» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 11 беспилотников противника.
0: Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых, бойцы этой группировки уничтожили 5 минометов ВСУ, 45 пунктов управления БПЛА, 19 беспилотников самолетного типа, 41 тяжелый боевой, 2 единицы инженерной техники, 4 квадроцикла и 6 наземных роботов противника. Европейский Союз несет, по крайней мере, косвенную ответственность за действия Киева в атаках на Запорожскую атомную электростанцию, которую можно рассматривать как приближающуюся к ядерному терроризму из-за отсутствия со стороны ЕС каких-либо ограничительных мер. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в интервью «Известиям». Он обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских стран на продолжающиеся нападения. Министерство обороны России заявляет, что удар повредил фасад машинного зала Запорожской АЭС на расстоянии 10 метров от реактивного отсека. Вооруженные силы США за последние 3 недели провели через Ормузский пролив примерно 70 торговых судов, при этом движение по этому водному пути по-прежнему опасно из-за зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на информированные официальные лица. Американские чиновники добавили, что большинство судов отключили свои транспордеры, чтобы избежать обнаружения при прохождении через узкий пролив. Отмечается, что официально лица отказались сообщать, какие типы судов проходили через этот район и по какому маршруту. По словам одного из источников, по крайней мере, один маршрут проходил не рядом с иранским побережьем, а ближе к

0: Каману. Число отравившихся в одном из кафе Пятигорска достигло 34 человек. К вечеру 31 мая в больницу поступили еще трое пострадавших, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, в инфекционном отделении городской больницы подготовлен резерв свободных мест, и всем обратившимся оказывается необходимая помощь. Кроме того, Ворошилов добавил, что еще 5 пострадавших отказались от госпитализации. Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в результате массового отравления в кафе были госпитализированы 29 человек. Одна из пострадавших рассказала, что симптомы отравления наступили через несколько часов. Аэрофлот с сегодняшнего дня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. По данным сайта компании, рейс запланирован на 7 утра из Шереметьево. Время пути составит около 6,5 часов. Как сообщала ранее пресс-служба Аэрофлота, полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля два раза в сутки. Авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Также были сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады на этой неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12 дневная температура, 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: О погоде на ближайшие дни главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, от 16 до 18 тепла. В Москве также без существенных осадков. Днем плюс 18, плюс 20.
2: На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. «Маяк».

0: в спаме.
1: 1 июня на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра всем, ну или доброго дня, если у вас уже день. Что у нас? 6 часов и почти 15 минут, 6 часов 14 в Москве. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры, новости, фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Анонсы того, что будет происходить сегодня в эфире «Маяка». Все это в течение ближайшего часа. Ваши сообщения отправляйте на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Через Макс, WhatsApp, Telegram, смотря что у вас работает. У нас, кстати, работает все удивительным образом. Андрей поздравляет, видимо, всех коллег с Днем военно-транспортной авиации России. Что ж, присоединяемся к поздравлениям. Но это все чуть позже будет со всеми подробностями в программе «Сергей Стилавин и его друзья». Не пропустите. Коротко, наш слушатель из Архангельской области с ником Нико написал «Лето». В одно слово. Ну что ж, не поспоришь с одной стороны. С другой стороны, знаете, всегда находятся вот эти люди с повышенной, видимо, тревожностью или те, кто нас хочет чем-то подобным заразить, потому что нам рассказывают уже и про летнюю депрессию. Нет времени года, знаете ли, у которого не было бы своей депрессии. Осенняя, потому что день укорачивается, листья падают, и мир нам не мил, а кому-то еще и в школу. Соответственно, зимняя, ну, потому что холодно, разумеется. Весенняя, потому что авитаминоз. И вот летняя, да, связанная с усталостью от солнца. Да-да, напоминает нам и об этом тоже, причем клинические психологи. Организм, говорят, не может восстановиться из-за отсутствия качественного отдыха. Вот так вот, дорогие друзья. Но есть еще ведь помимо отдыха и работа. И тут тоже хватает тревожных известий. Да, уж простите, так себе новости у нас в начале этого часа. Тут посчитали профессии, представители которых чаще всего жалуются на усталость на работе. Ну что ж, кто же эти несчастные люди? Итак, о том, что регулярно устают, сообщают 71% бухгалтеров, 67% сотрудников банковской сферы. Что такое банковская сфера? Это кто? Инкассаторы, операционисты или айтишники? Ну хорошо. И 65% тестировщиков и QA-специалистов. Ну тут уж точно IT-сфера, хотя QA это почти служба поддержки. В общем, вот такие вот у нас истории. В основном касается вот этот процесс повышенной усталости или повышенной усталости как результат процесса тех, кто ежедневно работает с большими объемами документов и данных, постоянно концентрируется на деталях, проводит много времени за компьютером и остается мысленно вовлеченным в рабочие процессы даже после окончания рабочего дня. Мне кажется, это примерно описывает почти любого человека, ну, кроме, не знаю, каких-нибудь романтических специальностей, вроде пастухов, которые постоянно на зеленых лугах, на свежем воздухе, вот эти вот люди. Ну, и у них, наверное, тоже хватает своих каких-то сложностей. И вот, казалось бы, можно избежать от всего этого в романтические отношения. Но тут та же проблема, понимаете? Да, и тут европейские ученые, и причем, кстати, при поддержке израильских коллег, провели исследование, и выяснилось, что неудачные отношения – это гораздо хуже, чем просто быть одиноким. То есть, иными словами, да, люди, которые в гармоничных отношениях пребывают и живут дольше, и спят лучше, и все-то у них распрекрасно, но, к сожалению, есть порог входа в эти самые отношения, и касается он требований к потенциальным партнерам, причем неважно, кто эти требования выдвигает. Тут как мужчины, так и женщины могут постараться на этом поприще. И вот как раз, если мы, создав эти завышенные ожидания, понимаем, что очередной вот этот человек, которого нам приготовила судьба, не вполне этим ожиданиям соответствует, то наше состояние гораздо хуже, чем было до этого. Вот и пойди тут пойми, стоит вовлекаться в отношения или лучше подождать. Ну, как пелось в одной песне, в одном хорошем фильме, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Надеюсь, что несмотря на все эти тревожные ожидания, процессы и вообще на понедельник, вы чувствуете себя прекрасно, вы бодры, веселы. Давайте дружно встретим эту неделю под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Бьют тревогу. В данном случае чиновники говорят, потребление рыбы в России стремительно сокращается. 21-22 килограмма на человека в год при рекомендованной норме в 28. Не доедаем, в общем. Причем набрать эти самые 28 не так уж и сложно. Дважды в неделю по 150 граммов, вот вам и 28 килограммов в год. Честно скажу, не перепроверял. Но знаю, конечно, как и вы все, безусловно, что рыба – это источник и белка, и полиненасыщенных жирных кислот, всяких этих омега-3, йод, селен, витамин D. Все это, конечно, полезно для здоровья. Что для кошелька не полезно – это, конечно, цены на рыбную продукцию. Так что, в целом, можно понять, почему потребление падает. Вот что с этим делать, как-то даже бьющие тревогу нам не сообщают. С другой стороны, может, и нет повода так уж прям сильно беспокоиться, потому что все средние показатели, они потому и средние, что не всегда отражают объективную картину. Ну, если вдруг кто-то что-то сделает, чтобы рыба стала доступнее, наверное, будет неплохо. А сами питательные вещества, конечно, можно заменить медикаментозными препаратами, но тоже надо быть, конечно, аккуратнее. Сегодня тема здорового питания тоже будет у нас подсвечиваться в эфире «Маяка» в 10 часов утра в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Продолжится цикл «Еда как лекарство». Сергей Сергеевич Вялов, кандидат медицинских наук, будет рассказывать о том, как правильно кормить ребенка. Разговор, разумеется, приурочен к Международному дню защиты детей. Кстати говоря, вычитал я тут с подачи нашей слушницы, что и Всемирный день родителей, в общем, тоже сегодня. Так что, дети, родители, защищайте друг друга, пожалуйста. А мы пока вспомним, о чем в пятницу в программе Сергея Стиллавина его друзья, рассказывал Анатолий Добин в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации». А он продолжил разговор о короткометражке «Дом из маленьких кубиков». Мне кажется, что хронометраж разговоров об этом фильме уже превысил сам фильм многократно. Но что поделать, если тема такая неисчерпаемая. И в данном случае речь шла о том, как работает возвращение к себе через замедление и погружение в память. Хотите в широком контексте все это охватить, пожалуйста, медиаплатформа «Смотрим» к вашим услугам. Ну а сейчас фрагмент.
2: Вот, но что он находит там, когда он погружается? Там нет катастрофы. Там все на своих местах, вот что интересно. Ровно так, как и было тогда. Вот каждый его шаг, понимаете, да, он погружается ровно на тот слой, который там и был. И ничего не было уничтожено временем. На самом деле, в нашей психике, в глубине, ничего временем не уничтожается. Вот пока ты шел вверх, просто это перестало быть тебе доступным, пока ты строишь. Вот этот слой твоей жизни, слой присутствия в жизни, его не было на самом деле всю его жизнь. Вот. Мы часто думаем, что вытесненное – это разрушенное, и что там ничего нет. На самом деле психика работает иначе. Вот опыт, который мы прожили или не прожили, он не уничтожается, а он изолируется внутри нас. Вот как комната, знаете, в которую мы не заходим больше. Вот закрыли комнату и стараемся туда не заглядывать.
3: Чтобы не заходить в комнату, надо, чтобы их было как минимум две. А люди живут в студиях, там нечего закрывать.
4: В красивых студиях.
2: Да, в красивых студиях. Так вот, внутри все остается, как было. На самом деле, просто люди туда не ходят, вот в эти комнаты, и не заглядывают. А вот, но чем дольше эта комната закрыта, тем больше фантазия, что туда нельзя, что там невыносимо, что я не смогу это перенести. Но на самом деле мы сами себя туда не пускаем, вот в эти наши закрытые комнаты. Но там никогда не руины. А вот, хотя, конечно, у нас страх, что там руины. Сначала наша тревога, что мы откроем, а там на самом деле все разрушено. Вот когда ты сталкиваешься, на самом деле комната целая, что все там на месте, на самом деле это, конечно, и ответственность, которая нам возвращается, что жизнь была, связь была, а я в этом не присутствовал. Понимаете, я всю жизнь занимался стройкой.
0: Пока вы

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений. Телеграм, Макс, Ватсап. Все к вашим услугам. Думаю, есть люди, которые устали от отсутствия нормальной работы. Вот это стресс так стресс, пишет наш постоянный слушатель Ильницкий. Но, видите, для того, чтобы из этого стресса выйти, нужно новую работу поискать. Это тоже стресс. В общем, вот так вот из стресса в стресс, через стресс и прыгаем, в общем. Да. И, да, Андрис пишет нам, что Шахтер ни один в числе уставших не числится. Ну, видите, с другой стороны, Шахтер не такая одинокая профессия. Все-таки в компании как-то. Да, рискованная, тяжелая, физически невероятно. Сам я в шахтах бывал не единожды. И точно знаю, что вот, ну, не по мне это занятие. И восхищаюсь, конечно, людьми, которые за дня в день вот так это все и проделывают. И Павел пишет, видели ли мы, сколько стоит рыба? Это как раз вдогонку к той новости, что рыбы едим мало. Да мы-то видели, Павел. Думаю, пора бы чиновникам тоже рассказать. И может что-нибудь да поменяется. Да, хорошо. Убежим от этого всего в космос, ну, не очень далеко. На орбиту Сатурна отправимся. Значит, Сатурн, место для жизни непригодное совершенно. Прежде всего, это не просто газовый гигант, это такой водородный гигант, который еще состоит, ну, практически, да, целиком из водорода, просто он где-то газообразный на поверхности, а потом, если километров на 30 тысяч примерно углубиться туда вот, к центру, то гигантское давление делает водород металлическим. В общем, интересное место, конечно, для жизни. И вот ученые все гадали, а почему же этот Сатурн вращается то быстрее, то медленнее, то опять быстрее, то медленнее. Не положено таким огромным планетам вести себя так легкомысленно. И вот думали-думали, смотрели-смотрели, и пришлось целый телескоп Джеймса Уэбба запустить в точку Лагранжа, чтобы разглядеть, что же там происходит в районе этого Сатурна. Оказалось, не то измеряли, представляете? Ветер сбивает ученых с толку, а Сатурн — это планета экстремальных ветров. Там 1800 км в час — это, в общем-то, даже и не ветер. И вихрь там на Северном полюсе, вот такой вот шестиугольный, бушует, и вот этот шестиугольник, он больше Земли по размерам. Посмотрите картинки, очень симпатично выглядит, но не дай бог там, конечно, оказаться. В общем, оказалось следующее, что полярные сияния, которые на Сатурне тоже есть, как раз вклад свой вносят в то, что ветер очень переменчив на поверхности, и вот это самое движение воздушных масс как раз и приводило к неточностям в вычислениях. То есть, иными словами, все, что считали фундаментальным процессом, суть дуновения ветра. В этом много философского, как и во многом из того, что нас окружает. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Робота научили собирать элитный китайский чай. Да, вот она, рубрика «Слава роботам». Ну что, речь идет о зеленом чае под названием «Лунцзин». А там нужно очень точно собирать вот эти нежные почки. Ну, ждем, естественно, маркетинговых теперь заманух на тему того, что вот специальный элитный чай, собранный роботами. Но, вы знаете, может, этого и не произойдет, потому что коров уже давно люди, в общем, не дуют самостоятельно. Да, машинное доение – это то, что существует, ну, как минимум полвека, наверное. Да, и самое время вспомнить о том, что сегодня еще и Всемирный день молока. Но надо сказать, что наши коллеги еще в среду к этому подготовились. То есть без малого неделю назад в программе «Все сразу» преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена и основатель школы химии Екатерина Корсакова рассказывала о том, какое молоко полезнее, растительное или коровье.
2: В первую очередь большая разница в лактозе. Дело в том, что люди в детстве могут переваривать достаточно хорошо лактозу, да, она усваивается, но чем старше мы становимся, тем хуже усваивается у нас лактоза. В растительном же молоке ее нет. Это очень важно, потому что с возрастом практически все люди на самом деле не могут усваивать лактозу. У них начинается несварение, мы думаем, что-то мы переели, да, тяжесть желудки. А это на самом деле у любителей выпить молока коровьего, такое бывает. Это как раз-таки из-за лактозы, потому что организм просто с ней не справляется, потому что выработка фермента уменьшается с возрастом. То есть в детстве, когда ребенок, молоко пить полезно и хорошо. Но чем старше, то есть мы уже вышли из периода активного роста, да, то есть мы закончили подростковый период, все, коровье молоко надо снижать. Его можно пить, но если вы любите каждый день выпить чашечку молока, кружечку молока, да, то лучше переходить на растительное, потому что в таких количествах лактоза нам не нужна, она просто не нужна. И еще, кстати, важный нюанс, вот у людей, у которых бывает акне, они мучаются, думают, почему она. У некоторых она проходит, даже снижается, если они месяц не пьют коровье молоко. Это дерматологи все рекомендуют. Если у вас акне, попробуйте не пить коровье молоко. Замените на что-то, и действительно у многих людей снижается. И то же самое снижение веса касается.

0: вы спали.
1: Любопытно, что мы опередили Японию, мы, это Россия, опередили страну восходящего солнца в такой сфере, как автомобильная жизнь. Две новости прилетели к нам из вот этой восточной страны, и обе говорят о том, что Япония нас пытается догнать. Итак, во-первых, появился в Японии сервис Uber Drift, ну, то есть, по сути дела, такси с дрифт-сессиями. Сразу хочется вам рассказать, если вдруг вам интересен этот опыт, что есть у нас, во-первых, огромное количество школ дрифта по всей стране, и в каждой есть услуга дрифт-такси. Вам спасать автомобиль, надеюсь, наденут шлем и покажут, что это такое езда в управляемом заносе. А можно прямо на этапы российской дрифт-серии приехать. Есть отдельная услуга, причем чаще всего по гоночной трассе это все происходит, а не по раз по площадке. Так что прям совсем хороший опыт. Еще и парную этот дрифт вам покажут. В общем, вы получите массу удовольствия. Не сказать, чтобы дешево, но ради такого опыта, наверное, стоит и потратиться. И еще один сервис в Японии придумали. Это совместное владение дорогими автомобилями. Ну, то же самое у нас уже тоже существует. Существуют в России, причем довольно давно. Причем автомобили не обязательно дорогие. Они могут быть экзотические, какие-нибудь капризные в эксплуатации. То есть то, чем вы не хотели бы, наверное, владеть постоянно и думать, где это все хранить и как обслуживать. Ну, а вот есть люди, которые вам спокойненько это все предоставят на несколько дней, чтобы вы удивились сами и кого-нибудь еще удивили. Что же касается актуальных событий из мира автомобилей, то сегодня о них речь пойдет после 18 в большом выпуске Ассамблеи автомобилистов. Но это все позже, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Отдых в тюрьмах, оказывается, пользуется повышенной популярностью. Но не совсем, конечно, это все так. Ну, в частности, есть просто тюрьмы, которые уже переделаны в отели. И вот есть, например, отель в Тобольске. Когда-то в этом здании была тюрьма, и в этой тюрьме несколько дней в 1850 году провел Федор Михайлович Достоевский. Что, конечно, делает место не просто бывшей тюрьмой, а вот бывшая тюрьма, где Достоевский пребывал. И даже номера с соответствующим антуражем тоже имеются. Но, мне кажется, вот этим может заинтересоваться только человек, который не имел дело с тюрьмой настоящей. Тут, кстати, вспомнилось мне, что и кресты знаменитые, которые раньше были тюрьмой, потом стали следственным изолятором, сейчас тоже будут переделывать в некое подобие апартов. Вот что-то какой-то такой там план есть, реконструкция. Если вы хотите успеть на кресты посмотреть в нынешнем виде, то туда водят экскурсии, но, по всей видимости, до конца лета. Дело не дешевое, нужно ловить вот эти слоты еще. В общем, не просто попасть, но опыт интересный, могу подтвердить на личном, что называется, опыте, уж простите за тавтологию. Есть там много интересных подробностей. Ну, а мы в прошлый понедельник тоже вспоминали Петербург, до Петербурга еще. А именно бой в устье Невы, который случился 18 мая 1703 года. Тогда русские на лодках победили шведов. В общем, небольшое такое соединение флотское. Но, тем не менее, считается именно эта дата точкой отсчета для Балтийского флота Российской Федерации нынешней. Ну, а о том, как все это происходило, нам рассказал доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана Виталий Захаров.
2: Ну, шведы действительно отправили такую мини-эскадру в составе, там, по разным данным, 6 или 7 кораблей. Ну, максимум вооружения было 20-пушечные корабли, 18-20 пушек. У нас вообще ни одного такого корабля не было, но зато действительно было много лодок так называемого галерного типа. То есть на веслах можно было парус поставить, вот, чтобы передвигаться. Да. И самое их преимущество большое было, это то, что они были очень маневренными и, главное, могли передвигаться на мелководье. Этой возможности крупные шведские корабли были, в принципе, лишены. Uh-huh. Вот, собственно, вот этим преимуществом вот эти наши галеры, лодки и воспользовались в этом сражении. Но на самом деле там не вся шведская эскадра участвовала, а только 2 корабля, и не самых крупных, причем в переводе на русский там один назывался «Щука», другой «Звезда». Вот. Ну и наши их обманули в какой-то степени, потому что делался вид, что эта самая крепость Ниншанс, она еще принадлежит шведам. И в ответ на 2 выстрела со стороны шведской эскадры, каждый раз крепость Ниншанс, соответственно, салютовала такими же 2 выстрелами.
1: Война путь обмана, как писал Сунь Цзы, да.
2: Да, и, собственно говоря, шведы все-таки заподозрили, что что-то не так, потому что за неделю до этого, по факту, Ниншанс был захвачен русскими войсками во главе с Петром, и выслали вот эти 2 корабля-разведчика, наконец-то выяснить, что там на самом деле происходит.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: пока вы спали.
1: Пришло время рассказать вам кое-что о нашем ближайшем будущем. Еще кое-что рассказать. Помимо музыки сегодня будет немало истории. Мы с вами после 19 перенесемся в июнь 1920 года. Тогда, 8 числа, была образована Карельская трудовая коммуна. Вот так почему-то решили назвать такое вот образование, которое предшествовало появлению Карело-Финской республики, ну а сейчас называется Республика Карелия. А сегодня мы поговорим о том, как пытались сделать вот там, в карельских лесах и болотах, выставочную такую вот территорию, которая бы показала всем преимущества советского строя. Что из этого вышло, тоже сегодня узнаете после 19. Ну а Игорь Ружейников, как водится, после 17.00 будет объединять музыку с историей. И сегодня, в честь Международного дня защиты детей, речь пойдет о том, насколько далеко падает яблоко от яблони, в музыкальном смысле, дети музыкантов, которые не избежали судьбы своих родителей. Вот так сформулировано тема. Ну, а в прошлый понедельник Игорь рассказывал нам о годе 1990-м. Тогда появились такие вот особые футуристического дизайна приемники для радиоточек. И как это все развивалось и почему в итоге потеряли популярность трехпрограммники знаменитые. Вот эта вся история применительно к нашей жизни и была в фокусе внимания. Прямо сейчас вы услышите отрывок из той программы, а я пожелаю вам отличного понедельника и скажу до скорой встречи. Пока!
2: Сначала были однопрограммники. Сначала охват этими однопрограммниками, детекторами, был крайне мал. Значит, не детекторные, с громкоговорителями. Они висели на улицах. Транслировались первые футбольные матчи. Народ собирался смотреть. Транслировались концерты. Народ собирался слушать. Счастливчики, причем, говорю, охват был крайне мал. Счастливчики слушали радиопрограмму у себя дома. Все поменяла война. Во время войны производство радиоприемников, знаете, выросло. Радиоприемников, причем уличных. Радиоприемники ламповые тогда уже были, которые действительно настоящие радиоприемники, они изымались на время войны по вполне понятным причинам. После войны, кстати, выдавались обратно. И когда прозвучал голос Левитана, на самом деле сначала Синявского, когда прозвучали голоса, возвестившие об окончании Великой Отечественной войны, через вот буквально через год, через два, производство, я все их называю радиоприемники. На самом деле это не радиоприемники, это громкоговорители, действительно. Абонентский громкоговоритель. Производство возобновилось и в Нижнем, в Горьком, то есть и в Горьком, и в Москве, и в Харькове. Когда был восстановлен, отстроен Киев, и в Киеве стали их выпускать. Но, знаете, все равно до 1962 года, до эпохальной даты, дата очень простая, именно 62 года появляется три радиопрограммы для радиоточек. Охват был маленький. 1990 год, опять возвращаемся, легендарнейшая песня легендарнейшего, увы, легендарнейшего голоса. Уитни Хьюстон.
0: Пока вы

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили украинский опорный пункт Сумской области, сообщили в Минобороны России. Ударные FPV-дрона и дрон самолетного типа «Молния-2» нанесли огневое поражение. Все укрытия и живая сила противника были уничтожены. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк», а также 9 наземных роботехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Анти-ПК-36» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и ВПЛА, 6 терминалов «Старлинк», 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 12 пунктов управления ВПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 11 беспилотников противника.
0: Украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Переодетый командир одной из групп ВСУ был уничтожен при попытке проникнуть в тыл позиции российских военных.

0: чрезвычайных обстоятельств на Ближнем Востоке, либо ограничение любого повышения уровня в $60, то есть возвращение к уровню, установленному странами Большой Семерки. Этот шаг стал бы частью 21-го пакета санкций, отметили источники агентства. Следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до $65 выше прежнего порога в $60. Иран стал сильнее, чем он был до начала операции США 3 месяца назад. Об этом сообщил сенатор-демократ Крис Кунс в эфире Fox News. По его словам, Исламская Республика использовала свои дешевые и смертоносные беспилотники не только для того, чтобы перекрыть Ормузский пролив, но и для нападения на наших партнеров и союзников в регионе, нанося ущерб нефтяной и газовой инфраструктуре, нанося удары по нашим посольствам и базам. Как написал ранее CNN, проанализировав спутниковые снимки и опросив экспертов, после ударов США и Израиля дорогостоящими ракетами по подземным ракетным объектам в Иране, последний начал их раскапывать с помощью простой промышленной техники, включая бульдозеры и самосвалы. Как полагают эксперты, у Ирана все еще есть около 1000 ракет в подземных хранилищах, и этот запас вряд ли значительно пострадал от наземных ударов. С 1 июня в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Один из документов устанавливает общие требования к средствам размещения, второй – рекомендации по приему иностранных туристов. Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. В документе отдельно прописано, что объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания, а также поддерживать исправную работу систем пожарной безопасности и эвакуации. Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон, санитарную обработку помещений, исправное освещение и вентиляцию. Также гостиницы должны следить за уровнем шума и состоянием прилегающей территории. Летняя погода вернется в Москву уже на этой неделе. Температуры в столичном регионе начнут постепенно расти, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: В северной части Русской равнины летний сезон начнется с потепления до 10-15 градусов. Об этом информационной службе «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что для этой части России потепление при таких температурах является нормой. Ранее Тишковец рассказал, что на юге России в первую неделю лета температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. По его прогнозу, 1 июня в Ставрополе и Краснодаре пройдут сильные ливни, выпадет около половины июньской нормы осадков. Но затем погода изменится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, днем до 18 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. По югу области, правда, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем в столице от 18 до 20 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 13.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, здравствуйте, Владислав Александрович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Очень вам рад, Владислав Александрович, очень рад.
2: А мы-то как вам рады.
1: Да, но есть печальная новость, закончилась весна.
2: Ну почему печальная? Лето, здорово, класс.
1: Нет, лето здорово.
2: Жуки, муравьи, все сохнет, да. Дышать нечего.
1: Слушайте, Владислав Александрович, да. Я тут находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.
2: Очень хорошо, так.
1: Угу. И должен вам рассказать о моих наблюдениях, потому что они очень ценны.
2: За культуркой местной.
1: Нет, не путайте со сверхценными идеями, друзья мои, это другое.
2: Хорошо.
1: Ну, во-первых, я опустился...
2: В хорошем смысле опустились, да?
1: Да, опустился в подземку.
2: Спустились в подземку, конечно. Да. Опустились вы давно, я так скажу.
1: Да, опустился в подземку и обнаружил, что Петербург не затронут, вы знаете, вот этой московской историей, на которую наше внимание обратили наши внимательные слушатели.
2: Там пока не произошло обновление, да?
1: Не то чтобы обновление, но не дошла какая-то странная мода. Потому что, как мы тоже, я вот убедился, спускался с экспедиционными целями в московскую подземку некоторое время назад. И действительно, там призывают в Москве уступать места тем пассажирам, которым они нужнее.
2: Гениально, конечно.
1: Да, в Москве почему-то стали говорить: уступайте места тем, кому труднее стоять.
2: Да,
1: и
2: да,
1: в этом случае они, эти люди, которые вот призывают, да, московские метрополитенщики, а вы знаете, да, некоторое время назад взяли одного из главных за, так сказать, достаточно много имущества оказалось у него заработано. Вот не знаю, его предложение было или нет, но, понимаете, какая история. Пассажиров, которые едут в метро на автомате, ну, как бы, ты вошел в поезд, ты едешь, да, ты вошел в лифт, ты едешь, ты, ну, в принципе, у нас принято делать некоторые вещи автоматически, а нас начинают раздраконивать в плане осознанности, чтобы мы начали задумываться о том, что нам говорят. Вот они нам говорят, значит, уступайте места тем, кому стоять сложнее.
2: Легко, да.
1: И ты начинаешь, вот у тебя мысли заняты вопросом, где купить ряженку, да? Не купил ли ты картофель на ужин, что попросила жена, например, да? Вот, а ты начинаешь оглядываться по сторонам и смотреть, а не сложнее ли кому-то, чем мне?
2: Да.
1: И вот автоматический процесс превращается в какой-то вот в какой-то квест, понимаете? Причем на каждой остановке контингент чуточку наменяется, и с каждым открыванием дверей может войти тот, кому сложнее.
2: Ну, конечно. Появляются сердобольные сидельцы, которые проходятся, да, по вагону. Вам хорошо стоять? Или как? Все устраивает? Все хорошо?
1: Знаешь, они должны даже идти полусогнутым видом, да. Значит, сгинаясь на уровень лица, да. И так, что, сволочь, хорошо тебе сидеть. Да, а в Питере все, по-прежнему там вот этот старый голос замечательный, мужской, да, четко говорит, уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми, ну, понимаете, беременным и так далее. Вот, это первое открытие. Во-вторых, Владислав Александрович, вы знаете, наш современный мир наводнен разными терминами. И многие из них для меня остаются загадочными. Не только, например, слово «эмпатия», как вы могли уже понять, но, например, я не могу врубиться в то, что такое токены.
2: Токены — вот это же валюта в играх. Это так начиналось.
1: Да, вот видите, изначально. Вы думаете,
2: сейчас это уже вы много думаете, значений, конечно.
1: Вы думаете, что это валюта в играх, да?
2: Но начинался это вообще, ну, как-то название, значит, для меня, само слово. Это, да, из игровой, да, индустрии, конечно.
1: Послушайте, для меня, для человека, для которого, в принципе,
2: для
1: играть литератора. Смотрите, в платную игру это просто
2: неприемлемо.
1: Это неприемлемо, да. да, говорить о том, что там какая-то еще валюта есть. Так вот, и все, все вокруг говорили токены, токены, потом, помните, картины продавали,
2: да. Которые сейчас понятие расширилось, безусловно.
1: Да. Так я нашел наконец, и понимаешь, и все это было как-то неосязаемо. То есть, что это такое, как пощупать? Потому что я все-таки человек так сильных ощущений, да, ну вот хочется своими, с помощью пальпации.
2: Вы помните, как-то
1: выяснить.
2: У нас лет 10 назад, наверное, давно так. Была история в эфире. Мужчина признался, что его сын купил меч за 120 тысяч в игре.
1: Это тех 120 тысяч.
2: Да, да, да. Это, ну, столетием очень давно это произошло.
1: Сейчас
2: мы,
1: на эти деньги можно купить автомобиль.
2: Нет,
1: с парковочным местом.
2: Сейчас на эти деньги вы меч-то не купите. Максимум перочинный нож.
1: Да, да, да, да еще тупой, ржавый.
2: 120,
1: так вот,
2: кошмар.
1: Так вот, опять же, представляете, питерская подземка, она раскрыла тайну. Ну-ка, раскрыла ну-ка. Тайну. Значит, во-первых, вы будете удивляться, но в Питере до сих пор существуют эти самые металлические жетоны, которые надо опускать в щель. Для
2: ну,
1: проезда.
2: А куда деваться-то, конечно, жетоны.
1: Ну, потому что в столице перешли на эти карточки бумажные с, ну, с, так сказать, с магнитным как бы носителем внутри, который запоминает, сколько поездок у тебя на этой карточке, да, и уйма макулатуры, бумаги, лесов и, как говорится, и полей выбрасываются, соответственно, в мусорное ведро после того, как у людей на этой карточке кончается предоплата, да. А Петербург, как вот я помню свою юность, да, вот были эти жетоны металлические, которые, ну, они по формату равноценны сегодняшней 10-рублевой монетке.
2: Да-да-да.
1: Они такие же. Причем очень сложно, очень просто перепутать. И мне причем кассирша, уважаемая, сказала, вы не перепутайте, давая сдачу там со 100-рублевой бумажки. Потому что эта монетка стоит 90 рублей в Питере, да, на однократный проезд в метро. Она говорит, вы не перепутайте, вот это 10 рублей, а вот это жетон.
2: Ага.
1: Вот, почему нельзя заплатить жетон 10-рублевую монету, потому что стоит 90, понимаете, да, а не 10, да. Ну вот, и представьте, подхожу в следующий раз, потому что поехал один раз через кассиршу, во второй раз захожу в павильон, кассирша уже занята какими-то другими людьми, и смотрю, эти автоматы стоят. То есть, ну вот, машины, которые продают эти самые монеты.
2: Угу. Железные
1: за
2: монеты.
1: Деньги. Угу. Да, да, да. Подхожу, а там для иностранцев надпись на английском языке. Потому что иностранцы тоже, видимо, ездят на нашем метро.
2: Ну,
1: мы-то его для себя строили. Наши деды, прадеды, да, долбили, там, сказать, копали. Но вот, видишь, приехали иностранцы. И для них написано. И дальше слово, которое, наконец, меня просто осенило. Вот что это значит. Там на этой надписи на английском языке жетоны эти называются токенами.
2: Местная валюта, да, отлично.
1: Токен,
2: отлично.
1: Это жетон, чувак.
2: Да-да-да.
1: Понимаешь, какая история? Вот теперь-то у меня все сложилось, видите?
2: Сколько лет прошло.
1: Парад, парад.
2: Поздравляю вас.
1: Токен, это жетон, ребята. Все, теперь все просто.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Слушайте, товарищи, и я хочу обратить ваше отдельное совершенно внимание на то, чем занимается у нас, хочу привлечь внимание автомобилистов, потому что с сегодняшнего дня много всяких разных изменений в транспортной системе у нас в стране, и вы можете быть не готовы к тому, что они введены, а они введены. Ну, помимо того, что с сегодняшнего дня можно ребеночка отправить по железной дороге без сопровождающих, это отдельная история, да? То есть можно ребеночка передать начальнику поезда, например, поезду «Ласточка», вот ему больше делать-то нечего, да, как приглядывать за, значит, ребятней, и, соответственно, он едет и смеется, пряники жует, но это мелочь. А теперь вот какая история, я все-таки радею за автомобилистов, я понимаю, что, в принципе, нам всем автомобилистам в крупных городах показывают козью рожу, потому что по выходным у нас центральные части городов перекрываются, значит, соответственно, спортивными мероприятиями, да. Потом, правда, говорят, что по асфальту бегать нельзя, потому что суставы дробятся. а бегать надо по специальным дорожкам. Но кого это волнует, правда, если надо перекрыть центр города для спортивных, значит, соответственно, мероприятий. О, спорт, ты мир, говорили в нашем детстве. Сейчас этот слоган забыт, да. А, ну вот, и потом что, какая история? Опять это бордюробесие, да, с перекладкой бордюров ежегодных, когда дорожное полотно сужается. Ну, в общем, все сделано так, чтобы автомобилисты чувствовали себя лишними в этой жизни людьми, да, чтобы они шли и покупали себе токены для проезда в метро.
2: Вот вас шибануло-то с токенами.
1: Да не шибануло. МЧС новые правила разработал. Вот для меня это действительно самая настоящая сенсация, потому что, вы знаете, я уже упоминал об этом в эфире, есть такие автомобили, вы знаете, есть электромобили, но это такая мелкая такая часть транспорта, а все больше становится благодаря китайским производителям гибридов. То есть это машина, в которой есть и электродвигатель, и обычный мотор. А прикол заключается в следующем, что делать такую машину дешевле, чем обычный с двигателем внутреннего сгорания и с коробкой передач. Потому что коробка передач — это очень такая сложная система, да? А когда у вас есть гибрид, у вас моторчик работает просто, ну, бензиновый, как генератор, да, он вырабатывает электричество, заряжает вам аккумулятор, и дальше безо всяких коробки и передач у вас крутятся колеса от электромотора, понимаете, да, то есть очень большая экономия на этом узле, очень сложном, технологичном, в который западные там немцы, там какие-нибудь американцы, японцы вваливали миллиарды долларов там десятилетиями, разрабатывали эти коробки, а китайцы говорят, а зачем нам эти коробки, мы будем делать просто гибриды. Ну, гораздо дешевле, понимаете, да, для их производства вся эта история. И у нас гибриды, например, не имеют права с прошлого года ездить по Крымскому мосту, потому что там вместо батареи может черти что находиться, это я понимаю, это я человек ответственный, да. Но в отличие, например, от Беларуси, что самое интересное, у нас вроде как с белорусами, ну, не то что единое государство, а еще и таможенный союз и все дела, и вроде бы правила должны быть одинаковые, но в Беларуси, например, гибриды считаются электромобилями, на них вешают зеленые номера, у них бесплатная парковка, другое налогообложение и тырпыр 8 дыр, у нас гибриды вне всяких, так сказать, преференций. Да, у нас считается, что это обычный автомобиль. Но с 1 июня, ребята, с сегодняшнего дня все изменилось, потому что в МЧС, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, нашлись люди, которые ввели новые правила парковки для электромобилей и гибридов с сегодняшнего дня.
2: Ну-ка, какие?
1: И вот смотрите, если просто... Я к чему, Владислав Александрович? Я понимаю, что вы... у вас все машины гибридные, потому что они все находятся в компьютере, да, в вашей консоли.
2: Да, да, лампочки.
1: Ваши все в консоли, вам на это на все абсолютно наплевать. Но если сегодняшний современный человек покупает китайский автомобиль новый, да, то по большому счету, если вы покупаете, условно говоря, я понимаю, что самые даже минимальные цены кусаются, но, поверьте, есть как бы подешевле и есть подороже. Те машины, которые выше среднего по ценовой планке, да, ну, средний уровень и плюс, там, как правило, уже гибрид стоит, понимаете, да, то есть это массовая история. Так вот, что придумали в МЧС? Я просто процитирую. Значит, смотрите, гибриды не рекомендуется оставлять на парковках, это имеется в виду и подземные, и надземные, понимаете, да, то есть и паркинги, и все остальное. А паркинг — это что? Это вы в магазин приехали на этой машине, правильно? Даже если у вас нет своего паркинга личного, это уж совсем уже нехорошо быть таким обеспеченным. А вот просто вот вы приехали на парковку в какой-нибудь торговый центр, в подземную парковку, смотрите, например. На парковках, которые не оборудованы, значит, системой пожарной безопасности, не рекомендуется оставлять там вообще в принципе. То есть парковки надо будет оснащать специальной системой безопасности от возгорающихся, значит, гибридных автомобилей. Потому что батарея, как знают пользователи тех же самокатов, у этой техники горит совершенно по-другому. Ее ни водой не затушишь, ни обычным огнетушителем не возьмешь. Она будет гореть так, что вокруг все будет тоже воспламеняться. Так вот, электротранспорт должен стоять группами, смотрите, не более 10 машин друг к другу. 10 машин. А также надо отделять стенами специальными, пожаропрочными. Понимаете, да, стенами. То есть вот стены должны стоять на парковке. А от автомобилей с обычными двигателями, специальными огнестойкими перегородками. А наиболее строгие требования к подземным парковкам. Опять же, в торговых центрах, в домах, где это есть. За нарушение этих рекомендаций, вот если у вас машина гибридная, а стенки нет от вас до соседа, который просто стоит на другой, на обычной машине, или на такой же, для гражданина штраф 50 тысяч рублей за то, что ты, гадина, не установил стенку. Для должностных лиц, ну, это мне очень сильно интересно, для юрлиц 2 миллиона рублей.
2: Серьезно, да.
1: 2 миллиона рублей, да. Ответственность будут нести управляйки, которые, соответственно, владеют паркингами, да, и сами водители за парковку в неположенном месте. Они будут отвечать: приехал, припарковался, стенки нет, огнеупорной, все. Ты, товарищ, так сказать, да, не в тюрьму, а давай 50 тысяч сюда. Да, и, соответственно, причем, что самое удивительное, на парковочных местах, на парковках, да, подземных, например, можно будет выделять для парковки там гибридов только 5% от всех машиномест. 5%. А вы понимаете, да, что происходит на паркингах?
2: То есть
1: там
2: места люди, этих просто не будет.
1: Их нет, да. То есть они резко подорожают, эти места, понимаете, да? Эти места резко подорожают, и появится дифференциация штанов. Эти места для этих, те для тех. Нужны стенки пожара. Слушайте, отличное, отличное. Вот как мы жили до этого? Как мы все не сгорели без этих замечательных правил?
2: Удивительные, да, дела.
1: Спасибо большое специалистам.
0: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Как сообщила Минобороны, БПЛА уничтожена над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Украинские войска ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и уехать из города, чтобы посеять хаос, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее на ЗАЭС неоднократно заявляли, что ВСУ наносит удары по транспорту, перевозящему атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и Энергодара, где живут семьи работников ЗАЭС, чтобы дестабилизировать обстановку и усилить психологическое давление на персонал. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожено 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес ответный удар по американской военной базе, с которой ночью была совершена атака на иранский остров Сирик. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные в минувшие выходные нанесли удар по радару, а также по пунктам управления беспилотниками Ирана. Между тем, глава информационного совета правительства Ирана Ильяс Хазрати опроверг сообщение СМИ о якобы состоявшейся отставке Масуда Падишкьяна с поста президента страны. Иранские властям СМИ написали, что Падишкьян якобы направил верховному лидеру Ирана Мушхтабе Хаменеи письмо с просьбой об отставке из-за фактического управления страной командованием Корпуса стражи Исламской революции Ирана. Студентки, ставшие матерями во время обучения в ВУЗе, имеют право на перевод с платного обучения на бюджетное, а также на получение материальной поддержки, сообщили РИА Новостям в Миноборнауки. Сегодня ВУЗам рекомендуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших во время обучения, единовременные и систематические выплаты студенческим семьям с детьми в связи с заключением брака и рождением ребенка, а также предоставление семейной комнат в общежитиях вузов. Кроме того, при необходимости студенты с детьми могут получить путевку в санаторий или дом отдыха. Всего в российских университетах сегодня обучается более 55 тысяч женщин с несовершеннолетними детьми. Законопроект о внедрении цифровых финансовых активов в ипотечные проекты может быть принят в весеннюю сессию, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он рассказал, что в Нижней Палате рассматривает возможность использования цифровых валют при реализации ипотечных проектов. Депутат также заявил, что кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать с 1 сентября этого года. По его словам, благодаря этому проекту интерес к цифровому рублю возрастает. При этом депутат подчеркнул, что переход на цифровой рубль является добровольным. Средние розничные цены на куриные яйца в России сейчас ниже уровня 2024 года. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Он отметил, что два года назад средняя розничная цена на яйца в России составляла 120 рублей за десяток. Эксперт также рассказал, что Россия занимает сегодня 53 место в мире по стоимости яиц. Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу 198 рублей, а самая высокая стоимость в Швейцарии 482 рубля за десяток, отметил Дмитрий Востриков.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге обыграла Жюль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3-6-2. В мужской части соревнований Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якобу Меншику 3-6-6-7-6-4-6-2-3-6. В женском парном разряде Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд пробилась в четвертьфинал. Их соперницы Кристина Букша из Испании и американка Николь Меликар-Мартинес снялись с турнира. Ярославский хоккейный «Локомотив» по взаимному согласию расторг контракты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым и Андреем Сергеевым, а также нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным и Максимом Шелуновым. По данным российских СМИ, 1 июня пресс-служба железнодорожников планирует объявить о назначении Дмитрия Квартального новым главным тренером команды. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков близок к переходу из московского «Локомотива» во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Чельцов. По его словам, трансфер состоится на 95%. Стратегический советник парижан Луиш Кампуш на следующей неделе прилетит в Москву. Отмечается, что трансфер 20-летнего россиянина обойдется французскому клубу в 25 миллионов евро, а зарплата Батракова составит от 5 до 6 миллионов евро в год. Гол полузащитника Краснодара Кевина Ленини помог сборной Кабо-Верде по футболу обыграть команду Сербии со счетом 3-0 в товарищеском поединке. Также у победителя мяч забил форвард тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Российские спортсмены завоевали 2 золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии. В соревнованиях смешанных пар золото выиграли Елизавета Медведева и Олег Майоров. В соревнованиях мужских групп победу одержали россияне Николай Крестников, Степан Кульбакин, Сергей Кондрачук и Артем Кузнецов. Всего на турнире на счету россиян 7 наград, кроме 2 золотых, также 3 серебра и 2 бронзы. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Маяк.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
7: Маяк ловить.
6: Ловлю.
7: И как? Много поймали?
5: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
8: У вас тоже есть свои секреты.
9: Это все маскировка. Все ложный след.
5: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
10: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
11: Загляни ему в голову.
12: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
13: Дорогие товарищи, ну что же, у нас началось лето по данным календаря. Да.
14: С праздником.
13: Да. И сегодня у нас День Святого Духа и начало Русальей недели. Так что вот уже с праздником. Да, сегодня день памяти великого князя Дмитрия Донского. Тоже важный день. День Северного флота России. Поздравляем наших моряков. Да. День военно-транспортной авиации. Без нее никуда. Да, тоже очень важный день. День создания правительственной связи в 1932 году. Да, вот есть отдельная связь. Международный день защиты детей, конечно, но к нему прибавили еще и Всемирный день родителей.
14: Все в одну.
13: Ну, чтобы как-то уравновесить немножко, да. То, что все детишки, да детишки, а родители как, да. Дальше. День сезонной смены одежды в Японии. Там люди дисциплинированные. Они вот ждут. Да, они ждут 1 июня, чтобы наконец сменить порточки, ботиночки на новые, да. А дальше. День ходьбы босиком. Помните, у нас одно время были такие люди, которые в метро ходили босиком. Ноги черные, грязные.
14: Которые
13: все,
14: не
13: да?
14: ели ничего, от солнца питались. Были такие, да.
13: Да, да, не только такие, которые даже с булкой во рту, но все равно голоногие.
14: А,
13: да.
14: Ну это да.
13: Всемирный день молочка, сегодня день оливок. Кстати, если вот одно другим закусить, так, наверное, нормально будет, да?
14: Если хочется праздник. Конечно.
13: В Польше день без алкоголя. Ну, это их проблема.
14: Поляки,
13: правильно?
14: Да.
13: Это их проблема. Да. И наконец, сегодня Иван Долгой или Ранний Льны. Так вот, в народе давали ветрам прозвище. Понимаете, да? Потому что вот сейчас какой ветер дует? Сейчас люди и не скажут, а какой дует. Вот,
14: ветер
13: а юго-восточный.
14: Анастасия.
13: Нет, не так. Ветер юго-восточный называли обеден, обеденником, обеденник. Южный – летним, юго-западный – верховым, северо-западный – глубником, глубник, понимаете? А северо-восточный – полуночником, то есть он ближе к ночи дул, так с утра не дул, понимаете? Ну и примет следующий. Если сегодня идет дождь, сегодня, то весь месяц потом будет сухим, товарищ.
12: Сергей Стилавин.
13: Ну что же, в этот день, в 1495 году, впервые упомянуто, Владислав Александрович, сейчас мы проверим ваши знания, упомянуты, конечно, вот, отлично, это вот они. Это важно, да. Конечно, это они, там на конце «и», это ясно, что они. Да. В 1780 году родился Карл Клаузевиц, это немецкий военный теоретик. Я так понимаю, что его наработки военные вошли в свод правил всяких пиарщиков, маркетологов, ну, в общем, колдунов от бизнеса. Да-да-да. Ну и, соответственно, теорию войны Клаузевица взяли на вооружение вот авторы книжки «Маркетинговые войны». Ну и, короче, корпорации борются друг с другом, как армии, понимаете, да?
3: По книжке борются.
13: Конечно, по книжке. Ну, тот уже и обстрелял все. А теперь эти, значит, без выстрелов, но потери те же самые. Что он говорил? Говорил следующее. Не отчаивайтесь в собственной судьбе. Это значит, уважайте самих себя. Ну, понятно, да? Или, например, переворот в общественном и государственном строе совершается гораздо легче в условиях всеобщего потрясения и ускоренного развития, которое приносит с собой война. Ну, вот февральский переворот 17-го года.
3: Известная история.
13: Это прекрасно помним. В 1796 году родился Николя Карно, это другое, французский физик, один из основателей термодинамики. Владислав Александрович, вот там как бы с нагревом, да, связано?
3: Да, любая атомная станция – термодинамика отчасти.
13: Правда?
3: Да, конечно.
13: Любая?
3: Греем атомом. А дальше уже крутим.
13: А дальше винты, понеслось, винты, да. Хорошо. В 1801-м родился Брайан Янг, это последователь основателя мормонской церкви Джозефа Смита. Того убили, этот вступил на его должность. Потому что в Америке это дело прибыльное, делать церкви. Ну, религии создавать, да. В 1804 году Михаил Глинка, давайте немножко музыки, товарищи, воспитывался бабушкой Фёклой Александровной.
3: Очень хорошо. Вот, давайте послушаем, вот, что из что этого вышло.
8: Помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
3: Прям бабушка вылезла.
13: Да-да-да, тут интересная история. Вы не зря подумали про Пушкина, Владислав Александрович.
3: Да.
13: Не зря, да. Потому что ведь Александр Сергеевич, он мутил с Керн, помните?
3: Был влюблен, зачем же так мутил?
13: Но она к нему приезжала.
3: Да,
13: она к нему приезжала,
3: да.
13: Он ей писал письма, а она потом их продала по 5 рублев за штуку.
3: Очень нужны были деньги, да.
13: Да, потому что она была в отношениях с молоденьким корнетом.
3: Да.
13: А, как правило, когда есть такой возрастной мезальянс, надо содержать своего...
3: Кто-то должен платить, да.
13: Да, и пришлось продавать пушкинские письма, чтобы содержать корнета. Ужас. Так вот, самое удивительное, что Глинка, наш герой сегодняшний, самые бурные отношения имел с дочерью этой самой Керн.
3: О, как все закручено. Очень хорошо.
13: Представляешь? Представляешь, как? Но не от Пушкина. Но не от Пушкина. Нет, нет, нет. Как раз вот я помню чудное мгновение. Вот вы все сложилось, да?
3: Да,
13: воедино.
3: Да.
13: Говорил товарищ Глинка следующее: чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душою.
3: Очень хорошо сказано.
13: Почему страшное искусство сегодня такое? Они грязны душой, понимаете? А те, которые, как мы с вами, чисты, не имеем способностей. Вот и прозябаем.
11: Правда,
13: да,
11: ваша.
13: Прозябаем, да-да-да. 200 лет сегодня со дня рождения Карла Бехштейна. Я не картавлю, это фамилия такая. Немецкий мастер музыкальных инструментов, который основал как раз фирму клавишных инструментов. Ну, если вы присмотритесь к тем... тем шедеврам, я имею в виду и цену тоже, рояли лаковые, да, на которых играют лучшие пианисты мира, то Бехштейн, это вот один из, так сказать, вот, да, это тебе не Yamaha и не Porsche дизайн, да. На концертных роялях играли и Ференц Лист, и, кстати, Дэйв Брубик играл на Бехштейн.
11: А кто играл на фортепиано «Красный Октябрь»? А?
13: На «Красном Октябре» играли мы, воспитанники советских музыкальных школ.
11: И да, неплохо играли, я вам так
13: сказал. А потом мы сволакивали эти «Октябри» на помойку.
11: Да-да-да.
13: Сволакивали. Да, любимый живописец, и, кстати, что интересно, музыкант тоже, но это менее известно о нем, в 1844-м родился Василий Дмитриевич Поленов. Вы знаете, Владимир Александрович, в силу обстоятельств я много провожу времени с телеоператорами.
11: Да.
13: Хотя я плоть от плоти радист, но тем не менее иногда...
11: публицист прежде всего, а потом
13: да,
11: уже...
13: Но, да, а публицистика, она не знает границ, грани между радио и телевидением. И общаюсь с операторами, которые им вообще, я понял смысл профессии оператора, им до лампочки смысл, им главное, чтобы красиво было.
11: Картинка, конечно.
13: Да-да-да. И вот у них есть термин у телеоператоров «поленовщина». То есть, когда вот это летнее вечернее освещение заходящего солнца. Теплый
11: да,
13: свет. Да, они просто млеют. Вот если вы хотите телеоператору, если вдруг у вас заведется такой в семье, что-нибудь подарить, подарите ему репродукцию Поленова, они будут просто счастливы, они будут как коты мурлыкать от удовольствия. Да. А что говорил товарищ Поленов? Искусство должно приносить радость, иначе весь смысл его теряется. В жизни и так много горя и страданий. Если они еще будут и в искусстве, горе и страдания, то вообще сложится ситуация невыносимая. Понимаете, какая история?
11: Да.
13: А сегодня как мало искусства, которое действительно нам приносит радость. Ну,
11: практически
13: совсем
11: не
13: мало.
11: Осталось. Да.
13: Да. Зато жизнь приносит одни удовольствия, правильно? Искусство и жизнь поменялись местами.
11: Радость искусство приносит только Сарику.
13: Радость вам приносит, да. В 1862-м в этот день рабство запретили на всей территории США. Ну, мы можем гордиться, что наше крепостное право пало за год до этого. Мы
11: Нет,
13: в этом мы смысле
11: гордимся
13: Америку...
11: тем, что наше крепостное право самое крепкое право.
13: Было, да.
11: Да.
13: Да, и до сих пор, вы знаете, говорят, что мы не изжили из себя крепостных. Мы.
11: Ой, ну
13: не жили.
11: Начинается.
13: Ну да. Ну это муть, это либеральная, согласен. В 1869 году американский изобретатель Томас Альва Эдисон, вор из патентного бюро, получил первый патент на электрический регистратор голосования. Вот. То есть техника на службе этих фальсификаторов.
11: Да, благодарная почва.
13: Они же, слушайте, они же в 2020 году дошли до высот этой фальсификации, когда они использовали на выборах, где Трамп якобы проиграл, они же использовали какие-то канадские или какие-то английские машины, которые считали американские голоса. Вот как вы можете себе представить, да, чтобы в системе голосования этой страны использовались машины, компьютеры, которые принадлежат другой стране? Вот это же фантастика просто, да? Но, что интересно, этот регистратор, его принесли в Конгресс, ну, на нескольких подводах привезли, чтобы проголосовать по вопросам, переключая «да», «нет», «не знаю», да, три варианта, как всегда. И Эдисон думал, что изобретение сделает его богатым, а вашингтонские чиновники, кстати, они были такие тогда другие, чем вот сейчас чиновники в Вашингтоне, что они говорят: «Погодите, мы хотим лично тянуть руку, мы хотим быть... явленными народу, за что мы голосуем. Поэтому нам эта система ваша не нужна, электрическая, и выкинули». И он не заработал. И тогда он попёрся изобретать эти граммофоны, помните, да? Гирлянды.
11: Телефоны и так далее.
13: Телефоны, да-да-да. Потому что понял, что на этих, на политиках денег не срубишь особенно сильно. Тогда. В 1892 году в Киеве пущен первый в России электрический трамвай. Да, друзья мои, запомните, в Киеве первый в России. Это главное... фраза, да? А уже трамвай там или что-то еще, это уже к делу не относится. В этот день, в 19 году, в городском канале Берлина обнаружили тело замученной Розы Люксембург. Ее убили в середине января, когда подавляли организованное коммунистами восстание, потому что ведь в Германии могли победить коммунисты, понимаете? Но так там не случилось. Не случилось. Что еще любопытного? Замечательный поэт Давид Самуилович Самойлов родился. Вообще, на самом деле, он Кауфман. Да? Он, кстати, герой-фронтовик, брал в плен языков, в том числе офицеров, ну, смелый очень человек. И у него есть и военная лирика, и любовная. Мы сегодня с вами не успели почитать, я на завтра вам, с вашего позволения,
14: хорошо,
13: оставлю его. Но вот какие строки, что, вот в качестве затравки, чтобы вы ждали завтрашнего дня с предвкушением. Ты моей никогда не будешь.
14: Красиво.
13: А?
14: Очень.
13: Это его.
15: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
16: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил юных вологджан с Днем защиты детей. Он отметил, что главная задача взрослых – воспитать здоровое, успешное и нравственно крепкое поколение, создать условия для развития каждого ребенка. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, медиков и всех, кто заботится о безопасности и воспитании детей. Глава региона пожелал счастливого детства, яркого лета и исполнения желаний. И в продолжении темы, сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Вологда станет площадкой большого семейного праздника – фестиваля «Движение первых». На Кремлевской площади с 2 часов дня начнут работу десятки интерактивных зон для детей и подростков, спортивные и творческие площадки, мастер-классы, настольные игры, профориентация и экологические акции. В программе детская финансовая ярмарка, театрализованное представление «Русская сказка», гала-концерт фестиваля «Маленькая страна», выступление молодежных коллективов. Завершится праздник большим концертом. Организаторы отмечают, фестиваль объединяет детей, родителей и педагогов, помогает раскрывать таланты и пробовать себя в новых направлениях. Площадки праздника также будут работать в районах области. В Череповце с сегодняшнего дня частично ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Максима Горького. Там начинается очередной этап ремонта трамвайных путей. Ограничения продлятся неделю. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Изменения коснутся и общественного транспорта. Временно скорректируют маршруты автобусов номер 3, 7 и 18. В детских садах Вологды обновляют веранды на прогулочных участках. В этом году по городской программе приведут в порядок 45 конструкций, часть построят заново, часть капитально отремонтируют. Работы уже идут. Первые результаты проверил глава города Сергей Жестянников в детском саду номер 94. Новые веранды обработают защитной пропиткой, покрасят и оформят в едином дизайн-коде с символикой Вологды. Завершить работы планируют до конца года. Параллельно в школах и детских садах города меняют окна, ремонтируют кровли. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено 85 миллионов рублей. В Череповце парк «Серпантин» вновь пострадал от рук вандалов. На этой неделе неизвестные повредили общественный туалет. В женском отделении сорвали дверь и вырвали слив под раковиной. А рядом со скейт-парком хулиганы полностью содрали кору с 6-метрового клена. В горзеленстрое дерево уже обработали, но шансы на спасение невелики. Власти города заявили, что виновных будут искать. Стоимость поврежденного клена вместе с посадкой оценивают в 100 тысяч рублей. Харовский пожарный спас женщину из горящего дома, оказавшись рядом. Иван Соколов, сотрудник 19-й пожарно-спасательной части, был не на службе, когда заметил дым над двухэтажным деревянным домом. Он сразу вызвал коллег и попытался зайти внутрь, но путь на второй этаж уже был отрезан огнем. Узнав, что в квартире остается женщина, пожарный нашел лестницу, приставил ее к окну и помог выбраться наружу. До приезда спасателей дом покинули еще 7 человек. Пожар на площади 180 квадратных метров ликвидировали никто не пострадал. В Вологде 2 июня начинается новый сезон филармонического дворика, одного из самых популярных летних культурных проектов города. Концерты под открытым небом будут проходить во дворе Вологодской областной филармонии имени Гаврилина до конца июля. Открытие сезона состоится завтра программой «Летнее настроение» в исполнении солистов филармонии. В афише классика, джаз, фольклор, неоклассика и эстрада. Среди участников коллективы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. Организаторы отмечают, что филармонический дворик давно стал местом притяжения для вологжан и гостей города, где музыка звучит в теплой атмосфере летних вечеров. В Череповце на Октябрьской набережной появилась аллея семейных ценностей. Клены, яблони, груши и сосны здесь высадили более 20 семей. Акцию посвятили Всероссийской неделе семьи. Саженцы специально привезли из Ярославля. В мэрии говорят, такая аллея станет новой городской традицией. Семьи смогут не только посадить свое дерево, но и ухаживать за ним вместе с детьми. Организаторы уверены, со временем это место станет символом преемственности поколений и семейного единства.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем +14, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

госкорпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Восемь часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, рассказал начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. По его словам, скрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных роботехнических комплексов. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли 29 пунктов управления беспилотной авиации и 37 БПЛА самолетного типа.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Гавриловка, Трудовое, Терсянка, Коломийцы, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская. ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, 29 пунктов управления беспилотной авиации и 37 БПЛА самолетного типа.
1: Российская группировка войск «Южная» за прошедшие сутки поразила 32 блиндажа и укрытия с военнослужащими ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, войска беспилотных систем этой группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов «Старлинг», 9 наземных роботехнических комплексов. За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Американские вооруженные силы за последние 3 недели помогли пройти через Ормузский пролив примерно 70 торговым судам, несмотря на то, что судоходство по этому водному пути по-прежнему сопряжено с риском из-за зашедших в тупик переговоров о прекращении войны с Ираном, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на информированные источники. Официальные лица, между тем, отказались сообщить, какие именно суда проходили через пролив и каким маршрутом, но один из них отметил, что, по крайней мере, один из маршрутов пролегал вдали от иранского побережья ближе к Оману. При этом

0: Тех данных станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать – паспорт или биометрические данные. При этом, пока идет эксперимент, даже при использовании биометрических данных необходимо иметь при себе паспорт. Аэропорт Шереметьево также прорабатывает возможность внедрения биометрии на посадки на международные рейсы. Мошенники активно используют схемы, при которых жертве отправляют письма, замаскированные под автоматическое уведомление о взломе учетной записи в виде СМС, по электронной почте или в мессенджерах, а также указывают телефон, по которому якобы можно получить помощь в этой ситуации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД. Ведомстве также добавили, что чаще всего мошеннические схемы начинаются со звонка от неизвестного, который имитирует бытовое общение, чтобы, не вызывая подозрения, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. Летняя погода вернется в Москву уже на этой неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти. В течение недели в Москве значительных осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. По долгосрочным прогнозам, июнь в центральной России, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, будет нормальным.
1: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная это около 11,5 градусов, ну и дневная плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме, там может быть незначительный недобор в 10%, это в рамках статистической погрешности. Так что июнь у нас, наступивший июнь, будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
0: Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет, выпал 121% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Между тем, на юге России в первую неделю лета температура воздуха поднимется до 30 градусов. А по прогнозу синоптиков, 1 июня в Ставрополе и Краснодаре пройдут сильные ливни, выпадет около половины июньской нормы осадков, но затем погода изменится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температур воздуха днем от 16 до 18 тепла. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, по югу области возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем от 18 до 20 градусов, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, сейчас в городе около плюс 15.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, весна закончилась, началось лето. Детишек и их родителей с праздником. Будем их одних от других защищать, правильно?
2: Я сказал, июнь будет нормальный.
1: Также детишек будем защищать по воле МЧС от зловредных гибридов. Вот сегодня вступили новые правила. На паркингах только 5% мест для гибридов. И они должны ограничены быть такими теплоогнестойкими стенами. Представляете? Да, то есть много перемен, много известий. А вот что за жизнь сейчас сегодня настала в Рубцовске?
2: Слушайте, там настоящий Ашхабад. Сегодня до 32 градусов. Кошмар.
1: Ой-ой-ой.

0: Совчане. Это у нас Алтайский край. Места-то прекраснейшие, да? Так вот, смотрите, с 27 марта в этих прекраснейших местах уже зарегистрировано более 4000 случаев укусов людей клещами. Смотрите. А теперь статистика, смотрите, из 4000 93% подозрения на сибирский клещевой тиф, 15 иксодовый боррелиоз, представляете? Четверо клещевой энцефалит, причем, смотрите, какая история. Возбудитель боррелиоза, например, обнаружен почти в каждом пятом насекомом, 19%. Угу. Вот это шансы, да? Больше, чем в лотерею спортлотота. Да. Вирус клещевого энцефалита в 7%. Нормальная лотерея, да. Рубцовчанка поверила чат-боту. Ну, 20-летняя девочка. Ну, что делать еще человеку? Ну сидеть в интернете, правильно. Там смотрит яркий чат-бот. Ну, почему не пообщаться? Господи, как хорошо. Перешла по ссылке, а ей говорят, а вы выиграли 300 тысяч. А вы 300 тысяч. А чтобы получить выигрыш 300 тысяч, надо комиссию заплатить. Вот у нас люди не думают о том, почему нельзя вычесть комиссию из суммы выигрыша и перевести, правильно? Ну, логично, правда? Сразу вычесть и перевести. Нет, говорит, ты сначала заплати 35 200. Вот и заплатила, да. Ну и, наконец, в Рубцовске состоялся турнир по городошному спорту памяти замечательного местного тренера Виктора Петровича Пивеня. Ведь городки — это наш национальный вид спорта, понимаете? Конечно. Любимый. В итоге победителей, давайте поздравим. Победитель Владимир Югатов, на втором месте Михаил Солодовников, бронза Михаил Кутько. С праздником, товарищ! Да, с победой!
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что ж, товарищи, бьем в набат. В России упразднена должность врача-сексолога.
2: Упразднена?
0: Да-да-да, больше некуда идти, да.
2: За ненадобностью.
0: Министерство здравоохранения утвердило перемены в списке специальностей медицинских, да? Короче, вместо сексологов появляются нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Да, также исчез диабетолог, исчез. И так далее. Да. Ну ладно, главное, что сексологов нету больше. Удивительная новость. Мальчиков в нашей стране страхуют. Ну, вот некоторые страхуют детей от всяких рисков, так, да? Так. В два раза чаще, чем девочек. Вы представляете?
2: Интересно.
0: И это ведь не государство так делает, а вот люди сами. Это они выбирают, кого страховать. Вы представляете, на тему там спортивных травм, укусов клещей и прочих рисков в два раза чаще, чем девочек. Это что такое происходит?
2: Больше
0: у нас
2: переживают за мальчиков, да.
0: Да, в Сочи в последний день весны накануне в Розе Хутор выпало 50 сантиметров снега. Ну, куда
2: это? Ну, там горит? Снег, да? Добру, хорошо.
0: Да. Ну, хорошо. А добрый доктор Мясников предупредил о привычке, которая может представлять очень серьезную опасность для людей с сердечно сосудистыми заболеваниями. Смотрите, а речь идет о такой вредной привычке, как выяснять отношения по вечерам.
2: Конечно. Нервы трепать.
0: То есть, с одной стороны, партнёр, Владислав Александрович, смотрите, да. С одной стороны, да, нам говорят, что живут дольше, которые не одиноки, ага, а с другой стороны, а с кем может поругаться вечером одинокий человек?
2: Дольше всего живут два молчаливых человека. Дольше всего.
0: В разных квартирах.
2: Да.
0: В разных. Да-да-да. Власти Анапы назвали пляжи, которые с сегодняшнего дня совершенно безопасны для купания. Ну, посмотрите, лечебный пляж, центральный, пляжи Витязева, Сук, Ко, высокий берег, малая бухта. Слушайте, ну название прямо с этикеток. Высокий, да, берег, да, помните? Пляж 40-40 лет Победы. Большой Утриш, там дельфины. Ну, красота, да? В Госдуме, кстати, вот на фоне статистики из Алтайского края, да, из Рубцовска, где там 19% шанс подхватить заразу. Вот, смотрите, глава Думского комитета по охране здоровья товарищ Леонов призвал не бояться клеща. Говорит, да не, ну это не так и часто. Не так и часто. А граждане на Алтае, в Томской области, в ХМАО, в Красноярском крае и в других таежных регионах берут отпуска, часто за свой счет, чтобы собрать кедровые шишки в тайге. Там шишечный бум. Смотрите, за мешок шишек в пункте приема дают трешку, 3000.
2: Неплохо.
0: Немножко непонятно, какой мешок, какого размера. Ребят, напишите, сколько там шишек-то внутри. Некоторые ставят у себя на дачах станки по шелушению, чтобы отдавать чистые орехи, понимаете, да, без скорлупы. Тогда уже дают 15 за мешок. Представляете?
2: Представляете? Серьезный куш.
0: Академик Лекторской. Ну, я думаю, что фамилия именно такая. Вряд ли у академика будет фамилия
2: Лекторский. Вот так должно быть.
0: Нет, лектор был бы лекторским. А если академик, мне кажется, это Лекторский. А заявил о том, что использование школьниками систем искусственного интеллекта, включая всякие чаты, ГПТ и прочее, не, это не отупляет. Вообще люди просто не могут самостоятельно думать.
2: Ну, это да, дебилизация, да.
0: То есть, например, вас в подворотне останавливают... Кошелек или жизнь? А тут не знать, что ответить. Нет вариантов в голове. Нет вариантов. Не может подумать. Да. Сотрудники Сибирского государственного университета науки и технологий академика Решетнева придумали способ отучить нейросети врать.
2: Наконец-то.
0: Хорошо, да-да-да. А состоятельным гражданам за 40 нравится спать на нарах и есть баланду. Вырос спрос на гостиницы-тюрьмы, ну, которые превращены в гостиницы.
2: Очень трудно понять наших людей, да?
0: А это которые не сидели.
2: Понимаю.
0: Понимаю.
2: Набраться опыта, да, хочется?
0: Остальным, давайте так скажем, остальным туда не хочется снова. Да. 8 тысяч в сутки минимум стоит это удовольствие. Там в двери, в окно, значит, вот просовывают баланду, выдают вместо халата тюремные робы.
2: А допросы есть? Допросная там?
0: Шконки двухэтажные. Нет, но это надо доплатить дополнительно. Да. Комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом. Слышишь, за ним даже не угнаться. Ты его здесь колешь. А он, слышь, перемещается со скоростью 30 сантиметров в сутки.
2: Ужас.
0: 30 сантиметров под кожей. То есть ты смотришь, кошмар, а под тобой, да, чужой. В тебе, то есть в тебе. А дальше. Названы самые вкусные для клеща места на телах наших граждан. Об этом заявил специалист
2: на теле
0: Бабура.
2: Женщины. Ну-ка, давайте.
0: А там, знаешь, там я вот проверял, в принципе. Там, в принципе, все нежно у всех. Это шея, грудь, подмышечные впадины и паховые складки. Ну, как у Шарпея.
2: Все закрываем.
0: Как у Шарпея, да.
2: Надежные.
0: Складки. Да-да-да. Да-да-да, который не утаишь. Первоклассникам не хотят ставить оценки за поведение. Об этом рассказал Минпро. А как вы их будете учить? Ну, смотрите, дальше продолжается этот балаган с введением оценки за поведение. Предполагается, посмотрите, они еще не уверены, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут только лишь в 10 школах каждого региона. Они все никак не могут решиться, ты представляешь?
2: Слушайте, давайте остановим школьный бандитизм. Во.
0: Да, а уже в 27-м якобы во всех школах. Ну, с этими темпами 32-м, не уверен.
2: Понятно.
0: Айтишник, который занимался разработками программного обеспечения и попал под сокращение из-за того, что пришли искусственные интеллектуальные системы, которые вот всю эту работу могут делать за айтишников. Угу. Устроился этим ремонтником крыш и заявил, что стал абсолютно счастливым человеком.
2: Представляете? Ну, смотрите, как замечательно, да.
0: Говорит, исчез стресс, чувствует удовольствие от результата труда,
2: да.
0: Что он поработал, а на людей не капает. Ему приятно, понимаете? Да. А наши ученые ПНИПУ Пермского политеха научились повышать качество нефтепродуктов. Молодцы.
2: Да.
0: А, так, еще в России, опять же, в ПНИПУ разработали первый в мире самонастраивающийся ковш экскаватора. То есть до этого очень был должен быть квалифицированным этот, ну вот, оператор крана. Крановщик, да, чтобы под нужным углом в землю взрыхлять ковшом, понимаете, да? То есть надо было иметь навыка, а теперь он сам как надо туда всовывается. Нет, ну что класс, теперь экскаваторщики
2: будут... Ну пойдет крышу снова делать, ну счастливые
0: классификацию,
2: люди.
0: Квалификацию, да-да-да.
2: Чинить.
0: Ну еще парочку давайте, что интересного. В Петербурге школьники сделали непристойное и видео с 15-летней одноклассникой. У девочки жуткий стресс. Мама обратилась в школу, говорит, подонки, девочку изобразили в виде, ну, понимаете, в каком?
2: Ну, отцовки за поведение пока рано.
0: Да, говорит, училка говорит, извиняйтесь, эти встали два придурка, говорят, извини. И сели обратно, опять ржут. Никакого.
2: Диплодоки, да.
0: Товарищ Лукашенко возмутился утиль сбором, говорит, скоро машины станут дешевле, чем утиль сбор. Что происходит, говорит Александр Григорьевич?
2: Скоро стоянки станут дороже.
0: Да, вот именно. Ну и, наконец, самое страшное, товарищи. Психотерапевт Буков предупредил о всплеске тревожности среди граждан. Знаете, так, из-за чего?
2: Из-за чего?
0: Я раньше представил. Из-за майского похолодания им тревожно.
2: Прекрасно.
0: Прекрасно, да. Ну, давайте к женщинам перейдем. Мир без тревоги.
2: Июнь будет нормальный.
0: Да, и без тревоги. Ну, смотрите, британка 66 лет хранила в саду бомбу со времен Второй мировой войны, чтобы развлекать соседей. Она приглашала соседей приходить, садила их за праздничный стол, давала бомбу и говорит, передавайте друг другу.
2: Развлекайтесь.
0: Женщина в Канаде спасла вороненка, отвезла его в ветеринарную клинику, там ему все починили, она его отпустила на волю, и теперь вороны каждый день дарят ей подарки, остальные прилетают, дарят ей кусочки моха, палочки, говорят, спасибо тебе за нашего пацана. Да. Женщина в Петербурге перерезала себе сухожилие, пытаясь повторить тренд из соцсетей. Ну, там ничего толкового нет. Она пыталась движением каратеки, каратека — это специалист по карате, перерубить горлышко бутылки шампанского. Дураграм заблокировал, запрещенный в России, жительницу Санкт-Петербурга Ирину из-за того, что она выложила фотографии, как она празднует развод в свадебном платье, но у нее такая большая грудь, что на нее нажаловались пользователи, что, мол, что она тут нам своими грудями
2: эротика
0: тычет.
2: Типа,
0: и ее заблокировали, представляете? Еще давайте о хорошем. Великая ложа России в лице своего руководителя, товарища Богданова, ответила на теорию о масонстве Кристины Арбакайте. Товарищ Богданов, главный масон, заявил, что масонство — это сообщество, открытое только для мужчин. Поэтому Арбакайте, ну, никак не могла там оказаться.
2: Без смены пола.
0: Я хорошим, Владислав Александрович. И Мадонна рассказала о том, с кем у нее была лучшая близость в жизни. Оказывается, Джон Кеннеди-младший, который сейчас министр здравоохранения, в 80-е годы. А тогда, смотрите, интересно, Джон Кеннеди-младший встречался с актрисой Кристиной Хак. Мадонна была замужем за актером Шоном Пен, а лучшая близость была у них друг с другом. Понимаете, вот как было. Вот оно, вот дрянь, а. Дрянь. Ужас.
1: Новости капитализма.
0: Ну, парочку буквально сообщений из мира капитализма. Оказывается, ученые американские раскрыли неожиданный секрет здоровья сердца. Раньше считалось, что надо ограничивать жиры, углеводы, а теперь, наконец, правда. Главное для здоровья сердца — это качество еды.
2: Качество еды. Хорошо.
0: Хорошее, если мясо плохое, то оно все равно хуже, чем хороший углевод, понимаете?
2: Понятно.
0: А у рукоблудия нашли неожиданную пользу для отношений. Оказывается, есть положительные эффекты.
2: Говорят специалисты.
0: Нашли, да. Слушайте, на Западе разработали новую вакцину против рака. Она растворила опухоли у 15 безнадежных пациентов. Представляете?
2: Ничего себе.
0: Растворила. Да, растворила. Ну и давайте парочку сообщений буквально. Ученые выяснили, что лживые дети вырастают преступниками, если ложь сочетается с агрессивностью и импульсивностью. Если врун тихий, забитый, спокойный, то будет нормально. Да? Ну и, наконец, давайте-ка вот что. СМИ узнали о риске разорения Организации Объединенных Наций к концу лета, потому что американцы не платят в бюджет 4 миллиарда долларов этой организации, да? Уже уволили 3000 клерков из ООН. А вы знаете, на что большая часть бюджета Организации Объединенных Наций тратится?
2: Нам тут
0: рассказали. А на продвижение женского равенства.
2: Нет, за это платить не надо, да?
0: Ага, да. У нас все равно.
2: Это бессмысленно.
0: Наши! Ну что же, наши осуждены организаторы псевдоэкзаменов для мигрантов. Бывшая сотрудница Института русского языка имени Пушкина, к сожалению, не пишут, вот что у нас за журналисты, да? Они боятся публиковать фамилии тех людей, которые наводняли нашу страну незаконными мигрантами. Ее осудили, руководительницу, да? Но как фамилия этого, этой предательницы нашего народа, неизвестно, да-да-да. Распечатала в типографии и продала. Фотограф в Екатеринбурге, значит, получила срок 36-летняя Александра Кузык. Она приговор получила по пункту Б статьи 3, части 3, статьи 2.4.2 «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов». А писала книжки с эротическими фантазиями о нетрадиционной любви.
2: Отвратительно.
0: Да? Да. Ужасно. В Архангельске необычный прецедент. Такое редко случается. Но вот в Архангельске как-то удалось людям довести дело до ума. Будут судить врача, который погубил пациентку, удаляя ей грыжу. Жесть. Операция была рутинная, а он повредил артерию. В общем, женщину 49-летнюю не спасли. Да, вот теперь суд. Роспотребнадзор начал расследование после отравления семьи вроллами в Якитории. Роллы, понимаете, да?
2: Печалька, да?
0: В Петербурге, вот петербургские новости особенные, мужчина открыл огонь по автобусам из травмата. Из пневмата.
2: Открыл огонь. А что больнее, травмат или пневмат?
0: Больней? Да, огнестрел, боль... конечно, но, в общем-то, в принципе, травмат побольнее.
2: Причем, понимаете,
0: ну и в Москве отравившаяся, кстати, да, отравившаяся роллами семья потребовала у ресторана 1 000 000 рублей. Миллион рублей, да-да-да-да-да. И, наконец, в Третьяковской галерее, вот тут неожиданно, прошли обыски по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного. Подделывал военнослужащий Кашкарев. Представляете?
2: То есть неизвестного подделывал известный.
0: Нет. Люди приходили любоваться картинами.
2: Так.
0: Вернее, скульптурами. Ага. А они не настоящие, Бен.
3: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киевские режимы и украинские военные сделали сотрудников Запорожской атомной станции главной целью своих ударов, пытаясь атаками дестабилизировать обстановку и добиться их психологического истощения. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, удары по транспорту, который перевозит атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и энергодара, в котором живут семьи работников ЗАЭС, являются психологическими атаками.
2: Противник добивается дестабилизации ситуации на станции, посеяния некого хаоса, там паники. По большому счету, наверное, люди здесь являются основным, скажем так, богатством или основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта.
0: 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожено 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждение зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Президент Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Женщинам, удостоенным этого звания, также вручается знак особого отличия «Орден Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента России в 2022 году. Российский лидер не раз говорил, что многодетные семья – опора страны, потому что в таких семьях прививает уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие. Традиционно к Международному дню защиты детей президент проводит встречу с многодетными семьями. Президент США заявил, что Тегеран намерен заключить мирное соглашение с Вашингтоном. По его мнению, договор будет соответствовать интересам США. По словам Дональда Трампа, критики внутри страны мешают ему вести переговоры о заключении мира с Ираном, требуя то ускорить, то замедлить переговорный процесс. Трамп ранее также заявил, что соглашение с Ираном в основном касается ядерной тематики и заверил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно. В ночь на воскресенье Трамп в интервью Fox News заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на условиях, устраивающих Вашингтон и его союзников. При этом президент США вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. Белград обсуждает возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз, заявил глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станович. Газета «Известия» об этом сообщает. В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан Харченко в беседе с изданием напомнил, что несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы. Тема искусственного интеллекта и нейросетей все чаще используется мошенниками для обмана граждан вместо криптовалютных схем. Об этом сообщило Управление по борьбе с кибермошенничеством МВД России. По данным ведомства, злоумышленники пользуются высоким интересом к новым технологиям, предлагая жертвам заработать на инвестициях в ИИ-проекты, пройти платное обучение работе с нейросетями или получить удаленную работу в качестве специалиста по искусственному интеллекту. На практике подобные предложения нередко оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных, говорится в сообщении МВД.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге обыграла Жюль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырстей. В мужскую часть соревнований Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. В понедельник свои поединки четвертого круга проведут Диана Шнайдер против американки Мэдисон Кис и Анна Калинская, которая сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Российская плавчиха Евгения Чекунова стала лучшей в плавании на 200 метров брасом на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум» в Барселоне. Мирон Лифенцев победил на 50-метровке на спине, в плавании на 50 метров баттерфляем второе место занял Олег Костин. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре. С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: Международная федерация хоккея вернется к вопросу допуска сборной России на международные турниры в сентябре. Об этом заявил президент ИХФ Люк Тардив. По его словам, рано или поздно Россия и Беларусь вернутся в международную хоккейную семью, потому что мировой хоккей нуждается в этих странах. Однако, как подчеркнул Тардив, федерация не хочет торопить события и прежде всего должна быть уверена в безопасности всех участников соревнований. Поводом для нового обсуждения стало решение дисциплинарного совета ИХФ. Он аннулировал январское решение Совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона 26-27. Но в самой федерации отдельно пояснили, это не означает автоматического возвращения России. Вопрос передан обратно в руководящий орган федерации, который должен заново изучить ситуацию с точки зрения безопасности, организации турниров и спортивных последствий. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее сообщал, что аргументы о сохранении полного запрета были признаны недостаточными. При этом Федерация хоккея России также подчеркнули, речь пока не о моментальном допуске, а о новом рассмотрении. На этом фоне ИХФ уже сделала отдельный шаг по Беларуси. Организация сочла безопасным участие юниорских и женских белорусских сборных в нескольких турнирах следующего сезона. По России же решения, как следует из позиции Федерации, будут приниматься отдельно и, вероятно, по конкретным соревнованиям.
3: Результативный пас защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса помог сборной Бразилии по футболу обыграть команду Панамы со счетом 6-2 в товарищеском матче. Он вышел на замену после перерыва. Также в составе победителей весь первый тайм отыграл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Российский велогонщик Александр Власов финишировал на 25-й позиции в общем зачете многодневной гонки «Джиро д'Италия». Победу в генеральной классификации одержал датчанин Йонас Вингегор. Россиянин уступил ему 1:15. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в пятый раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. «Мы стремимся создать для них атмосферу праздника, где искусство помогает верить в чудо», отмечают организаторы. На собственном примере показываем, как частная инициатива может и должна перерастать в общенациональную программу. «Только объединив усилия, мы сможем изменить мир к лучшему», прокомментировал представитель организатора, вице-президент АНО «Рыбаки и охотники» Ильдар Абдразаков, оперный певец, народный артист Российской Федерации.
6: Сергей Стиллавин на маяке.
7: Дорогие товарищи, сегодня первый день лета. Это хорошо. Сегодня традиционно день, Всемирный день защиты детей. Владислав Александрович, вы были ребенком. Да, ну, может быть, не ахти каким.
8: От животных?
7: Вот на этот вопрос мы с вами и будем сегодня отвечать. Потому что раньше детей надо было защищать от зла.
8: Да.
7: Вот меня от зла защищали, да. И я вот вырос защищенный. А времена отменяются, правильно?
8: Времена меняются.
7: Защищать. Ну, нет, от детей. Почему сразу вы учителя? Может быть, и все остальные тоже в опасности находятся. Да, от детей. Поэтому разобраться надо. Вы все смеетесь, у вас хорошее настроение. Это передается людям, это заразно. Но тема серьезная. Я рад, что сегодня с нами Наталья Антипова-Коплоуха, психолог, клинический психолог. Наталья, доброе утро. Вас с праздником, да, профессиональным в какой-то степени. Да, доброе утро. Да. давайте попробуем, да, как-то, Владислав Александрович.
9: Только что было на связи.
7: Только что, вы понимаете, а я так понимаю, алло. Откуда идет... Да, вот, Наталья, доброе утро, да, здравствуйте.
10: Да, доброе утро. Да, да, спасибо, да,
7: да. Да, да, да, Наталья, ну, у меня есть подозрение, что времена изменились, детишки стали другими. Сегодня академик Лекторской заявил, что из-за чатов ГПТ дети перестали уметь думать. То есть любая, да, не думать на тему высшей математики или химии там и так далее, а вот просто думать. Чуть какой-то вопрос, сразу обращаются к чатам, соцсетям, там еще куда-то, ищут там спасение от бездумания. Есть ли новые какие-то угрозы для детей? Времена изменились. Вот от чего мы в... Там, в 26-м году детишек должны защищать, но не в теории, а вот вы общаетесь, да, в том числе с ребятами, с девчонками, с их родителями. Что, какую картину вы наблюдаете?
10: Искусственный интеллект – это действительно новая тенденция, новая история, которая требует большого внимания, потому что, прежде всего, мы сами, взрослые, не очень понимаем, как с этим обращаться. Будем честны, не только дети пользуются искусственным интеллектом для того, чтобы сделать уроки, написать контрольную работу, даже диплом, попытаться защитить. Это делают взрослые люди, и делают это повсеместно. Мы сами, получив этот инструмент в руки, плохо понимаем, как с ним обращаться. Но мы при этом, у нас есть хотя бы какая-то память и опора на то, как оно было когда-то у нас, когда вот мы заканчивали школу без всяких помощников в виде даже интернета, и сами все от руки в тетрадку записывали. А сейчас мы имеем новое поколение детей, вот у которых рядом стоит современный комбайн, а мы предлагаем им взять лопату в руки и копать. Мы должны понимать, что так не произойдет. И чем быстрее мы сами разберемся с тем, как нужно этот инструмент использовать, и он действительно, с одной стороны, может убить вообще любые аналитические способности, а с другой стороны, при правильном подходе, я продолжаю в это верить, он может вывести эти аналитические способности на новый уровень. Здесь вопрос обращения с этим инструментом. И обвинять детей в том, что они какие-то вот не такие, а хотят легко проскочить, ну, это странно, потому что это свойство нашей психики. Психика идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Если у нее есть инструмент, который позволит меньше подумать, в общем, затратить меньше энергии, она этим инструментом воспользуется в первую очередь. Даже если это запрещено, опасно, непредсказуемо в дальнейшем, все эти категории для детей не сильно работают в силу разных обстоятельств, в силу молодости, в силу неразвитых когнитивных способностей, если мы берем маленьких детей и так далее. Маленький ребенок всегда будет требовать телефон, экранное время, мультик на экране и так далее, потому что это тот самый быстрый дофамин, о котором сегодня говорят повсеместно, это тот инструмент, который позволяет ребенку быстрее успокоиться, почувствовать себя счастливым и вообще, ну, как-то вот украсить свою жизнь. Поэтому если родитель не предлагает ему альтернатив, если родитель не предлагает ему что-то, какую-то рамку. Иногда это не альтернатива, иногда очень сложно конкурировать с искусственным интеллектом, миром интернета, миром развлечений, над которым работают лучшие умы вообще человечества, да, пытаясь нас развлечь, создать картинку, привлечь наше внимание. Родитель с таким конкурировать часто не может. И тогда родителю придется создавать рамку. И вот здесь... Вообще-то все остается ровно так, как было всегда, я бы сказала, вот со времен того, как существует вообще родительство, семья в современном понимании и так далее. То есть есть два вектора, которые родитель должен обеспечить ребенку для того, чтобы в конечном итоге ребенок мог выйти в большой мир, а мы, собственно говоря, главная функция родителя в том, чтобы ребенка таким образом воспитать, чтобы он был готов, адаптирован к выходу в большой мир и к жизни отдельно от родителей. Не так, чтобы этот ребенок сидел под столом и плакал, как же он будет жить без этого прекрасного, всезнающего, выставляющего бесконечные границы родителя, а чтобы он сам мог жить в мире независимо от него. Так вот, это осталось ровно так, как было всегда. Это так называемая надежная привязанность, про которую тоже много говорят, и границы. По сути, это два противоположных вектора. Надежная привязанность — это тот самый большой взрослый, который фактически заменяет часть психики ребенка. Когда ребенок разваливается, когда он находится в состоянии стресса, когда он психует, когда он не может себя организовать, когда его психических ресурсов недостаточно для того, чтобы вообще с реальностью совладать, родитель как будто бы дает взаймы свою психику и успокаивать его, он его принимает.
7: Наталья, таким... Наталья, а можно я, да, можно я чуть-чуть вмешаюсь? Я вот вас слушаю, я не могу себя поставить на место тех детей, которых вы описываете. Вот когда вы произнесли фразу «когда ребенок разваливается», и «когда он находится в конфликте с миром», я так подумал, начал перелистывать обратно страницы моей небольшой биографии, не очень плотненькой, да, и я не могу понять, а вот если можно на конкретном примере, это когда это ребенок разваливается, вот просто чтобы мы понимали, чтобы я в первую очередь...
10: Да-да-да, я тут, видимо, профессиональный язык, извините, да. Это вот простой пример. Маленький ребенок, вот он что-то хочет, вот прям вот здесь и сейчас. Вот он ножкой топает, он на спину упал, кричит. Ему нужно, вот ему нужно, не знаю, какую-то сладость, какую-то игрушку. Куда-то он хочет пойти туда, куда родителю не нужно пойти. И вот эта вот истерика, которая возникает, например, прилюдно, да, вот это где-то на улице, вот вокруг ходят люди, неодобрительно смотрят. Что чувствует родитель часто? Родитель сам себя начинает чувствовать маленьким ребенком плохим, который не справляется. Вот он не справляется со своим собственным ребенком, он начинает чувствовать вину, стыд, он пытается этого ребенка как-то там поднять по-хорошему или по-плохому. В общем, такое поведение родителей очень часто видно. Это видно, как ребенок рассыпается. Психика в данный момент, вот она, можно сказать, что он манипулирует.
7: Наталья, а можно обывательский вопрос со стороны мужлана? Я понимаю, что сейчас могут на меня ополчиться, но вот вопрос, скажите, а такой приводящий ребеночка в порядок пендель, скажем так, или какой-то шлепок легкий. Вот. Сейчас я понимаю, все это запрещено, это так отвратительно и плохо. Я просто помню, как эти вопросы решались, да? Вот привести в чувство слегка так раз, и человек начинает, так сказать, по-другому дышать, смотреть, понимать, да? Вместо уговоров, потому что я не представляю себе, как пятилетнему ребенку, может, с взрослой точки зрения, непрофессиональный человек, то есть это не психиатр, это не психолог, обычный родитель, да? Вот начать в чем-то убеждать вот этого маленького человека, который сам себя заводит этой истерикой. Угу. Я не понимаю.
10: Хороший вопрос. И действительно, ну, давайте так скажу аккуратно, Сергей. Сегодняшние методы не одобряют то, что вы озвучиваете вот так напрямую. Но, собственно говоря, второй вектор, про который я хотела сказать, это вектор границ. И вот эти границы, которые как раз сегодня поплыли, потому что у нас действительно, ну, в каком-то смысле... подрастает поколение детей, которым было можно все. И мы видим, что это тоже крайность. И там тоже есть свои перекосы, с которыми придется иметь дело. Собственно говоря, эти дети, бывшие дети, сегодня уже устраиваются на работу. И я часто слышу запросы от HR-агентств, от работодателей, которые не понимают, как себя вести с вот этими бывшими маленькими детьми, которым разрешалось все, у которых не было границ, которым предлагалось думать всегда о том, что они чувствуют, чего они хотят, как они хотели.
7: Наталья, а вот здесь тоже можно вторгнуть, нет, да? А слушайте, а вот эти вот HR-агентства, они в каком положении сами себя ощущают? Это что, какие-то незаменимые суперопытные специалисты, с которыми надо находить общий язык? Или они оказались в безвыходной ситуации, что им просто негде взять других людей, поэтому они вынуждены вот с этим материалом, с ним унижаться, давайте назовем вещи своими именами, унижаться.
10: Это тоже важный вопрос, Сергей, потому что, опять же, знаю, что многие работодатели предпочли бы, с некоторыми категориями зумеров, например, не работать, потому что это очень сложно. Это молодые люди, которые увольняются перед летом для того, чтобы лето погулять и отдохнуть, да, которые бесконечно выгорают, которые не выполняют обязательства и они перекладывают ответственность за собственные невыполненные обязательства эмоционально на работодателя.
7: Безответственные и ненадежные, да, все то, что так часто слышно в адрес мужчин, вот теперь целое поколение такое. Хорошо, Наталья, это огромный пласт вопросов, я очень благодарен, что вы их поднимаете с нами вместе. А Наталья Антипова-Каплауха, психолог, клинический психолог. Какие проблемы есть у современных детей, которых надо сегодня защищать в День защиты детей?
1: Маяк.
11: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил юных вологджан с Днем защиты детей. Он отметил, что главная задача взрослых – воспитать здоровое, успешное и нравственно крепкое поколение, создать условия для развития каждого ребенка. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, медиков и всех, кто заботится о безопасности и воспитании детей. Глава региона пожелал счастливого детства, яркого лета и исполнения желаний. И в продолжении темы, сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Вологда станет площадкой большого семейного праздника – фестиваля «Движение первых». На Кремлевской площади с 2 часов дня начнут работу десятки интерактивных зон для детей и подростков, спортивные и творческие площадки, мастер-классы, настольные игры, профориентация и экологические акции. В программе детская финансовая ярмарка, театрализованное представление «Русская сказка», гала-концерт фестиваля «Маленькая страна», выступление молодежных коллективов. Завершится праздник большим концертом. Организаторы отмечают, фестиваль объединяет детей, родителей и педагогов, помогает раскрывать таланты и пробовать себя в новых направлениях. Площадки праздника также будут работать в районах области. В Череповце с сегодняшнего дня частично ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Максима Горького. Там начинается очередной этап ремонта трамвайных путей. Ограничения продлятся неделю. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Изменения коснутся и общественного транспорта. Временно скорректируют маршруты автобусов номер 3, 7 и 18. В детских садах Вологды обновляют веранды на прогулочных участках. В этом году по городской программе приведут в порядок 45 конструкций, часть построят заново, часть капитально отремонтируют. Работы уже идут. Первые результаты проверил глава города Сергей Жестянников в детском саду номер 94. Новые веранды обработают защитной пропиткой, покрасят и оформят в едином дизайн-коде с символикой Вологды. Завершить работы планируют до конца года. Параллельно в школах и детских садах города меняют окна, ремонтируют кровли. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено 85 миллионов рублей. В Череповце парк «Серпантин» вновь пострадал от рук вандалов. На этой неделе неизвестные повредили общественный туалет. В женском отделении сорвали дверь и вырвали слив под раковиной. А рядом со скейт-парком хулиганы полностью содрали кору с 6-метрового клена. В горзеленстрое дерево уже обработали, но шансы на спасение невелики. Власти города заявили, что виновных будут искать. Стоимость поврежденного клена вместе с посадкой оценивают в 100 тысяч рублей. Харовский пожарный спас женщину из горящего дома, оказавшись рядом. Иван Соколов, сотрудник 19-й пожарно-спасательной части, был не на службе, когда заметил дым над двухэтажным деревянным домом. Он сразу вызвал коллег и попытался зайти внутрь, но путь на второй этаж уже был отрезан огнем. Узнав, что в квартире остается женщина, пожарный нашел лестницу, приставил ее к окну и помог выбраться наружу. До приезда спасателей дом покинули еще 7 человек. Пожар на площади 180 квадратных метров ликвидировали. Никто не пострадал. В Вологде 2 июня начинается новый сезон филармонического дворика, одного из самых популярных летних культурных проектов города. Концерты под открытым небом будут проходить во дворе Вологодской областной филармонии имени Гаврилина до конца июля. Открытие сезона состоится завтра программой «Летнее настроение» в исполнении солистов филармонии. В афише классика, джаз, фольклор, неоклассика и эстрада. Среди участников коллективы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. Организаторы отмечают, что филармонический дворик давно стал местом притяжения для вологжан и гостей города, где музыка звучит в теплой атмосфере летних вечеров. В Череповце на Октябрьской набережной появилась аллея семейных ценностей. Клены, яблони, груши и сосны здесь высадили более 20 семей. Акцию посвятили Всероссийской неделе семьи. Саженцы специально привезли из Ярославля. В мэрии говорят, такая аллея станет новой городской традицией. Семьи смогут не только посадить свое дерево, но и ухаживать за ним вместе с детьми. Организаторы уверены, со временем это место станет символом преемственности поколений и семейного единства.
13: Года на маяке.
12: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем плюс 14, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Оператора беспилотника в группировке войск «Север» уничтожили украинский опорный пункт в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Ударные FPV-дрона и дрон самолетного типа «Молнии-2» нанесли огневое поражение. Все укрытия и живая сила противника были уничтожены. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинг», а также 9 наземных роботехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, станцию спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных роботехнических комплексов, рассказал об этом начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России. Иран восстановил доступ к 18 крупным подземным хранилищам ракет, входы в которые были завалены в результате американских ударов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По его данным, Ирану удалось раскопать 50 из 69 входов в туннели этих баз. По мнению экспертов, теперь страна может запустить гораздо больше ракет большей дальности по Израилю и другим государствам Ближнего Востока после быстрой эвакуации боеприпасов из подземных арсеналов. По данным CNN, эксперты считают, что Иран хранит около 1000 ракет в подземных хранилищах. Спутниковые снимки показывают, что Иран использовал простую технику, бульдозеры и самосвалы для восстановления доступа к подземным базам. Кроме того, были отремонтированы и подъездные пути. Армения не планирует разрывать связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом вице-премьер страны Мгер Григорян заявил в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину на саммите, который прошел в Астане на прошлой неделе. Он также отметил, что Армения примет решение о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, когда вопрос станет ребром.
3: У нас не стоит вопроса разрыва связи с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент.
4: Да, но при этом ведь говорится на высшем уровне, что невозможно совместить два союза. Это просто невозможно.
3: Да, но когда дело дойдет до того, что этот вопрос станет ребром, как говорится, когда есть ли и когда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария, соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту, я просто не вижу никакого смысла и надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров,

0: заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе объединения на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС. Весной прошлого года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя такая возможность самим объединением не предлагалась. Премьер страны Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Национальная система подтверждения ожидания товара. Согласно новому режиму, импортеры, ввозящие в Россию товары из стран Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, должны не позднее, чем за 2 календарных дня до ввоза товара, сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике, и получить специальный QR-код. Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в размере не менее суммы косвенных налогов, подлежащих уплате при ввозе. Это требование вступит в силу также с 1 ноября текущего года и для импорта из Белоруссии. Первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Полет выполняется на самолете Boeing 737. Время в пути составит более 3 часов. В июне рейсы будут выполняться 1 раз в сутки, а с 1 июня июля 2 раза в сутки, сообщил ранее перевозчик. Воздушное пространство нескольких стран на Ближнем Востоке, напомню, было закрыто в конце февраля на фоне эскалации конфликта в регионе. Завершающие вывозные рейсы из Арабских Эмиратов компания выполнила 11 марта. Август ожидается самым теплым месяцем наступившего лета в России, сообщил об этом РИА Новостям ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что дождей в большинстве регионов ожидается около нормы, с небольшим дефицитом осадков в 10-15% на северо-западе и их переизбытком на 20-30% на востоке и юго-востоке европейской территории России Урала. По словам Евгения Тишковца, в большинстве регионов азиатской части России, особенно в северных районах, лето будет теплее нормы на 1-4 градуса с недобором осадков в Центральной Сибири. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха от 16 до 18 тепла. В Москве преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит от 18 до плюс 20.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Вот так вот, да. Я думаю, что нет человека в нашей аудитории, который бы не знал бы и не представлял бы себе сразу несколько каких-то образов этой актрисы американской, вот 100 лет со дня рождения. И я очень рад, что с нами сегодня Анатолий Синицын, киновед, историк кино. Анатолий, очень рад вновь нашей встрече. Здравствуйте.
2: К сожалению, к большому сожалению, так. Не смогли связаться с мужчиной, вот. Да.
1: Да вы что?
2: Да,
1: вы
2: да, что? Так что я предлагаю.
1: Ну тогда маленькая, погодите, маленькая реприза.
2: У вас будет рассказ, конечно, с удовольствием.
1: Да. Маленькая реприза, конечно, ну что вы. Что, вдруг случится чудо, да.
2: Потому что для.
1: Да-да-да, для наших, соответственно, для наших слушателей, вы знаете, стоит сказать о том, что, конечно, девица яркая, блондинка, эффектные фотографии, эффектный роман с Джоном Фицджеральдом Кеннеди, непонятная совершенно история с исчезновением из жизни Мэрилин Монро, потому что были опубликованы фотографии, даже вот те, которые в открытом доступе, когда она была обнаружена у себя дома, уже мертвой, ну, явно были следы какие-то вот синяки на теле, следы какого-то физического воздействия. Может быть, она угрожала Кеннеди раскрытием каких-то данных, кто его знает. И, насколько я понимаю, эти вопросы в том мире решаются очень быстро. И если у человека нет надежной мохнатой лапы, то угрожать кому-то раскрытием каких-то подробностей, интимных, да, которые может, раскрытие которых может повредить человеку высокопоставленному. Наверное, вопрос с уничтожением такого свидетеля не представляет, ну, никакой проблемы. И, вы знаете, я повторю мысль, которую с утра уже обнародовал в последние вот годы, когда стало очевидным целая сеть, которым, олицетворением которой был Эпштейн, или и сейчас являются, и вместо него прикинулся,
2: наверняка, да,
1: прикинулся мертвецом какой-то совершенно другой человек, похожий на него. Говорят, уши не совпадают на фотографиях между у настоящего Эпштейна и того, которого нашли в камере, якобы повесившимся. Ну, неважно. И вот эта вся индустрия, завязанная на грязище, да, когда людей пропускают через сексуальные извращения при свидетелях, ну, там речь идет и о том, что заставляют или, скажем, проходить обряд некого посвящения, инициации при помощи каннибализма, ну и прочее, участвовать в каких-то адских мероприятиях абсолютно, что эта индустрия насчитывает много-много десятилетий, когда, видимо, Эпштейна еще и в живых не было на Земле, и что Мэрилин Монро принадлежит к якобы такой вот плеяде, скажем так, искусственно выращенных звезд, которых, соответственно, с измалетства готовили к публичной жизни, ну вот в прямом и переносном смысле, когда человека раскручивали до уровня национальной такой вот звезды в кинематографе или в поп-музыке, например, а потом, соответственно, вот люди-постояльцы островов неких закрытых, да, с особым, так сказать, азартом, с особым интересом пользовали этих выращенных звезд, потому что, мол, им очень хочется использовать именно тех людей, которые являются такими вот статусными в общественном сознании, да. Хотя сами эти пользователи во многом являются фигурами непубличными. Но это все, в общем-то, теории, да, теории, которые, не знаю, бьются ли они с практикой или нет. Тем не менее, Владислав Александрович, хотел бы, конечно, бы ожидать чуда, но я так понимаю...
2: Чудо не случилось, к сожалению, Сергей Валерьевич, да.
1: Чудо не случилось, да. Вот, и ну, понятно, что Мэрилин Монро у нас еще и поет, да,
2: Владислав Александрович? Да, она действительно талантливый человек, абсолютно точно, кроме красоты, скажем так, вот.
3: И...
1: Да. И приличная, в принципе, достаточно актриса оказалась, потому что те фильмы, которые до нас дошли, конечно, они комедийные и несерьезные, но, тем не менее, очень органично себя чувствовала вот в этом всем шоу-бизнесе. Но вот видите, к сожалению, само проведение, да, наверное, сегодня несколько конфликтует с нашим желанием об этой персоне поговорить, да, Владислав Александрович?
2: Ну, к сожалению, да, пока никак.
1: Да. И, ну что, давайте...

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, друзья мои, я надеялся сегодня на чудо, и вроде как чудо нас посетило, да. Мы наладили связь с Анатолием Синицыным, киноведом, историком кино. Анатолий, очень рад, что все-таки нам удалось связаться. Доброе утро, да. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, все радиослушатели.
1: Да, Анатолий, ну, понятно, 100 лет Мэрилин Монро, есть разные теории о том, как она вошла в кинематограф, что она из себя представляла, как ее убили, или она сама ушла из жизни. Очень много всякой ерунды, да, неподтвержденной, но
2: Сергей,
1: с вашей точки зрения...
2: Я знаю все.
1: Давайте, скажите нам все, Анатолий. Но да. Начнем с того, как, в принципе, голливудская технология сделала из нее суперзвезду. Или все-таки личные заслуги присутствуют тоже?
2: Только личные заслуги, Сергей Валерьевич. Потрясающая работоспособность, потрясающее стремление развиваться, потрясающий интерес, любовь к своей работе, перемноженная на феноменальный, просто природный, животный талант. Пластический талант. Желание учиться. С первого момента она берет учителя главного мимо киностудии, там женщина была, главного по работе с актерами, там Наташа такая была, и идет еще и заниматься в студию Михаила Чехова. Все по собственной инициативе, под собственным, так сказать, давлением. Жалко, половина времени у нас пропала. Вот, поэтому я в телеграфном стиле. Ну, давайте я вам выдам точку отсчета некоторую, поставлю точку, и потом вы будете управлять. Значит, 16 лет, 42-й год, 1942 год. Перл-Харбор, кажется, уже, да, Америка. Вот девушка выходит, 16-летняя девушка выходит замуж за простого моряка. Моряк быстренько уходит служить на флот, она живет у его родителей, работает на авиазаводе. Что это за свадьба? Почему? Потому что, чтобы... избежать жития в приютах, в приемных семьях и в приютах. Видимо, 16 лет можно выходить замуж. При первой возможности замуж, и она свободна. Она может заниматься своим делом, жить у родителей своего мужа. Ничего этот брак не значил. Он вернулся, он длился 4 года. У них были разные интересы, они спокойно развелись. Он был забыт, и она забыла тоже. И вот, вот это поворотная точка. Но что было до 16 лет? 12 приемных семей, 12 приютов. Там была, видимо, вся школа жизни. А откуда же все тогда началось? Как так получилось? А вот все-таки началось все на 16 лет раньше. Когда совершенно безумно ее мама прибыла в Голливуд, зачем-то где-то устроилась, какой-то монтажницей, вышла, была замужем, родила дочку. Не вот мужа, муж растворился по этому поводу. И 5 лет она жила с дочкой. И внушала ей, воспитывала ей, что она будет актрисой, что она будет звездой. 5-летней девочке делала какие-то макияжи. Вот, потом мама ее оставила у своей подруги, отправилась куда-то дальше по делам и скоро попала в сумасшедший дом. Но можно взять еще раньше. Еще раньше, потому что это ирландская кровь, плюс шотландская кровь, плюс какая-то еще мексиканская кровь и еще какие-то крови. Вот это, понимаете, она прожила все необходимое, всю подноготную, всю обыденную жизнь до 16 лет. И была абсолютно свободна от этих иллюзий и заблуждений, и даже как бы причастности к этому. Все. Ей как-то внушили, что вот там, где красота, где кино, где звезды, там настоящая прекрасная жизнь. Жизнь, в которой она приготовлена, на которую ее любят, за которую готовили, и где она должна проявиться. И только это ей было интересно. Ничего не мешало. Полное одиночество. Всю жизнь абсолютное внутреннее одиночество. Ну, я вот немножко увлекся, вы же знаете меня. Давайте вы что-нибудь, может, уточните, что интересно более.
1: Нет, Анатолий, очень, насколько это вообще типично для такого высокого шоу-бизнеса, что у ребенка нет детства, и ему в детстве внушают какие-то вещи, и он начинает маниакально в этом направлении двигаться, и он тотально одинокий. Вот это типичная история для звезды современной?
2: Ну, это нет. Ну, это зависит, конечно, от родителей, от того, как поддерживали. До 5 лет это же почти какая-то компьютерное программирование. Ну, что понимает 5-летняя девочка? Вот. Тут нетипично вот что все удалось. Все удалось, все получилось. Вот что нетипично. Миллионы этих девочек куда-то гибнут, вязнут, пропадают. Посмотрите «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Он, наверное, даже вдохновлен, может быть, судьбами таких. Вот. Этот Голливуд растирает в порошок. Ее не растешь в порошок. Может быть, из-за этой прививки до 16 лет. Ко всякой мути она была абсолютно нечувствительна. Она видела четко настоящих выдающихся мужчин высокого уровня, высокого ранга. И она с такой симпатией, с такой внутренней эмпатией к ним относилась, что они просто не могли с ней плохо поступить. Понимаете? И вот самое интересное, ну вот нету времени, это последние два фильма. Там очень интересная интрига. Там надо, я, наверное, буду писать об этом в своем телеграм-канале. Теперь уже. Там такая интересная интрига. Потому что ключевым поворотным следующей фигурой это был Артур Миллер. Вот это был поворотный человек. И очень плохой, я понимаю, такой в жизни поворот. Потому что вот 53-й год, выходит три важных фильма, там «Ниагара», «Блондинки». Все, она отработала всю программу. И ей хочется идти дальше. Она хочет понять этот мир. Это моя версия, я так думаю, высоко о ней, но это все на это указывает. И интересны умные мужчины, понимаете? Вот. Там такие маркеры стоят по всей ее жизни. Вот. Что просто тут это целая, так сказать, культурологическая проблема. Вот. И Миллер, они поженились, были вместе. Миллер, конечно, ее очень притягивал своим интеллектом, своим, так сказать, литературным творчеством. Но он ее как бы раскусил. Да? Это, а что значит раскусить ее? Раскусить, что она хотела на земле жить как в раю. И ко всеми относиться так, по-ангельски ко всем. Вот. И вот два последних фильма, он там был с автором сценария. Он там был автором сценария. Вот, понимаете? И как бы 61-й и 60-й год. Значит, займемся любовью 60-й и очень важный 61-й, неприкаянный, неожиданная совершенно, глубочайшая роль Мерлин Монро. Глубочайшая. И компания какая? Кларк Гейбл и Монтгомери Клифт. Вот эта троица. Это такой непохожий на это.
1: Да, да. Анатолий, давайте, да. Давайте я считаю, мы должны поставить сегодня многоточие, ну, и по техническим причинам, да. И по всем остальным, да. И обязательно встретиться уже в нашей студии глаза в глаза и поговорить нормально об этой теме, Мерлин Монро, как следует. Да, 100 лет со дня рождения, и мы не прощаемся с Анатолием Синицыным, киноведом, историком кино.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. Первые шаги.
4: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную.

0: Москве 9:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украинские войска ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и уехать из города, чтобы посеять хаос, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее на ЗАЭС неоднократно заявляли, что ВСУ наносит удары по транспорту, перевозящему атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и Энергодара, где живут семьи работников ЗАЭС, чтобы дестабилизировать обстановку и усилить психологическое давление на персонал. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожено 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждение зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова в День защиты детей призвала не дать забыть о трагедии детей из Старобельска. Она отметила, что задача России – сохранить правду и добиться справедливости.
1: Празднику более 100 лет и свыше 60 стран мира присоединились к этой инициативе. Но есть и те, кто, напротив, начал отказываться от этого дня, переносить его на другие даты, менять историю и сам смысл, отмечать вместо Дня защиты детей просто День детей. В прошлом году Владимир Зеленский перенес этот праздник, чтобы соответствовать западным стандартам. А в этом году, накануне праздника, случилась страшная трагедия в Старобельске, перечеркнувшая главное право человека – право на жизнь. ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях. Пострадали 86 человек, 21 ребенок погиб. В основном это были девочки: Аня, Таисия, Алина, Елена, София, Дарья, Александра, Татьяна, Оксана, Яна, Вероника, Анастасия, Виктория, Ирина, Алиса и многие другие. К сожалению, позиция международного сообщества по этому вопросу пока остается неоднозначной. Многие предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло, игнорируя очевидные факты преступлений. Наша задача – сохранить правду и добиться справедливости. Безнаказанность в таких военных преступлениях недопустима.
0: Владимир Путин ранее заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске нанесли в 3 волны с использованием 16 беспилотников. Помимо колледжа, в городе были повреждены магазины, административные здания и частные дома. Президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив, что отношения России и Армении носят дружественный характер и стороны заинтересованы в их развитии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов. 1 июня Пашиняну исполняется 51 год. Ранее он заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между Союзом и Евросоюзом не станет неизбежным, после чего будет проведен референдум. Он также сегодня заявил, что референдум о выборе Армении между ЕАЭС и ЕС проводить нелогично, пока Армения официально не обратилась за членством и не приблизилась к статусу кандидата об ЕС.
2: Новости спорта. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти. В мужской части Ролан-Гаррос Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтас вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Соперниками мексиканцев на групповом этапе будут ЮАР, Южная Корея и Чехия. Россиянка София Летерякова стала победительницей финала в индивидуальных упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этой и других наградах наших гимнасток в материале Дмитрия Сухинина.
3: Главной героиней соревновательного дня стала 15-летняя Софья Ильтерьякова. В финале индивидуальных упражнений с обручем россиянка набрала 29,9 балла и завоевала золото. Она совсем немного опередила представительницу Беларуси Алину Горнасько. Позже Ильтерьякова поднялась на пьедестал и в упражнениях с мячом. За свое выступление она получила 28,85 балла и стала третьей. Тренер спортсменки Наталья Глемба в эфире Матч ТВ отметила, что победа с обручем получилась в каком-то смысле неожиданной. По ее словам, изначально Софья должна была выступать только в двух видах, а основной упор в подготовке делался на мяч и ленту. Но гимнастка была в хорошей форме и справилась. Сама Ильтерьякова призналась, что безумно рада удачному выступлению, хотя, по ее словам, всегда есть над чем работать. Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина назвала особенно важным то, что в честь победы Ильтерьяковой на чемпионате Европы прозвучал гимн России. Она подчеркнула, что для 15-летней спортсменки это огромный успех и у нее большое будущее. Медали российской сборной на этом не закончились. Мария Борисова стала второй в упражнениях с булавами, а российская команда в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав завоевала серебро. В итоге сборная России заняла первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы. Российские спортсменки завоевали 9 наград. Из них 2 медали высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые.
4: Томислав Томович останется тренером краснодарского баскетбольного «Локомотива Кубани» вне зависимости от исхода серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что в краснодарском клубе довольны той работой, которую проделал сербский специалист после назначения по ходу сезона и не будут пользоваться опцией выхода из соглашения. Омский хоккейный «Авангард» подпишет контракт с защитником Кириллом Адамчуком на 3 года. Об этом сообщает журналист Артур Хайрулин. 32-летний хоккеист 2 последних сезона провел в московском «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Хватит меня анализировать.
7: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
8: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
9: Загляни ему в голову.
8: Категория 16+.
10: Приготовились к съемке. Тихо.
11: Держать свет.
10: Держать свет. Тихо.
12: Начали.
13: В фильме снимать.
14: В главных ролях.
13: В главных ролях.
14: В главных ролях.
13: В главных ролях.
14: В главных ролях.
13: В главных ролях.
14: В ролях.
13: В ролях.
15: В ролях. Дорогие товарищи, ну, конечно, вы уже слышали название остросюжетной драмы «Загляни ему в голову», а, Владислав Александрович, как вам такое название?
16: Да.
15: Мне кажется, нам нужно сделать особую премию для тех людей, которые придумывают названия художественных фильмов, потому что мы вышли на новый этап, и я, честно говоря, как филолог-надомник рукоплещу автору этого названия. Загляни ему в голову.
16: Очень
15: прекрасно.
16: Хорошо.
15: Прекрасно, да. Так вот, сегодня 1 июня, друзья мои, в 21:30 на телеканале «Россия» премьера многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову». Режиссера Валерии Ивановской. Главные роли в проекте исполняют Кирилл Жандаров, Мария Валешная, Дарья Урсуляк, Валентин Смирницкий, Алексей Демидов. Сюжет небольшой, я вам, вас заинтересую, друзья мои, а дальше уже вы сами, да? Так вот, герой фильма Валерий Лунин в исполнении Кирилла Жандарова в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативном следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему В голову. Восстанавливать его мотивы. Валерий знает, что его способности – это следствие психической болезни, представляете, которую ему приходится утаивать, а его начальник – полковник Покрасов, его играет Павел Трубинер, и журналистка Дарья Драпова в исполнении Дарьи Урсуляк стремятся разоблачить героя. Ну и так далее, так далее, так далее. Короче, друзья мои, самое главное, что сегодня с нами в прямом эфире, как раз в гостях нашей программы, актер театра и кино Кирилл Жандаров. Кирилл, доброе утро, спасибо, что вы нашли для нас время. Здравствуйте.
11: Сергей Валерьевич, я вас приветствую. Доброе утро. Мне очень было приятно слышать сейчас такое вступление, потому что, когда я был молодым, в конце 90-х,
15: так.
11: Единственное, что мы слушали на подработках в парке, это радио «Модерн». И мне всегда говорил мой друг, боже мой, какой это голос, ты просто послушай его. Я ни черта тогда не понимал. Он говорит, ты послушай, мы эту ветку сейчас срежем с этого куста и получим лишние 16 рублей.
15: Кирилл, а в каком парке, может быть, еще до сих пор там?
11: В парке, да, он до сих пор ездит, это было в городе Ломоносов, там единственный парк, мы его называли Нижним, но он был и Верхним, потому что Нижний и Верхний есть только в Петергофе. И мы устраивали каждое лето, вот как раз 1 июня мы выходили с 7 утра, то чистить улицы, то нас отправляли в парк. Чистить улицы было дороже и легче можно было избежать контроля. Поэтому... Каждый раз у нас играло радио «Модерн», только оно,
15: Кирилл,
11: больше ничего.
15: Кирилл, я горжусь теми людьми, которых вырастил. Я горжусь
11: вами. Спасибо, мне это очень приятно.
15: Да, а мне как приятно. Вы знаете, встретились, поговорили, как говорится. Кирилл, но у нас есть дело. У нас есть дело, сегодня важно. Да. Вот ваш герой Валера, да, Валера. Он обладает редким даром, да-да-да. Он, и так называется фильм многосерийный, заглядывает им в голову, да, заглянет в голову, называется, да-да-да. Чтобы понять мотивы. Вот как вы, вот вы же, у вас же психическое здоровье нормальное? Потому что я знаю, что люди, которые выросли на наших передачах, они нормальные люди, да, вот, соответственно, у них проблем нет. Но вам пришлось стать таким вот психованным, как говорится, чтобы иметь возможность залазить в голову преступника. Вот как вы готовились к этой роли? Как вы вот себя мучили?
11: Это была сложная история. На самом деле, было достаточно сложно. Потому что, когда мы попали в эту историю, я прочитал сценарий, который называется «Загляни ему в голову». И Гайдук Борис, сценарист, написал достаточно неплохую историю. Как мне показалось, она... В ней было немножко меньше комедии, чем мы сделали, потому что в итоге мы добавили чуть-чуть юмора, и было больше вот таких вот криминальных дел каких-то. Мы пошли от вот этого диссоциативного расстройства личности, то есть именно по болезням, которые существуют, они там хорошо прописаны были, и про сублимацию нескольких личностей в человеке. Было сложновато, потому что разные страницы своей тетрадки, я так называю, ролевой тетрадки, у меня были подписаны разным цветом, разукрашены фломастерами, маркерами, от нечего делать. Потому что я уже не знал, как справиться с людьми, которые существуют в этом персонаже, и мы хотели разнообразить. Мы, когда я говорю «мы», это имею в виду команду режиссера Леру Геннадьевну Ивановскую, мою прекрасную, обожаемую Анну Гончару, второго режиссера, оператора Петра Юрьевича Воронцова, который тоже многое приносил туда. Ну и, конечно, все это с разрешения было сделано Макса Королева, нашего прекрасного продюсера, Юлии Жандаровой. И когда мы это все делали...
15: Кирилл, Кирилл, а вы можете вот описать, вот просто чтобы обыватели лучше понимали, вы-то уже туда влезли, в эту голову, да, своему герою. Вот смотрите, тело одно, а внутри сидят несколько. Вот они как борются за рычаги управления телом, а?
11: Очень сложно, но когда появляется один, отключается другой. В основном так.
15: Они сменщики, это... сменщики, да?
11: Да, это замена. Это как вот, как это сказать, вторая личность. А у нее есть третья личность, четвертая личность, пятая личность. Это ближе вот, если, чтобы простым языком, чтобы понять, к книжкам «Доктор Джекилл и мистер Хайд», туда. в ту сторону, я имею в виду. И этот же Чак Паланик, бойцовский клуб, тоже туда. По книжкам, если идти, если есть у нас книголюбы.
15: А если вот, которые... а если по жизни, то, например, на работе, например, профессор, а дома приходит, картины рисует. Тоже может так вот?
11: Это хобби. Нет, это хобби. Подождите. Подождите, это уже хобби. Нет, мне кажется, хорошо, на работе профессор, а выходит за булочкой, и там он какой-нибудь бизнесмен. А переходит дорогу в парикмахерскую, заходит как человек из 90-х, говорит, ну-ка, подскажите мне, сделай мне полубокс такой. Может быть, это так. Есть такие люди, которые это делают специально.
15: Да-да-да.
11: Есть, которые делают специально, а есть те, которые вот... Кто-то может говорить, знаете, у меня раздвоение личности, поэтому я здесь сейчас не Кирилл Жандаров, меня сейчас зовут Петр Иванов, мне очень прекрасно вот так вот существовать.
15: Ну, это лучше, если, чем если бы сказали, я вообще-то Кирилл Жандаров, но сейчас я Валерия Ивановская. Это лучше, попроще, да-да-да. Вот, смотрите, я понял, что вам эта работа понравилась, да? И вот смотрите, я продолжаю свою гнуть линию, Кирюша.
11: Да.
15: В сериале, смотрите, способности вот этого вашего героя, да, тесно связаны с заболеванием. Вот где, вот люди интересуются, где грань между даром и проклятием героя? О, как.
11: Окей, я скажу так. Шизофрения – это проклятие, а диссоциативное расстройство личности – это тоже проклятие.
15: Мне кажется, то есть границы нет? Границы нет, я понимаю.
11: Нет, это проклятие. Другой способ, как ты с этим справляешься.
15: Вот, ну, медики, персонаж... медики бессильны, да, вот я насколько понимаю. Медики, они просто
11: нет,
15: констатируют
11: медики,
15: факт.
11: На самом деле медики лечат, это лечится. Это даже и лучше лечится, чем шизофрения, как я знаю, как я читал когда-то, когда мы готовились к этому. Я читал, что это прям лечится. И можно выйти, когда ты выпихиваешь всех остальных субличностей и живешь со своим «я» полноценным. Ходишь по квартире, пьешь чай, кофе, говоришь сам с собой, это уже другие побочка. Это просто есть такая побочка, когда ты начинаешь говорить сам с собой.
15: Я понимаю вас. Вы успокойтесь, Кирилл, у нас доверительная беседа. Да-да-да, все хорошо. Здесь друзья.
11: Мы сейчас с вами разговариваем. Я все время путаю. Боже мой, я думал сам с собой. Сижу здесь в углу.
15: Это я с вами, со всеми сразу, да. Кирилл, ну вот смотрите. Еще раз напомню, друзья, мы сегодня в 21:30 на канале «Россия». Загляни ему в голову. Так вот, там ведь речь идет, в отличие от классики, да, детективного жанра, не об уликах, да, вот о мотивах. И вы знаете, вот мы же в последнее время, мы же вместе с вами росли, да, вот в том обществе, которое менялось, и сама жизнь, она менялась, и вот она сейчас вот такая, вот как сейчас. И вы знаете, вот мне все время вспоминается, вот у меня вопрос будет про мотивы как раз, да, но чтобы иметь мотив, надо как-то выстраивать вот эту комбинацию желаний, потребностей, да, ну, должна быть какая-то цель. А у нас сейчас жизнь такая, вот, мне кажется, лучшая иллюстрация, это вот прикассовая зона в супермаркете, да, где все рассчитано на импульсивную покупку. Или, например, человек ночью лежит в кровати, у него в руке смартфон, там магазин этот, маркетплейс, да, и он нечего ему делать, спать не хочет, или не хочет, но не может оторваться, и спонтанно заказывает себе новые кальсоны, например, да, или какую-нибудь табуретку. То есть,
11: подождите, вы описали сейчас меня.
15: Да, вас, да. Вот скажите, пожалуйста, вот как вот это получается, что в детективе важны мотивы, а люди сейчас затачиваются маркетологами под спонтанный образ жизни? Потому что сделал, потому что что-то взбрело в голову. Я к тому, что как их теперь, этих преступников, расследовать, если, может, ему и мотивов-то у него не было. Просто вот так вот раз в башку пришло, сделал, пошел дальше. Как высморкался?
11: У нас такое было. Такое есть в этом сюжете. Когда мотива фактически не было. А вообще, если разговаривать про сегодняшнюю жизнь с маркетплейсами и социальными сетями, где нам все показывают немножко странным, как бы я сказал, не знаю, со своим сыном так борюсь все время, говорю, такого не бывает, у тебя не может быть много денег. Если ты не прошел свой долгий путь, у тебя никогда не будет много денег. Если ты не прошел путь от того, как ты достаешь лист, берешь карандаш, начинаешь рисовать, у тебя не будет красивой картины. И все равно есть какая-то череда последствий. Череда чего-то, череда действий. Потом есть последствия, которые приходят от этих действий. И оно всегда выстраивается в линии. Не бывает такого. Даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то. Все равно вот оно приходит. Вот я пришел домой, мне скучно, мне нечего делать. Дома никого нету, я один. Кто мой лучший друг?
15: И ноги мерзнут, да? И ноги мерзнут. Предательски. Да, предательски. Вот смотрите, вот какой актер сыграл главную роль в фильме «Загляни ему в голову». Сегодня в 21.30 на канале «Россия».
8: Маяк.
5: 8 июня. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Опыт Вологодской области по подготовке кадров для агропромышленного комплекса отметили на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова. Практики региона представили на Всероссийском форуме тружеников села в Москве. Директор Тутемского политехнического колледжа Ольга Белозерова рассказала о работе по привлечению молодых специалистов в сферу АПК. Инициативы Вологодчины получили положительную оценку Министерства просвещения и рекомендованы для внедрения в других регионах страны. Сегодня в области действует модель непрерывного агрообразования от школы до производства. В рамках стратегии 2.0 в регионе уже открыты 65 агроклассов, а для студентов и молодых специалистов предусмотрены меры поддержки. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенничества с авиабилетами. Злоумышленники ищут в социальных сетях тех, кто интересуется скидками и предлагают купить якобы свои билеты за полцены, потому что у них поездка сорвалась или билет им нужно переоформить. Для убедительности просят фото документов и перевод денег за бронь, комиссию или полную стоимость. После этого исчезают. В областном министерстве цифрового развития напоминают, переоформить авиабилет на другого человека чаще всего невозможно. Бронировать перелеты стоит только на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний. Профилактика кибермошенничества – одна из задач национального проекта «Экономика данных». Череповцы наградили предпринимателей за вклад в развитие города. Торжественная церемония прошла во дворце металлургов. Почетные грамоты и благодарности получили около 50 представителей бизнеса. Власти отметили, что предприниматели не только создают рабочие места и развивают производство, но и активно участвуют в социальных проектах. Сегодня в Череповце работает около 14 тысяч малых и средних предприятий, где заняты 45 тысяч человек. В Вологде судебные приставы принудительно отбуксировали два пассажирских теплохода с акватории реки у речного вокзала. Владельца судов ранее обязали убрать их по решению суда, однако мужчина долгое время игнорировал требования. В отношении должника применили ограничения на выезд за границу, запретили регистрационное действие и несколько раз оштрафовали. В итоге приставы организовали отбуксировку теплоходов с привлечением специализированной организации. Для представителей бизнеса Вологодской области подготовлен справочник «Навигатор инвестора 2026». Об этом заявили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. В обновленном издании собрана актуальная информация об инвестиционной привлекательности региона, мерах поддержки и территориях развития, в том числе информация про экономическую зону Вологодска и индустриальный парк Ясная Поляна. В Министерстве экономического развития региона отмечают, справочник стал удобным цифровым инструментом с QR-кодами и ссылками на сервисы. Он помогает инвесторам быстро ориентироваться в возможностях региона и принимать решения о вложении инвестиций в экономику Вологодской области. Череповцы вынесли приговор двум женщинам, которые под видом социальных работниц и газовиков обманывали пенсионерок. Как установил суд, летом прошлого года злоумышленницы приходили в квартиры пожилых череповчанок, и пока одна отвлекала хозяйку разговорами, другая искала деньги. В одном случае похитить ничего не удалось, во втором у 85-летней женщины украли 60 тысяч рублей, подельниц признали виновными в краже и покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Одна проведет в колонии 3 года, вторая – 2,5. И в завершении выпуска юные вологжане и гости города смогут бесплатно посетить филиалы Вологодского музея-заповедника. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. 2 июня для ребят до 18 лет откроют двери музей Кружева, дом музей Петра I, музей Вологодская ссылка и музей Николая Рубцова. Для детей подготовили интерактивные экскурсии и программы от квеста «Музейный агент» до мастер-класса «Морской узел». Бесплатные билеты необходимо получить в кассе перед началом мероприятий.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце 14 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин порекомендовал местным властям оказать бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма бойцам СВО и их семьям. Президент также порекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам. Глава государства, кроме того, поручил расширить перечень регионов, которым предоставляется субсидия на проекты комплексного развития территории, сообщает пресс-служба Кремля. В списке поручения Кабмину до 1 сентября представить предложение по повышению эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах, а также разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций. Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. По его словам, также уничтожена станция спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных роботехнических комплексов. Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Копани, Гавриловка, Трудовое, Терсянка, Коломийцы, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская. В ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
1: Российская группировка войск «Южная» за прошедшие сутки поразила 32 блиндажа и укрытия с военнослужащими ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Премьер-министр Армении Никола Пашинян выразил уверенность, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией в нынешних реалиях. По его словам, наши отношения с Россией открыты, искренние, мы не скрываем в них никаких темных сторон, сказал Пашинян в прямом эфире в своих социальных сетях. Проводить референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС пока нелогично, заявил Пашинян. Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии высказались за проведение в Армении кратчайшие сроки референдума по вопросу выбора между ЕАЭС и ЕС. В связи с этим Владимир Путин на пресс-конференции спросили, как долго Армения сможет сидеть на двух стульях. Спросите у тех, кто пытается это сделать, ответил российский лидер. Конфликт на Украине уже обошелся налогоплательщикам в Германии более чем в 100 миллиардов евро. Об этом заявила немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт. Она назвала политику канцлера Фридриха Мерца авантюрной и призвала правительство выступить с инициативой для завершения украинского кризиса при помощи дипломатии.
4: 11 миллиардов евро напрямую из Германии в этом году снова пойдут Украине. За последние годы более 100 миллиардов из немецких налогов. Но деньги-то у нас найдутся, ведь мы можем урезать пенсии и здравоохранение, пособие на ребенка взять и отменить. Немецкого налогоплательщика можно доить. Нам ведь для Украины деньги нужны. Серьезно, Мерц лучший канцлер, который когда-либо...

0: коллективной безопасности принимает все меры против распространения опасных инфекций, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что совместная работа стран УДКБ помогает повышать противоэпидемический потенциал, укреплять биологическую безопасность и сохранять здоровье граждан. По словам Голиковой, Россия продолжает оказывать содействие в борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний. За 10 лет Россия поставила более 2000 единиц лабораторного оборудования в страны-члены УДКБ. Новые правила импорта в рамках ЕАЭС защитят российских потребителей от некачественной продукции. Об этом в беседе с информационным агентством «Вести» заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко. Он объяснил, что легально ввозимая продукция будет сопровождаться пакетом документов, подтверждающих ее качество. В России с сегодняшнего дня вступает в силу новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Согласно новому режиму, импортеры, ввозящие в Россию товары из стран Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, должны не позднее, чем за 2 календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о покупателе, перевозчике и поставщике, а также получить специальный QR-код. Это требование вступит в силу также с 1 ноября и для импорта из Белоруссии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Днем температура воздуха составит максимум 18 градусов. В Москве облачно с прояснениями без существенных осадков. По югу области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем от 20 градусов. Ветер северо-западный максимум 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 18.

0: Соль – это белый яд.
1: Так сахар же белый яд.
0: Сахар – это сладкий яд.
1: Мария Захаровна, может, с хлебушком, а?
0: Хлебушек? Это вообще трава.
2: Еда как лекарство.
3: Дорогие друзья, очень рад приветствовать в нашей студии Сергея Сергеевича Вялова, гастроэнтеролога, гепатолога, кандидата медицинских наук, автора 160 научных работ, бестселлера «Гастрокнига», уникальной книги «Схемы лечения». Сергей Сергеевич, в день защиты людей... Ой, людей, оговорился.
4: Людей, а детей.
3: Да-да, доброе утро, очень рад нашей новой встрече.
4: Доброе, доброе.
3: Да, Сергей Сергеевич, ну вы знаете... Мы решили поговорить о детской еде, да, о том, чем кормить детей, и удивительно, что эта тема востребована, потому что, наверное, уже пару лет прошло с тех пор, как, по-моему, в Подмосковье откачивали ребеночка годовалого, потому что мамуля, родимая, любимая мамулечка, самая дорогая, любимая на свете, кормила ребеночка роллами и пиццей.
4: Класс.
3: Понимаете? Да, это не просто класс, а вот я так, понимаешь, вот я не понимаю, а как они выросли, вот эти матеря, вот эти отцы, эти родители, в каких условиях они выросли, что у них в башке не отложилось представление о том, что есть человеческая взрослая еда и есть детская, да? Мы, конечно, знаем, что вот из наших с вами, в том числе, встреч, что ребенку и взрослому одинаково нужен килограмм еды в сутки, да? Эту цифру я помню. А, даже полтора, о, видишь, подросло за время пути. Но ведь мы понимаем, что это совершенно разные вещи. И додуматься дать ребенку годовалому пиццу, но это надо... Я не знаю, какой дурой надо быть. Ну, я не знаю, я не представляю себе вообще, в принципе, этот ужас, да? Но они как-то, вот понимаешь, перестали понимать, эти люди сумасшедшие, что есть детская еда. В чем вот, Сергей Сергеевич, и приходится вам объяснять им, в чем разница, да? Вот можно на простых каких-то, на пальцах объяснить, почему детский организм, помимо вкусов, там, каких-то приправ, острых вещей, да, почему взрослая еда-то вот действительно не годится категорически детям, таким маленьким, особенно годовалым?
4: Да я бы, мне кажется, даже больше сказал. Такая взрослая еда, она не годится даже взрослым. Потому что мы же, когда представляем себе какое-то детское питание, мы понимаем, что вот маленьким детишкам, или детишкам постарше, или школьникам, или подросткам, им нужна какая-то здоровая, кажется, и полезная еда. Ну, то есть, совсем не такая, которую мы сами едим. Как будто бы еда для взрослых, она, в принципе, не очень полезная. И, наверное, в этом есть какой-то здравый смысл. Потому что мы стараемся выбирать детям что-то, ну, что точно не будет вредным. А в то же время сами едим точно вредную еду. Слушайте, наверное, здесь дурной пример заразителен. Надо с себя начинать и самому есть меньше пиццы, меньше роллов. И вспоминать, какая же еда у детей и какая полезная. И тогда не придется нам никого переучивать. Мне кажется, такой подход был бы правильный. Но, с другой стороны, тут еще, знаете, лень иногда нам мешает. Вот, ну, ешь вроде бы сам еду, а ребенку надо отдельно готовить. Вот и хочется чуть-чуть сэкономить, дать себе маленькую поблажку и покормить ребенка такой же едой, которую ты ешь сам. Но и в целом, если мы посмотрим на нашу историю и обратимся туда, куда-то, в недалекое прошлое, к истокам, то как будто бы не было никогда детского питания в истории человечества. Никаких вот этих баночек, блендеров, а что-то еще. И дети, в принципе, с полугода уже начинали есть взрослую еду. Как только у них появлялись зубы, по сути, они уже и готовы есть. И это первый признак того, что пищеварение дозрело, по большому счету. Но только нельзя это делать резко. Знаете, ел все время ребенок еду из баночек, пюрешечки какие-то, а тут ему раз, и твердющий кусок пиццы, он его и пробовать-то не пробовал, а ему прилетело. И поэтому, конечно, могут возникать какие-то нарушения и сбои в пищеварении. Так же, как и с роллами, пожалуй, в которых очень много соуса и, самое главное, много риса. Вот, если бы мы бы заранее готовили, нехорошо, конечно, так говорить, ребенка к пицце, тогда, наверное, бы такого эпизода не случилось. Но мне кажется, лучше не готовить. Лучше все-таки в целом стараться питаться здоровой едой и себя к этому приучать, используя для этого ребенка. То есть ты готовишь для ребенка и сам ешь такую же еду, как он, но стараешься его еду сделать такой вкусной, чтобы и тебе захотелось.
3: А мне вот кажется, тут, Сергей Сергеевич, а вы тут немножко не лукавите? Слушайте, я прекрасно помню, не так давно это было, как, соответственно, покупал, да все родители помнят, да, современные, как покупали вот эти детские, как это называется-то, пюрешечки всякие, ну, баночки все вот эти, да, помните, да, про которых потом сейчас, правда, говорят, что там какие-то эти, оказывается, и канцерогены там и прочее, и просто яд мог может попасться вот в этих иностранных, иностранного производства банках. Слушайте, я честно могу признаться, я, нет, не в плане обокрасть ребенка, но пробовал вот на вкус, там, знаешь, всякие там зеленого цвета, со шпинатом какие-то банки были, еще что-то. Вот, честное слово, Сергей Сергеевич, ну вот кроме классического советского детского, который я до сих пор обожаю, советского именно, пюре протертое, там яблоко, да, вот эта вся вот эта муть овощная с тем, что называется мясным, ну это невозможно, это, блин, ну мерзость, ну, да. Понимаете, ну тошнотворный вкус. А вы-то нам говорите, что надо ребенку готовить так, чтобы было вкусно. И я-то понимаю, что эти, которые смеси эти готовят, ну, вот эти консервы, да, детские, но они же не идиоты, они же, видимо, учитывают все-таки то, что у детей другие вкусовые приоритеты. Почему они готовят такую отраву-то? Она же невкусная абсолютно.
4: Ну, она невкусная только по одной причине, потому что там нет соли вообще. Вот, и если бы мы чуть-чуть подсолили, получился бы нормальный смузи из шпината. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому тут, наверное, из общей логики выпадает именно те самые полгода с 6 месяцев до 12 месяцев, когда идет вот эта самая перетурбация и перестройка питания. А если мы говорим про год и дальше, когда уже у ребенка появились зубы, ему уже прикорм не нужен, докорм не нужен, и он уже переходит на взрослую еду, то вот отсюда, в принципе, и можно начинать дальше. То есть, конечно, мы не будем рассматривать сейчас грудничков, которые первые полгода только на молоке сидят или на молочных смесях. Их тоже очень сложно взрослому человеку выбить. Вот. Но в целом, в дальнейшем, особой разницы по еде на самом деле-то и нету. Если бы мы своим примером тоже показывали, что мы можем есть и тот же самый шпинат, ну, может, не протертый, а в виде какого-нибудь салатика или какую-нибудь, не знаю, там, индейку, да, которую детям дают, то и было бы всем бы хорошо. Но, понимаю. Ну, просто без перебора специй. Без перебора специй. Ну, да. А тут, знаете, бывает как, идешь вот где-нибудь во дворе, да, смотришь, стоит молодая девушка, значит, она там пьет какое-то, простите меня, безалкогольное пиво с сухариками и дает этот маленький сухарик годовалому ребенку или двухгодовалому. И он смотрит и думает, вот, если мамка это ест, значит, это вкусно, и я тоже хочу, как она, тоже такой сухарик съесть. И так получается, мы сами немножко приучаем детей к тому, что вот именно эта еда, которая самая вредная, которую мы время от времени себе позволяем, это как будто бы награда или какой-то деликатес. И они тоже хотят. А потом, знаете, у них появляются карманные деньги, и они думают, а что бы купить-то? Да и цена подходящая, сколько они стоят, совсем немного.
3: Ну, не индейку карманных точно, денег, да? Хватит. Не индейку.
4: Точно не индейку. Даже на курицу гриль не хватит. Или на шаурму. А вот только на чипсы, да на сухарики. Или на сладенькую газировку, чтобы это все запить. Точно так же из баночки. Поэтому, наверное, мы такой пример подаем. Если бы мы взяли, например, и пошли на детскую площадку и просто приготовили себе кружку, в кружке бы заварили чай вкусный или какой-нибудь компотик из сухофруктов, и потом бы поделились с этим с ребенком, было бы вообще отлично. Или вместо пакетика чипсов взяли бы просто пакетик орешков. Ну вот не такие, которые там арахис с большим количеством соли, а какие-нибудь другие, которых соли поменьше. Просто взяли бы в магазине развесных, купили себе разных орешков, которые не пережаренные, не пересоленные. И вот такие, пожалуй, ребенку можно дать. И действительно в них будет
3: Сергей
4: много
3: Сергеевич,
4: пользы.
3: А вопрос, а до какого возраста ребенок смотрит на исключительных гуру в своей жизни только на родителей? То есть он же, ну, не слепой. Вот у нас, знаешь, есть смешная такая история. У нас есть такие бежевые мамы. Вы видели бежевых мам, да? Бежевые. Она вот такая... Да ладно, вы же не в курсе, господи. Вас ожидает куча открытий, Сергей Сергеевич, да. Это женщины, которые придумали, им какие-то рассказали психиатры, или, ну, самодеятельные, естественно, что в жизни ребенка не должно быть ярких цветов. Интерьер квартиры должен быть весь пастельным, серым, бежевым, да, но вот никаких красных, зеленых пятен. И вот она сама так одета. У нее кроссовочки бежевые, штанишки бежевые, кофточка бежевая, коляска бежевая, ребенок во всем бежевом, да. И вот они идут по улице, и дальше смех. А как этот ребенок смотрит на светофор? Ведь он красный, он желтый, он зеленый, и он понимает, что он растет всю жизнь, значит, в этом в бежевом аду, а выходит на улицу, а там другая жизнь, и она гораздо более привлекательная, да, чем вот то, во что мамуля со своим психозом его засунула. Так я к тому, что о еде, да. Вот родители говорят, кушай, сыночка, индейку, вот шпинатик, вот там все правильно питаемся, газировку не пьем, сухарики не едим, но он же видит, что... Да, да, но он же видит, что рядом, да, вот, например, он в детский сад пойдет, и там вот эти детишки, они говорят, слышь, так круто вот эти вот сухарики, класс, со вкусом тунца, да, или еще, или вот это чипсы там с крабом, да-да-да, понимаете, в каком вот возрасте реально дети уже не только родители считают авторитетами в питании в том же, да?
4: Ну, во-первых, тогда, когда эти авторитеты появляются, а это связано с социализацией ребенка, и, по сути, это где-то конец детского сада. И тогда уже начинает восприниматься и авторитет воспитателя в детском саду, и авторитет учителя. Вот тут первый авторитет, это, пожалуй, и входит в нашу жизнь. Но иногда, когда, например, ребенок ходит на какую-нибудь спортивную секцию, у него появляется и другой авторитет, и даже чуть раньше. Если у ребенка есть тренер, то тут тренер, знаете, тоже может поддать жару и сказать, слушай, тебе надо есть куриную грудку, и ты будешь здоровым, сильным, как вот эти чемпионы мира. И тогда действительно это полезный авторитет. А если авторитетом становятся сверстники, которых тоже держали в рамках пенитенциарной педагогики в сером цвете, то тогда, конечно, ему яркость вкуса покажется намного более насыщенной. И, собственно, и по этой причине мы должны сами показывать ребенку реально вкусную еду, которая просто правильно приготовлена. Чтобы у него был, не знаю, прекрасный, сейчас скажу какую-нибудь жуткую вещь для вот этих бежевых мам, не знаю, шашлык, только не пережаренный, а хорошо пожаренный. Или какая-нибудь классная котлета, или какой-нибудь бифштекс, или они просто, вы знаете, одни кашки и все. И на этом все заканчивается. Мы должны показывать разнообразие вкусов, всю эту палитру, а не приучать ребенку к однообразному, пресному, невкусному, тогда у него соблазн попробовать сухарики будет намного больше. И, кроме того, он получит и подкрепление. Знаете, когда ты всю жизнь жил без света, и тут тебе включили лампочку вкуса, ты просто как на наркотик на нее подсядешь. Это страшное дело. Поэтому мы должны предложить классную вкусную альтернативу. А на сегодняшний день, слушайте, рецептов в интернете огромное количество.
3: Сергей Сергеевич, а вот позвольте, смотрите, вы смелый человек, вы пнули бежевых мам, а скажите, пожалуйста, а насколько важно, что мама умеет готовить, и готовить вкусно? Потому что, когда речь заходит о разнообразии, да, они скажут, ну вот я сама умею только яичницу делать, и там сосисочки подогреть с макаронками, а вот заказать, папочка сейчас нам кинет денежек на карту, мы закажем из ресторана, и вот там будет тебе индейка, и орешки, и все остальное, вот это имеет значение для правильного питания ребенка? Он должен понимать, что хочешь питаться правильно, имей источник дохода, сынок.
4: 100 рублей, да? Имей 100 рублей, конечно. Слушай, ну это зависит от широты кармана, на самом деле. Если у кого-то есть такой бюджет, чтобы 3 раза в день заказывать ребенку еду из ресторана, так, наверное, welcome, слушайте. Но мне кажется, для большинства это просто неприемлемо. Все-таки вкусно, конечно, да, но побить рекорд и бодаться с шеф-поваром насчет вкуса еды – это очень сложно. Вы знаете, вот давайте на примере газировки. Вот, допустим, думаешь, чем бы заменить газировку дома? Ну вот реально, очень сложно. Но продаются же сифоны, как в старые добрые времена. Ты покупаешь себе устройство для газирования воды, просто делаешь компотик какой-нибудь, газируешь его не сильно газированно, как вот в магазине все продаются, а слабо газированно, и получается...
3: Сергей Тимович, а вы, извините, вы серьезно верите в то, что в газировке самое главное это газики, а не вот этот вот вкус, который невозможно воссоздать естественным путем в бытовых условиях? Вот эта коричневая жижа, и они же держат этот рецепт в тайне, да? Может быть, он и элементарный какой-то, да, но они держат его в тайне именно за тем, чтобы у них покупали, а не люди сами себе приготовили. Хотя я прекрасно помню, как советский ребенок, что к этому вкусу, ну, по большому счету, я до сих пор не привык. Я не понимаю этого прикола. А вижу людей, которые прикола в компоте не понимают кругом. Вот беда-то какая.
4: Да, но тут с одной стороны, конечно, состав, а с другой стороны газированность. Понимаете, многие пьют минералку, и им она нравится не из-за того, что там сахар или не сахар, а из-за того, что там есть газики. И поэтому... вредность всех этих напитков мы можем уменьшить и создать им некую домашнюю конкуренцию. Но все это упирается, опять же, в бюджет, потому что сделать газировку дома, ну, реально дорого. Слушайте, реально дорого. Поэтому лучше, чтобы ее дома просто не было. На самом деле, иногда мы сами создаем соблазны все, просто имея в холодильнике вредную еду. Вот если бы мы ее не покупали, и в холодильнике была бы только полезная, мы бы, может быть, и ее научились есть, купили бы себе полезной еды, немножко соусов, чтобы разнообразить вкус, полезных соусов, и все было бы хорошо. Но мы иногда сами создаем это отвращение. Вот, например, многие мамы, приготовив суп, говорят: слушай, у нас сейчас обед, тебе надо обязательно поесть и первое, и второе, а лето начинается, жара, надеюсь, у нас будет. И действительно, многие не хотят есть летом в обед. И так мы сами отбиваем дополнительно желание есть домашнюю еду. Вместо того, чтобы немножечко успокоиться и перенести прием пищи на попозже, когда действительно...
3: Сергей Сергеевич, и вы сегодня еще, я очень люблю вас слушать, но вы сегодня, я понимаю, много информации, да, но не коснулись еще одной важной темы. Я тут как-то был свидетелем завтрака в публичном месте путешественников, да, людей, которые, соответственно, вот на шведском столе остановились и покушать, а потом прыгнули в автобус и куда-то унеслись. И я видел, как, ну, там, люди с лишним весом, и среди детей таких много, и у родителей вот такие тучные, я видел набор тех питательных, в кавычках, веществ, которые они несли к себе за столы. Там огромные подносы были увалены просто плюшками, выпечкой, круассанами, какими-то, я не знаю, как, ну, в общем, понимаете, да, булка кругом, да? Вот это еще ужас-то какой. И они сами так жрут, и дети у них пухнут с этой сдобы, вместо того, чтобы взять что-нибудь более такое полезное с утра, да? Вот к разговору о выборе родителей.
4: Оправдаем батон, потому что каждый вспомнит, как он ходил за хлебом и по дороге съедал этот теплый батон. А вы помните? Ведь это же было классное ощущение. Тебя послали в магазин за продуктами, и у тебя тепленький батон, и ты его ешь.
3: Это давайте прекрасно. Так, давай. Тебя послали за батоном, а ты принес половину домой. Да.
4: Да.
3: Да-да-да. Сергей Сергеевич, ну, мы прощаемся, ставим многоточие. До следующих встреч, да, в наших душеспасительных беседах. Поучительного свойства. Сергей Сергеевич Вялов, знаменитый гастроэнтеролог и гепатолог. Кормите детей правильно, товарищи.
2: Реклама. Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и госуслуг, в период ограничения работы интернета, сообщается на сайте Кремля. Также президент поручил Кабмину и Росатому утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора и рассмотреть вопрос о создании консорциумов с дружественными государствами для развития этого коридора, также сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поручил Кабмину и Россетям обеспечить бесперебойное электроснабжение Мурманской области при необходимости провести модернизацию сетей. Российские войска продвигаются к центру Константиновки с трех направлений. Об этом сообщил в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин. Он также поделился информацией о ситуации на Добропольско-Красноармейском направлении.
2: На Константиновском направлении мы видим продолжение городских боев в самой Константиновке. Уже с трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра. Продолжаются бои в районе железнодорожной станции. Также достаточно ожесточенные бои в районе Молочарки и Новодмитровки, это в окрестностях Константиновки. На Добропольско-Красноармейском направлении мы видим столкновения в районе Белецкого и Кучерова Яра. Также видим улучшение позиции в направлении Шевченко и Доброполя. И также мы видим, что наше подразделение от Удачного и Гришина продвигается к Сергеевке, севернее Новоалександровки. И за прошлую неделю здесь фиксируем определенного рода успехи.
0: За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщила Минобороны России. Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил важность вклада авторитетных общественных и благотворительных организаций, таких как Российский детский фонд, в решение задач по воспитанию детей. Его проекты способствуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов, участников специальной военной операции. Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Он будет действовать до 30 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Кабмина. Это необходимо для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, подчеркнули в Кабмине. Исключение распространяется в том числе на топливо с технологических емкостях, которые используются воздушными судами в пути следования. Партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений. Граждане России с 1 июня могут отслеживать судебные документы через портал госуслуг, сообщает об этом пресс-служба Верховного суда России. Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риски завоза в страну вируса Эбола оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее выявление случаев заболевания, изоляция заболевших и отслеживание контактов остаются основными проблемами в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Всемирной организации здравоохранения и правительства Демократической Республики Конго. Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончались более 220 человек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге была сильнее Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти. В мужской части соревнования Андрей Рублев в четвертом раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. В миксте во втором круге Ирина Хромачева в паре с немцем Якобом Шнайтером потерпела поражение от канадки Габриэлы Добровски и американца Эвана Кинга Стинга 4-6-4-6. Александра Панова с индийцем Юки Бхамбри проиграла Дезири Кравчик из США и британцу Нилу Скупски 1-6-3-6. Результативный пас защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса помог сборной Бразилии по футболу обыграть команду «Панамы». Со счетом 6-2 в товарищеском матче он вышел на замену после перерыва. А также в составе победителей весь первый тайм отыграл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Левый защитник чешского «Слована» Азиз Кайонда может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщают российские СМИ. 23-летний футболист сборной Уганды также имеет предложение от клубов топ-5 европейских лиг. 5 хоккеистов покинули «Салават Юлаев» в связи с истечением сроков контрактов. О расставании с 6 игроками объявил «Автомобилист». 4 покинули «Амура», а вот «Торпедо» сделала квалификационные предложения 5 хоккеистам. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Сразу несколько клубов в последний день весны объявили о кадровых решениях после истечения контрактов. «Салават Юлаев» расстался с 5 нападающими. Уфимскую команду покинули Александр Хохлачев, Артем Пименов, Петр Хохряков, Владимир Бутузов и Денис Ян. Для части игроков это была короткая командировка в Уфу, но, например, Пименов много лет провел в системе клуба, а Ян вместе с «Салаватом» становился бронзовым призером КХЛ. В Екатеринбурге набирает обороты перестройка. «Автомобилист» сообщил об уходе 6 хоккеистов – защитника Максима Осипова и Юрия Паутова, а также нападающих Брукса Мейсика, Алексея Бывальцева, Степана Хрипунова и Данила Романцева. Это укладывается в общий курс клуба на обновление состава. Ранее в «Автомобилисте» уже объяснили расставание со Стефаном Дакостой тем, что команда перестраивается в соответствии со взглядами нового тренерского штаба Алексея Кудашова. Изменения произошли и в Хабаровске. «Амур» официально объявил об уходе 4 игроков, нападающих Евгения Свечникова и Артура Гиздатуллина, а также защитников Ивана Мищенко и Виктора Антипина. А вот «Торпедо» часть прав на игроков, наоборот, сохраняет. Нижегородский клуб сделал квалификационные предложения 5 хоккеистам. Еще на итоговой пресс-конференции руководство «Торпедо» говорило, что клуб планирует сохранять спортивные права на многих игроков системы и развивать их дальше.
3: Никита Точицкий назначен на пост генерального менеджера хоккейного «Амура». Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды. Он сменил на посту Олега Филимонова, который занимал эту должность с апреля 2025 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
5: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
6: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
8: Категория 16+.
9: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Главный смысл.
11: Дорогие друзья, очень важно понимать смыслы тех праздников, о которых вы прекрасно слышите. Для многих из вас это не пустой звук, это ваш праздник, да? И накануне мы отмечали День Святой Троицы. Я очень рад, что с нами сегодня Дарья Сивашенкова вновь в нашем эфире. Православный публицист, блогер, автор книг «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой, и доброта Господа моего». Дарья, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Здравствуйте.
12: Да. Доброе утро.
11: Да, Дарья, ну, по традиции уже, да, свежая традиция, но тем не менее, очень важно действительно понимать значение этого дня, да, и ведь это один из 12 праздников в православном календаре, то есть один из 12 самых главных. И вот что он, да, означает? Вот расскажите, пожалуйста.
12: На самом деле праздник необычный еще вот в каком отношении. Действительно, вчера, в 50-й день после Пасхи, мы отмечали Пятидесятницу или День Святой Троицы, а сегодня, в понедельник, мы отмечаем День Святого Духа. Получается, этот праздник как бы сдвоенный. Его смысл настолько велик, что он просто не укладывается в один день. И у нас он растягивается на 2 дня, переходя от Троицы к Святому Духу. чем основной смысл вчерашнего дня? Вот именно вчера был 20-й праздник, Пятидесятница Святой Троицы. Во-первых, и самое главное, этот день православный празднует как день рождения Церкви. То есть в прямом смысле этого слова, это тот самый день, когда на собрание апостолов с Божьей Матерью, на собрание верующих в Христа сошел Святой Дух в виде языков огня и сделал из них не просто сборище людей, которые шли за Христом, не просто его учеников, а именно его тело, его мистическое тело. Именно в этот день родилась Церковь, как Церковь, которую мы сегодня знаем. И вот это самый такой важный смысл вчерашнего дня, о котором стоит сказать. Это первое. И второе, конечно же, это день Святой Троицы. Это день, когда явлено было воочию третье лицо Святой Троицы. Если до этого уже слышали Отца и видели Его в каком-то смысле, если до этого уже воплотился Христос, Его видели живым, воплоти как человека, как мы с вами, то есть вчера уже Святой Дух в виде огня сошел на апостолов, и вся Троица собралась, и вся Троица, скажем так, организовала и родила Церковь.
11: Дарья, ну, наверное, некоторые из наших слушателей припомнят, что ведь часто говорится о триединстве, да, вот Троицы. То есть, как бы, получается, вот есть описанные вами, да, вот трое, да, и при этом это они все воедино. Наше человеческое сознание не может это уместить в себе, да, мы просто должны опереться вот на это описание, не пытаясь себя, как бы, заставить что-то, вот как бы, скомбинировать все это в своих таких вот земных категориях и найти какие-то аналогии. И не стоит этим заниматься, или богословы нашли какие-то возможности дотошным, скажем так, людям объяснить более детально то, о чем идет речь?
12: Если говорить о Троице, то, конечно, человеческим умом ее понять невозможно. Ну, просто потому, что это Троица создала нас, а не мы Троицу. Поэтому она нас может объяснить. Бог нас может видеть и понимать, как мы устроены, а мы не можем понимать до конца, как устроен Бог. То есть, в первую очередь, конечно, мы можем здесь только верить, что действительно единый Бог каким-то непостижимым образом в трех лицах, и при этом это не три разных Бога, а все равно один Бог. Но, конечно же, этот вопрос, он все века христианства вставал перед людьми, ну как же так? И какие-то ответы богословы всегда находили. Так как, например, приводился пример Солнца, которое есть одновременно свет, тепло и само Солнце, которое мы видим на небе. Вот три едино и одно, а в то же время три как будто бы разных проявления. Это и кирпич, который одновременно и сухая глина, и вода, и цвет, и тоже три в одном, и три разных проявления, а все равно один кирпич. Но, конечно, все вот это не описывает Святую Троицу во всей полноте. Это просто какие-то попытки человеческими словами передать то, что передать человеческому разуму полнотой вместить невозможно. Возможно, самый лучший ответ на то, что есть Святая Троица, дан в самой Библии, точнее, конечно же, самый лучший ответ дан именно там, еще в Ветхом Завете, и отражен в нашей известной иконе святого Андрея Рублева Троицы в виде трех ангелов, сидящих вокруг стола перед чашей. То есть мы, на этой иконе, которая, я уверена, знакома любому нашему слушателю, мы видим троих, настолько погруженных друг в друга, настолько явно чувствующих и понимающих друг друга, что как будто бы это уже одно, но тем не менее они трое. То есть вот такими художественными, такими человеческими объяснениями что-то можно попробовать передать, но, разумеется, не до конца.
11: Дарья, вы простите мне дотошность, да? А вот вы Конечно. Сказали, что Троица, создавшая наш мир и нас, она нас понимает, а мы как создание, создатели до конца не можем осознать, да? Есть иерархия в этом смысле очень четкая. Но наверняка тоже наши внимательные слушатели знают эту фразу про образ и подобие, да? Что человек создан по образу и подобию. Как вам видится, насколько подобие, это же как бы, ну, понятный, ну, так сказать, есть оригинал, да, есть, есть условно говоря, какая-то, какая-то копия, да, с ограниченным, условно говоря, я так буду по-мужски говорить, с ограниченным функционалом, условно говоря, да. Как вам видится, и богословам, насколько вот мы, как подобие, слабее, может быть, да, более блеклыми являемся по сравнению с того, кто послужил оригиналом для нас, прообразом?
12: Ну, я бы не стала, я даже не стала, если честно, сравнивать человека и Бога в их возможностях и в их яркости. Всегда, во все времена богословы подчеркивали, и богословы, и пророки подчеркивали то, что Бог абсолютно недосягаем и абсолютно не сравним с человеком по своему, даже сказала, качествам, что это совсем другое, то, что невозможно человеческими возможностями даже оценить, чтобы с человеком сравнить. Но, тем не менее, вы абсолютно правы. Мы действительно созданы по образу и подобию. И в чем этот образ и подобие в нас выражается? Во-первых, и, возможно, это самое главное, это наша свобода. Бог создает нас свободными, а не марионетками и не куклами. Он дает нам то страшное в каком-то смысле качество, которым в полноте обладает он сам. Он дает нам возможность свободы, возможность выбора, возможность решать, как мы поступим. Это первое. И во-вторых, почему по образу и подобию? Бог вкладывает в нас то, что не вкладывает больше ни в одно свое творение. Он вкладывает в нас возможность творчества творить и что-то создавать, как творит и создает он. Разумеется, опять же, мы не будем здесь сравнивать, насколько, что можем мы, что можем он. Это несравнимые вещи. Но вот эти черты его в нас есть. Его непостижимая страшная свобода и его возможность творить. И все это отражается в нас.
11: Дарья, один из таких самых главных для меня философских вопросов, я со многими его обсуждаю, мне очень интересно, как вы на него ответите, вопрос свободы человека и того, что Господь знает, что произойдет, да, когда он там сказал, что ты трижды отречешься от меня. Вот в последний вечер, да, и так и произошло, то есть он знает, что будет дальше, но у тебя есть свобода, вот как это одно с другим, с вашей точки зрения, как говорит молодежь, бьется?
12: Мне кажется, здесь дело в том, что Господь, зная наш, то, как мы поступим, не тащит нас к этому за шиворот, не тащит нас к какому-то определенному концу насильным образом. То есть не то, что вот он решил, что все закончится именно так, и чтобы все закончилось именно так, он или тащит нас насильно, или специально выстраивает нашу жизнь. Нет. Он видит, но он также видит, что в каждый момент нашей жизни мы выбираем самостоятельно. Он видит последствия нашего выбора. При этом обратите внимание, что будущее, о котором говорит Бог, оно не всегда предопределено абсолютно и навсегда. Вот как ни странно, мы привыкли думать, что если Бог сказал, что вот будет так, сделаю так, это вот уже 100% и неотменимо. Но сама Библия говорит нам о том, что человек свободен настолько, что даже решение Бога может быть пересмотрено. И это история из книги пророка Ионы про Ниневию, которая должна была быть, по слову Божию, разрушена, о чем пророк Ионы должен был сообщить Ниневии. Но когда Ниневия об этом услышала и раскаялась, Бог отменил свое решение, и история пошла другим путем. То есть вы видите, что нету какого-то стопроцентного предопределенного будущего. Есть то, что, в чем мы живем и на что мы можем влиять нашей свободой, нашим решением, нашей волей, нашим обращением к Богу и так далее. То есть свобода...
11: Да-да-да, тогда совсем короткий вопрос перед короткой рекламой. А у этой категории у тебя есть, значит, выбор, да? Ну, я имею в виду, вот у меня есть выбор. Но у этого выбора есть категория правильный и неправильный выбор?
12: Бог говорит нам в Библии, что вот есть два пути, есть путь жизни, есть путь смерти, и я предлагаю тебе выбрать путь жизни. Поэтому, разумеется, есть два, как бы, есть путь жизни, есть путь смерти, есть путь выбора Бога, есть путь выбора не Бога.
8: Да. Хорошо. Дарья Тимошенкова с нами, дорогие друзья. Накануне мы праздновали День Святой Троицы. После короткой рекламы мы вернемся.
6: Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Опыт Вологодской области по подготовке кадров для агропромышленного комплекса отметили на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова. Практики региона представили на Всероссийском форуме тружеников села в Москве. Директор Тотемского политехнического колледжа Ольга Белозерова рассказала о работе по привлечению молодых специалистов в сферу АПК. Инициативы Вологодчины получили положительную оценку Министерства просвещения и рекомендованы для внедрения в других регионах страны. Сегодня в области действует модель непрерывного агрообразования от школы до производства. В рамках стратегии 2.0 в регионе уже открыты 65 агроклассов, а для студентов и молодых специалистов предусмотрены меры поддержки. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенничества с авиабилетами. Злоумышленники ищут в социальных сетях тех, кто интересуется скидками и предлагают купить якобы свои билеты за полцены, потому что у них поездка сорвалась или билет им нужно переоформить. Для убедительности просят фото документов и перевод денег за бронь, комиссию или полную стоимость. После этого исчезают. В областном министерстве цифрового развития напоминают, переоформить авиабилет на другого человека чаще всего невозможно. Бронировать перелеты стоит только на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний. Профилактика кибермошенничества – одна из задач национального проекта «Экономика данных». Череповцы наградили предпринимателей за вклад в развитие города. Торжественная церемония прошла во дворце металлургов. Почетные грамоты и благодарности получили около 50 представителей бизнеса. Власти отметили, что предприниматели не только создают рабочие места и развивают производство, но и активно участвуют в социальных проектах. Сегодня в Череповце работает около 14 тысяч малых и средних предприятий, где заняты 45 тысяч человек. В Вологде судебные приставы принудительно отбуксировали два пассажирских теплохода с акватории реки у речного вокзала. Владельца судов ранее обязали убрать их по решению суда, однако мужчина долгое время игнорировал требования. В отношении должника применили ограничения на выезд за границу, запретили регистрационное действие и несколько раз оштрафовали. В итоге приставы организовали отбуксировку теплоходов с привлечением специализированной организации. Для представителей бизнеса Вологодской области подготовлен справочник «Навигатор инвестора 2026». Об этом заявили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. В обновленном издании собрана актуальная информация об инвестиционной привлекательности региона, мерах поддержки и территориях развития, в том числе информация про экономическую зону Вологодска и индустриальный парк Ясная Поляна. В Министерстве экономического развития региона отмечают, справочник стал удобным цифровым инструментом с QR-кодами и ссылками на сервисы. Он помогает инвесторам быстро ориентироваться в возможностях региона и принимать решения о вложении инвестиций в экономику Вологодской области. Череповцы вынесли приговор двум женщинам, которые под видом социальных работниц и газовиков обманывали пенсионерок. Как установил суд, летом прошлого года злоумышленницы приходили в квартиры пожилых череповчанок, и пока одна отвлекала хозяйку разговорами, другая искала деньги. В одном случае похитить ничего не удалось, во втором у 85-летней женщины украли 60 тысяч рублей. Подельниц признали виновными в краже и покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Одна проведет в колонии 3 года, вторая – 2,5. И в завершении выпуска юные вологжане и гости города смогут бесплатно посетить филиалы Вологодского музея-заповедника. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. 2 июня для ребят до 18 лет откроют двери музей кружева, дом музей Петра I, музей Вологодская ссылка и музей Николая Рубцова. Для детей подготовили интерактивные экскурсии и программы от квеста «Музейный агент» до мастер-класса «Морской узел». Бесплатные билеты необходимо получить в кассе перед началом мероприятий.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце 14 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта указа о стратегии развития арктической зоны России и обеспечении национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Проект необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности России. Президент также поручил правительству совместно с «Газпромом» и «Новатеком» осуществлять постоянный контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством магистрального газопровода «Волхов-Мурманск» с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года. В перечне поручений президента также говорится, что Минтрансу необходимо рассмотреть вопрос об исключении мостов длиной до 40 метров в арктической зоне из перечня объектов, подлежащих оснащению средствами транспортной безопасности. Российские войска перемалывают резервы ВСУ, которые стягиваются край Александровки в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире «Вести» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
3: На Славянском участке подразделения со стороны Кривой Луки продолжают движение к Пискуновке. Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Ну а наши подразделения перемалывают силы противника. Тем не менее, мы видим, что противник пока имеет возможность удерживать данный укрепрайон. По крайней мере, мы видим, что здесь попытки противника, ну, как можно больше, на больший период времени растянуть удержание данного укрепрайона, исходя из того, что после освобождения Рай-Александровки открывается у нас оперативный простор как в направлении Краматорска, так и в направлении непосредственно самого Славянска.
1: Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Отсутствие доверия к Вашингтону, смена позиций США приводит к затягиванию переговоров с Ираном, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, Иран и США ведут диалог в атмосфере недоверия. В этой связи дипломат отметил нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане, а также постоянные нарушения Соединенными Штатами режима перемирия с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что Вашингтон не нарушает режим прекращения огня с Ираном и что все действия американских военных якобы носят исключительно оборонительный характер. 8 уроженцев Центральной Азии, проживавшие в 6 регионах России, лишены гражданства нашей страны за экстремистские настроения, а также за неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Так, ФСБ и МВД прекратили российское гражданство жителю Тверской области, который помог легализовать пребывание в России подозреваемому в пособничестве в теракте в Крокус-Сити-Холле. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4: Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из ФСБ России вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 8 выходцев из республик ближнего зарубежья. Основанием стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны в соответствии с федеральным законом о гражданстве Российской Федерации. Так, житель Тульской области позиционировал себя как представитель криминальной среды региона и систематически нарушал закон. После принятия решения о прекращении гражданства полицейские изъяли у него российский паспорт. В настоящее время мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы за незаконное хранение оружия. Паспорта гражданина Российской Федерации лишился и житель Тверской области. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и граждан России.
1: Кроме того, прекращено гражданство жителя Бурятии, которое распространяло националистическую идеологию по отношению

0: показателям безопасности, уточнили в ведомстве. Как ранее сообщал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкерт, служба выявляла поставки неконтролируемой продукции, часть которой могла быть не армянского происхождения. Форель из горных рек Армении никак не может быть похожа на норвежскую, говорил он. Регистрация пассажиров на рейс с помощью биометрии занимает около минуты, сообщает РИА Новости после запуска системы в аэропорту Шереметьево. Пассажир, сдавший биометрические данные, может самостоятельно зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон в киоске самообслуживания примерно за минуту. Там же можно и распечатать бумажную бирку и сдать багаж самостоятельно. Сервис посадки в самолет по биометрическим данным в экспериментальном режиме заработал на рейсах программы Аэрофлот Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрических данных станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать, паспорт или биометрические данные. При этом, пока идет эксперимент, даже при использовании биометрических данных необходимо иметь при себе паспорт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБ, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем от 16 до 18 тепла. В Москве облачно с прояснениями. По югу области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от 18 до плюс 20 градусов.

0: «Лирики и лирики». Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: А ну, здрасте всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Понедельник, 11.00. Хорошо, хоть не 07.
1: Все-таки 10.
2: 0. А, ну, 10,
1: да, 11.10, 11.11 вот сейчас вот уже.
2: Знаешь, вот с цифрами у меня всегда проблема.
1: А это, кстати, хорошо, что у тебя проблема с цифрами, потому что мы как раз про цифры будем говорить. И у нас тема, как появились первые телефонные мошенники. Андрей Алексеевич Чечулин с нами на связи, руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра. Здрасте, Андрей Алексеевич.
3: День добрый.
1: Давайте я быстренько пока расскажу, коль у меня еще это свежо. Дело в том, что мою жену вчера, позавчера взломали, но не успешно. И я хочу просто всем радиослушателям рассказать этот способ, чтобы они знали, что делать в этой ситуации. Значит, смотрите, какая история. В наше время мошенники уже знают, что люди очень внимательно относятся к кодам, да, и их, как правило, не пересылают никому, особенно если этот код похож на код, который прислали госуслуги, да, то есть если это госуслуги. Услуговский код, значит, это не трогать ни в коем случае никому никогда никуда. Но вот есть такие коды, всякие там домовые подъезды и так далее, они вроде как могут быть даже не шестизначные, даже трехзначные, ну, вроде трехзначные, точно же не госуслуги, да? И как бы люди иногда их тоже пересылают, это, конечно, делать тоже не надо, но как работает схема мошенничества? Вы отправляете какой-то абсолютно безобидный код, там, двухзначный, однозначный, трехзначный кому-то, вам в ответ пишут следующее. Ты, значит, все, будешь жить на улице, мы взломали твои госуслуги. То есть тебе говорят, что твои госуслуги взломаны, по факту они не взломаны. И дальше происходит следующее. Тебе приходит смс-ка. Оформлена генеральная доверенность, если вы этого не делали, перезвоните по телефону. Взят кредит, если вы этого не делали, перезвоните по телефону. Значит, ваши все данные выгружены, если вы этого не делали, перезвоните по телефону. Обнаружен вход с другого устройства, если вы этого не делали, и так далее, так далее, так далее. И там телефоны указаны те, которые, конечно, набирать нельзя ни в коем случае. Потому что именно тогда, если вы наберете этот телефон, вот тут-то и начнется настоящий взлом вашей системы. И самое интересное, что потом звонит человек, откуда бы ты думала, Маргарита Михайловна?
2: Из
1: РКН. Из Роскомнадзора почему-то позвонил РКН. Человек. Да. Человек позвонил из Роскомнадзора и хотел решить все вопросы.
2: Вот это российский картофельный.
1: Вот это, судя по всему, да, не сильно отличается. Так что, друзья, будьте внимательны. Иногда бывает так, что, ну, в любом случае, ставьте запреты на недвижимость, ставьте запреты на кредиты обязательно, да, и никому никогда ничего не пересылайте, но даже если вам прислали вот такое агрессивное сообщение, что вас взломали, ха-ха-ха, будешь жить на улице.
2: Да.
1: Есть ощущение, что просто вас хотят взломать после этого, потому что вряд ли бы успешный взлом, после которого бы вас пытались как-то развести на эмоции. Все, Андрей Алексеевич, извините, что я так.
2: Может, прокомментируйте эту ситуацию? Вообще, в чем тут, как говорит моя подруга, заруба? На чем сыпешься?
3: Да, не, ну это одна из схем, на самом деле, не то, что вчера появилась, она популярна последние, наверное, полгода где-то, вот прям такую яркую популярность получила, когда мошенники получают что-то совершенно безвредное, это какой-то подъезд, не важно, важно, чтобы им что-то передали, какие-то циферки, абсолютно безвредные. И вот после этого бывает по-разному. У меня ко мне обращались люди, у которых мошенники, говоря по телефону, забыли выключить микрофон и между собой стали обсуждать, как ловко мы его взломали. Есть, которые начинают присылать сообщения о том, что вот мы тебя взломали уже все. Есть еще. Это вот куча схем. Важно что? Что человек, во-первых, будет находиться в состоянии стресса, у него что-то украли, а во-вторых, защищать то, что вас уже украли, да, то есть вы уже не так защищаете госуслуги, потому что все. Как бы все украдено, да все сгорело, все уже плохо. Да. И как бы уже вот это вот чувство, что ни в коем случае никакой код от госуслуг никому не продиктую, этого чувства уже нет, потому что вроде как, ну все, его уже украли, хуже уже не будет. А на самом деле это будет, потому что его еще не украли.
1: И этому спасителю, которого ты сам набираешь, этому спасителю, ты готов полностью все. Они потом спокойным голосом говорят, да-да-да, мы сейчас все сделаем, давайте еще раз зайдем в вашу систему, проверим, все ли там в порядке. И вот тут как раз они
3: да,
1: и заходят.
3: Да, ровно так. У меня ко мне полтора месяца подруга обратилась, мама подруги. Вот ровно то же самое. Вот ее довели до стадии, когда вот она уже позвонила и сказала, что сейчас будут спасать ее госуслуги. А вот дальше она все-таки набрала мне.
1: Хороший ход.
3: Да, схема прям активно работает. Главное не беспокоиться. Всегда есть возможность 2 минуты подождать, всегда есть возможность с кем-то посоветоваться. Моя всегда рекомендация, если вам кажется, что вот у вас все украли, уже все плохо, с кем-то посоветоваться. Вот с сыном, братом, родителями, любым человеком, любой человек, который вот не в этом состоянии стресса, за 2-3 минуты, скорее всего, скажет, что что-то здесь не так.
1: И еще один совет. Если вы хотите, что называется, даже в состоянии стресса, но что-то решить быстро, и вы находитесь, слава богу, например, в городе, бегом в ближайший МФЦ. Вот там, ногами, да, когда вы придете, вот там вам все покажут, расскажут. Люди с этим тоже часто сталкиваются. И вам уже туда, когда вы, вот, собственно, из РКН нам позвонили, когда мы были в МФЦ, поэтому мы с ним поговорили достаточно жестко. Вот. Поэтому вот такой вот вам совет. Ну, давайте к теме, Андрей Алексеевич. Как
2: появились... Такая это и есть тема, телефонные мошенники.
1: Первые как появились? Неужели появились первые сразу же после появления телефона?
2: Мобильного. Или были еще, когда крутить надо было этот циферблат?
3: Да нет, циферблат. Ну это всегда. Как-то мошенники – одна из древнейших профессий. Да? Есть другие более известные, но когда люди начали общаться, появились люди, которые хотят получить чужое максимально просто.
2: Да? А чужого добра повадные, как в мультике.
3: Да, был. Можно будет подойти и стукнуть, там, не знаю, камнем по голове, что как бы было в доисторические времена. Даже надо сейчас случается. Но как бы, если обмануть, то можно значительно проще. Человек сам все несет. Буратино это было прекрасно все описано. Соответственно, телефон у нас появился в каком-то 1876 году. Примерно сразу появились мошенники. Ну, не сразу, конечно, не во время первого звонка. Но уже в 19 веке уже есть зафиксированы в газетах новости о том, что звонят мошенники, представляются другими людьми, просят об наличии чеки. То есть мошенники стали пользоваться анонимностью и дистанционностью. Потому что ты, когда приходишь в банк или приходишь обманывать человека лично, вот он тебя заподозрил, он тебя, там, не знаю, как-то схватил, полиции передал, опасно. А когда ты звонишь откуда-то издалека, ну, вроде как, сильно более безопасно. Плюс никто не видит вашего лица, никто не может проверить ваши документы. То есть, опять же, это даже до этого было, так, когда телеграф появился, есть с электронным телеграфом, еще более ранние случаи, когда там мошенники были. На папирусах, я уверен, в Древнем Египте тоже есть мошеннические схемы. Ну, в общем, ничего не нового.
1: Кстати, надо сказать, что был такой замечательный Марк Твен. Он как-то раз решил устроить тоже розыгрыш. Ну, будем считать, что это вид мошенничества легкий. Он всем своим банкирам разослал письмо, что, ну, анонимное, да, письмо было такого содержания. Все вскрылось, срочно уезжай. И надо сказать, что все... Он 12 банкирам своим послал, так все 12 уехали. Значит, у всех 12 что-то было за душой. Никто не написал, в смысле вскрылось? Какое, что могло бы вскрыться? У меня все окей. Какие-то такие разговоры, вы что такое? Нет,
2: так все... мне кажется, с тех пор ничего не поменялось. Как разослать, ну, вот нашим, да, друзьям все.
3: У вас все вскрылось, передайте 6 цифр госуслуг.
1: Да-да-да. Я правильно понимаю, что у нас вот, мы должны об этом сказать, Андрей Алексеевич, у нас же на самом деле получается вот эта та самая палка о двух концах. Действительно, госуслуги — это очень хорошая продвинутая история. Ты действительно можешь, находясь дома, значит, с помощью цифровой подписи совершать сделки, даже с недвижимостью. Ты можешь с помощью...
2: Жениться, замуж выйти.
1: Жениться, замуж выйти, развестись, опять же.
2: Вот.
1: Ты можешь и так далее, и так далее. То есть вот эта вся возможность, что называется, не вставая с места, не ходя, не подписывая ничего лично, все это сделать, имеет обратную историю. Именно вот эту. То есть теперь это надо защищать каким-то образом, да? И всегда эти удобства, с одной стороны, будут, соответственно, как-то отражаться на нас с понижением безопасности в другой стороне. Правильно?
3: Есть известный факт в области безопасности, что безопасность и удобство – это вещи противоположные. Вот чем более безопасно, тем чаще всего это менее удобно. Чем более удобно, тем это менее безопасно. Как с паролями. Нам удобно запомнить один пароль, там 1, 2, 3, 4, 5, использовать на всех сайтах везде. Но это будет совершенно небезопасно. Это категорически никому не советую. Очень безопасно придумать случайные пароли, абсолютно случайный набор символов, не менее 20 символов использовать на каждом сайте, которым пользуетесь, отдельно, нигде их не хранить, только запоминать. Очень
2: палиндромы
3: безопасно.
2: Хорошо. Ежу да, хуже.
1: Запасом... Слушай, ну палиндрома потом но, вспомнишь не, какой, какой-то конкретный.
2: Ежу что?
1: Нет, ежу лучше.
3: Баланс. Всегда баланс. То есть, между, то есть когда госуслуги, например, ну вот, как уже говорилось до этого, введите самозапрет на кредиты. Не сильно вам помешает, если захотите оформить кредит, ну там 2-3 дня подождать можно, а мошенникам помешает.
1: Да, кстати, надо сказать об этом тоже, что сейчас сделана система очень хорошая. Вот я, кстати, про это узнал буквально позавчера. Если вы, например, поставили запрет на сделку с недвижимостью, и этот запрет даже вы сами хотите снять, то есть так называемый период охлаждения 2-3 дня. То есть ты снимаешь, ты подаешь заявление, но в течение 2-3 дней запрет не снимается. Он снимается через 2-3 дня. Это сделано специально для того, что если этот запрет хочешь снять не ты, чтобы у тебя был вот этот вот лаг в 2-3 дня, когда ты прибежишь в этот же МФЦ и, заметив что-то, что идет не так, попытаешься вопрос решить. Так что, в принципе, ну вот да, что называется.
2: А, Андрей Алексеевич, а вот скажите, пожалуйста, основные тогда, давайте еще раз ну, напомним нашим слушателям разного возраста, потому что я недавно была тоже там в МФЦ, что-то металась там, ну, а люди взрослого возраста такого, осознанного вроде бы как, они вообще владеют этой... этой психологией, системой сама. За, вот
1: системой психологической защиты, да,
2: да, да, да, да, да.
3: Ну, как всегда, кто-то владеет. Опять же, есть очень много людей, которые считают, что им владеют, на самом деле совсем не владеют.
2: Ага.
3: Обманывают всех. То есть говорить о том, что там
2: то есть сразу
3: подверженность мошенничеству связана, там, не знаю, с уровнем интеллекта, тоже неправильно. Обманывают и там великих ученых, и обманывают и там простых рабочих. Всех обманывают. Это не связано, на самом деле, в меньшей степени связано с возрастом. То есть количество атак, например, на пожилых людей сейчас успешно сократилось, просто потому что несчастные пожилые люди абсолютно запуганы.
2: И они просто не берут трубки и вообще не начинают даже разговор.
3: Да, да, да. Их настолько все запугали, настолько там дети, внуки говорят, ни в коем случае, никогда, никому. Им правда начинают, там, не знаю, звонят из поликлиники, узнать, как у них дела. Пожилые люди их посылают на три буквы, отказываются говорить. Слушай, и есть такая, ну, не то что проблема, но есть такая особенность в новой действительности. Дети, у детей особо нечего воровать. Поэтому сам сейчас вот самая подверженная атака группа – это люди среднего возраста, которые искренне уверены в своих силах, искренне уверены, что они-то понимают, что какие мошенники. И вот их-то как раз обманывают.
1: Да,
3: поэтому
1: ну...
3: вот думать о том, что ты-то всем готов, неправильно.
1: Говоря вообще вашим же языком, Андрей Алексеевич, получается, что сам телефон... как средство для удобства, да, то есть он же когда-то был изобретен, средство, чтобы удобно можно было общаться на расстоянии. Вот эти же удобства как бы обратной стороной нам и выходят, да?
3: Ну, ну конечно, по классике. Анонимность, то есть вам кто-то звонит, вы этого человека не видите, лицо его не видите, схватить за руку не можете, даже не знаете, в той же он стране находится, что и вы.
2: То есть даже найти это не могут. А есть специальные отделы вот, криминалистические, вот, в котором вы участвуете или что-то? Есть какие-то антихакеры? То есть есть хакеры такие, которые все себе, а другие, может, вдруг на исправительных работах?
3: Нет, ну, если говорить именно о хакерах, то хакеры бывают белые, черные и серые.
2: Так.
3: Черные – это те, которые ночью всех взламывают. Белые – это добрые хакеры, которые умеют все взламывать, но, по сути, занимаются защитой. Они могут проверить, насколько
2: контрразведка
3: у вас защита
2: организована.
3: Ну, то есть, по сути, да. А серые – это те, которые ночью ломают, а днем защищают.
1: Такой тух-тух-мяу.
3: Тот, кто смотрел фильм «Матрица». Вот, есть, конечно, криминалистический раздел, отделы, все это расследуется, даже ловят мошенников.
2: Да, что?
1: Я
3: проблема в том, что мошенничество часто трансграничное, и это
2: вот
3: все очень сильно
2: затрудняет. Сказали.
3: Ловят исполнителей, но не организаторов. Организаторов тоже ловят, но реже, к сожалению.
1: У меня вопрос такой, Андрей Алексеевич, а вот чисто юридически... Ты позвонил по номеру, который тебе прислали, и таким образом наткнулся на мошенников? Или тебе позвонили? С точки зрения юридической силы это одно и то же? Или когда ты звонишь, это тебе, что называется, отягчающее действие?
3: Ну, это же обман. В любом случае, вас обманули, ввели в заблуждение, и это уже статья. В принципе, доказать, что вы по своей инициативе перевели деньги мошенникам, ну, можно попытаться, и тогда это особо без разницы, вам позвонили или вы позвонили. Ну, потому что это либо это ваше решение перевести деньги, ответственность за нее несете вы, либо это ответственность мошенников, которые вас обманули и вынудили принять это решение. То есть ответственность за него несете не вы.
1: Но вам никто ничего не выдаст, не оплатит и не компенсирует, потому что, ну да, они виноваты, идите их ищите, да, снимайте с них там.
3: Ну, все-таки искать полиция должна, это преступление, это уголовное преступление, поэтому если кого-то обманули, полиция обращаться имеет смысл, даже при том, что полиция, к сожалению, не всегда может найти конкретного преступника и вернуть вам деньги, тем не менее, ну, правильно, если против вас совершено уголовное преступление, правильно обратиться в полицию. И самому искать обидчиков, ну, это как-то дикий запад. У меня пистолет, у тебя пистолет.
1: Да.
3: Так сейчас и не работает.
1: Надо сказать, что вот еще мы буквально минуту осталось про фейки поговорим. Я так понимаю, что ситуация, к нашему счастью, не сильно развивается. То есть вот дипфейк, который там в точности генерирует моих детей, например, которые мне звонят и плачут, что у них что-то случилось прямо по видеосвязи. Ну, видимо, не так это все либо дешево, что это очень дорого делать, да? Либо, с другой стороны, это еще ну, не настолько качественно, чтобы обманывать вот таким способом?
3: Чисто экономический вопрос. Все это делается и происходит. Дипфейки звонят и обманывают. Это прям уже активно развивается сфера. Проблема в цене. Позвонить просто абстрактному человеку. Здравствуйте, вас звонят в службу безопасности всех банков. Просто и дешево. Узнать как немножко информации. Уже чуть дороже, но это тоже делается. Благо эти базы в открытом виде у мошенников встречаются. А вот собрать фотографии, голос, создать дипфейк можно. Но массовой такой атакой пока не стало. Просто потому, что это требует ресурсов и времени. А вот целевые атаки на конкретных там, обеспеченных людей, да, вполне, в полный рост. Есть.
2: В общем, если какой-то тревожный звонок или даже какой-то, наоборот, слишком банальный, да, просто не разговаривай с чужими людьми. Как помните, не открывайте никому дверь. Нас в детстве учили. Мосгаз. Бедные, как они до сих пор страдают. Я никогда не открываю.
1: Ну ты-то вот ладно, я знаю просто про тебя, что ты этим не любишь заниматься. А если люди, например, курьера себе заказали? Вот как, например, быть?
2: А что, там надо коды какие-то?
1: Не-не, там неизвестный номер скажет, я стою, не могу понять, как к вам пройти.
2: Ну ты же помнишь, заказывал ты курьера или нет?
1: Да.
3: А может, цветы кто-то заказал?
1: А может, кто-то цветы тебе заказал?
3: Поклонник.
1: Поклонник, а? Что делать тогда?
2: Да нет, такого это не может быть. Все знают, что я в горшках люблю цветы.
1: В горшках заказал, привезли в горшках тебе. Ой, друзья, ну вот, в общем, короче, с одной стороны у нас удобство, с другой стороны у нас безопасность. Выбирайте, но осторожно, но выбирайте. А Андрею Алексеевичу Чечулину огромное спасибо, что был с нами. А мы двигаемся дальше. Впереди знаешь кто?
2: Кто?
1: Доктор.
2: А, точно, мы будем спрашивать у доктора, как встречать лето уже и детям, и взрослым, и какие меры безопасности уже в этом отношении можем предпринять.
1: Давай.
0: Физики и лирики. Язык очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
4: Так говорит маяк.
0: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска продвигаются к центру Константиновки с трех направлений. Украинские войска также пытаются безуспешно контратаковать в районе Дробышева на Краснолиманском направлении. Об этом в эфире Вести рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
2: Краснолиманское направление. Здесь наши войска наступают в направлении Светогорска. В районе Дробышева мы видим очень серьезные попытки противника контратаковать, однако ситуация остается под нашим контролем. Столкновение также у населенных пунктов Диброва и Ильичевка. В самом Красном Лимане продолжаются ожесточенные городские бои.
0: Пушилин также рассказал, что российские войска перемалывают резервы ВСУ, которые стягиваются край Александровки в Донецкой Народной Республике. Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Владимир Путин поручил Верховному суду России обобщить судебную практику по выплатам на приобретение жилья для детей-сирот. Такое поручение дал глава государства по итогам встречи с представителями муниципальных сообществ, состоявшейся 21 апреля. Глава государства также поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах. При необходимости ответственным лицам нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. Ранее Владимир Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах. Иран и США закладывают возможное соглашение о прекращении войны, пункт, который подразумевает подкрепление сделки резолюции Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, эти 14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что в случае заключения сделки она должна быть оформлена в виде резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы иметь правовую защиту. При этом он подчеркнул, что Тегеран не считает, что резолюция Совета Безопасности ООН гарантированно обеспечит выполнение этого соглашения, поскольку у Тегерана уже был подобный опыт. Отсутствие доверия к Вашингтону и смена позиции США приводит к затягиванию переговоров с Ираном, заявил Багаи. Новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента страны Тамоша Шойока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с главой государства. По его словам, в случае необходимости фракция ТИСА внесет в парламент предложение о внесении поправок в основной закон, чтобы отправить Шойока в отставку. Мадьяр также утверждает, что Шойок не справляется с обязанностями главы государства и в последние годы не препятствовал злоупотреблениям, которые допускало предыдущее правительство Виктора Орбана. В Петербурге родилась первая в России четверняшка с идентичным набором хромосомов, сообщил Смольный. По словам губернатора Александра Беглова, сегодня домой выписываются сразу 4 маленьких петербурженок. Они окрепли и готовы ехать домой. Дети появились на свет 2 апреля и 2 месяца находились под наблюдением петербургских врачей. Роды принимали 32 медика, команда акушеров, анестезиологов и других специалистов. В сообщении Смольного отмечается, что рождение таких девочек – случайность с вероятностью примерно 1 на 17 миллионов. При рождении вес малышек составлял от 1360 до 1640 граммов. Семья получила статус многодетной, ей назначены все положенные выплаты и пособия. Единовременные региональные выплаты уже получены. Семья также встала в очередь на получение земельного участка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков и до 18 тепла. В Москве также будет сухо. Температура воздуха днем от 18 до 20 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером клуба стал бывший наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Защитник Кирилл Адамчук покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошел к концу. По данным российских СМИ, 32-летний хоккеист продолжит карьеру в омском «Авангарде». Анна Калинская и Диана Шнайдер сыграют сегодня в матчах 1/8 финала «Ролан-Гаррос», рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
4: После вылета в воскресенье Андрея Рублева, в 5 сетах уступившего чеху Якубу Меншику, в основной сетке мужского турнира не осталось никого из россиян. А вот у девушек уже пробилась четвертьфинал Мира Андреева, а в понедельник есть возможность дождаться еще двоих. Причем Анну Калинскую, которая будет играть первым запуском, ожидает встреча с другой россиянкой, с прошлого года выступающей за Австрию, Анастасией Потаповой. Обе девушки удивили на нынешнем Ролан-Гаррос. Для Калинской, любящей играть на быстрых покрытиях, это прорыв на грунте, хотя в предыдущем матче с колумбийкой Марией Камилой ссорилась рано. Она в какой-то момент брала медицинский тайм-аут. В этот момент она проигрывала вторую партию 0-6. Но жаркая погода мешала на этом турнире уже очень многим. Потапова же доказала, что вовсе не случайно она прыгнула на 60 строчек вверх за последние месяцы, победив в предыдущей стадии прошлогоднюю чемпионку американку Коко Гофф. У Потаповой получается впечатляющая весна на грунте. Финал Линца, где она проиграла Мире Андреевой. Полуфинал Мадрида. Четвертый круг Рима. И вот теперь Ролан-Гаррос. Оба предыдущих матча в Москве в 2019 году и в Сен-Сенате в 2022 выиграла Калинская. Чуть позже попробуют победить американку Мэдисон Кис и Диана Шнайдер, нынешняя 23-я ракетка мира, которая, впрочем, должна вернуться в 20-ку сильнейших по итогам этого турнира. Для Кис это 4-й четвертьфинал на Ролан-Гаррос, но при этом после своей фантастической победы на Australian Open в начале прошлого года титулов Кис пока больше не завоевывала. Это будет их первая встреча на грунте. До этого девушки играли 3-жды. Во всех 3 матчах сильнее была Мэдисон Кис.
3: Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев проведет следующий бой с экс-претендентом на титул абсолютного бойцовского чемпионата в категории до 93 килограммов американцем Халилом Раундтри-младшим на турнире организации в Абу-Даби, который пройдет 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба UFC. Это противостояние станет главным событием вечера. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем известного дирижера Валерия Гергиева состоится масштабное благотворительное мероприятие, призванное стать главным патриотическим событием года для детей в сфере культуры. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Проект закладывает новую традицию формирования образа события года для молодежи, формата, где высокая культура становится инструментом социальной адаптации и формирования ценностей у подрастающего поколения. «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Мероприятие проходит уже четвертый год. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в большом секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. «Мы стремимся создать для них атмосферу праздника, где искусство помогает верить в чудо», отмечают организаторы. В этом событии объединяются доступность искусства и забота о подрастающем поколении, превращая традиционный концерт в национальный символ поддержки будущего России. «Мы создаем не просто концерт, а мощную волну добрых дел. Наш проект – это возможность и приглашение для меценатов, бизнеса и общественных деятелей по всей стране. Мы на собственном примере показываем, как частная инициатива может и должна перерастать в общенациональную программу. Только объединив усилия, мы сможем изменить мир к лучшему», прокомментировал первый президент автономной некоммерческой организации «Центр реализации социальных проектов «Рыбаки и охотники» Владимир Александрович Резников. Ожидается, что концерт посетят выдающиеся политики и деятели культуры. Цель этого концерта – не просто дать возможность юным зрителям прикоснуться к великому искусству, но и подать пример крупным бизнесменам и выдающимся деятелям культуры, чтобы подобные мероприятия из разовой акции превратились в системную государственную традицию. Организаторы надеются, что забота о детях, нуждающихся в поддержке, станет нормой для всех, у кого есть возможность помочь.

0: Никита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». Доктор, мне только спросить.
1: Доктор, мне только спросить. И сегодня у нас в гостях доктор, врач-травматолог, ортопед, детский ортопед Вера Сергеевна Серова. Вера Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришли. Лето травмоопасный период, так ли это? Или вы начнете с эпиграфа к нашей программе и нашей встрече, то, что вы озвучили?
2: Эпиграф. Да, знаете, какая любимая шутка всех травматологов? У них любимое время года – это весна, потому что сноубордисты и горнолыжники уже закончились, мотоциклисты еще не начались.
1: Да.
2: Лето в этом плане,
3: храни,
2: конечно...
3: Господь всех и тех, и тех.
1: Да, воистину. Храни.
2: Лето, конечно, довольно травматичное время года, где-то в среднем на 1/3 увеличивается количество травм разнообразных, которые летом могут получить люди.
1: Ага.
2: Это связано и с физической активностью повышенной, да? Самокаты, беговелы, велосипеды, различные виды спорта на свежем воздухе.
1: Давайте их перечислим. А какие по вашей такой какой-то, может быть, списку вашему или хит-парад самых травматичных видов спорта среди разных возрастов?
2: Ну, про самокаты, мне кажется, это требуется отдельный эфир.
3: Да, это, ну, это опасно. Причем опасно не только для тех, кто едет на самокате, но и тех, кто встречается им на пути.
2: Это точно.
1: Тогда самокат, ролики, скейтборд. Вот,
3: есть еще страшная вещь. Есть страшная вещь. Скакалка.
1: Не, ну это совсем мы в конце обсудим.
3: Скакалка и подвернул ногу и пошел.
1: Слушай, ну нет, пока мы только передвижные. Почему? С чем обращаются? Что больше всего страдает? Голова? Может,
2: голова,
1: какие-то есть?
2: Голова и конечности. Потому что никто не использует защиту.
1: Вот.
2: Да? Никто не использует защиту. Я вчера каталась на велосипеде. Тоже, к сожалению, без защиты.
1: Ну, хоть
2: потому
1: призналась.
2: Что это было случайное такое событие в моей жизни. Большая часть велосипедистов без шлемов.
1: Значит, шлемы и не такие для красоты реальные, да?
2: Абсолютно, да.
1: Что на руки и на ноги мы можем?
2: Ну, мы можем на руки специальные перчатки для защиты лучезапястных суставов, да, потому что чаще всего, когда мы падаем на лучезапястный сустав, на вытянутую руку, на локотники и на коленники.
1: Ну, это выглядит, конечно, стрёмно, но а куда деваться?
2: Ну, а куда деваться? Гораздо стремнее потом оказаться где-нибудь в больнице с железом внутри.
1: Ну, это вот травмы такого, что основное вы сказали? Это вот мы падаем обычно мы руками, да?
2: Да, лучезапястный сустав, травма
1: плечи. А где он, покажите, объясните его?
2: А вот между кистью и предплечьем. Мы когда падаем на вытянутую руку с упором, да, мы можем сломать вот здесь лучевую кость, называется перелом лучевой кости в типичном месте.
1: Ага.
2: Это инстинктивно, нас же никто не учит падать, и мы падаем.
1: Судя по этим активностям и травмам, это вот лето, это в большей степени молодежь, да, и средний возраст.
2: Ну, если мы берем именно активности на свежем воздухе спортивные, то, конечно. Но есть еще отдельная категория, это огородники, дачники.
1: Так, давайте о них поподробнее.
2: Ну, тут ближе к осени, к августу начинается падение при сборе урожая.
1: То есть пока нам рано, пока они сажают это все.
3: Я знаю, что еще надо сказать обязательно. А те, кто из бабушек любит, например, болгарку, ну, в смысле, пилу вот эту болгарку,
1: тоже, да?
3: Или какие-то самодельные такие, знаешь, есть, они делают, причем сами берут на огромный мотор, навешивают цепь.
1: Не, ну такое даже не
3: знаю. И вот этой цепью они идут косить траву.
1: Да, цепь, косил,
3: цепь отлетает.
1: Ты ТикТок смотришь, что ли, со старухами?
3: Да, да. Цепь отлетает, прости, перебивает им, соответственно, две ноги. Вот, и они потом со ступнями в руках приходят в травмпункт.
1: Ну, это совсем экстремально.
2: Но вообще, это правда про болгарки и различные вот такие инструменты, которые в садоводстве используются. Кроме того, это ожоги. Потому что шашлыки, потому что костры, потому что жидкости для розжига, мангалы, несоблюдение тоже техники.
1: Ну, это,
3: химические ожоги, когда
2: ну,
3: они какие-то. А возьмем кому щелочь, чтобы обработать там что-то и себя обработали.
2: Да, удобрения всякие, вот эти вот выведения всяких сорняков.
1: И что это как влияет на...
2: Ну, это химические, достаточно сильные могут получить ожоги.
1: Ожоги, да.
3: Потому когда бабушка красит забор, она же другое что-то видит.
1: Надо там сойера нанимать. Но я-то предполагала, что для взрослых людей самое тяжелое то, что они, ну, так не особо активничают зимой и весной, а вот потом сгибаясь,
2: да.
1: Поза, мы знаем, как она называется, куда же я по помытому, помните? Вот когда пол моешь, вот так вот.
2: Я прям вообще дачу, ну, нет, я люблю дачу, но вот для пожилых людей, когда начинаются эти вот грядки, это прополка, эти теплицы,
1: мне просто... Ну, так мы же говорим, что активность должна быть физическая.
2: Она должна быть регулярная. То есть не то, что мы в течение года ничего не делаем, а потом у нас начинается удачный сезон.
3: А потом,
2: естественно, здесь наши 35 колени...
3: 35 градусов, а они стоят на этой жаре.
2: Пока колени и поясницы скажут все привет. То есть основной профилактикой вообще травматизма любого, в любое время года у пожилых людей является регулярная физическая активность. Да, поддерживать регулярно физическую активность. И тогда...
1: Ну, например, что это? Это просто походы пешие.
2: Да, вот скандинавская. Сейчас, на самом деле, вот эти центры долголетия в Москве, они очень классные. Там есть и занятия специальные.
1: Ну, Москва-то да. слушать не только.
2: Это да, к сожалению, в этом смысле.
1: Просто ходим.
2: Просто ходьба хотя бы.
1: Километр?
2: Да.
1: Полтора.
2: Километр, полтора, сколько можно,
1: сколько получится, да. То есть вот это главное. Ну и нужно ли тестировать себя на какие-то витамины, которые... Все говорят, что это чушь собачья, но периодически, если какого-то не хватает, то и хрупкость костей. Почему все сыпятся с шейкой бедра?
2: Потому что после определенного гормонального периода...
1: И мужчин, и женщин.
2: У женщин более выражено.
3: Ну, просто более резкий, а у мужчин тоже самое.
2: Мужчины реже. Бывают у них другие причины, там алкоголизм, допустим, прием каких-то лекарственных препаратов, ну, так, чтобы именно вот тяжелый остеопороз. У женщин, к сожалению, это гормонзависимая история, поэтому в менопаузе необходимо...
1: После 45 или 50?
2: Ну, после 50, да. После 50. Контролировать уровень кальция, витамина D, делать денситометрию.
1: А это что?
2: Это измерение минеральной плотности костной ткани.
1: Нужно, если, точно,
2: а как ее делают? Это специальный рентгеновский аппарат, измеряет плотность костной ткани или позвоночника, либо шейки бедра.
1: Ну я запишу.
2: И на основании специального показателя мы можем определить, норма это остеопения, то есть сниженная ли костная масса, либо уже остеопороз, что является заболеванием, которое требует лечения. Подбора специальных препаратов, которые будут восстанавливать и костную массу, и профилактировать вот эти переломы.
1: Через пару минут мы вернемся вновь.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде для держателей карты забота с сегодняшнего дня вводят новые льготы на проезд в общественном транспорте. На дачный сезон до 1 октября появятся безлимитные проездные на месяц и на сутки, а также скидка на разовую поездку. В автобусах ПТП-1 она составит 7 рублей, проезд обойдется в 37 рублей. Также можно будет оформить единый безлимитный проездной на один день за 200 рублей. При этом стоимость месячного проездного останется прежней, но количество поездок по нему станет неограниченным. Сегодня в Череповце пройдет масштабный детский фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Праздник состоится в Ледовом дворце. В программе выступления лучших спортсменов Вологодской области, показательные номера по боевым искусствам и концерты творческих коллективов города. Для зрителей также выступят артисты цирка и актеры театра для детей и молодежи. Завершит фестиваль концерт группы «5 утра». Начало в 15 часов. Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето русского севера». Сегодня 1 июня, в День защиты детей, Вологда станет площадкой большого семейного праздника – фестиваля «Движение первых». На Кремлевской площади в 2 часа дня начнут работу десятки интерактивных зон для детей и подростков, спортивные и творческие площадки, мастер-классы, настольные игры. В программе детская финансовая ярмарка, театрализованное представление «Русская сказка», гала-концерт, выступления молодежных коллективов. Завершится праздник большим концертом. Организаторы отмечают, фестиваль объединяет детей, родителей и педагогов, помогает раскрывать таланты и пробовать себя в новых направлениях. Площадки праздника также будут работать в районах области. В Вологде сегодня начинается новый сезон проекта «Город детства» в рамках программы «Лето русского севера». Уже с 1 июня в городе начинают работу 20 игровых площадок в разных микрорайонах. Они будут открыты по будням с 10 утра до часу дня. Первая неделя посвящена дружбе. Для детей подготовлены игры на знакомство, командные активности и развивающие программы. В течение лета участников ждут тематические недели, приуроченные государственным праздникам, истории страны и Дню города. Проект традиционно объединяет тысячи юных вологжан. Череповце прошел семейный фестиваль «Святая Троица». Праздник организовали на площади у храма Афанасия и Феодосия Череповецких. Для гостей выступили творческие коллективы города, работали интерактивные площадки и мастер-классы по народному творчеству. Как отмечают организаторы, фестиваль объединил череповчан разных поколений и стал частью большой программы компании «Фосагра» по поддержке культурных и духовных инициатив. В Вологде 10 июня открывается музей традиционной культуры Китая. Новое культурное пространство разместится в здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира. В экспозиции представят традиционную китайскую живопись, каллиграфию, керамику и другие редкие экспонаты. Часть коллекции уже доставлены из провинции Шэньси. На открытии ожидается делегация Китайской Народной Республики. По словам организаторов, проект будет иметь международное значение. В Вологде строят новую автомобильную газораспределительную компрессорную станцию. Она появится в районе Старокирилловского шоссе. Заправляться здесь смогут автобусы, такси, газели и другой транспорт на газомоторном топливе, как метаном, так и пропан-бутаном. Сейчас площадка подготовлена под фундамент, в ближайшее время начнется его заливка. Завершить строительство планируют осенью. Это будет вторая подобная станция в Вологде. Проект получил статус приоритетного и, как отмечают в администрации, поможет развитию городской инфраструктуры и транспортной системы. В Череповце с сегодняшнего дня частично ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Максима Горького. Там начинается очередной этап ремонта трамвайных путей. Ограничения продлятся неделю. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Изменения коснутся и общественного транспорта. Временно скорректируют маршруты автобусов номер 3, 7 и 18. В городской администрации отмечают, работы необходимы для безопасного и качественного обновления рельсового полотна.
5: Спорта.
4: Боец Федор Емельяненко приедет в Вологду на открытие международного фестиваля боевых искусств на Кубок губернатора. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда и соберут около 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки по ушу, боевому самбо и показательные выступления. В первый день также запланированы творческие номера. Фестиваль станет частью международного спортивного сотрудничества региона с Китаем. Футболисты Череповца одержали домашнюю победу в матче второй лиги Б. На своем поле желто-черные с минимальным счетом 1-0 обыграли калининградскую «Балтику-2». Одного из лидеров турнира. Единственный мяч на 38-й минуте забил Эльнур Халыгов, точно пробив с острого угла. Во втором тайме соперники имели шансы изменить счет, но матч так и завершился в пользу хозяев. В концовке встречи арбитру пришлось успокоить эмоции на поле. Эта победа стала важной для череповецкой команды в текущем сезоне.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 15 градусов тепла. В Вологде возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и госуслуг, в период ограничения работы интернета, сообщается на сайте Кремля. Также президент поручил Кабмину и Росатому утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора и рассмотреть вопрос о создании консорциумов с дружественными государствами для развития трансарктического коридора, сообщает пресс-служба Кремля. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для российских импортеров запускается национальная система подтверждения ожидания товара, сокращенно СПОТ.
3: Система вводится для защиты честного бизнеса, потому что честный бизнес, белый бизнес не в состоянии конкурировать с бизнесом, когда товары ввозятся в серую или уж тем более в черную. Но и немаловажный эффект от системы подтверждения ожидания товара – это, конечно, эффект в виде защиты наших граждан от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции.
1: Между тем, как сообщает Россельхознадзор, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию, со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших проверку до урегулирования сложившейся ситуации. Рыбная продукция двух допущенных к работе заводов будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, уточнили в ведомстве. Как ранее сообщал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба выявляла поставки неконтролируемой продукции, часть которой могла быть не армянского происхождения. Форель из горных рек Армении никак не может быть похожа на норвежскую, говорил он. С начала конфликта США и Израилем в феврале иранские военные нанесли ущерб по меньшей мере 20 американским военным объектам, сообщила корпорация BBC, журналисты которой изучили спутниковые снимки и видеозаписи. В публикации говорится, что Иран нанес удары по американским объектам в 8 странах Ближнего Востока – Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне и Омане. По мнению некоторых аналитиков, удары были нанесены по 28 американским объектам в этих странах. В частности, Иран вывел из строя 3 батареи противоракетной обороны ТААТ на авиабазах в Эмиратах и Иордании. Кроме того, Тегеран нанес серьезный ущерб американским самолетам-заправщикам и самолетам-разведчикам Саудовской Аравии. А власти Люблина на востоке Польши распорядились снять флаг Украины со здания городской ратуши, где он висел последние 4 года. Об этом сообщают местные интернет-порталы. Вслед за другими польскими городами мы приняли решение снять украинский флаг со здания Люблинской ратуши, заявили городские власти. Там также отметили, что разделяют критическую позицию Министерства иностранных дел Польши и посольства Польши в Киеве в отношении решения Зеленского присвоить воинскому подразделению название имени героев УПА. Решение вывесить на здании ратуши помимо флагов Польши и Евросоюза еще и флаг Украины принял в 2022 году тогдашний мэр Люблина Жук. Россия откроет дипломатические представительства на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом рассказал ТАСС, директор департамента по делам государств Африки МИД России Анатолий Башкин. В ближайшее время в указанных странах физически начнут функционировать российские посольства, заключил директор департамента МИД. Североатлантический циклон, под влиянием которого сегодня будет столица, постепенно уйдет дальше на восток. В Москве первый летний день, как и последний весенний, пока отметится облачной погодой и небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение первого летнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над полярным Уралом, но он постепенно будет уходить дальше на восток, и одновременно будет уже сказываться влияние и восточной периферии антициклона, который наступает с запада. Поэтому в Москве сегодня облачно, с прояснениями, без существенных осадков, хотя по столичному региону местами может брызнуть еще небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8.

0: Зой. Непрекращающиеся дожди в Краснодаре привели к повышению уровня воды в реке Кубань. Вода подошла к ЖК «Адмирал» на Кубанской набережной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов, днем в городе от 21 до 23 градусов. В Москве завтра переменная облачность без осадков, предстоящую ночь в городе до 11 тепла. Днем по российской столице столбики термометров могут подняться до 19-21 градуса.

0: Скорая музыкальная помощь.
1: Это Витус, между прочим.
2: Скорая музыкальная помощь и наш постоянный ведущий. Что,
1: да,
2: Витус?
1: Да, с помощью Суна вот это вот напел нам.
2: Да? Угу. Как круто. Оказывается, работает. Я думала, это какой-то из Флоренции.
1: Нет!
2: Вот этот, которых лишали достоинства мужского. И потом они пели до старости такими голосами.
1: Да.
2: А сейчас уточним у нашей гости.

0: точнее, соведущий. У нас с нами пианистка, кандидат искусствоведения, автор телеграм-канала «Музыка для всех» Юлия Казанцева. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, рада вас слышать.
0: А правда же музыкальная история какая жестокая? Как они детей-то калечили, мальчиков? Как-нибудь надо сделать
1: передачу. Вот как раз, да. В День защиты детей.
0: Это особенно актуально. Ну, сегодня мы детский уголок решили открыть песнями, которые, на ваш эстетический экспертный взгляд, считаются неким отсылом к детству, да, каким-то детским переживаниям или детям.
2: Да вот именно что отсылу, потому что, ну, давайте честно скажем, а современные классики, точнее так, классики тех лет, которые ныне считаются уже классиками современными, а эти классики, они не это самое, не писали ведь специально для детей? Или были все-таки какие-то попытки?
1: А вот и писали, вот понимаете, в чем дело-то? Да, и сегодня у нас как раз я так собрала самые красивые именно детские произведения, потому что, это, знаешь, как в литературе. Uh-huh. Есть серьезная литература, а детям-то что читать? Вот в какой-то момент и композиторы так решили, что а детям-то что играть? Uh-huh. Поэтому... Вот действительно хорошие детские произведения, они чем замечательны, что их и взрослым очень даже здорово слушать. А знаешь, как иногда перечитывает там Нарнию, или там кто Хоббита перечитывает, кто Нарнию во взрослом возрасте. Mm-hmm. С огромным удовольствием вот так можно и переслушивать там детский альбом Чайковского. Это не просто качественная музыка, это очень глубокая, философская. Вот мы, знаешь, когда... Вспоминаешь детство,
2: Детство, помогает. Вы сказали, Юлия, я же вдруг меня ошарашило. Я же Чайковского куклу-то играл эту. И причем играл сломанную куклу я играл. Я вспомнил. И давайте мы, может, Чайковского эту куклу-то новую поставим. Потому что новая это. Я помню, что я играл сломанную, она такая была грустная. Тринг-гонг-грин. Там что-то там плакали все. Ну, плакали и то, как я играю, конечно, но и заодно и за куклу. Давай Чайковского послушаем.
1: Я небольшой только комментарий. Давай послушаем.
2: Давай сначала комментарий, давай, чтобы мы прониклись потом.
1: Сначала комментарий. Ладно. Петр Ильич Чайковский, такой внутри цикла детский альбом, сделал мини-цикл сюжетный про куклу. Угу. Там, значит, кукла болеет, кукла умирает, похороны куклы называется так пьеса, угу. Как траурный марш, и новая кукла. Вот так мы сейчас увидим в любом издании, вот в таком порядке. То есть оптимистично. Похоронили куклу, и вот новая, вот мы будем слушать новую куклу, такая радостная пьеса. А у Чайковского все не так. Чайковский пишет: новая кукла, болезнь куклы и похороны. Вот у него так все жестко и по-взрослому. А издатели решили, что
2: надо
1: для детской
2: дать
1: психики
2: надежду.
1: Это нехорошо. И дали надежду.
0: Ну,
1: так что давай новую куклу.
0: Новая кукла.

0: Не, похороны куклы круче. Простите меня за мой жаргон.
1: Там такой драматизм.
0: Нет, у нас похороны.
1: А мы сейчас качнем до конца
2: программы. У нас другое у нас там сейчас будет. Я выбрала такое в основном светлое, знаешь. Чайковский, когда писал альбом, он его посвятил своему любимому племяннику. У Чайковского детей не было, как вы знаете. Uh-huh. И Чайковский ориентировался на другой пример. Чайковский вообще любил музыку Шумана, Роберта Шумана. Роберт Шуман чуть постарше, тоже композитор 19 века, но постарше. И вот у Шумана, в отличие от Чайковского, было 8 детей. И он писал довольно много у него детской музыки. Но что самое симпатичное в истории Шумана? У него был такой период, когда он еще только ухаживал за своей будущей женой, вот любовь такая возвышенная, и они мечтали, что вот они поженятся, у них будут дети, и в этих мечтаниях Шуман, да, 8 штук, как раз Шуман и пишет детские циклы, как, знаешь, образ будущей идеалистической семейной жизни. И потом оказалось, что все не так идеалистично в семейной жизни, как они представляли себе, конечно же. И поэтому, когда я слушаю вот этот цикл Шумана «Детские сцены», ты понимаешь, вот где реальность, а вот где те мечты, которые до свадьбы, вот все вот так вот, никто не болеет, да, никто не ругается, вот все такие идеальные. То есть это идеальная картина детства и семейной жизни. Очень красиво.
1: Давайте
2: Шуман послушаем. Это Шуман «Детские сцены».

0: Ну, детские сцены Шумана, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Не знаю, не знаю. Давай, мы скачали что? Похороны куклы. Вот давайте послушаем действительно шедевр.
2: Кумир превзошел учитель, наоборот, ученик учителя.
0: Ученик, я думаю, что превзошел. Петр Ильич, похороны куклы.
1: Давайте. Нет, это не похороны.
0: Это не похороны.
1: Это какие-то веселые. Похороны.
0: Это похороны плохой куклы.
1: Нет.
2: Стича. Вот это оно?
1: Вот. Да.
0: Ну, хорошо.
2: Похоже, а давай еще послушаем. Может, это не обязательно кукле подойдет.
0: Всем подходит, проверь мне.
2: Ну, когда с детством прощаешься, наверное, это можешь заводить. На выпускной.
0: Прощание с куклами. С выпускными.
2: Вообще, в моем детстве, конечно, вот я помню, самые трагичные были. Кукол никто не хранил. Хомяков каждый год. Черепах и попугаев. Потому что родители покупали эту живность.
0: Хомяки, они разве...
2: Они живут два года максимум.
0: Два года максимум?
2: Да, поэтому это прекрасно, идеально.
0: Не знаю, мы один раз с папой белку сбили, я похоронил ее, пошел. И, в общем, на этом все закончилось. Без Чайковского, так, в тишине.
2: Детство такой странный период жизни.
0: В тишине. Да, но вот смотри, я все-таки Юлии настаиваю, что давайте мы рейтинг составим. И так. Шуман пока занимает уверенное второе место, Петр Ильич первое занимает. Но у нас еще есть варианты.
1: Ох уж эти конкурсы.
0: Дебюсси, Равель и Иоганн Себастьянович, правильно?
1: Да, Иоганн Себастьян Бах, конечно же, потому что с него все и началось. У Баха он тут рекордсмен, у него 20 детей было.
0: 20 детей?
1: Тут я всегда Митрофанова, прошу притормозить и визуализировать.
0: 20 детей у человека?
1: Да.
2: Слушай, ну в современности трое это к 20 приравнивается.
0: То есть ты думаешь, что они их рожали и выпускали в поле, что ли как? То есть?
2: Ну как 20?
0: Ну как, вот 20?
2: Ну просто...
0: Ты назови мне сейчас 20.
2: Ну дети появляются 20... после
0: Хорошо.
2: Определенного процесса.
0: Ну?
2: Ну. Значит, вот.
0: 20. То есть давай ты вот назови 20 имен сейчас мне. Просто 20 имен назови. Да ты заколебешься, я тебе сейчас скажу. Потому что не хватит.
1: А там, кстати, было просто.
0: Как?
1: Бах часто называл сыновей Иоанн, в честь себя, Иоганн,
0: да.
1: Себастьян Бах. Иоганн. Вот у него много детей Иоганнов. Даже девочка была Иоганна.
0: Да,
1: у них
0: девочка.
1: Была традиция. Так что
0: вопросов... одного Иоганна от другого Иоганна как отличали?
2: Ну как?
0: В госуслугах у них как
1: было? А
0: там
1: же у них по два... По два имени. Да, Иоганн Себастьян Бах. Да. Там Иоганн Кристиан. Сын. Иоганн Кристоф,
2: да,
1: сын. Иоганн Готлиб. Вот. И они начали делать детей, Баху было 22 года. А последний сын родился, ему было 50. То есть просто вот планомерно. Главное,
2: одна
1: вот
2: и та же жена, извините за такую подробность, из караванной
0: Три.
2: Истории.
0: Ну, с ума сошла, 20 детей.
2: Я тоже удивилась.
0: Нет, давай, там был у нее конвейер, был три жены, все правильно. Ух, и вот
1: две.
0: Все-таки
2: вот
0: две.
2: Когда такие подробности о музыкантах узнаешь, вот их воспринимаешь уже не просто как картина в кабинете музыки, а правда реальным человеком, и любовь усиливается.
1: Конечно, вот в этом моя философия, что нужно знакомиться как с людьми. Вот просто факт, сколько человек, детей у Баха, уже иначе слушаешь.
0: Абсолютно.
1: И, конечно... Да, иначе слушаешь его... У него целый пласт детской музыки.
2: Ну,
1: он был
2: очень
1: ответственный родитель. И он хотел, чтобы у его детей было все самое лучшее. Он их сам учил музыке. Он всех детей своих учил музыке. И многие стали прекрасными музыкантами, успешными композиторами. То есть он был гениальный педагог, плюс ко всему. И он написал целый, как бы, такую методичку вот с самого раннего уровня и до высших ступеней мастерства планомерно вот там те же маленькие прелюдии, инвенции, вот все, вот знаешь, вот такой целый система. Поэтому давай инвенцию Баха, то есть это то, что он писал для своих детей.
0: Для своих детей.

0: профессионал.
1: Вот видишь, коротенькое произведение. А знаешь, почему коротенькое? 20 детей, ты каждому что, длинную будешь писать, что
0: ли? Ну, это да, но с 18 стороны, вот я у Юли Казанцевой, нашей гости, эксперта, музыковеда, хочу спросить. А раньше, давным-давно, до 20 века, середины 20 века, дети не воспринимались как дети, они были маленькие и взрослые. Поэтому здесь очень-очень серьезный, наверное, философский подход и такой антропологический. Как вообще вы, музыковеды, к этому относитесь? Потому что сейчас я вот попросила найти Эннио Морриконе, он для меня современный классик. И я с детства помню фильм «Как заканчивается профессионал», и для меня он почище Бака бывал. Бывало. Но вот здесь как мы к детству трактуем?
2: Бах действительно пишет для своих детей не малышовую музыку, а самую серьезную, ну просто маленькую. То есть вот все как у взрослых, но в более компактном размере. То есть точно такая же музыка, только на 12 страницах, вот для взрослых, а тут на 2 странички.
0: И ребенок мог сам это наиграть, ну когда учился музыке.
2: Это не важно. То есть то, что мы сейчас услышали, это не самое начало. То есть это, ну, примерно там к 10 годам. Если ты начинаешь там, в 5 лет, да, то есть, собственно, вот ты к 10 годам уже вот так играешь.
0: Это именно детский сборник.
1: Не очень сложно. Вот это очень сложно.
0: Ну-ка. Ну, тут... И там еще ногами же надо.
1: Ногами нажимать. Еще надо.
2: Не, тут ног нет, это на клавесине.
0: А, клавесин просто.
2: Там без педалей, да, только руками.
0: А, на клавесине нет
1: педалей? Тут и руки тоже сломать можно, это вот это играть, и тебе все же тяжело.
0: Да, восхитительно. Да, что у нас осталось? Дебюсси, Клод и Равель.
2: И Равель. Да, два конкурента, два французских композитора, Дебюсси и Равель. У Равеля есть очаровательный цикл, называется «Матушка Гусыня». Вот те самые сказки Шарля Перро, да, сборник французских сказок, который он обработал, и знакомые всем с детства сказки, там «Спящая красавица» и так далее, вот это как бы музыкальный их портрет, очень поэтичный, такой, знаешь, французский. Предлагаю как раз «Спящую красавицу» послушать. Она называется «Паванна». Спящей красавицы Равеля.

0: хорошая колыбельная, я бы сказал, да? Молодец, Равель. Музыкально, и знаешь, Юль, мне кажется, здесь вот все-таки и мелодично, то есть прослеживается какая-то мелодия, которую можно, простить за выражение, насвистеть.
1: Ну, так.
0: есть вот эта мелодика. А когда все-таки есть мелодия, то это какой-то претензия на хит. Я ничего против Баха сказать не хочу, но там у него сплошные математические развлечения были. Ну, вот если мы слушали предыдущую инвенцию.
1: Ну, это пример такой. У Баха есть мелодия, просто это другая.
0: Пам-парабам-парабам-парабам. Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да- Дебюсси. Да. Это вот прям снег, да, прям танцует.
2: Это фильмы очень часто, пьес, да, это, очень, по-моему, очень кинематографичная музыка. Давайте ее сразу начнем слушать, чтобы успеть.
1: Давай.
2: Ну, ты говори прям так чуть-чуть, или потом.
1: Дебюсси написал это для своей дочки, для любимой единственной дочери, с большой любовью написанный цикл.

0: метель прям, слышишь? Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык.
1: Тополиный пух.
0: Нет, слышу. Жара июль, ты путаешь.
1: Метель из пуха.
0: Вот, снежок упал. Надо нашим отдать, пусть погоду читают на этой музыке. Очень красиво.
1: Юлька, большое тебе спасибо. В день детей, наших детей мы оберегаем, любим. И чужим детям тоже. Хотя, может, чужих детей не бывает. Они все наши общие, планетарные.
0: Да, друзья. И несмотря на то, что снег танцует у Дебюсси, давайте не забывать, что наступает, по крайней мере, в Москве все-таки лето. Больше 20 градусов по Цельсию.
1: Прекрасный Дебюсси. Мы к вам вернемся. Спасибо. Спасибо всем.

0: музыкальная помощь.
1: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
2: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
3: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Поручение президента Владимира Путина правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях в интернете идет в русле совершенствования белых списков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Эта работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду, с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках. И их работа была гарантирована.
0: Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была также направлена поздравительная телеграмма. Владимир Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на госуслугах с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей. Семья постоянно проживает в России, а средний доход на человека не выше 1,5 регионального прожиточного минимума. За прошлый год уплачен НДФЛ и нет задолженности по алиментам. Размер выплаты – это разница между физически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выдачу с 1 июня по 30 сентября. Из Санкт-Петербурга в Москву сегодня вылетел первый рейс с биометрической проверкой. Пилотный проект запустили пока только на одном маршруте. Для автоматической идентификации в терминалах Шереметьево и Пулково установлены специальные турникеты. С этого дня пассажиры могут вдвое сократить время предполетных процедур, сдать багаж, пройти регистрацию и даже сесть в самолет без паспорта можно. Как отметил министр транспорта России Андрей Никитин, достаточно одного лишь взгляда в камеру.
3: Стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Поэтому, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной.
0: Использование биометрических данных станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать – паспорт или биометрические данные. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрических данных необходимо иметь при себе паспорт. Курортный сезон стартует 1 июня в Крыму и Краснодарском крае. По сообщениям властей, регионы полностью готовы к приему туристов, а эксперты отмечают, что турпоток в этом сезоне может снова заметно вырасти, о чем свидетельствует уже наблюдающийся спрос. В общей сложности к сезону готовы 360 пляжей на побережье двух морей, тогда как в прошлом году их было 351. Регион практически каждый год бьет рекорды по турпотоку. Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, в прошлом году поток вырос на 15% и составил почти 7 миллионов туристов. В этом году власти прогнозируют не меньший показатель.
1: Новости спорта.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису в эти минуты россиянка Анна Калинская играет с представительницей Австрии. Анастасия Потапова идет первый сет, и впереди пока представительница Австрии 3-1. Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы, отметив, что результаты турнира доказывают, что российская Российская художественная гимнастика остается в числе сильнейших в мире. В Болгарии, напомню, завершился чемпионат Европы. Россияне, выступающие с флагом и гимном, заняли первое место по количеству завоеванных медалей. В активе команды 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Это событие имеет большое значение для всего отечественного спорта. Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться. Уверена, впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости. Приводит слова Кабаева из сайта Академии «Небесная грация». Победитель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» расторг контракты с 10 хоккеистами, но при этом подпишет с ними новые контракты с понижением зарплаты. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
5: История, на первый взгляд, громкая, но при этом уже встречавшаяся прошлым летом в предыдущей межсезонье. Клуб расторгает контракты со своими игроками, но при этом подписывает с ними новые соглашения с понижением зарплаты. Этот нюанс связан с необходимостью уложиться в потолок зарплат, объяснил инсайдер «Спортэкспресса» Артур Хайрулин. Переподписывать контракты в КХЛ с понижением можно, но в потолок будет идти прежняя зарплата. А вот если расторгнуть контракты, подписать новые, как со свободным агентом, то проблем нет. Потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ составит 1 миллиард рублей. По сведениям пресс-службы КХЛ, соглашение расторгнуто с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рошином Рафиковым, Андреем Сергеевым, нападающим Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным и Максимом Шелуновым. Тем временем изменения произошли во главе хабаровского «Амура». На должность генерального менеджера назначен Никита Тачицкий, который сменил на этом посту Олега Филимонова. 34-летний Тачицкий, в свое время провевший в качестве игрока 431 матч в КХЛ, на протяжении двух последних сезонов занимал должность заместителя генерального менеджера. При этом белорусский тренер Александр Андреевский остается на посту главного тренера «Амура». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря прошлого года. По итогам прошлого сезона «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.
4: Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» хочет взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Сикеле Барка, сообщает местная пресса. По данным источников, сам Барка желает вернуться в «Индепендиенте», за который уже выступал с 15 по 17 год. При этом аргентинец готов продлить контракт со «Спартаком» в качестве жеста доброй воли и вернуться в Москву через год. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колсова.
1: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Прощение части долга. Когда и как просить? В ответ у нас есть реальный пример. История женщины, которая одна воспитывает двоих детей и работает учительницей начальных классов. Взяв по необходимости потребительский кредит в банке, она не смогла его выплатить. Просроченный долг попал к коллекторам. В итоге было предложено прощение части долга. Как коллекторам могут помочь в погашении долга, мы спросили Антона Дмитракова, генерального директора профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, скажите, можно ли договориться о реструктуризации долга с коллекторами?
6: Можно и нужно. Человек попадает в долговую ситуацию не просто так. Значит, наступили определенные обстоятельства. Ухудшилось материальное положение, возникли проблемы на работе или в семье. Взыскатель прекрасно это понимает. И прекрасно понимает, что возвращать долг на прежних условиях невозможно. И необходима реструктуризация с учетом текущего положения вещей. Ведь современный коллектор – это не только взыскатель. Он прежде всего консультант, который окажет вам профессиональную помощь. Ведь если человек болеет, то он не идет за помощью, например, к слесарю. Он идет к врачу. Так и в ситуации с долгом. Надо обращаться к профессионалу, который обязательно поможет. Поэтому не просто можно, а нужно рассказывать коллектору о своих проблемах и искать совместное решение.
1: Может ли должник рассчитывать на то, что коллекторы предложат индивидуальные условия погашения долга?
6: Опять-таки может. Самое главное – вместе с консультантом проанализировать свои возможности, чтобы сформировать такой размер платежа, который не мешал бы нормальной повседневной жизни. Покупкам, подаркам для детей, поездкам в отпуск. Непосильное долговое бремя мешает жить, лишает человека оптимизма, служит причиной стрессов и семейных проблем. А наша задача – совместно устранить эту проблему и оставить ее в прошлом навсегда. И поверьте, это не сказка, это реальность работы профессиональных коллекторов.
1: И помните главное правило. Решение почти всегда можно найти, если обсуждать условия.

0: продолжаем, друзья.
1: Продолжаем программу физики и лирики.
0: У нас исследования, но лирические все-таки я бы их назвал. Почему новички переоценивают себя? Кому обратиться, как к человеку, который занимается поведенческой экономикой? Да? Преподаватель высшей школы экономики Андрей Денисович Ворчик у нас в гостях. Андрей Денисович, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день, друзья.
0: Так,
1: поведенческая психология. Угу. В трех словах.
3: Все-таки экономика. Поведенческая экономика, но это действительно на стыке между экономикой и психологией, такая вот междисциплинарная область, о том, как люди принимают решения, что они при этом испытывают и как наша рациональность сочетается со всякими психологическими искажениями, тонкостями и
1: то
3: так далее.
1: То есть это новое какое-то, да, междисциплинарное
3: учение? Это экономика такая, как бы более реалистичная, что ли, когда мы смотрим правде в глаза и говорим, что мы не только там анализируем все выгоды и издержки, да, когда решение принимаем, но и там нас куда-то просто несет, нас там к чему-то влечет или чего-то мы боимся, да, то есть вот
0: то
3: такие...
0: То есть, переходя к теме, почему новички переоценивают себя, это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой. Мы такие пришли, и вот по идее получается, что мы будем много ошибок совершать, да, и можем даже прогореть.
3: Скорее всего, да. Да, это как раз это отличный пример, где это работает. То есть вот люди, которые приходят на биржу, думая, что они понимают, как она работает, да, скорее всего, они становятся теми людьми, на ком зарабатывают настоящие профессионалы, вот такие матерые игроки.
0: С чем это связано? С какой-то ощущением игры? С ощущением, что вот-вот сейчас все получится? Или что? Почему? Где здесь профессионализм? Он же ведь рождается в процессе обучения. Тут вроде как бы обучения-то никакого нет, уже практика. Практика сплошная, нет?
3: Все так, да, и обычно в начале, когда нету никакого опыта, то, естественно, вот с экспертизой плохо, но при этом может быть, вот что самое поразительное, все равно может быть высокий уровень уверенности. То есть мне может казаться, что я в чем-то разбираюсь, потому что на самом деле я не представляю, сколько там реально всего вот надо знать, чтобы разбираться, допустим, в тех же торгах на бирже, да, но мне может казаться, что я хорошо разбираюсь, просто потому что я даже не представляю себе размер этой области, да, и мне кажется, что я вот, там, есть 10 аспектов, условно, которые надо держать в уме, и вот, условно, 8 из них я понимаю. Мне кажется, что вот я на 80% шарю.
0: Покупаю дешевые акции, продаю дорогие. Вроде
3: да,
0: как,
3: да,
0: это
3: да.
0: Вот все, что надо знать на бирже, по идее.
3: Ну да, и вот дальше начинается обучение на своих ошибках. Да.
0: Так, и есть такое же ощущение, что также новичок себя ведет во всех других сферах или нет?
3: Ну, вот кажется, что это некоторая универсальная логика, да, что вы, когда учитесь, тут как бы два процесса происходят. Да, мы при этом говорим о чем угодно, то есть мы можем говорить о какой-то интеллектуальной области, да, там, не знаю, математика или там экономика или что-нибудь, или это может быть что-то из серии там спорта, да, там, я не знаю, я учусь играть там, в баскетбол или во что-то такое, да, это может быть торговля на бирже, но как будто бы логика универсальная, что есть вещи, о которых я в курсе, что вот это надо учитывать, чтобы шарить, да, а есть вещи, в которых я уже шарю прямо сейчас. И вот из-за того, что я недооцениваю размер первых, сколько всего надо учитывать, да, то есть у меня эти вещи, они даже не запоминаются изначально, когда я только новичок, когда я дилетант. И поэтому я переоцениваю уровень собственной экспертизы и веду себя слишком рискованно, принимаю как бы такие решения сгоряча, а потом, потом расхлебываю последствия.
0: Ну ведь смотрите, мы когда мы когда ходить учимся, ведь у нас то же самое происходит. Мы не можем научиться ходить, если мы ни разу не падали. Соответственно, мы ошибки совершаем в начале, эти ошибки оправданы. И когда ребенок падает, потом он идет. Если он ни разу в жизни не падал, значит, он не умеет ходить, потому что любое падение для него уже будет катастрофой. А соответственно, здесь, как я понимаю, любого новичка в деле, в том числе и в экономическом деле, да и ту же биржу, опять же, если возьмем, человеку надо понимать, что он, как новичок, совершит много ошибок. И, возможно, эти ошибки будут для него действительно болезненными. Поэтому надо сразу, грубо говоря, взять по-маленькому, да, то есть, ну, я имею в виду инвестиции какие-то, да, испытывать, не продав свою квартиру и сразу все деньги ввалив куда-то, а условно там взяв какую-то сумму, которую не страшно потерять, и вот на этом поиграться, что называется, пойти вот такими маленькими шажками, да, набить себе там шишки, да, они будут болезненные в смысле экономическом, но они будут не катастрофические.
3: Ну, Александр, ну, это вы очень осознанно говорите. Как бы, да, да. Если так подходить к делу, то никакой проблемы не будет, конечно.
0: А почему тогда у новичка возникает ощущение, что надо сразу, что называется, по-крупному играть?
1: Да, и вот этот эффект, насколько я знаю, называется эффект Даннинга-Крюгера. Он описывает резкий всплеск уверенности в своих силах.
3: Да, все так. Это, значит, Даннинг и Крюгер, такие два психолога. Вот. Мы, собственно, об этом эффекте знаем относительно недавно, то есть он описан вот в 99-м году. Как бы, там, для экономики, для психологии это все очень недавно. И, ну, как говорит Дэвид Даннинг, он, конечно, благодарен, что в честь него это назвали, да, но вообще-то такое немножко сомнительное удовольствие понимать, что в честь тебя назвали что-то, связанное с человеческой глупостью и невежеством. Да, так самое ироничное.
1: Но иногда же это срабатывает, если взять Илона Маска и его, все его идеи и предположения, это работает все на 100%.
3: В том-то и прикол, в том-то и вот интересность всей этой истории, что мы по сути смотрим на то, как связана уверенность в собственных силах, в собственных знаниях, в собственной экспертизе со самой этой экспертизой, да, как уверенность меняется по ходу накопления экспертизы. И вот эффект Даннинга-Крюгера состоит в том, что у вас может, это не всегда происходит, но иногда в начале, на первых этапах надувается вот такой вот пузырь, который еще иногда называют пузырь излишней уверенности, или еще это иногда называют пик глупости, да, ну это так немножко резко, но суть передает, да, надувается вот этот вот, возникает гора глупости, и потом с нее человек в какой-то момент сваливается в так называемую долину отчаяния, когда его уверенность становится более адекватной реальному уровню экспертизы, и это может возникать в самых разных областях.
1: Да. И гуманитарного знания, и естествознания всего.
3: И гуманитарного, и естественной науки. Да, я думаю, что это универсальная вещь. Это как... и это показано на самых, это на разных исследованиях показано в разных областях.
1: Ну, это эффект тех же блогеров, которые стали миллиардерами в 18 лет, и потом они не знают, они по-русски плохо говорят, на английском не говорят. То есть,
0: например,
1: вообще абсолютно...
0: им это, может быть, и не надо, если они миллиардеры.
1: Нет, подождите, вот это и вопрос. То есть они о себе... Вот, расскажите.
3: Да,
1: ага.
3: да, тут есть оборотная сторона.
0: Мы об этом поговорим через буквально минуту. У нас реклама, оставайтесь с нами.
1: Ага.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде для держателей карты забота с сегодняшнего дня вводят новые льготы на проезд в общественном транспорте. На дачный сезон до 1 октября появятся безлимитные проездные на месяц и на сутки, а также скидка на разовую поездку. В автобусах ПТП-1 она составит 7 рублей, проезд обойдется в 37 рублей. Также можно будет оформить единый безлимитный проездной на один день за 200 рублей. При этом стоимость месячного проездного останется прежней, но количество поездок по нему станет неограниченным. Сегодня в Череповце пройдет масштабный детский фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Праздник состоится в Ледовом дворце. В программе выступления лучших спортсменов Вологодской области, показательные номера по боевым искусствам и концерты творческих коллективов города. Для зрителей также выступят артисты цирка и актеры театра для детей и молодежи. Завершит фестиваль концерт группы «5 утра». Начало в 15 часов. Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето русского севера». Сегодня, 1 июня, в День защиты детей Вологда станет площадкой большого семейного праздника – фестиваля «Движение первых». На Кремлевской площади в 2 часа дня начнут работу десятки интерактивных зон для детей и подростков, спортивные и творческие площадки, мастер-классы, настольные игры. В программе детская финансовая ярмарка, театрализованное представление «Русская сказка», гала-концерт, выступления молодежных коллективов. Завершится праздник большим концертом. Организаторы отмечают, фестиваль объединяет детей, родителей и педагогов, помогает раскрывать таланты и пробовать себя в новых направлениях. Площадки праздника также будут работать в районах области. В Вологде сегодня начинается новый сезон проекта «Город детства» в рамках программы «Лето русского севера». Уже с 1 июня в городе начинают работу 20 игровых площадок в разных микрорайонах. Они будут открыты по будням с 10 утра до часу дня. Первая неделя посвящена дружбе. Для детей подготовлены игры на знакомство, командные активности и развивающие программы. В течение лета участников ждут тематические недели, приуроченные к государственным праздникам, истории страны и Дню города. Проект традиционно объединяет тысячи юных волокжан. В Череповце прошел семейный фестиваль «Святая Троица». Праздник организовали на площади у храма Афанасия и Феодосия Череповецких. Для гостей выступили творческие коллективы города, работали интерактивные площадки и мастер-классы по народному творчеству. Как отмечают организаторы, фестиваль объединил череповчан разных поколений и стал частью большой программы компании «Фосагра» по поддержке культурных и духовных инициатив. В Вологде 10 июня открывается музей традиционной культуры Китая. Новое культурное пространство разместится в здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира. В экспозиции представят традиционную китайскую живопись, каллиграфию, керамику и другие редкие экспонаты. Часть коллекции уже доставлены из провинции Шэньси. На открытии ожидается делегация Китайской Народной Республики. По словам организаторов, проект будет иметь международное значение. В Вологде строят новую автомобильную газораспределительную компрессорную станцию. Она появится в районе Старокирилловского шоссе. Заправляться здесь смогут автобусы, такси, газели и другой транспорт на газомоторном топливе, как метаном, так и пропан-бутаном. Сейчас площадка подготовлена под фундамент. В ближайшее время начнется его заливка. Завершить строительство планируют осенью. Это будет вторая подобная станция в Вологде. Проект получил статус приоритетного и, как отмечают в администрации, поможет развитию городской инфраструктуры и транспортная система. В Череповце с сегодняшнего дня частично ограничат движение на перекрестке проспекта Победы и улицы Максима Горького. Там начинается очередной этап ремонта трамвайных путей. Ограничения продлятся неделю. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Изменения коснутся и общественного транспорта. Временно скорректируют маршруты автобусов номер 3, 7 и 18. В городской администрации отмечают, работы необходимы для безопасного и качественного обновления рельсового полотна.
2: Спорта.
4: Боец Федор Емельяненко приедет в Вологду на открытие международного фестиваля боевых искусств на Кубок губернатора. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда и соберут около 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки по ушу, боевому самбо и показательные выступления. В первый день также запланированы творческие номера. Фестиваль станет частью международного спортивного сотрудничества региона с Китаем. Футболисты Череповца одержали домашнюю победу в матче второй лиги Б. На своем поле желто-черные с минимальным счетом 1-0 обыграли калининградскую «Балтику-2», одного из лидеров турнира. Единственный мяч на 38-й минуте забил Эльнур Халыгов, точно пробив с острого угла. Во втором тайме соперники имели шансы изменить счет, но матч так и завершился в пользу хозяев. В концовке встречи арбитру пришлось успокоить эмоции на поле. Эта победа стала важной для череповецкой команды в текущем сезоне.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 15 градусов тепла. В Вологде возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

Я опять приехал в милый город детства, дразнит мои годы в мае белый цвет. Седина с пробором, вроде как наследство, вот она какая, память прошлых лет, по лесам.

строчки рифмы, в те четыре строчки жизнь, любовь, разлука, только позови. Мой букет сирени ты пустила в клочья, как я это понял, сдача от любви.

Вышло все как в книжке, в лебединой песне. Зарифмуй все рифмы, слов не подберешь. Если ты коварен, если жаждешь мести, ничего ты в этой песне не поймешь. А вот она какая, седина с пробором. Вот она какая, память прошлых лет.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, сообщили в Минобороны России. За последние сутки наши войска также нанесли удар по цехам производства и площадкам запуска беспилотников ВСУ, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. В результате действий российских группировок войск потери киевского режима в зоне проведения спецоперации составили более 1300 военных за сутки. Сбито 233 беспилотника ВСУ. Войска Востока также продолжили продвижение, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 455 военных. Любой взрыв на ЗАЭС может привести к отключению энергоснабжения и водоснабжения станции, что в свою очередь может привести к ядерному инциденту, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, сам удар беспилотника может быть и не столь опасен. При этом, как отметил Лихачев, важен сам прецедент целенаправленного удара по объекту атомной энергетики. У специалистов госкорпорации и военных нет сомнений в том, что это был не случайный удар, заявил он. Украинские войска ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и уехать из города, чтобы посеять хаос, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
3: Да, действительно, мы можем говорить о том, что это был первый целенаправленный удар и осознанный удар по объекту Запорожской станции. Мощность заряда была достаточно высока для того, чтобы пробить стену Мождала, толщина которой несколько десятков сантиметров, плита бетонная. Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, мы бы могли, по большому счету, с вами потерять целый блок. Была повреждена турбина, повреждено основное оборудование второго контура Мождала. Ну, это потребовало бы в лучшем случае замены этого дорогостоящего оборудования. Ну, в худшем это просто блок был выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления. Сегодня мы продемонстрировали экспертам МАГАТЭ, которые находятся на площадке, это повреждение изнутри Мождала. Мы туда отвели, они это увидели своими глазами, увидели то волокно, те части этого беспилотного летательного аппарата, который атаковал станцию, атаковал блок. Ну и ждем реакцию от Международного агентства по атомной энергии.
1: Специалисты МАГАТЭ, побывавшие на месте удара беспилотника по территории Запорожской атомной электростанции, не заявляли, что за удар ответственность несет Украина. Об этом сообщил Вестям директор ЗАЭС Юрий Черничук. Глава «Росатома» Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС «Энергодару». 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управление нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждение зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Решение о введении визового режима между странами, как правило, принимаются по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном введении Сербии виз для России.
4: Как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Сербии обсуждают возможное введение виз для россиян в рамках интеграции с Евросоюзом. В свою очередь, посол России в Сербии Александр Бацан-Харченко отметил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Зеленский совершил фатальную ошибку, предприняв шаги по прославлению бандеровцев и теряет сердца поляков. Об этом заявил польский министр-координатор спецслужб Томаш Симоняк. Однако, как подчеркнул политик, Варшава обязана исходить из собственных интересов, не рвать связи с Украиной и не прекращать поддержку Киева. На днях Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» имя героев УПА, признана экстремистской и запрещена в России, чем вызвал возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенс Одесса заявил, что, отдавая дань уважения бандитам из УПА, Зеленский оскорбил всех убитых поляков. В свою очередь, президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Республики Ордена Белого Орла. Подростки при соблюдении ряда условий могут официально трудоустраиваться и зарабатывать, в том числе во время летних каникул. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что трудиться можно и до 14 лет, но это особый случай, когда требуется еще и согласие органов опеки. Например, если ребенок участвует в каком-то творческом проекте, и такая работа тоже оплачивается. Синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

облачность, без существенных осадков. Днем максимальная температура в городе плюс 23 градуса. В российской столице завтра переменная облачность, также будет сухо. Температура воздуха предстоящую ночь от 9 до 11, днем в столице плюс 21 градус.

0: 100 минут о поздней славе. Попробуем поговорить о тех, кто стал знаменитым после... Ну, давай определимся.
1: В возрастном состоянии.
0: Да после 50, давай определимся.
1: Не, не, пораньше.
0: Пораньше?
1: Просто раньше жили до 50.
0: Тогда давай так и сделаем. Ну, в любом случае, у нас сегодня первый эфир, и Марат Сафаров с нами. Привет, историк наш любимый.
2: Привет, приветствую.
0: Исторические личности, да, те, которые добились популярности в зрелом возрасте. Ну, тут сразу надо, давайте повычеркиваем всех тех, кто добился этого в раннем возрасте.
1: Моцарт
0: и все вот эти вот следом за ним идут. Но у нас есть наверняка кто-то, кто немножко припозднился.
2: Ну вот если мы берем исторических наших деятелей, конечно, нельзя сказать, что вот они вспыхнули только в зрелом возрасте, ближе к старости. Понятно, что за ним была какая-то карьера. Все-таки это же не такая вспышка, как с деятелями культуры, у которых могло быть озарение. Вот они безвестные были, и вдруг что-то у них открылось в их жизни, и они становятся действительно популярными, успешными и так далее. Политик, исторический деятель, он, конечно же, идет на такую долгую дистанцию. Но другой разговор, что малоизвестный может быть, или в узких кругах. Вот мне кажется, что такая классическая история известности – это, конечно, Черчилль. Поскольку политиком он был и отважным, и, наоборот, консервативным очень, и был хорошо известен, и в парламенте, и, кажется, прямо с юности он был успешен и в элите политической британской находился. Но все-таки премьер-министром он стал в 60 лет. И глобальную известность, вот такую мировую, конечно же, приобрел уже, кажется, тогда, когда многие считают, что это закат карьеры, а у него только все началось. Это вот к вопросу, что никогда не поздно. Ну, здесь еще и образ его жизни такой достаточно, кажется, несуетливый. Все придет само по себе, все само придет вовремя. Вот такое впечатление. Но оно и пришло к нему. И действительно, сильно за 60 у него все началось, когда... От его слова, от его контактов с другими лидерами антигитлеровской коалиции судьба мира зависела. То есть это действительно, если мы возьмем не только Вторую мировую войну, хотя, безусловно, это кульминация его жизни, а, допустим, и британские мандаты, и то, как Британия плавно начала отходить от своего статуса глобальной империи, и стало очевидно, что она эту эстафету передает Соединенным Штатам. Это все Черчилль, то есть вот эти судьбоносные для мира процессы, участие в конференциях в Ялте, например, да, Ялтинская конференция, которая...
0: А вот на Ялте, сколько лет ему было уже?
2: Ну, на Ялте ему так уже к 70.
0: К 70,
2: да.
0: Он еще и долго прожил, поэтому есть ощущение, что он как бы начал с раннего периода, потому что он начал в 60, и еще, по-моему, лет 30 точно был.
2: Еще лет 30, да. Вот, допустим, он же ведь премьер-министром был в два захода, был его такой триумфальный приход к власти, а потом... В 1945 году война закончилась, и британцы неблагодарные взяли и не выбрали его, его партию, потому что экономические трудности, то есть они забыли, как бомбардировки шли Лондона немецкой вражеской авиации, и как Черчилль был с народом, в буквальном смысле этого слова. А потом война закончилась, такая прямая угроза миновала, а экономические трудности – это не его конек. Он вообще не по вот мелочам. Не по вот такой ювелирной работе. И, видимо, и кабинет министров был такой же, достаточно меланхоличный. Ориентированный, во всяком случае, на что-то глобальное, на внешнеполитический, конечно, курс. Ну и его заменили на такого безликого Климента Уэтли. Ему как раз-таки, этому Уэтли, довелось участвовать в Берлинской конференции, к удивлению Сталина, всех остальных делегаций. Вот кто это приехал? А это вот сменщик Черчилля. Но Черчилль наверстал и опять стал премьер-министром в 76 лет. Вот так. То есть, ну, следующий его срок, последний, это уже была, конечно, ну, пародия на политику, потому что всем казалось, и это в британской печати язвительной отмечалось, что он просто спит на заседаниях. Ну, у него была такая привычка, может быть, это не сон был, а скорее такая дремота с закрытыми глазами. Вероятно, все-таки он же не смог бы быть дважды премьер-министром, если бы он проспал все, да? Но, тем не менее, вот эта меланхоличность, она была всегда ему характерна. Там уже начались очень серьезные проблемы со здоровьем, и, по сути, он где-то, по-моему, через 4 года ушел в отставку.
1: Маратик,
2: триумфатором.
1: Ну,
2: то есть, вот 60+, все началось у Черчилля.
1: Ну... А вот просто мы сейчас специалистом, психологом, экономистом как раз разбирали ошибки молодости, что есть такой синдром, как Кут Крюгера, там, не знаю, или сейчас найдем точное, в том, что ты себя переоцениваешь, свои силы. Вот у молодежи такое может быть или нет? Это можно в зависимость ставить вот в определенных сферах? Экономика, политика и что у нас?
0: В политике, если ты себя не переоцениваешь, ты никуда не добьешься, мне кажется, ничего.
2: В политике, конечно, необходимо себя ставить несколько выше, чем есть на самом деле. Другой разговор, что не все готовы, я думаю, не только в политике, а во всех социальных таких сферах на долгую дистанцию жить.
1: Понятно.
2: Вот это, наверное, самый краеугольный камень. Мне кажется, любая профессия, вплоть до нашей, до журналистики, если не ставить себе долгосрочных каких-то перспектив, то быстро выдыхаешься.
0: Угу.
2: Вот это вот дыхание, которое не присуще, именно что оно... Вспышка какая-то, и все. И дальше начинается уже повторение самого себя. А в политике, в публичной сфере, безусловно, это сразу же отражается на успехе. Вот тот же Черчилль, например, он, конечно же, работал на долгую дистанцию. В начале 20 века, очевидно, понимал, куда его судьба заведет.
1: Mm-hmm.
2: Просто не суетился.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, про его вот этот вечный дрем. Его спросили как-то, по-моему, вот скажите, а как вот у вас такое долгожительство? Вот вы действительно там 90 лет ему было. И он, по-моему, ответил, что один из его принципов – это если можно лежать, а не сидеть, он лежит, если можно стоять, а не сидеть, он сидит, соответственно, ну, то есть его, соответственно, в любом случае надо что-то, в общем, делать такое расслабленное.
2: Но он вообще опровергает все правила, все диеты, все, весь здоровый образ жизни, весь его образ жизни был нездоровым с самого начала.
0: Сигары,
2: и тучность, и лишний вес, конечно.
1: И курение сигар, да, и алкоголь.
2: Алкоголь, все было запрещено. При нем, все было запрещено, но вот тем не менее, вот как-то он дошел. Правда, другой разговор, еще раз повторюсь, второй его вот этот премьерский срок, ну, даже британцы, которые с почтением к нему относились, безусловно, иронично, но с почтением, они и то не понимали, зачем это было ему нужно, для чего он пошел в политику.
0: А может быть, это уже не он, а его?
2: Может быть, это его. Он уже получил даже Нобелевскую премию, причем по литературе, поскольку его оценил Нобелевский комитет как такого стилиста. У него были действительно произведения, но они были скорее не художественные, а такие публицистические. То есть триумф уже был глобальный. И тем не менее он пошел опять на выборы новые. Его опять выбрали. Ну а дальше вот это была уже такая скорее агония его карьеры. И тем не менее одни из самых пышных государственных похорон, которые были в Британской империи в новейшую эпоху. Елизавета ему такие устроила. И в общем простили с ним торжественно. Но это действительно история того, что есть и фотографии, есть и публикации его. Ну, тогда не было еще даже и радио полноценно, да, и поэтому нельзя сказать, что что-то визуализированное или голосом мы можем сказать в предшествующую эпоху. Но вот вдруг в 60 он вспыхнул. Как будто бы ждал этого. Безусловно, здесь сказалась его ориентированность вообще на глобализм. Ему всегда была интересна глобальность. А Британия немножко топталась на месте. И вот вдруг, не благодаря, а вопреки, когда глобальная катастрофа приходит в мир, Вторая мировая война, вот он тут и пригодился.
0: Ну, давай так скажем, а перед тем, как он пригодился, ведь у Британии раньше были колонии огромные, там, и в том числе мы по Шерлоку Холмсу знаем, что Индия принадлежала, да, Британии. А как раз, когда пришел Черчилль, то все это закончилось.
2: Все это закончилось, и более того, он предчувствовал, что это закончится, и стал осуществлять такой осторожный развод.
1: Как арендовали Гонконг, отдадим.
2: Ну, это уже чуть позже произошло,
1: но
2: да, но тем не менее
1: заложил.
2: Процесс заложен был, да. Да, действительно, именно при нем вот этот вот постепенный переход. Мне кажется, что еще всегда в его таких парадных биографиях указывается, что вот он такой вершитель британской истории, но он, по сути, сдал пост штатам. Это он почувствовал, что будущее за Соединенными Штатами в этой части мира, англосаксонской, все, как бы Британия исчерпала весь свой ресурс, и надо это потихоньку передать. Поэтому не случайно мы о Черчилле можем говорить много всего хорошего и комплиментарного, но именно ему принадлежит по-настоящему идеология холодной войны. Он же у нас выступил с Фултонской речью, где он, значит, указал на разделенность мира, и, по сути, эти вот идеологические границы и политически, безусловно, он и поставил. Это уже 48-й. То есть он, по сути, становится ну, можно сказать, одним из архитекторов противостояния.
0: Угу. Причем не противостояние Британии и Советского Союза, а именно противостояние США Советского Союза.
1: Нет, нет, нет. Систем. То, что есть вот социализм и коммунизм, он это вообще не воспринимал. Он считал, что это такое же, ну, чуть менее зло, чем то, с чем они боролись.
2: Но он безусловно, был... антисоветчиком, скажем так, да? То есть он ненавидел нашу страну, и лишь по каким-то вот таким геополитическим, как теперь модно говорить, интересам он с нами сблизился в годы Второй мировой войны.
1: Ну, потому что фашизм он считал еще худшим.
2: Он не был нам никаким другом, союзником, тянулся.
0: А как он Швецию воспринимал социалистическую?
1: Ребята, мы сейчас от возраста отошли. Давайте мы это после эфира обсудим.
2: Но это к вопросу о том, что вот это все пришло к нему, вот все эти идеологемы пришли к нему в 60 лет. Они, конечно, с ним были всегда, но так мир об этом узнал, когда он был сильно пожилым.
1: Какая-то героиня сильно умным был. А давайте, вот смотри, у меня есть список из 7 ученых, которые, это прямо сайт «Вокруг света», в зрелом возрасте пришли в науку, вышли. Кто-то был музыкантом, очень многие были врачами потом во что-то. Кто-то впоследствии, вот биология, Жан-Батист Ламарк. Кто у нас еще? В астрономии Уильям Гершель. То есть это, ну, взрослые такие, ну, маститые мужи, да, но вот именно то, с чего ты начал, что в ученом мире это всегда какая-то база.
2: Это всегда какая-то база и репутация, конечно, это школа, это традиция, вот с одной стороны, а с другой стороны, я однажды разговаривал с моим одноклассником, который медицинский генетик, и я говорю, а как вот вы занимаетесь вот историей медицинской генетики, а вот какие были открытия, он говорит, мы никогда этим не занимаемся, это пройденный этап. В таких, естественно, научных областях так все быстро меняется, что это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват. У нас нет ни на это ни времени, ни желания. Мы уважаем этих ученых, в том числе нобелевских лауреатов, но не зацикливаемся на этом. То есть движемся вперед. Я понял, что, ну, может быть, это особенность уже 21 века. Все-таки в 20 веке была такая вот традиция академическая, что это все одно другому преемственно, и, соответственно, к солидному возрасту накапливались эти знания, и вот рождался какой-то выдающий ученый. Другой разговор, что международное признание, действительно, слава приходила, ну, как правило, благодаря премиям, не только Нобелевской, но прежде всего ей. Это, по сути, итог жизни. Не случайно есть такое едкое, достаточно жесткое определение Нобелевской премии, что это поцелуй смерти, что дальше уже вряд ли что-то у этого
0: и есть же фигуры статистика произойдет. Очень такая, ну, не то, что она обидная, но она есть, что вручают действительно, как правило, 70-летним за те открытия, которые они сделали до 40 лет.
2: Да, до 40 лет, и очень часто эти открытия. Ведь нужно Нобелевский комитет, например, не берем его, вот эту гуманитарную сферу, она всегда была политизирована, это все понятно, это всегда политика. А вот в естественно научных областях все-таки, ну, никто не спорит с этими заслугами, и, как правило, комитет этот Нобелевский смотрит, а что уже сделано, вот какой итог этого открытия на 30-40 лет. Вот, например, я помню, в начале нулевых были награждены наши физики, в том числе академик Виталий Гинзбург, и у них были различные исследования, какие-то допотопные 40-х годов, но они были связаны, если я не ошибаюсь, я не физик, поэтому физики, простите, связаны что-то с лазером. И это были какие-то предтечи вот, использования лазера, в том числе в прикладной сфере. И мир весь этим стал пользоваться во второй половине 20 века. Значит, вот эти нобелевские лауреаты, а там их трое, Априкосов, Гинзбург и Легет был, все уже ушли из жизни, и все были в преклонных годах получили Нобелевскую премию. Они ее оправданно получили, потому что это проявило себя, а не просто какая-то вот вспышка, однодневка. А, такое научное открытие, а что с ним будет дальше? Будет ли оно приносить пользу и так далее? Это неизвестно. Поэтому, по сути, известность такая вот, слава приходит к этим людям, ну, в данном случае к ним. Я даже смотрел статистику Нобелевского комитета, там есть лауреаты, которым под 90. В том числе в экономике, например, в премии по
0: жалко,
2: экономике.
0: Вот единственное, что меня обидно, конечно, всегда за Дмитрия Ивановича, потому что Менделеев трижды, ну, он не может сам подаваться, его подавали трижды на Нобелевскую премию. Очевидно, что он должен быть там, потому что периодическая система Менделеева — это фундаментальнейшая вещь. Но поговаривают, что-то он там с братьями Нобелями не поделил еще в свое время, когда был это, в российской, ну, в империи в российской, там что-то они хотели куда-то приехать с нефтью пошалить, а он там что-то им дал реальный прогноз, а не то, что они хотели.
2: Ну, и... были такие истории с Львом Николаевичем Толстым, с Ахматовой.
0: А, когда... Толстому что, хотели дать Нобелевскую?
2: Обсуждалось это. С Ахматовой вообще считается, что уже это вопрос был полурешенный. Угу. Вот. Но там за несколько лет до этого дали Нобелевскую премию Шолохову, и вроде как русскому уже очень частотно, да, так будет. А ее прокатили, что называется. Вообще эти истории, они очень интересные, вот эти кандидатуры,
0: а вот, кстати,
2: и так далее.
1: Давайте, может, Дарвина помянем? Он в 50 лет только свою теорию опубликовал. Это же тоже не юный возраст.
2: Для того времени не юный, да. Сейчас, может быть, да, человек современный скажет, что все нормально, он, как бы сказать, ну, вот наконец-то проснулся, да. Но для того времени это действительно уже такой очень серьезный, зрелый возраст.
0: А сам Лев Николаевич, он, по-моему, тоже ведь человек не ранний.
2: Нет, он не ранний. А, более того, даже
1: мы
2: он сам...
1: писатели будем отдельно.
0: Да?
1: Да,
2: да. Ну, просто отметим деталь, что не ранний хотя бы в том, что он сам это осознавал. Это ведь не литературоведы, не окружение ему так объяснили. А он сам понимал, что вот период, допустим, кавказский, крымский, вот он должен был пройти с ним. Потом вот этот арзамасский страх, известная история, когда он известный и таинственный в то же время. И вот это, через вот это все движение он становится Толстым, а тогда как на Кавказе он такой ветреный молодой человек, который в карты там играет и проигрывает. Угу. Ну вот что-то должно было произойти. Ну, наверное, с гуманитариями это вообще еще больше, чем с естественно-научными товарищами, потому что гуманитарное знание — это, конечно же, накопленный опыт.
0: Но как, про что ты будешь писать, если ты не прожил в эту жизнь, да? Вот в этом смысле, наверное.
2: Ну да, потому что нужен человеческий такой опыт. Я думаю, что и с политиками тоже. Вот мы сегодня назвали Черчилля, а ведь, ну, не антагонистом его была, потому что они все-таки в разных весовых категориях, но в нашей стране это, конечно же, Александра Михайловна Калантай, например, которая такую бурную молодость прошла и, конечно, была широко известна, но в мире-то она стала известна в 50+, когда становится послом Советского Союза сначала в Норвегии, потом в Мексике и, наконец, венцом в Швеции.
0: А вот к ней вернемся, давайте, после новостей и новостей спорта.
1: Ага.
3: Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за минувшие сутки также нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а по цехам производства БПЛА дальнего действия, используемого в СУ. Удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 137 районах. В Минобороны также сообщили, что российские военные уничтожили украинские дроны «Камикадзе» большой дальности, направленные вглубь территории России. По данным военного ведомства, расчеты FPV-дронов-перехватчиков испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на больших высотах воздушными таранами сбили украинские дроны «Камикадзе» FP-2 и «Чуклун-В». Президент Владимир Путин и премьер Армении Никола Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Кремля. Президент России в ходе телефонного разговора также поздравил своего армянского коллегу с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Премьер Армении Пашинян в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку по ряду спорных вопросов, сообщает пресс-служба правительства Армении. Иран и Оман продолжают работу над соглашением по управлению Ормузским проливом, несмотря на давление, оказываемое США на Маскат. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Буруджерди. Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать, как им распоряжаться Ормузским проливом, и никакая другая страна не имеет права вмешиваться в этот процесс. Ранее корпус стражи Исламской революции сегодня сообщил, что силы нанесли ответный удар по авиабазе, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. Новые технологии для пассажиров сегодняшнего дня в аэропорту Шереметьево на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Теперь при наличии подтвержденных данных в единой биометрической системе путешественники смогут проходить альтернативные этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Олег Качанов.
2: Транспорт – это всегда очень жесткие требования с точки зрения безопасности. Поэтому, как только мы убедимся окончательно, что да, технология полностью безопасна, паспорт можно будет оставить дома.
0: Через 2 года около 4 миллионов человек в год будут проходить регистрацию с помощью биометрии в петербургском аэропорту Пулково, заявил сегодня губернатор Александр Беглов. Сервис посадки на самолет по биометрическим данным Россия продолжит развивать, а в перспективе его могут добавить в мессенджер «Макс», сообщил глава Минтранс России Андрей Никитин. Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но станет частью новой политической жизни страны. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Ранее Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Впервые он был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году его переизбрали на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году. Первый рейс Аэрофлота после перерыва почти в 3 месяца прилетел в Дубай. Об этом сообщает РИА Новости. Авиакомпания Аэрофлот с 1 июня возобновила регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться 1 раз в день. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорта.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису россиянка Анна Калинская проводит встречу с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Первый сет выиграла россиянка 6-4. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио волейболист Дмитрий Волков перешел из казанского «Зенита» в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Срок соглашения с доигровщиком не уточняется. Волков, напомню, выступал за «Зенит» с 2021 года. Начинал карьеру в Новоуренгойском «Факеле». Белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером команды стал бывший тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. По итогам сезона хабаровский клуб занял 9-е место Восточной конференции, набрав 60 очков. Команда не смогла выйти в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо объяснил, что клуб решил не продлевать контракты с защитником Олегом Рябчуком и полузащитником Тео Банганда, так как не мог гарантировать им игровое время. Ранее красно-белые объявили, что футболисты покинут команду после истечения контрактов летом. «К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение», — сказал Карседо. Российские бойцы Умар Нурмагомедов, Магомед Анкалаев следующие бои проведут 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, проведет бой с Джонатаном Мартинесом из США. Нурмагомедов остается непобежденным на профессиональной арене. Соперником россиянина Анкалаева станет американец Халил Раундтри-младший. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коулс. Субтитры сделал DimaTorzok.

Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в пятый раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. Это настоящая атмосфера праздника, где искусство помогает верить в чудо. И вот что рассказал сооснователь, первый вице-президент общества «Рыбаки и охотники», прославленный хоккеист и тренер Игорь Ларионов. Это событие, выходящее далеко за рамки культурной афиши. Валерий Гергиев, вся мощь Мариинки, организационная воля «Оно рыбаков и охотников» – это не просто поддержка. Это заявка на то, как должна выстраиваться работа с будущим поколением. Подобные события формируют повестку. Они говорят обществу, есть вещи, которые важнее рейтингов и отчетностей, и мы обязаны делать их нормой, а не исключением.

0: 100 минут о поздней славе. Марат Сафаров с нами, и мы остановились на Калантай.
1: Да, на Калантай, конечно, слава у нее была бурная. И, ну, не сказать, что ранее такая, в общем, в зрелости она прославилась, но внутри нашей страны со своими известными вот этими, ну, назовем их современным языком, феминистическими теориями, со всеми разными переустройствами семейной жизни, вся эта ее революционная энергия, она била ключом. Но вдруг внезапно оказалось, что это дерзкая, абсолютно вроде бы несистемная такая дама будет отправлена на дипломатическую службу. И такое было решение в 1922 году. Александре Михайловне идет 50-й год. И вот тут о ней узнает весь мир. Ну, какие-то проблески, такие информации-то они и поступали с 1917 года, что она вот теория стакана воды, это все обсуждалось, особенно в Германии, например. Эта тема не была, она не была безвестной. Но тут оказывается, что Советский Союз делегирует женщину, дипломата в Норвегию. Ого. Это не называлось тогда послом, называли полномочные представители, но суть посол, конечно. Угу. Дальше она полагала, что это временная история, и она вернется в скорости уже теперь в Москву, да, в столицу советскую. Нет, все продолжается, новый виток в Мексику отправляют.
2: Так может от нее избавиться хотели? Подальше пусть баба такая активная, умная.
1: Ну, с одной стороны, это тоже верно, но с другой...
2: Ну, зачем она нужна?
1: Вот этот вот дипломатический ее опыт, он оказался очень полезным. Во-первых, направляли ее, потом из Мексики это было недолго. И опять все на север Европы, и уже надолго, можно сказать, до конца ее активной жизни в Швецию, в Стокгольм. И дальше раскрылись такие способности ее. Ну, во-первых, есть же известная история того, как она с верительными грамотами к королю приходит, шведскому. Он думал, какая-то придет вот из пьес Всеволода Вишневского, вот такая в кожаном... Это... кожаном,
0: значит... Мы к вам, профессоры, вот по какому делу.
2: Да, да, вот да. Так. Простите, вы мужчина или женщина?
1: Пришла...
2: Какая разница?
0: Какая разница, товарищ?
1: Изысканная аристократичная дама, говорившая на шведском языке свободно.
0: Ого.
1: Она знала все североевропейские языки, помимо основных базовых европейских. Она дворянка. И вот тут оказалось, что это беспроигрышная история. Ну, понятно, что не только произвела впечатление, но дальше начала работать, ну, что называется, как сейчас бы мы сказали, с лидерами мнений Швеции. С журналистами, с буржуазией и даже с парламентариями.
0: Вот
1: для того, чтобы Швеция не вступила, опять вот возвращаясь, все к Второй мировой войне подходит опять. Вот здесь и Черчилль где-то маячит, и она тоже. Чтобы Швеция не вступила в войну на стороне Германии. Оставалась нейтральной. И она буквально держала Швецию. Она, напомним, что во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, ее разбил инсульт. Она в коляске была.
0: Ого.
1: Но на пенсию ее не отправили. Она продолжала работать, будучи инвалидом, по сути. Вот, то есть поздняя слава-то пришла, уже когда сил не было физических, но голова работала как часы. И только, по сути, в 45-м году ей разрешили вернуться в Москву. 22 года она провела на дипломатической службе. Она, конечно, блестящий дипломат, и все, что с ней было, и все, что было такое наносное, яркое и фривольное, это оказалось в молодости. А вот реальная такая карьера-то началась, когда... уже было за 50.
0: И, может быть, благодаря ей как раз в Швеции социализм. Не знаю, это мой
1: Ну, во всяком случае, Швеция... Ведь еще момент тоже напомним нашим слушателям, что однажды она... ее внук об этом рассказывает в своих воспоминаниях, что однажды он должен был сопровождать бабушку в какой-то лес. Машина поехала в лес куда-то, куда-то далеко. Она совершенно не волновалась, все под контролем. Потом она сказала, значит, ты посидишь здесь. Он там заснул даже уже от усталости, а она ее на коляске везли куда-то там, в какой-то особняк. Оказывается, там велись переговоры с Финляндией по выходу Финляндии из войны. Ей поручено было на территории Скандинавии вести переговоры, чтобы финны вышли из войны. И вот какие условия этого... Ну, понятно, что Финляндия была разгромлена, но, тем не менее, условия какие-то нужно было заключить. И она вела эти переговоры. Уж не буду повторять, что вела их, конечно, в данном случае на финском языке. Она им тоже владела свободно. Вот. Так что блестящий наш дипломат из такой категории вот карьерных уже, можно сказать, дипломатов, профессионалов. которые не залетели на службу дипломатическую, а реально, ну, четверть века на ней она пребывала. Ну, вообще, вот если продолжать женскую тему, ведь есть женщины, которые у нас такие, можно сказать, и на грани искусства, и науки. Вот когда и аналитическое что-то, и в то же время яркое, и на публику. Я думаю, вот я под большим впечатлением нахожусь весной, я читал книгу, читал ее несколько недель, Льва Данилкина, посвященную Ирине Александровне Антоновне. Почему это, насколько эту книгу нельзя прочесть вот так вот где-то там в поезде, в самолете? Нет, это не получится. Это вот такое, когда надо возвращаться к ней. Она не сложная, она очень легко изложенная, стиль такой легкий, но она очень такая объемная в прямом и переносном смысле. И постоянно хочется возвращаться к тому, что ты уже прочитал. Ну, на мой взгляд, это очень спорная книга. Мне она очень понравилась.
0: Но это как раз про то, что и личность такая объемная.
1: Личность объемная, и он показывает, Лев Данилкин, что да, она стала директором Пушкинского музея в 40 лет, но первые лет 10-15, ну, можно сказать, такой, ну, музей второго эшелона. С ней особо никто не считался. Она такая была достаточно известна, скорее в музейных художественных кругах, Ирина Александровна. И вдруг в 70-х годах, особенно после привоза в Москву Мона Лизы, вот ярко началось все. И дальше в нашей памяти уже, ну, это такая грандиозная бабушка, скажем так, прямо, да, грандама, ну, конечно, пожилая. И кажется, без возраста, потому что тут она зафиксировалась где-то лет в 70, и до 98 вот в таком виде и сохранилась, да. Но это слава, которая приходит к ней, ну, так вот, около 70 лет, да, действительно, такой вот, когда музейщик мира на уровне, вот как мы Калантай назвали, дипломат, да, она наш советский дипломат, но она дипломат в истории мировой дипломатии. Так,
0: то есть, вот ее заслуга в том, что привезли Джоконду, да, я так понимаю, что это же просто... Она договаривалась, так я понимаю, с музеем, соответственно...
1: Ну, она договаривалась с Лувром, но прежде всего она должна была договориться с Екатериной Алексеевной Фурцевой, министра культуры Советского Союза.
0: А что, Фурцева разве была против?
1: Она не была против, ее надо было убедить еще в том, что эту операцию надо провести, потому что, напомним, что картина экспонировалась в Японии, и дальше Ирина Александровна вот как-то сообразила, что
2: она поедет через нашу территорию,
1: какая-то дозаправка будет, там еще что-то. А может, мы ее немножко здесь оставим на какое-то время? И Екатерина Алексеевна спросила, надо вообще сказать, что Фурцева, вот она как раз не относится к категории поздно, значит, прославившейся, она как-то со славой всю жизнь была. Вот, ну, такой специфической, и хорошей, и драматичной по-разному. Вопрос она всегда, она никогда не стеснялась незнания. Это тоже очень хорошее такое качество свободного человека, когда она задает вопрос, а это вообще будет интересно? Она спрашивает у Антоновой. Ну, Ирина Александровна говорит, ну да, это будет очень интересно. Ну ладно, хорошо, будем содействовать этому. И она уже по своим дипломатическим каналам, по связям с культурным с Францией, по разным другим, значит, источникам, она эту тему уже, эту идею Ирины Александровны пробивает. И они вдвоем, можно сказать, эту историю реализовали. Но слава, конечно, пришла директору музея, потому что в ее музее это экспонируется.
2: Да, в июнь 1974 года.
1: Ирина Александровна 22-го года рождения, ей 52. И вот она в это время становится известна на весь мир.
0: И у нас, я так понимаю, там круги были, да? Очереди были такие, которые сложно себе представить.
2: Мне 4 года было, я не помню.
1: Нет. Но круги были. Люди, вот представим себе человека 72-го года жизни, когда он в 72-м году. Он же ведь не имеет никаких шансов побывать в Лувре. Советский человек во Франции. И поэтому возможность увидеть картину не на репродукции, не в документальном фильме черно-белом, а вот так вживую. Конечно, люди приезжали в Москву на поездах, на самолетах из других городов, стояли в очереди.
2: Пользуясь случаем, у нас 2 минуты до небольшой рекламы. Как раз 114 лет в этом году музею имени Пушкина, вот тому легендарному музею, который возглавляла Ирина Антонова. И там вот удивительно, мы просто в суете не замечаем, там, правда, Рембрандт Дюрер сейчас из редчайших запасников, там такое висит, что ты не веришь своим глазам. Так что я агитирую гостей столицы. И вчера посетила и потрясена, ворочалась всю ночь. Прям настоящий Дюрер вблизи, вот как как вот сейчас наш гость Марат Сафаров.
3: Да, и так и Дюрера.
0: Друзья, ага. Приходите к нам, смотрите на Марата Сафарова или на Дюрера, сходите в Пушкинский музей. В любом случае, не сидите дома, потому что, да, надо двигаться.
2: С психологами, философами было все плохо какое-то время у нас на нашей территории, но вот Блюма-Вульфовна Зейгарник, по-моему, что-то тоже отличилась.
3: Отличилась, да, Блюма-Вульфовна.
2: Будем о ней говорить чуть-чуть. Ну, у нас минутка еще есть, можем закинуть удочку.
3: Ну, закинем удочку хотя бы тем, что и если вы идете в ресторан, в кафе и заказываете, ну, где есть официант, и заказываете что-либо, то вот здесь и кроется ее великое открытие - синдром незавершенного задания. Она говорит, что официант забудет сразу же, как только он выполнит весь заказ. Он вообще вас забудет сразу. Mm-hmm. Но пока он не выполнит его, у него будет сохраняться в памяти то, чего вы там назаказывали, и даже ваш образ. Mm-hmm. Она к этому дошла в Германии во время просто посещения вот злачного места.
0: Да, а если вы, например, не дай бог, где-то пошли в ресторан во Франции, то на вас вообще не будет смотреть официант, потому что кто вы такой по сравнению с официантом французом, что пришли здесь,
3: теория, понимаешь? Теория Блюма-Вульфовна, он там не работает.
2: Ну, в Москве тоже есть такие места, я могу назвать их.
0: Да ладно.
2: Я специально на себе тестирую, я же такой самый какой.
0: Ну да, это говорят, что был тогда, помните, такой популярный ресторан в Москве, Прага назывался, там мог официант пройти мимо и сказать: у вас вилка упала, кстати. Пройдите дальше.
2: Да, у всех есть. Но Блюма-Вульфовну можно помянуть добрым словом, потому что один из немногих психологов, основательница советской психологии.
3: Патопсихологии, да. Она помимо вот этих ресторанных всяких дел, она ведь серьезными вещами занималась. Она занималась патопсихологией, то есть психологией на грани патологических состояний. В том числе, кстати, в годы Великой Отечественной войны она работала в ВАК-госпиталях. Это великий психолог.
0: Сейчас вернемся.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня Международный день защиты детей. В Вологодской области с начала этого года родители 3500 детей автоматически получили меры социальной поддержки от отделения Социального фонда России. Семьям с детьми в беззаявительном порядке доступны 6 услуг – от оформления СНИЛСа и материнского капитала до пособий по беременности, уходу за ребенком и единого пособия. Только с начала года новорожденным оформлено более 3500 СНИЛСов. Документы формируются автоматически и появляются в личном кабинете на госуслугах без обращения родителей в ведомство. Также назначаются пособия и направляются уведомления по операциям с материнским капиталом. Большинство выплат, более 85%, оформляются онлайн. Завтра в Вологде начинается новый сезон филармонического дворика, одного из самых популярных летних культурных проектов города. Концерты под открытым небом будут проходить во дворе Вологодской областной филармонии имени Гаврилина до конца июля. Открытие сезона состоится 2 июня программой «Летнее настроение» в исполнении солистов филармонии. В афише классика, джаз, фольклор, неоклассика и эстрада. Среди участников коллективы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. В течение лета зрители ждут камерные оркестры, джазовые ансамбли, вокальные программы. Организаторы отмечают, что филармонический дворик давно стал местом притяжения для вологжан и гостей города, где музыка звучит в теплой атмосфере летних вечеров. Другим новостям. Полиция и сотрудники управления ФСБ России по Вологодской области пресекли деятельность, связанную с пособничеством телефонным мошенникам. Задержан подросток 2009 года рождения, по данным следствия, по месту учебы. По версии правоохранителей, в феврале этого года он нашел в интернете подработку, связанную с приобретением и активацией сим-карт. Затем по инструкциям куратора подключал их к специальному оборудованию, обеспечивающему интернет-телефонию. Через эту схему, как предполагается, осуществлялись звонки гражданам от мошеннических колл-центров. При обыске изъяты телефоны, компьютерная техника и большое количество сим-карт. Возбуждено уголовное дело. поселке Чагода произошла трагедия, в результате которой погиб 5-летний ребенок. Как сообщили в администрации, мальчик приехал на каникулы из Санкт-Петербурга вместе с матерью. По предварительным данным, ребенок подавился деталью от игрушки, которая перекрыла дыхательные пути. Мать попыталась самостоятельно оказать первую помощь, после чего ребенка доставили в Чагодочинскую центральную районную больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось, обстоятельства происшествия уточняются. В Грязовецком округе сбили ребенка. Как сообщает областное управление МВД, авария случилась вечером на трассе Вологда-Растилово. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь в сторону Вологды, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы, сотрясение мозга и ссадины и был доставлен в больницу. Продолжаем выпуск. В это воскресенье в архитектурно-этнографическом музее Семенково пройдет очередной праздник. Троицкое заговенье состоится 7 июня с полудня до 3 часов дня. Для гостей подготовили народное гуляние, хороводы, игры, мастер-классы и концерт в Георгиевской церкви. Посетители смогут расписать яйца, научиться колокольному звону, покататься на качелях и попробовать традиционное угощение. Завершится праздник братчиной, общим застольем под открытым небом, куда гости смогут принести домашние блюда и покрывало для пикника. И в завершении выпуска. В Белозерске 5 июня открывается ежегодная художественная выставка «Белозерские дворики». Торжественное открытие состоится в 15 часов в музее «Белозерск исторический». Проект уже четверть века объединяет художников Белозерска, Череповца и других городов страны. В экспозиции представлены живописные виды старинного города, натюрморты, декоративные композиции и произведения прикладного искусства. Вход на открытие свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 17 градусов тепла, в Череповце плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, осадков не ожидается.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в ДНР, заявили в Минобороны. За минувшие сутки войсками также нанесено поражение живой силе техники ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная и Константиновка в ДНР. Противник потерял до 120 военнослужащих. За минувшие сутки российские войска также поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты за сутки 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки более 1300 военных. Любой взрыв на ЗАЭС может привести к отключению энергоснабжения и водоснабжения станции, что в свою очередь может привести к ядерному инциденту, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, сам удар беспилотника может быть и не столь опасен. При этом, как отметил Лихачев, важен сам прецедент целенаправленного удара по объекту атомной энергетики. У специалистов госкорпорации и военных нет сомнений в том, что это был не случайный удар, заявил он. Эксперты МАГАТЭ подробнее ознакомились с последствиями атаки дронов ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор атомной станции Юрий Черничук в интервью «Вестям».
3: Эксперты МАГАТЭ были на месте событий. Им было продемонстрировано то, что от этого взрывного устройства осталось. Некоторые части мы даже разрешили забрать с собой для идентификации. Не знаю, что у них из этого получится. Реакцию агентства я видел только в социальных сетях. О том, что генеральный директор МАГАТЭ озабочен этой ситуацией, настаивает на недопустимости подобных ситуаций. Но у нас с МАГАТЭ сложилась практика взаимодействия, и по ситуации на Запорожской АЭС агентство выпускает официальные ноты или стейтменты, так называемые. Официального документа я пока не видел, поэтому то, что прочитал в соцсетях, могу сказать. Больше ничего пока на данный момент.
1: Глава «Росатом» Алексей Лихачев также заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС и Энергодару. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждение зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Поручение президента Владимира Путина правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях в интернете идет в русле совершенствования белых списков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы, и вот именно это имеется в виду. С тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках. Их работа была гарантирована.
1: По словам Пескова, президент сегодня по случаю Дня защиты детей примет уполномоченного по правам ребенка Марию Львову Белову. Также он примет протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра», сообщил представитель Кремля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе рассказал, какие законы и другие изменения вступают в силу в июне. Среди основных нововведений – усиление социальной гарантии для участников спецоперации и ужесточение контроля за мигрантами. Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут автоматически продлены. Также в некоторых случаях один из родителей или детей военнослужащего сможет получить отпуск вместе с ним. В сфере контроля за мигрантами продолжается эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев. В том числе речь идет об обязательном сборе биометрических данных у мигрантов. В России родители имеют право на налоговый вычет на детей, размер которого зависит от их количества в семье. В текущем году за первого ребенка налогооблагаемый доход уменьшается на 1400 рублей, за второго на 1800 рублей, за третьего и каждого последующего еще на 6000 рублей, рассказал РИА Новостям депутат Госдумы Валерий Селезнев. Если оба родителя работают и в семье трое детей, ежемесячная экономия на налогах может быть существенной, отметил парламентарий. С 2026 по 30-е года в России планируется построить 360 школ и детских садов за счет федерального финансирования, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также отметил, что с помощью инфраструктурных кредитов с 2022 года в России удалось построить и отремонтировать 38 детских садов. Хуснуллин также поздравил всех детей с праздником. 1 июня в России традиционно отмечается День защиты детей. Май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15,5 градусов, что почти на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ушедший в историю май в столице по этому показателю делит 8 место в списке самых теплых маев 21 века, отметил специалист. Синоптик также добавил, что самая низкая температура в мае в столице была зафиксирована 11 мая. Минус 0,5 градуса – это были единственные май. Заморские. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем в городе от 21 до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность без

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, всем доброго дня. Всех поздравляю с началом лета. Паша, здравствуй.
2: Здравствуй, Ваха, здравствуй. Первый день лета. У некоторых каникулы, у некоторых уже экзамены, ЕГЭ сегодня. Всем удачи, сил и терпения. Раскачиваем крокодила вместе, как пел Элтон Джон в начале нашей передачи.
1: А вот о чем.
2: Да, ну, конечно, о чем же еще? Ведь снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
1: Это я!
2: Ты побел, карта я!
1: Это он!
2: Сегодня в программе самый величайший специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Самый глубочайший психолог Александр Федорович. Самый непревзойденный инженер-эколог Елена Грабовская. Самый титулованный заведующий кафедрой общей химии МПГУ доктор химических наук Антон Лобанов. Сегодня мы узнаем, зачем нужен халцедон, как избавляться от хлама, что делать с окурками, как химия изменяет свойства бетона. В 14.52 новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутри.

0: за ветров?
1: Путешествие по самым кошачьим городам России ожидает нас сегодня, в День защиты детей и котят. Сегодня исследуем города, где главный туристический магнит – это кот. Обычный, пушистый, с усами и характером. Ну, иногда бронзовый, иногда чугунный, иногда вполне себе живой и требующий себя почесать. Любовь к кошкам вообще может стать национальной туристической идеей. Есть целые маршруты, где вместо скучных экскурсий – настоящая охота за котиками. Мы отправляемся в Калининградскую область. Если бы коты могли выбирать себе столицу, они бы точно выбрали Зеленоградск. Коты здесь буквально бренд города. Есть даже специальный человек, кошачий шеф, который следит за их благополучием. Главная гордость Зеленоградска – музей «Мурариум» в старой водонапорной башне. Внутри тысячи экспонатов, посвященных кошкам. Если вы думали, что у вас много фотографий кота в телефоне, то просто подождите, пока не увидите эту коллекцию. Недельный тур в Зеленоградск можно купить за 95 300 на двоих с перелетом, проживание в трехзвездочном отеле с завтраками. Дальше в Петербург отправляемся. Петербург без котов, как Эрмитаж без картин. Самые знаменитые эрмитажные коты, они официально работают в музее, охраняют его от грызунов. После службы в Эрмитаже коты отправляются на пенсию в кота-кафе, место, где можно выпить кофе и одновременно пообщаться с пушистыми пенсионерами Эрмитажа. Но на этом кошачья история города не заканчивается. На Малой Садовой улице можно встретить кота Елисея, кошку Василису. А недельный тур в Петербург можно купить за 38,5 тысяч рублей на двоих с перелетом и с завтраками в четырехзвездочном отеле. Следующая остановка на нашем кошачьем маршруте – Казань. В Казани коты не просто милые существа, а настоящие герои. Кстати, местных котов в 18 веке отправили в Петербург спасать Зимний дворец от крыс. Ну, то есть, по сути, это были первые пушистые спецназовцы. Сегодня память об этих хвостатых героях живет в городе в виде скульптур. Самый известный – кот Казанский. Туристы трут ему пузо на удачу. Вообще, прогулка по Казани превращается в настоящий квест. Тут кот в тюбетейке, там кот ученый с книгой. Где-то в тени притаился чеширский кот. Купить недельный тур в Казань можно за 47 тысяч рублей на двоих с перелетом, отель «Три звезды» и завтраки. По соседству в Йошкар-Оле можно найти котов с профессиями. В городе десятки бронзовых фигурок, и у каждой своя профессия. Есть кот-рыбак, кот-музыкант, кот-финансист и даже кот-балерина. Такое ощущение, что это не город, а альтернативная вселенная, где коты построили свою цивилизацию. Главный символ – Ёшкин кот. Именно с него все здесь и началось, и закрутилось. Потом появилась Ёшкина кошка, затем целое семейство котят. Можно совместить Казань и Йошкар-Олу в одном экскурсионном туре, который называется «Казань из глубины веков до наших дней» за 113 400 рублей на двоих на 8 ночей без учета дороги. И наша погоня за котами делает резкий поворот и ведет нас на юг в Евпатории. Нас ждет кота-квест. По историческому центру расставлены миниатюрные фигурки, и задача турист найти их всех. Каждый кот – это персонаж с профессией, гончар, музыкант, экскурсовод. Есть даже кот, принимающий соляную ванну. Этот маршрут превращает прогулку в игру. Купить тур на 9 ночей в Евпаторию можно за 72,5 тысяч рублей на двоих с дорогой, отель 4 звезды. Завтраки включены. Мы пожелаем вам приятных кота-путешествий.
0: Как знать?

Транзистория. В ближайшие несколько минут посвятим технологическим новинкам и начнем со смартфона. Xiaomi 17T появился в России. Модель получила AMOLED-экран 6,59 дюйма с разрешением 1,5К, частотой обновления до 120 Гц и технологиями защиты зрения. Батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной и реверсивной зарядки на 67 и 22,5 Вт соответственно. Более производительный Xiaomi 17T Pro оборудован экраном на 6,83 дюйма, чуть побольше, с увеличенной до 144 Гц частотой обновления и аккумулятором на 7000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, беспроводную на 50 и реверсивную на 22,5 Вт. Оба смартфона оснащены основной камерой на 50 мегапикселей, но с разным размером сенсора. Дополняет основную камеру 5-кратный телефотомодуль с датчиком на 50 мегапикселей, с 10-кратным оптическим и 120-кратным зумом цифровым и сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя. Смартфоны уже доступны в трех цветовых вариантах – синим, фиолетовым и черным. Опять опасность, опять нас атакуют. Мошенники заманивают россиян призами от имени одной из крупнейших продуктовых сетей. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили мошенническую кампанию, в рамках которой злоумышленники используют бренд одной из крупнейших российских продуктовых сетей. Пользователям рассылают письма с сообщением о крупном денежном выигрыше и предлагают забрать подарок, перейдя по ссылке. Однако конечная цель отправителей, как можно догадаться, не выдача обещанного приза, а кража денежных средств. Кампания была зафиксирована 27 мая, и за первые сутки злоумышленники разослали более 20 тысяч сообщений. Ранее эта схема встречалась от имени крупных маркетплейсов, однако злоумышленники постоянно эксплуатируют новые имена известных брендов и придумывают способы обхода защитных решений. Атака начинается с электронного письма, в котором пользователю сообщают о крупном выигрыше до нескольких сотен тысяч рублей. Для получения приза якобы надо перейти по ссылке, она сделана при помощи сервиса для сокращения URL-адресов и направляет пользователя на настоящий сайт Google Drawings. В данной схеме легитимный сервис используется злоумышленниками для переадресации на конечный мошеннический ресурс, попасть на который можно, нажав кнопку «Вход». После перехода по ссылке пользователь попадает на новую страницу, на этот раз стилизованную под программу лояльности супермаркета. На ней предлагается принять участие в юбилейном розыгрыше, в ходе которого человеку демонстрируют фотографии различных призов от бытовой техники до дорогостоящих смартфонов. Для повышения доверия мошенники используют целый набор приемов социальной инженерии, показывают якобы количество посетителей сайта в режиме реального времени, публикуют фальшивые отзывы пользователей в чате и предлагают дополнительные попытки участия в розыгрыше. Кроме того, на прохождение каждого шага требуется некоторое время. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. По мнению экспертов лаборатории Касперского, подобные схемы рассчитаны на постепенное вовлечение жертвы. Несмотря на то, что легенда с обещаниями быстрого выигрыша является довольно стандартной, ее популярность свидетельствует о том, что она все еще остается эффективной, так как злоумышленники создают целый сценарий взаимодействия, который может формировать у пользователя ложное ощущение подлинности происходящего. Чтобы не стать жертвой подобных схем, эксперты лаборатории рекомендуют критически относиться к ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте, тщательно проверять личность отправителя, прежде чем что-то открывать, проверять подлинность сайта интернет-магазина, прежде чем передавать какую-либо информацию, обращать внимание на то, правильный ли у них URL-адрес, есть ли орфографические ошибки или небрежности в дизайне. Ну и уточнять информацию об актуальности акций, розыгрышей, лотереи на официальных сайтах крупных производителей, ну и, конечно, использовать надежное решение, защитное, эффективность которого подтверждается независимыми исследованиями. Ну и, наконец, Epic Game Store отдает две игры бесплатно и навсегда. Первой игрой стала Calico, это симулятор жизни, в котором предстоит отремонтировать кота-кафе, продолжение «Розы ветров», да, и наполнить его разной необычной живностью, чтобы посетители могли снимать стресс. Вторая игра – космический карточный рогалик Lone Star, в котором игроки превратятся в галактических охотников за головами. Каждый уничтоженный преступник гарантирует отпуск и отдельный геймплейный цикл по случайным событиям. А бесплатно добавить игры в свою библиотеку можно до вечера четверга 4 июня. Ну а сразу же после выпуска новостей мы узнаем, что такое халцедон и какими свойствами и особенностями он обладает.

0: чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Выглядит идеальный семейный отпуск.
2: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
1: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
3: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Военнослужащие южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши войска также нанесли удар по цехам производства и площадкам запуска беспилотников ВСУ, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. В результате действий российских группировок войск потери киевского режима в зоне проведения спецоперации составили более 1300 военных за сутки, говорится в сводке Минобороны. Сбито 233 беспилотника ВСУ. Войска Востока продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял на этом участке фронта более 455 военных. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и госуслуг, в период ограничения работы интернета, сообщается на сайте Кремля. Также президент поручил Кабмину и Росатому утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора и рассмотреть вопрос о создании консорциумов с дружественными государствами для его развития. Глава государства также порекомендовал местным властям оказать бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма бойцам СВО и их семьям и порекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам, сообщает пресс-служба Кремля. Решение о введении визового режима между странами, как правило, принимается по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном введении Сербии виз для россиян.
2: Как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
0: Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Сербии обсуждают возможное введение виз для россиян в рамках интеграции с ЕС. Между тем, Европейский Союз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство с 2022 года. Брюссель считает, что этот вопрос один из самых важных, заявил посол России Александр Бацан Харченко. По данным посольства России, в Сербии сегодня проживает около 150 тысяч граждан России. Североатлантический альянс крайне заинтересован в смене власти в Сербии и стремится поставить на место президента удобную для НАТО марионетку на ниточках. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. В минеральных водах на Ставрополье введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за последствий паводков. Потоплено 36 домовладений, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Одновременно в Минераловодском округе устраняют последствия сильного града, повреждено более 60 крыш. По словам губернатора, введение ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Между тем, экстренное предупреждение объявлено до конца суток в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей в сочетании с грозой, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. Российские родители чаще всего оформляют страховку для детей на случай спортивных травм и укусов клещей. Причем мальчиков страхуют чаще, почти в два раза, чем девочек, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из страховых компаний. Чаще всего полис оформляли для детей 9-14 лет, на них пришлось почти 60% договоров. Из них большая часть была приобретена для юных спортсменов. На третьем месте полисы для путешественников, которые обеспечивают медицинскую помощь во время поездок по России и за рубеж. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису россиянка Анна Калинска проводит встречу с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Первый сет выиграла россиянка 6-4, во втором она проиграла 2-6, в третьем счет равный пока 4-4. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков, сообщили в пресс-службе РФС. Два футболиста из российской премьер-лиги вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Речь о московском динамовце Луисе Чавесе и защитнике Локомотива Сесаре Монтесе. Оба уважаемые в сборной Мексики, оба проведут в ее составе уже далеко не первый крупный турнир. Особенно важна для мексиканцев роль Монтеса, одного из ведущих и самых результативных защитников команды, который к тому же нередко выводит ее на поле с капитанской повязкой. Отметим, что заявку Мексики также попал 40-летний вратарь Гильермо Очоа. Для него это будет 6-й чемпионат мира. По количеству таких турниров он должен установить новый рекорд с нынешним летом наряду с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, также попавшими в заявки своих сборных. Мексика в матче открытия чемпионата мира 11 июня сыграет на своем поле с командой Южной Африки. Кроме того, в групповом этапе мексиканцы также встретятся со сборными Южной Кореи и Чехии.
1: Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды. По итогам регулярного чемпионата минская «Динамо» заняла второе место в турнирной таблице западной конференции. Плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила казанскому «Акбарсу» 0-4 в серии. И ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо» в прошлом сезоне, покинули команду. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Напомню, что команду возглавил Леонид Тамбиев. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
5: Я его помню. У меня здесь, в голове.
6: Это раздвоение личности, да?
7: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Загляни ему в голову. Категория 16+.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть в нашей студии. Хотим сегодня обсудить халцедон, его свойства, особенности и применение минерала. Это точно минерал? А то мы часто говорим «минерал», это не минерал. Это что?
2: В литературе и исторически он действительно является объектом минералогии, но есть нюанс. Халцедон – это не название минерального вида. Например, алмаз, топаз – это минеральные виды, и мы можем смело использовать действительно узкий термин «минерал». Но халцедон – это разновидность самого обыкновенного кварца, хотя очень необычная, тонковолокнистая. Представьте, стандартный кристалл кварца в идеале напоминает шестиугольную призму, закрытую как будто бы пирамидками сверху и снизу. Это не совсем точное описание, но предельно понятное. И если эта призма лежит на бочке, то ось симметрии второго порядка может стать тем направлением, через которое развивается тончайший волокнистый кристаллик, причем еще и скручивающийся. И вот именно пучки таких тончайших волокнистых кристаллов, чрезвычайно плотные, в результате расщепленного роста, образуют своеобразные шарики, сферолиты. И именно эти сферолитовые корки обрастают стенки полостей и формируют удивительные по красоте минеральные агрегаты, в том числе агаты.
1: Ишь ты, вот так. У нас Вахтанг Тенгич на связи, поэтому я попрошу вас, Артем, надеть наушники, чтобы слышать Вахтанга. Да, вот, Вахтанг, мы тебя слышим.
3: Очень хорошо. А какой же химический состав у халцедона? Если это у нас не минерал, а кварц, то похож ли он на кварц своим химическим составом?
2: Да, все верно. Формально это оксид кремния, силициум О2. Но из-за нюансов строения всегда появляется небольшое количество воды или же обособленного гидроксил-йона. Здесь очень много своеобразных публикаций, но попросту можно говорить, что в халцедоне всегда присутствует небольшое количество воды.
1: Угу. То есть получается халцедон, может получиться халцедон, а может получиться не халцедон, да? Что-то влияет на, как бы вот, я не знаю, на образование вот этого, да, вещества. Что именно?
2: Да, все верно. Очень сложные геохимические процессы, которые контролируют рост кристаллов, могут побудить не расти нормальным кристаллом полногранным, а расщепляться и формировать волокнистые разности. Кстати, стоит отметить, что халцедон – это низкотемпературная структурная разновидность кварца. По большому счету, рост происходит, как правило, при температуре чашки горячего чая. То, что действительно можно пощупать и ощутить, это 40, 50, 80, 90 градусов. В основном, да, температура горячего чая.
3: То есть дома можем чай заварить и халцедон, наверное, вырастить. А в природе каким образом халцедон образуется? Какие геологические процессы приводят к его появлению?
2: К его появлению приводит миграция кремнезиома как в осадочных пластах, например, перемещение кремнезиома водными растворами в известняках приводит к формированию стяжений разнообразных линз именно в самих известняках. Даже вот в подмосковном Галутвине, в подмосковном Ступино можно обнаружить тот самый халцедон в виде агата и других разностей очень хорошего, даже ювелирно-поделочного качества. Но лучшие разности встречаются в вулканических полостях. То есть миграция кремнезиома не непосредственно после излияния лавы из вулкана, а спустя сотни тысяч, порой миллионы лет, когда водные растворы проходят через поровое пространство, они на стеночках газовых пузырей могут выращивать слои халцедона.
1: А если температура не достигает чашки чая, температура чашки чая, или наоборот превышает ее, халцедон не получится, да? Получится что-то другое?
2: Тут дело не только в температуре, а в разнообразных факторах. Я просто сказал про самое-самое понятное для большинства слушателей. Нюанс еще и связан с количеством кремнезиома в растворе, с водородным показателем и с другими химическими факторами. Но именно полногранный, полноценный кварц, он растет как при температуре роста халцедона, так и при большей температуре, в вполне нормально, когда жирные, красивые, идеально ограненные кристаллы кварца формируются при температуре 150, 200, 300 градусов. При этих высоких температурах, ближе к 200 и больше, естественно, никакого халцедона уже и не вырастет. Халцедон – это низкотемпературная разность кремнезема.
3: Угу. Жирные кристаллы – это звучит как-то красиво, очень жирные кристаллы. А какие разновидности бывают у халцедона? Вот вы агат упомянули, а что у нас еще есть, не знаю, оникс, яшма, что-нибудь еще?
2: Яшму, в принципе, тоже очень часто относят к разностям халцедона, но есть нюанс. Яшма – это все-таки полноценная горная порода, которая сложена очень-очень меленькими тоненькими кристалликами кварца, но порой действительно есть богатые халцедоном яшмы. Так что здесь вопрос терминологии и даже больше софистики. А типично халцедоновые разновидности кремнезема – это хризопраз. Он очень симпатичный, такого вот луково-зеленого цвета. Также есть сердолик, кахолонг, маховик агат, оникс халцедоновый, сардоникс и многие-многие другие. Они в основном отличаются окраской, ну и также текстурой, но главное – окраска.
4: Угу. А насколько разнообразна окраска халцедона, насколько широка палитра цветов?
2: Чрезвычайно широка. В процессе роста в поровое пространство минерального агрегата могут входить тончайшие чешуйки, например, оксида железа гематита, ферум-2О3, который придает красноватую, очень такую насыщенную, яркую окраску. Или же гетита, ферум-ООН, который придает желтоватую, коричневатую окраску. Могут включаться маленькие зернышки зеленых минералов, ну, какого-нибудь хлорита. Или же тончайшие трещинки могут выполняться оксидами марганца, которые формируют черные просечки, похожие на лапки, отпечатки птичек или же ветвящиеся стволы деревьев.
3: Вы упомянули Ступино, это север Москвы у нас, что там у нас можно найти халцедон. А вообще, это насколько распространенный камень? Не говори минерал, камень, да, наверное. И где его добывают чаще всего?
2: Он распространен по всему миру. Известнейшие объекты добычи были в Малой Азии. Отсюда и пошло название от местности Халкидон. Это древний город на берегах Средиземноморья, в Малой Азии, откуда его и привозили, где его в том числе и обрабатывали. Самые лучшие в наши дни агаты, выполненные, естественно, в основном слоями халцедона, происходят в основном из Бразилии, также замечательнейшие находки из Уругвая. Но и наша страна может похвастаться восхитительными агатами Тимана, Забайкалья, Приморья и, еще раз напомню, Подмосковья.
4: А для чего нам нужен халцедон? Я предполагаю, что это декоративно-прикладное искусство, ювелирное, а что еще?
2: В основном, да, действительно, это самоцвет, но его высокая твердость, его химическая устойчивость позволяет использовать в качестве материалов для изготовления ступок, для изготовления, например, подпятников точных приборов. В общем-то, назначение вполне утилитарное, техническое, но в первую очередь это, конечно же, самоцвет, излюбленный с античных времен.
3: А какие разновидности халцедона наиболее ценятся в ювелирном деле? Это, наверное, агат, который вы упомянули, а что еще?
2: Да, агат и разнообразные сердолики. В общем-то, корниол, сардер, сардоникс, которые обладают буровато-красными, оранжевыми цветами, они очень часто привлекают внимание европейца. Но в арабском мире больше ценится чередование черных и белых полос.
4: Угу. Какие-то свойства мистические, может быть, приписываются халцедону? Может быть, головную боль снимает или кровотечение останавливает?
2: Ну, современная минералогия не может дать ответ на столь изысканные вопросы. Но на протяжении тысячелетий действительно некоторые люди считали, что вот халцедон может увеличивать детородные силы или же бороться с нечистью. А кто-то считал этот камень символом женского начала, символом любви. Ну, тут уже в зависимости от народности и от желания сделать камень действительно своим оберегом, а не просто диковинкой.
3: Если мы решили все-таки свою плодовитость увеличить, пришли в магазин, то как мы вообще будем халцедон отличать настоящий от поддельного, например?
4: Это еще уменьшит.
3: Вот, вот. Самое страшное.
2: Ну, в идеале у любого агата совершенно неповторимый тонко-тонко полосчатый узор. И простецкая имитация из стекляшки вот этой тонкой-тонкой полосчатости на просвет ни в коем случае не выявит настолько красивой полосчатости. Плюс ко всему, твердость у халцедона и халцедоновых агрегатов, она все-таки выше среднестатистического стекла. Но царапать, конечно же, ювелирные изделия нельзя, поэтому лучше всего покупать в сертифицированных магазинах, у которых есть все документы на продажу. Или, конечно же, можно привезти в Минералогический музей имени Ферсмана и воспользоваться мнением наших экспертов, наших сотрудников, которые всегда рады, даже совершенно безвозмездно, просто посмотреть и сказать свое мнение. Я сейчас говорю не про экспертизу коммерческую, а просто дать свою визуальную оценку, мы всегда рады в этом помочь. Но если вам требуется что-то прям серьезное, это уже вопрос уже бюрократический.
4: А своими силами с ребенком на каникулах невозможно вырастить халцедон? Тут века нужно, да? Тысячелетия, чтобы все это выросло?
2: Ну, не обязательно тысячелетия, но своими силами вырастить не получится. Требуются автоклавы. В заводских, в лабораторных условиях, в принципе, разновидности кремнезиома, даже опал какой-нибудь, благородный, очень красивый, можно вырастить. Вот. Но тут требуются уже автоклавы и очень точные расчеты. И сам по себе халцедон в том виде, в котором его ценят как природный самоцвет, его полностью имитировать нельзя. В этом и заключается прелесть этого камня. Его нет смысла имитировать. Он красив, и в то же время он не так-то прост. Ведь полностью постичь, как точно формируется халцедон, пока еще не удалось. Существует множество предположений, некоторые из них очень серьезно обоснованы, но точку еще не поставили. То есть камень распространен, но в нем еще очень много загадок.
4: Да, интересно. Ну и мы, конечно же, ставим многоточие в нашей беседе, в нашем цикле «Минералогия». Мы сегодня говорили о халцедоне, изучали его свойства, особенности и узнали, как применяется этот минерал. И огромное спасибо за беседу. Мы говорим специалисту по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артему Казакову. Артем, огромное спасибо. Рад вас видеть в нашей студии. Приходите еще.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Сегодня Международный день защиты детей. В Вологодской области с начала этого года родители 3500 детей автоматически получили меры социальной поддержки от отделения Социального фонда России. Семьям с детьми в беззаявительном порядке доступны 6 услуг – от оформления СНИЛСа и материнского капитала до пособий по беременности, уходу за ребенком и единого пособия. Только с начала года новорожденным оформлено более 3500 СНИЛСов. Документы формируются автоматически и появляются в личном кабинете на госуслугах без обращения родителей в ведомство. Также назначаются пособия и направляются уведомления по операциям с материнским капиталом. Большинство выплат, более 85%, оформляются онлайн. Завтра в Вологде начинается новый сезон филармонического дворика, одного из самых популярных летних культурных проектов города. Концерты под открытым небом будут проходить во дворе Вологодской областной филармонии имени Гаврилина до конца июля. Открытие сезона состоится 2 июня программой «Летнее настроение» в исполнении солистов филармонии. В афише классика, джаз, фольклор, неоклассика и эстрада. Среди участников коллективы из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. В течение лета зрители ждут камерные оркестры, джазовые ансамбли, вокальные программы. Организаторы отмечают, что филармонический дворик давно стал местом притяжения для вологжан и гостей города, где музыка звучит в теплой атмосфере летних вечеров. Другим новостям. Полиция и сотрудники управления ФСБ России по Вологодской области пресекли деятельность, связанную с пособничеством телефонным мошенникам. Задержан подросток 2009 года рождения, по данным следствия, по месту учебы. По версии правоохранителей, в феврале этого года он нашел в интернете подработку, связанную с приобретением и активацией сим-карт. Затем по инструкциям куратора подключал их к специальному оборудованию, обеспечивающему интернет-телефонию. Через эту схему схему, как предполагается, осуществлялись звонки гражданам от мошеннических колл-центров. При обыске изъяты телефоны, компьютерная техника и большое количество сим-карт. Возбуждено уголовное дело. В поселке Чагода произошла трагедия, в результате которой погиб 5-летний ребенок. Как сообщили в администрации, мальчик приехал на каникулы из Санкт-Петербурга вместе с матерью. По предварительным данным, ребенок подавился деталью от игрушки, которая перекрыла дыхательные пути. Мать попыталась самостоятельно оказать первую помощь, после чего ребенка доставили в Чагодочинскую центральную районную больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось, обстоятельства происшествия уточняются. В Грязовецком округе сбили ребенка. Как сообщает областное управление МВД, авария случилась вечером на трассе Вологда-Растилово. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь в сторону Вологды, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил травмы, сотрясение мозга и ссадины и был доставлен в больницу. Продолжаем выпуск. В это воскресенье в архитектурно-этнографическом музее Семенково пройдет очередной праздник. Троицкое заговенье состоится 7 июня с полудня до 3 часов дня. Для гостей подготовили народное гуляние, хороводы, игры, мастер-классы и концерт в Георгиевской церкви. Посетители смогут расписать яйца, научиться колокольному звону, покататься на качелях и попробовать традиционное угощение. Завершится праздник братчиной, общим застольем под открытым небом, куда гости смогут принести домашние блюда и покрывало для пикника. И в завершении выпуска. В Белозерске 5 июня открывается ежегодная художественная выставка «Белозерские дворики». Торжественное открытие состоится в 15 часов в музее «Белозерск исторический». Проект уже четверть века объединяет художников Белозерска, Череповца и других городов страны. В экспозиции представлены живописные виды старинного города, натюрморты, декоративные композиции и произведения прикладного искусства. Вход на открытие свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде максимальная температура днем 17 градусов тепла, в Череповце плюс 16, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, осадков не ожидается.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. За сутки нанесено поражение формированием 10 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная, Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. На Минобороны вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ. Любой взрыв на Запорожской АЭС может привести к отключению энергоснабжения и водоснабжения станции, что в свою очередь может привести к ядерному инциденту, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, сам удар беспилотника может быть и не столь опасен. При этом, как отметил Лихачев, важен сам прецедент целенаправленного удара по объекту атомной энергетики. У специалистов госкорпорации и военных нет сомнения в том, что это был не случайный удар, отметил Лихачев. ВСУ ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект, уехать из города, заявил в интервью «Вестям» директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
3: Да, действительно, мы можем говорить о том, что это был первый целенаправленный удар и осознанный удар по объекту Запорожской станции. Мощность заряда была достаточно высока для того, чтобы пробить стену маждала, толщина которой несколько десятков сантиметров, плита бетонная. Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, мы бы могли, по большому счету, с вами потерять целый блок. Была бы повреждена турбина, повреждено основное оборудование второго контура маждала. Ну, это потребовало бы в лучшем случае замены этого дорогостоящего оборудования. Ну, в лучшем это просто блок был выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления. Сегодня мы продемонстрировали экспертам МАГАТЭ, которые находятся на площадке, это повреждение изнутри маждала. Мы туда отвели, они это увидели своими глазами, увидели то оптоволокно, те части этого беспилотного летательного аппарата, который атаковал станцию, атаковал блок. Ну и ждем реакцию от Международного агентства по атомной энергии.
1: А ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС и городу-спутнику Энергодару. Накануне украинские войска в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В субботу беспилотник ВСУ на оптоволокне нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 в нескольких метрах от ядерного реактора. Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Президент России в ходе телефонного разговора также поздравил своего армянского коллегу с днем рождения. Ранее Пашиняну была направлена поздравительная телеграмма. Поручение Владимира Путина обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях в интернете идет в русле совершенствования белых списков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, ну, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы, и вот именно это имеется в виду. С тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках. И их работа была гарантирована.
1: Сегодня Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе и систем оказания медицинской помощи, госуслуг. В период ограничения работы интернета сообщается на сайте Кремля. Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что Вашингтон проиграл, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. По его словам, войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость. Влияние Штатов будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Это видно на примере конфликта с Тегераном, подчеркнул замглавы МИДа России. Он также отметил, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в военный конфликт с Ираном. В Тегеране обвинили Вашингтон в новых нарушениях режима прекращения огня и пообещали, что будут принимать любые меры для защиты страны. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские военные в выходные якобы в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешем. Корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик. Температура на большей части российской территории в июне прогнозируется около средних многолетних значений, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, теплее нормы первый месяц лета ожидается в восточной части Дальнего Востока, на севере европейской части России, Урала и на большей части Западной Сибири. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 20 градусов, сейчас в Москве плюс 18.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе мечтают избавиться от хлама, но не знают как, и поэтому мы пригласили специалиста, чтобы он мог нам помог. И студия «Маяка» психолог Александр Михайлович Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех.
1: Александр Михайлович, да. Вот сегодня хотим поговорить про синдром Плюшкина и правило 90 на 90. А, ну, Плюшкина мы помним, да, по классике, что он все любил собирать, а что действительно существует какой-то подобный синдром? А что психология говорит по этому поводу?
2: Психологи вообще большие любители, большие мастера придумывать самые разные синдромы. Вот, потому что им же нужно как-то в положительном...
1: Деньги зарабатывать.
2: Ну, в том числе, но для начала им нужно отличаться от психиатров. Вот, они психиатров считают сумасшедшими, и чтобы выглядеть как-то наукообразно, они придумывают разные штучки, потому что синдром, например, это термин из медицины, да, синдром – это симптомокомплекс, то есть набор каких-то характеристик, каких-то признаков патологии, и которые в совокупности позволяют нам говорить о болезни. Вот поэтому они собирают вот эти всякие штуки, там синдромы и так далее, и пытаются быть в этой части значимыми. У них, правда, получается не очень, но вот они любят вот Наполеона, Питера Пэна. Вот. А поскольку психология в этой части не сильно описательна, но зато сильно слабее с точки зрения наукообразности, вот они и пытаются использовать именно заимствованную терминологию.
1: Мне кажется, вот. Александр Михайлович, вы сейчас себе зарплату уменьшаете вот тем, что вы говорите, постепенно, так понемножечку.
2: Ну, мне же не психологи оплачивают мою работу. Поэтому здесь как бы не очень о зарплате, тем более, что я старый солдат, и я уже пенсионер.
1: Не знаете слов любви?
2: Ну, практически забыл их все.

0: Поэтому Плюшкин, ну что Плюшкин, это не более чем литературный герой, коих изрядное количество, и мы можем, собственно, их брать сколь угодно много. Речь идет о чем? О том, что есть некий механизм, то есть некая поведенческая реакция, да, психологи ее обзывают паттерном поведенческим, вот, взяв которую за основу, можно из этого раскрутить целый блок, целое вот направление, понимаете? Поэтому здесь ничего нет сверхъестественного, но если говорить с точки зрения именно медицины, именно о накопительстве, вот о хламомничестве таком, да, своего рода, это не психологическая схема, ни в коем случае. Это тема медицинская, и определяется она довольно серьезными нарушениями работы когнитивного центра, ну, центральной нервной системы, в частности, коры лобных долей головного мозга, потому что именно они определяют контрольные функции и поведение, и такие моменты, как мораль, этика, воспитание, это вот все живет именно там. И пока медицина не отдала психологам это пространство, хотя они дружно пытаются ее ухватить. Вот, поэтому речь идет о чем? О том, что вот есть некая форма поведенческая, которую нужно как-то образовать, потому что нужно рассуждать наукообразно. А, у вас вот синдром Наполеона. А, да-да, а у вас Буратино.
1: А у вас папа Карло. А как отличить вот синдром Плюшкина от коллекционирования? И ведь бывает так, что один человек марки коллекционирует, а я не то чтобы коллекционирую, но мне приходит старый фотоаппарат, я его оставляю. У меня видеокамера вышла из строя, а мне жалко ее выбросить. Я думаю, ну, пойду в какой-нибудь вот соседний паб, а у них там кинокамеры стоят, там все, я им подарю. Жена говорит, нет, мы дадим на Авито это. Не выбрасывай.
0: Павел, да. Вы абсолютно правы, и наши жены, они в этой части абсолютно практичны. Вот, а мы такие расточительные, в общем-то, рубаха парень, тем более, когда речь заходит о пабах, то вообще удержаться довольно сложно. Вот, а, значит, отвечая на ваш вопрос, где же грань? Коллекционирование предполагает развитие интереса, потому что само по себе собирательство, оно погружает человека в структуру, понимаете? Ну, филателисты, нумизматы, там что угодно, даже те, кто в свое время коллекционировал коробки спичечные и так далее. Это люди, которые погружаются в историю вопроса, которые интересуются, и не всегда, конечно, это бывает прикладным, вот, но тем не менее второй аспект, да, коллекционирования, он именно прикладной. Это не только материальная составляющая, но и финансовая. Вот, а хламовничество, оно вряд ли может отвечать или первому, или второму, и носит зачастую такой спонтанный характер. Классический хламовник – это человек, который не может пройти мимо зеленого контейнера, чтобы не заглянуть туда, потому что именно там может находиться именно то, что может пригодиться. Вот, то есть посыл именно такой. И если, как говорят психологи, ориентироваться исключительно вот на эту схему, там подошел, заглянул, увидел там что-то ценное, может быть, не сейчас, то есть вот это еще один аспект хламончества, это может пригодиться когда-нибудь. Вот никто не знает когда, но если это пригождается, то оно, в общем-то, очень в тему. Вот, поэтому вот он проходит мимо, заглянул, что-то оттуда извлек, принес и сложил. Следующий этап хламовничества – это не только когда подбирает что-то из зеленого контейнера, но и когда ничего не выносит в зеленый контейнер. Не потому, что это замкнутый цикл, там предполагается какая-то переработка. Нет, это все складируется. И вот здесь как раз самая грань находится, потому что человек не может контролировать, он не может понимать, почему. И если в первом случае он еще как-то говорит, что вот эта вот речка, вот эта вот крышка, там какие-то старые провода, они, как говорят, знаете, на даче пригодится. Вот. Мало ли там вот у соседа сетка оборвалась, он пришел ко мне, раз там моток алюминиевой проволоки, который раньше на проводах висел, да? И он говорит, о, слушай, Петрович, спасибо тебе, дружище, вот что бы я делал без тебя. Вот. А здесь как раз речь идет о том, что понять человек, почему он так поступает, не может. И вот здесь, вот я прошу прощения, вот здесь как раз и есть вот раздел. Потому что вот отсюда как раз начинается настоящая психиатрия. То есть ее и до этого было не очень много, потому что оценивать поведенческую реакцию без осмысливания невозможно. А вот с этого места как раз начинается самая настоящая психиатрия, то есть болезнь, в основе которой лежат, как правило, дегенеративные процессы, то есть нарушения обмена веществ нервной ткани, эндокринных желез, ну и так далее. То есть это целый огромный блок, который говорит нам о том, что человек в этой части уже немножко нездоров и сильно не психологически, а, в общем-то, уже как-то больше психиатрически.
2: Ну, Александр Михайлович, ну, во-первых, действительно может пригодиться. Вот я на себе замечаю, вот что-то выбросил, да, а потом вот буквально на следующий день думаешь, блин, вот оно же мне нужно было. Понимаете?
0: Так в этом парадокс. И вот если не выкинул, то оно не требуется годами. А если выкинул, то оно, конечно, на следующий день буквально.
2: У меня такой вопрос. С коллекционированием более-менее понятно. А где все-таки та грань, которая, ну, клинику отделяет от, ну, более-менее, подчеркиваю, да, здорового.
0: Ну, клинику... От более-менее... Вахтанг, мы можем клинику разделить на стадии, этапы, степени.
2: Я поясню, Александр Михайлович. Я вот, например, я за собой замечал неоднократно. Ну, например, у меня лежал годами чемодан, ну, представь, большой чемодан.
0: С ручки?
2: С ручкой. Чемодан с ручкой. И в нем было старое компьютерное железо. И у меня рука не понималась выбросить, при том там был 5-дюймовый дисковод. Вы себе вообще представляете, что это такое? Он
0: конечно,
2: работал.
0: Конечно, я знаю, флоппи называется, конечно. Я же старый солдат.
2: Да. Я выбросил все это в результате, весь этот чемодан, но у меня годами он лежал. Думаю, ну ведь жалко, ну такие классные штучки-то, в общем-то, они такие красивые, так они же
0: раритет.
2: Все еще работают, да, раритет, да. Выбросил. Я вот думаю, вот мне уже пора к доктору, к психиатру, или пока, может быть, еще погоди. Где вот та грань все-таки проходит между тем, что мы все-таки любим собирать, а многие из нас любят собирать, и где уже, ну, как...
0: Ну, вот, Вахтанг, в вашем случае, к несчастью для вас, да, психиатрическая схема пролетела мимо вас, вы же выкинули все. Вот, поэтому вам...
2: Да, выкинул.
0: Уже
2: 10 лет прошло, пока выкинул, понимаете?
0: Ну, иногда подготовка требует времени. То есть тема должна назреть, надо 7 раз отмерить и выкинуть только один. Вот, поэтому здесь речь идет о чем? О том, что... Давайте еще один критерий введем понятийный. Такая вещь, как санитарное состояние, понимаете? Если появляется уже тлетворный запах, а то, может быть, если повезет, и санитар. Это ведь касается не только накопительства. Здесь ведь речь идет, может идти о том, что у человека, например, полсотни кошек, например, да? Или люди, которые держат каких-то вот удивительных животных. Я вот знаю, сейчас на определенных маркетплейсах продают целые колонии, например, муравьев, вот, тараканов, там и так далее. Не только бразильских, да, которые размером с небольшую кошку.
2: Соседи скажут вам спасибо.
0: Я думаю, да. По крайней мере, если они вдруг вступят там в какие-то отношения и начнут, так сказать, давать мутантов, то вполне себе. Вот. Поэтому санитарное состояние – это то, на что в первую очередь обращает внимание не сам человек, а соседи. Они как-то что-то ходят, прислушиваются, принюхиваются, как-то там вот ставят ловушки с очень странным названием «Маша». И наблюдают, как Маша привлекает тараканьи полчища. Вот, поэтому именно оттуда, собственно, и происходит вот именно еще один, да, момент, еще один критерий. Вот, то есть санитарное состояние. А дальше в эту ситуацию включаются родственники. Это следующий этап уже, какой у нас четвертый, наверное, получится. Да? Они приходят и говорят: слушай, ну это как, ну это зачем, ну это в чем дело? И тогда человек, склонный к накопительству, испытывает тревогу, потому что кто-то пытается покушаться на вот это вот им...
2: На сокровища.
0: Нечеловеческим, да, понажитое, да, нечеловеческим трудом. Вот, это привносит конфликт в семью. Вот, все родственники начинают звонить, кто, ну, в силу, так сказать, способностей мозговых, кто психиатром, кто психологом, кто коучем, кто гадалком и так далее, экстрасенсом, надо же узреть там что-то, кто-то там живет. Вот, в семье раскол, развал, А дальше уже в этот процесс включается МЧС, потому что сплошь и рядом мы наблюдаем, как это вот правда, это да. Добро начинает выпадать уже с балкона, травмируя прохожих. Да, в общем-то, и сами накопители, с позволения сказать, травмируются. Мы видим такие сообщения о том, что человек пытался добраться до двери, но вот где-то входной, но где-то рухнул, сломал себе руку, ногу, позвоночник, что-то там еще. Некоторые умудряются даже там умереть, потому что не могут преодолеть свои собственные накопления. Вот, и скорая не может к ним прорваться, и они с инфарктами, инсультами и так далее там благополучно, так сказать, остаются среди своих сокровищ, как это, Кощей над ними
2: чахнет. Скупой рыцарь пушкинский. Ну, вот
0: да, достаточно, я думаю, самых разных примеров подобного рода поведения. Но вот мы препарировали это все. Что же мы теперь с этим всем будем делать?
1: А человек-то сам не может понять, что он уже оброс вот этими всеми коробками, осьминогами.
0: Ну вот Вахтанг говорит, я вот преодолел этот процесс, да, осознал и вот сделал. Поэтому человек, который может это осознать, он никогда не станет в этой части иллюстрации примером.
2: Александр Михайлович, ну вот я пытаюсь так немножко углубиться, может быть, да, психологи уже у нас говорят, что все травмы у нас из детства, и все из детства. Ну, например, а вот наше поколение, ну, еще там начинало жить при Советском Союзе, ну, и все было всего не очень много, честно себе сказать. И, соответственно, очень ценили даже те мелочи, которые попадались, ну, там, я не знаю, там стояли в очередях за колготками, какие-нибудь за колбасой и так далее. И вот это, могло ли это вот отложиться в том, что вот как бы когда-нибудь пригодится? Ну, потому что я вам честно признаюсь, я только энное количество лет назад я перестал доедать всю еду. Ну, потому что еду надо доедать, потому что еды не очень много.
0: Но это правда, и наша страна пережила немало сложных времен и голода, и разрухи, и войн, и революции, и войн самых разных, и мировых, и гражданских, и так далее. И уж я не говорю о таких страшных вещах, как блокадный Питер там и так далее. Поэтому да, у нас такие особенности есть. И мы, конечно, в Советском Союзе не жировали, вы правы. И вот этот механизм за маму, за папу и оставил на тарелке все, в самую силу, да, свою, в самой последней ложке.
1: А воспитательницы говорили, за шиворот тебе положим.
0: И такое бывало, да, и такое. Я думаю, что они вряд ли смогут объяснить, почему. А вот наши прабабушки, которые, так сказать, пережили немало таких вот критических моментов, они как раз и говорили о том, что это правильно, и это вошло в аналы, и мы же знаем, что кто хорошо ест, тот хорошо работает, и растим помощника для папы Карлы. Вот. Здесь все абсолютно нормально. Но само по себе потребительство, ведь оно безгранично. И когда мы говорим о том, что в Советском Союзе ничего не выкидывалось. У нас ведь в Советском Союзе был замкнутый цикл, понимаете? Мы сдавали металлолом, мы сдавали макулатуру. Абсолютно верно, Павел, да. Кто сейчас из молодежи знает, что такое металлолом? Это, наверное, старые прошлогодние генерации.
1: Ну, макулатуру мы собираем, да, в апреле вот как раз.
0: Может быть, но в любом случае это веяние из прошлого. Вот.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем музыку новости и вернемся к нашей беседе. Александр Михайлович Федорович сегодня с нами. Мы сегодня разбираем синдром Плюшкина и попытаемся выяснить, как его победить.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 233 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово, Донецк. Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Фонд «Защитники Отечества» сегодня отмечает 3 года с момента своего создания. За это время помощь получили свыше 200 тысяч человек. Для большинства организовано лечение и реабилитация. Более 10 тысяч ветеранов получили новые профессиональные навыки и трудоустроились по новой профессии. Как отметила руководитель фонда, замглавы Минобороны Анна Цивилева, сегодня в организации многие социальные координаторы не понаслышке знакомы с проблемами участников спецоперации и их семей.
2: Это мамы, жены погибших героев, которые пришли сначала в фонд за помощью, а потом остались у нас работать. И теперь помогают другим, тем, кто возвращается к мирной жизни, поддерживают наших ветеранов, поддерживают их близких и работают нашими сотрудниками.
0: Цивилева отметила, что за 3 года была выстроена новая система поддержки ветеранов, специальной военной операции и членов их семей. Она пообещала совершенствовать систему помощи участникам спецоперации. Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что Вашингтон проиграл, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко. По его словам, войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость. Базы в арабских странах не принесли американцам ничего полезного, подчеркнул замглавы МИД России. Он отметил, что влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Это видно на примере конфликта с Тегераном. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действующее перемирие между США и Ираном включает в себя и Ливан, и потому нарушение режима там прекращения огня не останется без последствий. Аракчи подчеркнул, что Израиль и США так или иначе понесут ответственность за нарушение перемирия. Ранее премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху приказал армии Израиля нанести удары по объектам движения Хизбалла в ливанской столице Бейрут. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции на юге Ливана. Май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15,5 градусов. Это почти на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик добавил, что самая низкая температура в мае в столице была зафиксирована 11 мая. Минус 0,5 градуса. Это были единственные майские заморозки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник также без осадков, плюс 21-23.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в четвертом круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции и во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей матча Майя Хвалинска, Польша, Диан Пари, Франция. Ну а в эти минуты Диана Шнайдер проводит встречу с американкой Мэдисон Кис, и пока 1-0 впереди американка в первом сете. Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси. Ранее стало известно, что специалист покинул аналогичный пост и в минском «Динамо». Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт, говорится в заявлении команды. Ранее «Спортэкспресс» сообщала, что специалист сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». Ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского хоккейного клуба «Динамо», в прошлом сезоне покинули команду. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Напомню, что клуб возглавил Леонид Тамбиев. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». И главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда готова бороться за золотые медали чемпионата России по футболу. «Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул». Приводит слова Карседо пресс-службы «Спартака». Напомню, что в завершившемся сезоне РПЛ «Спартак» занял 4-е место. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Прощение части долга. Когда и как просить? В ответ у нас есть реальный пример. История женщины, которая одна воспитывает двоих детей и работает учительницей начальных классов. Взяв по необходимости потребительский кредит в банке, она не смогла его выплатить. Просроченный долг попал к коллекторам. В итоге было предложено прощение части долга. Как коллекторам могут помочь в погашении долга, мы спросили Антона Дмитракова, генерального директора профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, скажите, можно ли договориться о реструктуризации долга с коллекторами?
2: Можно и нужно. Человек попадает в долговую ситуацию не просто так. Значит, наступили определенные обстоятельства. Ухудшилось материальное положение, возникли проблемы на работе или в семье. Взыскатель прекрасно это понимает. И прекрасно понимает, что возвращать долг на прежних условиях невозможно. И необходима реструктуризация с учетом текущего положения вещей. Ведь современный коллектор – это не только взыскатель. Он прежде всего консультант, который окажет вам профессиональную помощь. Ведь если человек болеет, то он не идет за помощью, например, к слесарю. Он идет к врачу. Так и в ситуации с долгом. Надо обращаться к профессионалу, который обязательно поможет. Поэтому не просто можно, а нужно рассказывать коллектору о своих проблемах и искать совместное решение.
0: Может ли должник рассчитывать на то, что коллекторы предложат индивидуальные условия погашения долга?
2: Опять-таки может. Самое главное – вместе с консультантом проанализировать свои возможности, чтобы сформировать такой размер платежа, который не мешал бы нормальной повседневной жизни. Покупкам, подаркам для детей, поездкам в отпуск. Непосильное долговое бремя мешает жить, лишает человека оптимизма, служит причиной стрессов и семейных проблем. А наша задача – совместно устранить эту проблему и оставить ее в прошлом навсегда. И поверьте, это не сказка, это реальность работы профессиональных коллекторов.
0: И помните главное правило. Решение почти всегда можно найти, если обсуждать условия. Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами психолог Александр Михайлович Федорович. И сегодня мы пытаемся выяснить, как же избавиться от лишнего хлама и где вот та тонкая грань между психиатрией и какой-то условной нормой. Александр Михайлович, хотелось бы с другой стороны зайти, ведь последнее время у нас очень популярны вот всякие и у коучи истории, книжки мы читаем про то, как правильно расхламляться. Вот правило 90 на 90 мы сегодня решили затронуть, что если там, по-моему, сколько, 90 дней вещь вам не нужна, то нужно ее выбрасывать.
4: Причем, наверное, 90 раз.
3: 90 раз, да, ее выбрасывать. Насколько вот эти все схемы, они действительно рабочие, насколько они могут нам помочь, или это очередной маркетинг и нам опять
4: что-то? То, что в основе любого движения рекомендательно лежит маркетинговая структура, это можно даже не сомневаться, потому что, ну, а если вам эта вещь, например, потребуется на 91-й день, да, мы пойдем ее купим тогда, да? А как тогда быть с банковскими приложениями, которые рекомендуют положить средства на 90-180 дней? Значит, через 90 их тоже надо выкинуть, да, значит, в эту тему тоже надо как-то войти. Что еще? То есть должен быть список обновляемого того, что обеспечит нам грань, вот из того, что нужно все-таки больше 90 дней, вот, и не нужно больше 90 дней. Вот, я думаю, что это все игры. Игры, в основе которых лежит именно идея развивать потребительскую корзину. Вот выкинул, пошел, купил, выкинул еще раз, и потом еще раз пошел, купил. Вот. И я думаю, что эта ситуация находит гораздо больше применения именно с точки зрения экономики, разобщения семьи, например. Да? Мы ведь как, вот из прошлого тысячелетия, я же старый солдат, у нас ведь было как принято, от старшего переходило к младшему. Причем это были не только ботинки или штаны, это были предметы интерьера, которые на сегодняшний день уже представляют раритет. Это были какие-то
5: запасы фамилии. Хозяйственного мыла под кроватью.
4: А без, а спички, да. А соль, а свечки,
5: да.
4: А гречку, которая...
5: Гречка есть.
4: Сейчас должна, да, срочно подорожать и закончиться. Вот, это все такие вбросы. Поэтому, на мой взгляд, здесь вопрос ведь еще и преемственности, потому что вовлекался ребенок, ему обозначалась значимость этих предметов не с точки зрения их практичности, хотя и это тоже, но с точки зрения преемственности, потому что из поколения в поколение передавались какие-то интересные вещи, и это не обязательно должны быть какие-то дорогостоящие предметы, это могут быть вещи, которые несут с собой некую память. Ну, там, например... Например, дедушкин ремень, да, который висит на коврике,
5: да.
4: И является собой такой воспитательный механизм. Вот, какой-то специфический, да, дамоклов меч, который может обрушиться на пятую точку. Вот, и так далее. То есть это наполнение так называемых семейных историй. В семейной психотерапии это принято, вот, формировать идеи именно семейных историй и так далее. То есть это очень-очень важные вопросы. А старые альбомы с фотографиями, да, которые на сегодняшний день не выдерживают никакой пиксельной, да, вот такой вот оценки. Но меж тем это вот настолько памятные механизмы, которые всегда находятся рядом. Мы ведь ищем память в обелисках мраморных, а это вот совсем не обязательно.
5: Видеомагнитофоны в гараже хранятся.
4: Да, а почему нет?
5: А вдруг интернет выключат?
4: А у меня, например, есть. И даже кассеты.
3: У меня тоже есть, и кассеты, да.
4: Ну, вот представляете, друзья, сколько у нас тут общего. И я думаю, что сейчас и часть наших слушателей, а «Маяк» — это ведь одна из старейших, без преувеличения, станций. И в каждом доме, в каждой квартире была радиоточка.
3: Нам просто стоит признаться, что мы действительно Плюшкины, а мы как-то оправдываем вот это все, что это память.
4: Я же поперхнулся, оправдываем, что нас кто-то обвиняет в этом.
5: Рессора для Волги. Запинаемся 20 лет. Ну, пригодится же как-нибудь.
4: Так ее же можно порезать на лезвие, понимаете? Она же легированная. Вот, и в этой части ведь, опять же, про Советский Союз немножечко. Не потому, что трава была зеленее и солнце ярче, а потому, что была была такая вот идеология, называется. Сейчас уже никто не знает смысла этого слова. Так вот, в самых популярных журналах, таких, например, как «Наука и жизнь», да, «Техника молодежи», я вот помню это все.
5: «Финотехника», это все лежит на даче.
4: Да, так я их время от времени полистываю.
5: «Советская это память». Нет, я не плющу, это память, да.
4: Да, так там же были целые разделы, да, про очумелые ручки.
5: Конечно.
4: Вот, когда можно было вот это все, о чем мы сейчас и говорим-то, не выкидывать, а превращать в очень дельные механизмы и таким образом экономить средства. Хотя я уверен, что в Советском Союзе простой советский человек, он в средствах на самом деле не нуждался, ему всего хватало. Uh-huh. По крайней мере, вот в послевоенные годы, в довоенные, конечно, было, наверное, по-разному, уж тем более в военные. А вот потом, ну, вот мне кажется, что это такой не совсем психологический, а социопсихологический аспект. Но если заходить все-таки в понятие болезни, да, немножечко в психиатрию, потому что я не совсем психолог, я как-то все-таки по первому образованию психиатр, вот, то мы здесь имеем дело с нарушением когнитивных функций, которые очень часто бывают у людей с нарушением, например, кровоснабжения, да, с дегенеративными процессами, например, с вирусными хроническими состояниями, нейровирусными, вот, и так далее. То есть это может быть связано не обязательно с какой-то психологией, с каким-то синдромом, а может быть проявлением довольно тяжелых состояний именно не только психиатрических, но и соматических в том числе. Вот, ну, например, человеку трудно перемещаться, и вот он как-то уже не очень торопится выкинуть что-то такое, за приобретением чего ему придется преодолевать какие-то физические препятствия. Вот есть еще и такой вариант. Мне кажется, что здесь мы довольно широко должны в этот вопрос зайти и не зауживать его одним только психологическим статусом и правильностью распределения по феншую, так сказать, вот что где должно стоять, и вот этой минимизации. Наверное, в этом есть определенный смысл. Вот. Но мне кажется, что комфорт, он определяется не внешними обстоятельствами, а именно внутренней какой-то характеристикой человека. Вот ему так вот хорошо лежать на этом диване. Да, он уже продавлен, он уже там что-то. Но он лежит, этот человек, на этом диване 50 лет, и смена этого дивана на другой, о чем, например, молодые часто говорят, это стресс, понимаете? Вот, да-да, это стресс, это ведь не только отрицательные элементы, и об этом специалистам известно, не специалистам, конечно, нет, но вот есть знаменитая книжка у автора вообще понятия, который ввел Ганс Силье, который ввел вообще понятие стресс, у него книжка «Стресс без дистресса» называется, потому что есть дистресс, который негативный, и эустресс, который позитивный. И вот человек, который находится в своем замечательном диване в эустрессе, да, то есть он получает позитив, вдруг этот диван меняется, и меняется его конфигурация, понимаете, меняется его восприятие окружающей среды, меняется его пространственная схема. Вроде как диван лучше, но вот вопрос о том, лучше он кому, вот он как-то не дает нам возможности вот этот вот момент определить, поэтому я бы здесь говорил о том, что, наверное, человек имеет право жить так, как ему комфортно, и гранью здесь, наверное, должен служить момент именно санитарный. Вот если из этого дивана сыпется, выскакивают пружины, а не тараканы и мыши, то, наверное, ничего в этом предосудительного нет, если человеку так комфортно.
5: А ну это все-таки Плюшкина, это уходящая натура, это наше поколение?
4: Начиная с года.
5: Или подростки, которые не знают, что такое Советский Союз и что такое дефицит, они все равно подвержены этому плюшечному синдрому, да? Это вот когда к подростку в комнату заходишь, там у него бананы лежат, да, почищенные эти шкурки, там какие-то фантики, жвачка приклеена. Там вот это все, запинаешься об это все, что это такое?
4: Ну, это не совсем про накопительство, хотя если мы говорим о том, что Плюшкин это не только тот, кто проходит мимо зеленых контейнеров и собирает, но и тот, кто потом за собой это все не выкидывает. Но, наверное, вы правы, Павел, здесь речь должна идти о каких-то генетических механизмах. И, возможно, это о некой не то чтобы ленности, а незначимости. Вот приходят молодые, да, к своим родителям в квартиру и говорят, ну что у вас тут вот как-то, вот давайте мы вам тут плиту поменяем, или там телефон давайте, бабушка, поменяем, с кнопочного, как-то ты отстала, там, прошлое тысячелетие. Бабушка берет этот смартфон с роскошным многопиксельным экраном и не знает, что с ним делать, и переживает стресс. Поэтому вопрос об улучшении, он ведь очень относительный. Это все равно, что бабушка, например, возьмет мешок муки, да, с двумя яйцами и скажет своей внучке, на вот, внученька, не ходи в магазин, ну вот спеки-ка себе плюшечку сама, да, и будет тебе хорошо. А тут идешь в магазин, тратишь деньги родительские, стресс переживаешь.
5: Да уже не ходят, уже курьеры бегают.
4: Ну, вот. Поэтому здесь все о двух концах ситуации. Это с какой точки смотреть на процесс. И не все, мне кажется, так вот запросто. Поэтому я предлагаю оставить один критерий. Это, в общем-то, санитарный. А все остальное, наверное, будем голосовать за здравый смысл.
5: Ну, давайте поговорим о здравом смысле, о том, как все-таки избавиться от этого накопительства. Сразу после небольшой рекламной паузы. Я напомню, что мы сегодня разбираем полностью по полочкам синдром Плюшкина. И хотим все-таки обсудить правила 90 на 90, мы его так обозначили, да, 90 дней нужно посмотреть, если не пользуешься вещью, то выкидываешь. Даже смартфоны говорят, если ты не пользуешься приложением 90 дней, то мы у тебя его заберем. А потом не факт, что ты его снова скачаешь, потому что его может не быть в российском сторе. Как избавляться от хлама? С нами Александр Михайлович Федорович, психолог, и мы продолжим наше общение сразу после небольшой рекламной паузы.
6: Маяк. Восьмой. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Более 13 тысяч больничных листов в Вологжане закрыли дистанционно через чат-бот в МАКС. В региональном Минздраве отметили, сама процедура происходит по инициативе лечащего врача. На очном приеме он оценивает состояние пациента, и если видит такую возможность, пациент может записаться на дату и время видеоконсультации через чат-бот для записи к врачу в мессенджере МАКС. С начала года жители области воспользовались возможностью закрытия больничного листа через чат-бот почти 13 тысяч раз. Запись на онлайн-консультацию с врачом оформляется в несколько кликов, после чего в чат поступает ссылка для подключения. Записаться к врачу можно также альтернативными способами. Через порталы госуслуги запись доступна в личном кабинете, портал к врачу, по телефону медицинской организации или через инфомат. В Череповце за два года откроют 6 гостиниц. Инвесторы вложат более 1,5 миллиарда рублей. Появится свыше 150 номеров. Первый бутик-отель на 18 номеров уже заработал в конце мая в отреставрированном здании на Социалистической. Каждый номер оформлен уникально, с отсылками к истории, известным людям и архитектуре города. Отель подходит и для деловых поездок, и для долгосрочного семейного проживания. Еще 5 гостиничных комплексов на разных стадиях готовности. От 11 до 93%. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, развитие номерного фонда – часть работы по улучшению туристической инфраструктуры и поддержки бизнеса. Вологодские подростки на летних каникулах смогут заработать собственные деньги. Стартовала акция «Трудовое лето 2026» для временного трудоустройства подростков на каникулах. Участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 18 лет. Подростки получат первый опыт работы, навыки общения в коллективе и финансовую самостоятельность. Подростки и их родители могут получить консультации. Желающие могут получить консультации по вопросам трудоустройства по телефонам горячих линий отделений занятости населения в КУВО «Центр занятости населения Вологодской области», а также в Министерстве труда и социальной защиты региона по телефону 230061, добавочный 0613. Сегодня в Вологде стартовал ежегодный проект «Город детства». Уличные занятия с детьми будут проходить на протяжении следующих 3 месяца в рамках событийного проекта губернатора «Лето Русского Севера». В июне организованы 20 игровых площадок. Встречи с подростками на площадях проходят по будням с 10 до 13 часов. День Святого Духа отмечаем сегодня. Праздник символизирует обновление и духовное просветление. Как отметил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, этот день напоминает о важности милосердия, согласия и единения. Пусть в каждом доме царят мир, душевный лад и взаимопонимание. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и светлой надежды.
8: спорта.
7: Волгожане завоевали 3 медали на межрегиональном турнире по самбо. В Угличе прошли соревнования, посвященные памяти тренера Максимова. Они объединили юношей и девушек 2014-15 годов рождения из нескольких регионов страны. Воспитанник Вологодской школы боевых искусств Давид Ротарь и спортсмен Центра боевых искусств Глеб Белов завоевали золото соревнований. Еще один череповчанин Максим Важев показал второй результат. Череповчанка завоевала 3 серебряные медали по ушу на 10-х российско-китайских играх. Воспитанница Центра боевых искусств Дарина Мазурак успешно представила страну, поднявшись на вторую ступень пьедестала 3 раза. Тренирует девушку Иван Баев. Масштабный турнир между молодежными командами России и Китая в Калининграде завершен. За награды состязаний по ушу боролись около 300 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 20 лет.
8: Года на маяке.
7: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Маяк.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки Днепр за сутки нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка, Червоная, Криница, Запорожской области. Уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате детонации дрона в Белгородском округе, сообщил оперштаб Белгородской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Любой взрыв на Запорожской АЭС может привести к отключению энергоснабжения и водоснабжения станции, что, в свою очередь, может привести к ядерному инциденту, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, сам удар беспилотника может быть и не столь опасен. При этом, как отметил Лихачев, важен сам прецедент целенаправленного удара по объекту атомной станции. У специалистов госкорпорации и военных нет сомнений в том, что это был не случайный удар, подчеркнул Лихачев. Ранее глава Росатома заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС и городу-спутнику Энергодару. Накануне украинские войска в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В субботу беспилотник ВСУ на оптоволокне нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 в нескольких метрах от ядерного реактора. Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи и госуслуг в период ограничения работы интернета, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это поручение президента идет в русле совершенствования белых списков интернета. Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Президент России в ходе телефонного разговора также поздравил своего армянского коллегу с днем рождения. Ранее Пашиняну была направлена поздравительная телеграмма. Решение о введении визового режима между странами, как правило, принимается по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном введении Сербии виз для россиян.
3: Как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сербии обсуждают возможное введение виз для россиян в рамках интеграции с ЕС. Евросоюз оказывает давление на Белград, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство. Брюссель считает этот вопрос одним из важнейших, заявил российский посол Александр Боцин-Харченко. По данным посольства России, в Сербии сегодня проживает около 150 тысяч граждан России. Как заявил ТАСС, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, Североатлантический альянс крайне заинтересован в смене власти в Сербии и стремится поставить на место президента удобную для НАТО, цитата, «марионетку на ниточках». По словам Вулина, Сербия после выборов в 27 году рискует получить антироссийское правительство. Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что Вашингтон проиграл, заявил замглава МИД России Георгий Борисенко. По его словам, войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость. Базы в арабских странах не принесли американцам ничего полезного, подчеркнул замглава МИД России. Он отметил, что влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Это видно на примере конфликта с Тегераном. выходным воздух в Москве будет прогреваться до показателей климатической нормы. Значимых осадков в течение недели в столичном регионе не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, наступивший июнь будет комфортным.
2: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная это около 11,5 градусов, ну и дневная плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме, там может быть незначительный недобор в 10%, это в рамках статистической погрешности. Так что наступивший июнь будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 20 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник также без осадков, плюс 21-23.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе пытаются сохранять нашу природу. И сегодня мы поговорим о том, как уменьшить вред от окурков для природы. И с нами инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Елена, вообще, насколько масштабна проблема загрязнения природы сигаретными окурками? Какое место они занимают среди других видов мусора в мире?
2: Если брать массовость, то на самом деле чуть ли не первый, потому что если вы пройдете по улице Москвы, любого другого города, приедете на любое производство, вы увидите, сколько людей курящих присутствует. То есть курят очень много людей, причем во всех странах мира, если мы берем и бедные страны, и богатые страны, везде люди курят. Соответственно, когда люди курят, от них остается побочный продукт их привычки пагубной, это сигаретные окурки. Вот, которые заполоняют нашу планету очень плавно, но при этом семимильными шагами. То есть, если вы, например, после того, как тает снег, пройдете по дорожке под окнами, вы увидите, сколько окурков за зиму в сугробах накопилось за полгода. И вот эта массовость окурков, она как бы должна куда-то деваться. Вообще, откуда они взялись, вот эти сигаретные фильтры, для чего их придумали, то есть о том, что сигареты вредны для здоровья, придумали, ну, ученые выяснили, проведя кучу исследований на онкологические заболевания, где-то в 50-х годах прошлого века, вот, поняли, что сигареты пагубно влияют на здоровье, и придумали такую штуку, как фильтр. Угу. Вот, для того, чтобы вредные смолы и вредные вещества, которые содержатся в сигаретах, оседали на этом фильтре и в меньшем количестве попадали в организм человека. Соответственно, стали изобретаться фильтры, и сделаны они были из ацетата целлюлозы, и делаются они сейчас из него до сих пор. Что это такое? Это пластиковое вещество в виде мелких трубочек. Эти мелкие трубочки склеены между собой, обмотаны бумагой. И таким образом, когда человек вдыхает сигаретный дым через этот фильтр, на этих микротрубочках остаются все вредные вещества, которые содержатся в этом дыме. То есть, прежде всего, это никотин. Угу. Вот, никотин сам по себе очень вредное вещество. Это как бы это мощный природный нейротоксин. То есть, от никотина погибают насекомые, от него погибают всякие микроорганизмы. Он очень вреден для маленьких организмов и оказывает негативное влияние и на, например, дождевых червей, на слизней, то есть на жителей нашей экосистемы, когда они сталкиваются с сигаретными фильтрами. Также там содержится мышьяк, ну, все мы знаем, что это яд.
3: Яд.
2: Вот, и этот яд, он оказывается в водоемах вместе.

0: с сигаретными фильтрами, он может оказаться в почве, он может оказаться даже в желудках у живых организмов, которые бычки могут заглатывать. Например, если вы заводите щенка, если вы заводите там какое-то маленькое животное, оно может поглотить, съесть этот фильтр и получить отравление на несколько дней вот этими тяжелыми веществами. Также тяжелые металлы – это свинец, который не вымывается из почвы, который присутствует в ней долгие годы и пагубно воздействует на живые организмы. Также это бензопирен, очень вредное вещество, которое является мутагеном, которое влияет на всхожесть семян, на репродуктивные функции живых организмов. Также это синильная кислота. И вот весь этот состав огромный, как бы, всевозможных вредных веществ содержится в маленьком сигаретном фильтре, который якобы вот совершенно не опасен на первый взгляд. Вот. И кроме того, что просто мусор на территории города – это некрасиво, да, когда мы идем утром и видим кучу бычков, которые лежат у нас под ногами, это как-то вот, ну, не очень здорово, это еще в целом оказывает вред и на экосистемы. Потому что каким образом? Прежде всего, когда сигаретные фильтры попадают на почву или в открытые водоемы, мы получаем отравление живых организмов. То есть ученые доказали, что если взять небольшой водоем или аквариум с рыбками, положить туда сигаретный фильтр на ночь, то маленькие рыбы и мальки погибнут, а икра не сможет, как бы икринки не вылупятся.
1: Именно использованные фильтры, да, то есть уже выкуренные сигареты.
0: Да, потому что чистый фильтр – это целлюлоза, то есть это пластик в чистом… Ой, это не целлюлоза, это ацетат целлюлозы, это пластик. Это в чистом виде пластик, такой же опасный, как и всякие прочие. Но здесь мы имеем… дело не просто с пластиком, а с пластиком, который пропитан вредными отравляющими веществами, вот, который постепенно разлагается, то есть до 15 лет разлагается у нас сигаретный окурок. Вот, он постепенно отдает эти вредные токсические вещества, при этом сам разрушается до микропластика. Этот микропластик уже попадает в воздух, в водоемы, в наши легкие, в нашу кровь и очень плохо выводится. Вот. Кроме того, страдает в целом экосистема. То есть, вот я рассказала про водоемы. То есть, водоемы, они как бы, ну, рыбы, которые напрямую получают токсичное отравление. Кроме того, они заглатывают эти бычки, как мы их называем, да, вот между собой, и они распухают у них в желудках и застревают, они просто погибают от мучительной смертью. Кроме того, птицы у нас научились использовать сигаретные фильтры очень интересным образом.
1: Гнезда строят?
0: Правильно, они используют их для строительства гнезд. И вроде бы для чего птицам это нужно, потому что вокруг много веточек, много палочек, много разного строительного материала, но они используют вот такой токсичный, нехороший. Оказывается, сигаретные фильтры, вот пропитанные никотином и прочими вредными веществами, они являются губительными для насекомых-паразитов, которые живут их в гнездах. То есть насекомые-паразиты погибают, но очень такой немалой ценой, потому что птенцы, избавляясь от насекомых-паразитов, они поражаются вредными металлами, они поражаются синильной кислотой, мышьяком и погибают, либо их иммунитет снижается. То есть для птенцов это очень вредно. Вот. Кроме того, как животные еще относятся к сигаретным фильтрам, это козочки. Все мы их представляем, они такие хорошенькие. Вот. Они очень любят все новое. Они пробуют эти сигаретные фильтры пожевать.
1: Козье молоко.
0: Да. Вот. И мало того, что мы в продукты питания получаем вот такую нехорошую добавку, которая нам совершенно не нужна. Вот. Кроме того, козочки тоже страдают, потому что все эти вредные вещества попадают в организм, их отравляют, они получают заболевания. И коровы, кстати, тоже так делают, и, в принципе, копытные животные.
2: Но это, может быть, даже удобно, молоко для курильщиков вместо пластыря.
0: Ну, когда мы покупаем молоко в магазине, оно вот не маркировано у нас для курильщиков или не для курильщиков. Вот, просто проблема с сигаретными фильтрами в том, что она массовая. Вот мы с вами разговаривали про влажные салфетки, которыми всеми пользуются. Вот как бы курит, к сожалению, достаточно большая часть человечества. Вот, отравляют свое здоровье сами самостоятельно, это их выбор, но как бы есть и пассивные курильщики, то есть мы с вами, проходя мимо курящих людей, вдыхаем дым, получаем вот это все. Вот, что же делать? То есть вообще есть ли какой-то выход из этой ситуации?
1: Ну, не курить это, во-первых.
0: Не курить это идеально, да, то есть вы таким образом помогаете себе, вы помогаете окружающему миру, ежикам, птичкам и всей планете.
1: Брось вот. Курить, помоги ежику.
0: Вот. Да, ну, либо сократить объемы курения, потому что если говорить о людях, которые курят очень много, да, если они, в принципе, на какую-то часть сократят объемы и будут курить меньше, это сделает благо им и планете в том числе. Вот, кроме того, переносные пепельницы. Вот, если человек ответственно относится к природе, носит с собой, вот в Европе это очень распространено, это такая маленькая баночка, она открывается, туда, значит, можно выкинуть остаток жизнедеятельности и убрать в карман, а потом уже выбросить. Вот, что еще? У нас есть специальные маркированные пепельницы в городах. Да, в основном они устанавливаются организациями природоохранными, это такая инициатива их, то есть она не на государственном уровне. Вот. И эти организации, они утилизируют эти бычки, окурки, они пытаются смотреть, каким образом утилизировать, что из этого можно получить. В Европе есть очень позитивный опыт утилизации окурков сигаретных, то есть что делают? Ну, как бы в России два варианта, либо мы их сжигаем, причем дым этот мы фильтруем так, чтобы в окружающую среду не попадали вот эти вот вредные вещества. Либо мы закатываем их в асфальт, в прямом смысле. То есть мы мешаем их с асфальтной смесью в измельченном виде, очищенном уже. И таким образом они находятся в изолированном состоянии, при этом приносят пользу, обогащая как бы асфальтовое покрытие. В Европе делают по-другому. Делают пластик, перерабатывают их и делают пластик для 3D-игрушек и всяких моделей. То есть 3D-пластик из сигаретных фильтров. В Индии поступили вообще прекрасно. Они перерабатывают остатки сигаретных фильтров и набивают этим волокном игрушки. Вот. Но хотели бы, чтобы ваши дети играли в игрушки, набитые переработанными сигаретными фильтрами, то есть вот вопрос такой открытый.
1: А в Японии острова, наверное, делают?
2: Нет, в Японии, я вам так скажу, я помню, там лучше решается проблема. В Японии просто нельзя курить на улице, это запрещено под штрафом. Поэтому там просто есть на улице курилки, где, соответственно, люди собираются и курят, и там же стоят вот эти урны, в которые все сбрасывают. Поэтому бычков на улицах там нет.
0: Да, но очень большие штрафы, и да, действительно, но опять-таки возлагать на людей такую ответственность и правильно, и неправильно, потому что почему наши люди курят? Потому что табачным компаниям от этого выгодно в целом, и табак появился, вот если взять историческую сводку, да, там табак курили еще до нашей эры в Америке, вот. Христофор Колумб привез в Европу, в Россию, кстати, привезли табачную продукцию при Иване Грозном, и причем как лекарство, то есть сигаретный табак продавался как лекарство от головной боли и как лекарство от насморка. Вот, и очень быстро табак запретили в 17 веке, потому что массовые поджоги от непотушенных сигарет в Москве, как бы был очень серьезный пожар, после которого запретили сигареты и вообще курение табака на государственном уровне. И ввел обратно, как бы снял этот запрет только Петр I, потому что он имел хорошие взаимоотношения с табачными фабриками в Европе. То есть мы же прорубали окно в Европу. Вот как бы одним из побочных таких результатов является то, что сигареты у нас являются неотъемлемой частью жизни многих людей.
1: Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. А если сравнить вред от сигарет выкуренных и батарейки в почве, вот эти вот элементы
0: вот
1: питания?
0: Вы очень интересно сложили два варианта, потому что сейчас есть прекрасные, ну как прекрасные, в кавычках, вещи, электронные сигареты. И сейчас очень много подростков, молодых людей пробуют электронные сигареты, потому что, во-первых, не пахнет. Да? То есть родители не пропалят, учителя не заметят, это незаметно. Вот, это модно, как кажется им, но мы получаем совершенно другой класс отходов. То есть если, используя сигареты, мы получаем все-таки биоразлагаемые остатки, то есть через 10-15 лет они разложатся, то если мы берем электронные сигареты, то здесь будет аккумуляторная батарейка, которая в них присутствует, которая выбрасывается вместе с общими отходами, и уровень загрязнения для нашей планеты возрастает. То есть, если как бы человек планирует защитить планету, перейдя на электронные сигареты, то планету он не защитит, а сделает ей еще хуже, потому что электронные отходы и аккумуляторные батарейки в том числе, они разлагаются сильно дольше. Вот. Кроме того, электронные сигареты, по мнению современных ученых, оказывают еще больше вред, чем их такие вот примитивные аналоги в виде табака и самокруток, которые там наши деды еще курили.
2: А можно ли придумать, может быть, уже придумали, я не знаю, несмотря на то, что вы говорите, фильтры сигаретные, они биоразлагаемые, а может быть, придумать еще более биоразлагаемые, которые не 15 лет в почве будут разлагаться, а там...
1: А прям во рту у курильщика.
0: Можно.
2: Это идеально. Ну, хотя бы там за пару недель раз, и все ушло это в почву, и как-то еще, и чтобы не вредно было.
0: Ну, во-первых, вы абсолютно правы. То есть, на самом деле, все новое – это хорошо забытое старое. Как бы биоразлагаемые фильтры были изначально в сигаретах, как бы еще в 18 веке, когда фильтр сигаретный выглядел как скрученная бумажка.
1: Uh-huh.
0: Вот, сигаретные фильтры изначально делали из бумаги, на которую оседали все эти смолы, только в дальнейшем их модернизировали. Вот, сейчас сигаретные фильтры тоже делают из бумаги, либо из кукурузы, но в основном их производят не для табачной продукции, которая продается в пачках в магазинах, а это отдельные сигаретные фильтры, которые можно использовать для самокруток. Да, uh-huh. То есть есть сигареты, ну, как бы уже готовые, да, как продукция, а есть те люди, которые вот продаются отдельно табак, отдельно этот фильтр, их можно как-то миксовать uh-huh. и делать то, что, ну, портит себе здоровье с удовольствием.
1: Осуждаем,
0: да?
1: Осуждаем, да, осуждаем.
0: Вот, но при этом сейчас есть сигаретные компании, которые продают якобы фильтры частично биоразлагаемые. Мы понимаем, что частично это все равно с участием пластика, и вот либо мы, как бы оно разлагаемое, либо неразлагаемое, да, когда у нас присутствуют элементы чего-то полезного, это вот такая вот, ну, маркетинговый ход, uh-huh. да, который на самом деле никому не помогает. И здесь мы, какие бы фильтры мы ни использовали, мы учитываем тот факт, что они у нас будут пропитаны ядовитыми веществами, мышьяком, смолами, синильной кислотой, бензопиреном и всем на свете, и какой бы ни был разлагаемый или неразлагаемый фильтр, вся эта химия попадает в почву, попадает в воду, попадает в живые организмы, и вот от этого мы никуда не денемся. Поэтому лучший вариант – это все-таки отказаться от этой пагубной привычки, позаботиться и о себе, и об окружающей среде.
1: А еще же микропластик есть, да? Вот корова съела, да. Переварила частички там, или рыба съела, и все, микропластик, а потом мы съедаем говядину.
0: А потом, да, попадает
1: и,
0: все это в
1: и
0: ткани,
1: все в нас попадает,
0: и
1: да?
0: Получается, да, что у нас круговорот пластика, и сигареты, они просто огромный такой источник микропластика, потому что, что бы мы ни делали, сигаретный окурок разлагается до микропластика, причем достаточно быстро, и это можно видеть, опять-таки, весной, когда вот снег оттаивает, uh-huh. да, и вот такие уже размочаленные сигаретные да. фильтры, напоминающие там вату, или uh-huh. вот, ну, вот это и есть тот самый микропластик, то есть ветер дует, мы на него наступаем, вот на этот фильтр, и он разлетается, мы uh-huh. вдыхаем, попадает в легкие, в рыбу, в мясо, все правильно вы сказали.
2: Uh-huh. Есть ли какое-нибудь глобальное решение проблемы? Может быть, действительно, как в Японии, запретить курить всем на улицах и все, и сгонять в такие маленькие курильные резервации, чтобы там люди свои бычки, окурки выбрасывали. Или что еще можно сделать? Или это все-таки пока нерешаемая проблема?
0: Проблема решаемая, к ней нужно подходить комплексно. Во-первых, табачные компании, которые производят сигареты, должны как-то тоже участвовать в минимизации их вреда. Ну, то есть, если мы совсем от них отказаться не можем, то хотя бы вред минимизировать.
1: Утильсбор.
0: Да, то uh-huh. есть вот за утилизацию продуктов жизнедеятельности курильщиков должны отвечать все-таки табачные компании, не снимая с курильщиков ответственности.
1: Увеличить стоимость пачки сигарет это
0: да,
1: в 5 раз.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: И
0: ну,
1: пускай.
0: Как в Европе это произошло, uh-huh. да, то есть чем неудобнее привычка, тем ну, быстрее от нее отказаться. Вот, кроме того, подумать о биоразлагаемых фильтрах тоже следует, ну и как бы у нас сигареты связаны, это какая-то такая романтизация получается. Uh-huh. Сигарет, да, вот там даже если детские книжки брать, это какие-то пираты с трубками, да, uh-huh. там это индейцы uh-huh. с трубками.
1: Ну, погоди, есть, с папиросой.
0: Да, то есть как бы при Советском Союзе вообще о вреде никотина и сигарет узнали же только в 50-х годах. То есть uh-huh. до этого это считалось совершенно безвредной привычкой, и даже марафонцы, которые там на велосипедах ехали марафон, они ехали с сигаретой, uh-huh. то есть они курили, абсолютно не задумываясь о последствиях для своего здоровья и для здоровья как бы всей нашей планеты. Uh-huh. Вот, сейчас ученые делают выводы о том, насколько это вредно и для человека, и в целом для экосистем, вот, потому что и микропластик, и вредные вещества, и токсины, поэтому здесь есть над чем задуматься. И...
2: Ну, сейчас хотя бы, uh-huh. слава богу, 18+ везде ставят, где там вот эти, и не
0: да.
2: романтизируют, слава богу. Большое спасибо вам за эту беседу. Сегодня мы говорили о том, как уменьшить вред от окурков для природы, и все-таки есть решение, пусть не быстрое. Помогала разобраться нам с этим вопросом инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, громадное вам спасибо, до новых встреч.
1: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: на маяке. Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
4: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин вручает в Кремле ордена «Мать героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Президент заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Глава государства поздравил россиян с Днем защиты детей.
2: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
0: Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Звание «Орден Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание «Орден» учреждены указом президента в 2022 году. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Волжанская в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый Колодец. Противник потерял до 205 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей, гаубицу М-101 на производство США и 2 станции радиоэлектронной борьбы. 4 мирных жителя получили ранения в Брянской области в результате атак ВСУ, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Среди пострадавших помощник машиниста электропоезда. Украинский беспилотник ударил по селу Старая Гута Унического района. Пострадавший госпитализирован в Брянскую областную больницу. Новость последних минут. Иран приостанавливает обмен посланиями США в знак протеста против действий Израиля в Ливане, передает агентство Тасним. После этого сообщения цен на нефть ускорили рост до 5%. Брент торгуется выше $95 за баррель. Ранее сегодня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи предупредил, что перемирие США включает в себя и Ливан, и потому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Напомню, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии нанести удары по объектам движения Хезболла в ливанской столице Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции на юге Ливана. По словам Нетаньяху, силы Цахал пересекли реку Литани, захватили хребет Бафор и одноименную средневековую крепость. Напомню, некоторые израильские политики не скрывают, что в планах еврейского государства захват новых территорий для создания так называемого «Великого Израиля». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра без осадков, +21-23. В Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в четвертом круге Ролан-Гарро 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей пары Майя Хвалинска-Польша, Диан Пари-Франция. Ну а в эти минуты Диана Шнайдер проводит встречу с американкой Мэдисон Кис. Первый сет выиграла россиянка 6-3. Как стало известно «Спортэкспрессу», продвижения по переходу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ в последние три недели нет. Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Так что информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности. Условия контракта еще не обсуждались. Хоккейный клуб «Локомотив» сообщил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли. Наставник продолжит сотрудничество с клубом на новой должности. В следующем сезоне Хартли станет консультантом хоккейного клуба «Локомотив» не только по вопросам основной команды, но и подготовки собственного резерва, методического образования тренеров и системы клуба, селекции и в ряде других важных направлений, сообщает пресс-служба «Локомотива». Клуб поблагодарил Хартли за работу и отметил, что специалист пришел в клуб в очень сложной ситуации. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что Дмитрий Квартальнов возглавит «Локомотив». 1 июня «Минская Динамо» объявила об уходе специалиста с поста главного тренера. И нападающий Кирилл Пилипенко подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Амур». По данным «Спортэкспресса», зарплата форварда составит 65 миллионов рублей. И о спорте на этом пока все.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Лобанов. Антон Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Хотим с вами, Антон Валерьевич, обсудить роль химии в строительстве. Вот современные достижения химии как влияют на развитие экологичного строительства? Мы сегодня про экологию говорим сегодня весь день. Вот устойчивое экологическое строительство нас интересует.
3: Да, химия помогает, ну, прежде всего, избавиться, по возможности, по крайней мере, да, делает это, избавиться от вредных компонентов в строительных материалах, сделать их таким образом экологически чистыми, экологичными. Ну и такой самый, наверное, современный здесь тренд сегодня, это так называемая зеленая химия. Она не всегда зеленая, но она опирается на природу, природоподобные технологии, тоже очень интересное направление, активно развивающееся сейчас.
2: А если вот от сегодняшнего дня немножко в историю погрузиться, вообще какую роль химия сыграла в развитии строительных материалов? Как менялся, может быть, даже облик зданий на протяжении истории, когда новые какие-то изобретения происходили?
3: Да, ну химия, она, вообще говоря, можно сказать, открыла строительные материалы, потому что она дала человечеству такой опыт, бесценный, конечно, опыт, как из минеральных, да, материалов, природных материалов, руд, да, известняка делать, да, то, что потом становится после химических процессов цементом, бетоном, известковыми породами, но тем не менее уже в плане строительных конструкционных материалов. Вот, облик здания, да, он действительно менялся, и, в общем-то, сегодня прогулка по городу даже позволяет увидеть, как даже, ну, за последние 200 лет дома менялись, ну, после того, как благополучно сгорали деревянные дома, да, в силу исторических событий они становились кирпичными, потом они становились блочными, сейчас все больше уже вытесняется это все бетонными сооружениями, эти дома взмывают в небо, да, потому что именно бетон позволяет делать это. И, ну, не только конструкционно, они меняются очень по своим свойствам, необходимым для комфортного проживания, да, тоже, конечно же, заслуга химии, химических технологий.
1: То есть, получается, Москва сейчас растет вверх, и 40-этажные дома, да, и башни, это все как раз заслуга химических добавок, которые меняют свойства бетона и цемента?
3: Да, и сами материалы меняются, ну, то есть кирпич не позволил бы построить такие вот небоскребы в 80 этажей, да, а вот бетон позволяет делать, потому что он легче, он прочнее, в нем меньше стыковочных таких элементов, да, когда кирпичик кирпичику нужно выверять, из бетона делать такие стенки гораздо проще, и уже не говорю про остекление домов, это еще больше делать дома и легче, и выше, так сказать, да.
2: А как меняются свойства? Вот интересно, я заметил последние годы уже, конечно, в Москве на всех домах вот есть таблички энергоэффективности здания, да, там А, Б, С, Д и так далее. То есть это предполагается, что, наверное, материалы, из которых сделан дом каким-то образом, я не знаю, становятся лучше, становятся они лучше задерживают тепло, легче, не знаю, там холод переносит и так далее. Как это происходит?
3: Да, это делается на уровне добавок, в определенном количестве добавляются те или иные химические вещества, ну, они могут добавляться, например, и чтобы, ну, скажем так, физически, физико-механические параметры менялись, чтобы бетон был, так сказать, не хрупким, да, да, скажем так, более пластичным, что ли, и более таким образом устойчивым, но тем не менее меняются и его проводящие свойства, да, с точки зрения, например, вот, теплопроводности. Он действительно хороший материал, он должен летом поддерживать прохладу в помещении, зимой не давать, наоборот, нагреваться, вернее, по теплу уходить в окружающую среду, на улицу, да, в морозную стужу. И делается это действительно на уровне добавок, а также на влияние пористости материала. Это тоже достигается за счет химических процессов, потому что если внутри бетона, если он будет не таким вот сплошным, застывшим, а если он будет содержать множество таких вот пузырьков застывших, да, ну, типа пористого шоколада, да, так сказать, то воздух, который будет содержаться в таком бетоне, он делает плохой теплопроводность, ухудшает ее. Таким образом, это строительный материал, который позволяет поддерживать нужную температуру в помещении.
1: Но это не современные технологии, этим технологиям уже, наверное, полвека, ведь Останкинскую башню строили с ресурсом в 500 лет, да, и это тоже полукилометровое сооружение, которое стоит, радует нас. То есть вот современные дома, они и на 1000 лет, наверное, рассчитаны, да, вот этот современный бетон, или все-таки тоже у них ресурс ограничивается 300 лет, например?
3: Да, нет, конечно же, срок эксплуатации есть, и у таких домов тоже, да, хотя понятно, что сейчас он все более и более таким становится продолжительным, да, поскольку шагают вперед и химические технологии, и физические процессы тоже изучаются активно, тоже это все учитывается. Но, например, даже вот те проблемы, которые могут возникать, да, со временем, с материалами, это их растрескивание, собственно говоря. Вот сейчас так называемые умные материалы вот разрабатывают, в которых содержатся такие пластифицирующие добавки, которые в эту трещинку будут выделяться из самого бетона. Вот они там находились 100 лет, и как только какое-то микроповреждение произошло, они туда выделяются, и как бы залечивание такое происходит. То есть таким образом, ну хотя бы, может быть, на 50-100 лет еще дом такой простоит еще дольше.
2: А вот сейчас уже дома на 3D-принтерах печатают, там тоже какие-то специальные химические материалы, которые позволяют это делать, без которых бы это не было возможным?
3: Да, там самое главное правильно подобрать пластификатора. То есть чаще всего это некие полимерные добавки могут быть, там полиуретановые, акриловые и тому подобное. Полимеры добавляются, и они делают более пластичной вот эту массу, перед чем она будет доставать. И на принтере такой вот, такая конструкция распечатывается, она может быть монолитной таким вот образом, а это еще более прочной ее делает, да, менее уязвимой. Чем меньше на ней будет швов, да, тем и трещин таких, тем и дополнительных связующих материалов, да, которые сшивают эти отдельные части, тем, конечно, такая конструкция, такой дом, он будет более прочным, и срок его эксплуатации тоже растянется таким образом.
1: А нельзя ли научить бетон как бы расти самому? Ну, как вот кристаллы выращиваются, а так вот задать какую-то структуру бетон, научить его, и он раз, и построит 80-этажный шикарный дом, там, чтобы было 1000 квартир. С планировочкой, с мебелью, может быть, чтобы диван отрастил, там все сразу же.
3: Сразу с оснащением, да.
1: Да.
3: Ну, это, наверное, интересная такая исследовательская задача в повестку нашим ученым и конструкторам, на котором им надо будет поразмыслить ближайшим летом, да, наступившим уже сегодня. И это будет интересно. Нет, да, на самом деле то, до чего удалось дойти уже сегодня, это то, что расширяющийся материал, который во время производства, вот эти детали, они из маленьких становятся все больше, заполняют определенную форму, и таким образом, как тесто, вот растет на дрожжах, что называется. Вот, да. Такие процессы сейчас уже есть. Ну, насколько это можно масштабировать, да, наверное, стоит над этим подумать.
2: А сегодня какие-то опасные материалы уже не используются, да, в строительстве? Я помню, там формальдегиды какие-то,
1: асбест,
2: да, использовался при строительстве. И сейчас все дома, которые вот строятся современно, они все уже безопасны.
1: Фенольные дома, помните раньше?
2: Мы жили с тобой там в таком.
3: Да, стараются, да, как можно дальше отходить от таких технологий, от таких процессов, потому что, ну, формальдегид чаще всего появлялся, когда дополнительные клеевые добавки были, связующие, там полимерные, не лучшего толка добавлялись, тогда формальдегид оставался, он мог бесконечно долго выделяться, и, собственно говоря, в общем, ничего хорошего для здоровья жильцов не происходило. От асбеста тоже стараются практически уже отказаться полностью, и от асбестцементных материалов, потому что асбест признанный канцерогеном, и это даже не потому, что он такой, так сказать, с химической точки зрения, а он даже физически, это такие микроиглы, которые повреждают легкие, да, приводят к канцерогенным раковым заболеваниям. Поэтому асбест сейчас практически не используется, хотя он был, конечно же, превосходен с точки зрения огнеупорных свойств, и материалы, конечно, они были практически не горючими, содержащие асбест материалы. Но сейчас подбирают аналоги, которые, в общем-то, работают не хуже асбеста, но абсолютно безопасными делают эти материалы.
1: Угу. А где... Да. Угу. Давай.
2: То есть у нас выросла огнеупорность, да, зданий по сравнению, там, не знаю, со 100-летней давностью. Сейчас дома горят хуже, чем они горели 100 лет назад. Или это по-прежнему не так?
3: Да, это действительно так. Дома стали гореть хуже, потому что, ну, там разные есть подходы от химических причин, да, когда просто негорючие материалы стараются подбирать, да, и достигать такого вот, такой функции. Либо всяческим образом препятствовать распространению кислорода внутрь материала, который бы поддерживал это горение. Ну, так или иначе, да, действительно, дома стали, материалы стали более огнеупорными и безопасными с этой точки зрения.
1: А где точки роста находятся развития химического строительства сегодня? За счет чего будет вот, улучшаться показатели? За счет чего будут?
3: Ну, прежде всего, больше всего внимания сейчас уделяется именно таким изоляционным свойством, гигроскопичности, ну или как химики называют это, гидрофобности, да, чтобы вода не проникала, потому что коварные свойства воды не то, чтобы уж как-то сильно портило бы эти материалы, вода расширяется при замерзании, да, у нас лед всегда рвет бутылки, да, в морозилке, и вода, попадая в поры и микротрещины строительных материалов, делает их уязвимыми, они трескаются из-за этого в морозную зимнюю пору. Но еще вот, когда мы говорим, да, про, например, зеленые технологии, все больше стараются использовать природных материалов, да, вот эти нормирующие добавки и разного рода изоляционные компоненты, которые добавляют, их, например, сейчас пытаются просто брать из сельского хозяйства. Это продукты переработки соломы, жмыха, которые просто-напросто выкидывались в окружающую среду, они сейчас перерабатываются, мелко измельчаются, добавляются, и в бетоне они прекрасными служат изоляторами тепла. Хорошо себя проявляют, менее загрязняют природу таким образом, такие материалы, когда они свой срок уже, да, заканчивают.
1: Еще бы вот, чтобы дом не усаживался, да, чтобы не ждать 2 года ремонт, чтобы не делать, то сделал ремонт, у тебя все обои потрескались. Вот здесь еще хочется что-нибудь докрутить, какой-нибудь материальчик такой придумать, который бы не усаживался. Спасибо большое, Антон Валерьевич. Антон Валерьевич Лобанов был с нами, заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук. Мы сегодня говорили о роли химии в строительстве и выяснили, какие у нас новые материалы, где точки роста, и вообще приятно провели время. Антон Валерьевич, огромное спасибо. До новых встреч.
3: Всего доброго. Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Более 13 тысяч больничных листов в Алакжане закрыли дистанционно через чат-бот в МАКС. В региональном Минздраве отметили, сама процедура происходит по инициативе лечащего врача. На очном приеме он оценивает состояние пациента, и если видит такую возможность, пациент может записаться на дату и время видеоконсультации через чат-бот для записи к врачу в мессенджере МАКС. С начала года жители области воспользовались возможностью закрытия больничного листа через чат-бот почти 13 тысяч раз. Запись на онлайн-консультацию с врачом оформляется в несколько кликов, после чего в чат поступает ссылка для подключения. Записаться к врачу можно также альтернативными способами. Через порталы госуслуги запись доступна в личном кабинете, портал к врачу, по телефону медицинской организации или через инфомат. В Череповце за 2 года откроют 6 гостиниц. Инвесторы вложат более 1,5 миллиарда рублей. Появится свыше 150 номеров. Первый бутик-отель на 18 номеров уже заработал в конце мая в отреставрированном здании на Социалистической. Каждый номер оформлен уникально, с отсылками к истории, известным людям и архитектуре города. Отель подходит и для деловых поездок, и для долгосрочного семейного проживания. Еще 5 гостиничных комплексов на разных стадиях готовности, от 1 11 до 93%. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, развитие номерного фонда – часть работы по улучшению туристической инфраструктуры и поддержки бизнеса. Вологодские подростки на летних каникулах смогут заработать собственные деньги. Стартовала акция «Трудовое лето 2026» для временного трудоустройства подростков на каникулах. Участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 18 лет. Подростки получат первый опыт работы, навыки общения в коллективе и финансовую самостоятельность. Подростки и их родители могут получить консультации. Желающие могут получить консультации по вопросам трудоустройства по телефонам горячих линий отделений занятости населения ФКУВО Центра занятости населения Вологодской области, а также в Министерстве труда и социальной защиты региона по телефону 230061, добавочный 0613. Сегодня в Вологде стартовал ежегодный проект «Город детства». Уличные занятия с детьми будут проходить на протяжении следующих 3 месяцев в рамках событийного проекта губернатора «Лето Русского Севера». В июне организованы 20 игровых площадок. Встречи с подростками на площадях проходят по будням с 10 до 13 часов. День Святого Духа отмечаем сегодня. Праздник символизирует обновление и духовное просветление. Как отметил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, этот день напоминает о важности милосердия, согласия и единения. Пусть в каждом доме царят мир, душевный лад и взаимопонимание. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и светлой надежды.
6: Спорта.
5: Вологжане завоевали 3 медали на межрегиональном турнире по самбо. В Угличе прошли соревнования, посвященные памяти тренера Максимова. Они объединили юношей и девушек 2014-15 годов рождения из нескольких регионов страны. Воспитанник Вологодской школы боевых искусств Давид Ротарь и спортсмен Центра боевых искусств Глеб Белов завоевали золото соревнований. Еще один череповчанин Максим Важев показал 2-й результат. Череповчанка завоевала 3 серебряные медали по ушу на 10-х российско-китайских играх. Воспитанница Центра боевых искусств Дарина Мазурак успешно представила страну, поднявшись на 2-ю ступень пьедестала 3 раза. Тренирует девушку Иван Баев. Масштабный турнир между молодежными командами России и Китая в Калининграде завершен. За награды состязаний по ушу боролись около 300 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 20 лет.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
3: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И за дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество. Передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот это поддержка, все так правильно я говорю. Я с нами, вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
1: По словам Путина, число многодетных семей в России растет, это отрадно, заявил президент на церемонии награждения. Глава государства назвал многодетные семьи настоящим человеческим родительским счастьем и выразил уверенность, что их пример станет для многих и многих действительно вдохновляющим. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание «Орден Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание «Орден» учреждены указом президента в 2022 году. Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону вопросы в продолжении повестки саммита Евразийского экономического союза в Астане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Пашинян обсудили по телефону итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. По словам Пескова, телефонный разговор включал в себя в целом все аспекты ситуации с членством республики в ЕАЭС, включая заявление четырех лидеров стран. Напомню, 29 мая по итогам встречи в Астане лидеры России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. Сегодня Песков не исключил, что возможный механизм приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении будет обсужден до декабря. Российские войска за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломенко, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровская область, Комсомольская, Запорожская области. Противник потерял более 455 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 7 автомобилей, гаубицу М-101 производства США. Москва находится в оперативной готовности оказать практическое содействие потенциальным договоренностям США и Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва надеется, что формат потенциальной договоренности между Вашингтоном и Тегераном окажется работоспособным. Рябков отметил, что США и Иран в военном противостоянии важно не допустить нового сваливания в штопор. Ранее сегодня в Тегеране обвинили Вашингтона в новых нарушениях режима прекращения огня. Президент Ирана Масуд Пазашкиан заявил, что действия США бросают вызов дипломатическому процессу. И Иран приостанавливает обмен сообщениями США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Тегеран возобновит диалог с Вашингтоном только после вывода израильских войск из Ливана. На этих новостях цены на нефть ускорили рост до 5%. Нефть марки Brent торгуется выше $95 за баррель. Ранее сегодня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи предупредил, что перемирие с США включает в себя и Ливан, и потому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Сегодня премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху приказал израильской армии нанести удары по объектам движения Хизбалла в ливанской столице Бейруте. Кроме того, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции на юге Ливана. По словам Нетаньяху, силы Цахал пересекли реку Литани, захватили хребет Бафор и одноименную средневековую крепость. Напомню, некоторые израильские политики не скрывают, что в планах еврейского государства захват новых территорий для создания так называемого «Великого Израиля». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 9-11, днем 20 градусов.

Док. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что и приемники ваши, и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок». В ней по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни, если нам это вспоминать интересно. И, как правило, разумеется, никакой дате я не привязываюсь, но сегодняшняя дата заставляет... Нет, я не про отказ от курения. Заставляет именно на нее взглянуть, ну, знаете, как на дату праздничную, дату, которая заставляет поразмышлять о прошлом, в том числе и о будущем, разумеется, и о прошлом. Ну, все уже поняли. Международный день защиты детей. Мой добрый друг и коллега Павел Картаев поздравил меня сегодня с Днем защиты нас. Правильно, чем дальше мы движемся к пенсионному возрасту, тем больше мы похожи на детей. Вот, наверное. Ну, мне бы так хотелось думать. Дорогие друзья, итак, сегодня, в Международный день защиты детей, знаете, самое время поговорить о том, насколько далеко падает яблоко от музыкальной яблони. Поговорим о детях музыкантов, которые не избежали судьбы своих великих, разумеется, музыкальных родителей. И, наверное, мое любимое музыкальное яблоко, совсем недалеко упавшее от великого, как мне кажется, недалеко от великого Боба Дилана, его сын Джейкоб Дилан и группа The

черт возьми, вы знаете, вот, строго говоря, у группы The Wallflowers и у сольного творчества Джейкоба Дилана великих вещей, кроме этой, нет. Но пластинка, вторая пластинка The Wallflowers, она взяла сразу две Грэмми. Ну, делал ее великий продюсер Тибон Барнетт, который сказал честно и откровенно: меня не просил его отец с ним поработать. И вообще то, что вы слышите, это Джейкоб Дилан. Это не сын Боба Дилана, это Джейкоб Дилан. Ну вот так вот как-то. То есть яблоко упало недалеко. Но, к сожалению, в общем-то, супер успех на этой песне закончил. Кстати, Джейкоб Дилан ни разу не выступал вместе со своим отцом. Как-то раз на одном мемориальном концерте они выступали на одной сцене, но с разницей в 1.5 часа. Вот так вот. Вы думаете, что есть только один Джон Леннон? Ничего подобного. Старший сын великого Джона носит имя Джон Чарльз Джулиан Леннон. Это сын Джона и Синтии. Опять же, к сожалению, последние

годы как-то, ну, знаете, из листу всякие нехорошие. Человек, который родился в 63-м, как видите, в 63-м году, сыну Джону Леннону, ему уже 63 года. Вот. Понимаете, успехов у него сейчас особенных нет. Хотя время от времени он выпускает пластинки, время от времени он оказывается на таком серьезном музыкальном плаву, а начиналось все великолепнейшим образом в 1984 году, записав во французском замке Валота. Валло, вот так, пластинку под названием Валло, причем с потрясающими музыкантами, он просто ворвался на британскую рок-сцену. И, кстати, на американскую тоже. Одна из его песен в одном из чартов Билборда была две недели на первом месте. Джулиан Леннон, человек, без которого не появилась песня «Lucy in the Sky». Diamonds, разумеется, не появилась бы великая Hey Jude, поскольку эта песня посвящена именно ему. Он вспоминает: я всегда слушал музыку Битлз с самого рождения. Синтия, моя мама, мне постоянно это ставила. И самое большое удивление для меня было понять, случилось это лет в 5, наверное, что я слушаю не просто музыку, я слышу голос своего отца. Кстати, голос Джулиана Леннона на голос отца, да и внешне на голос отца безумно похож.

Муздок. В свое время в одной из... в своей первой книге «В путеводителе по оркестру» прекрасный наш музыкант, кинокритик и писатель Владимир Зисман написал, что, в общем, у музыкантов нет никакого другого пути, кроме как сделать своих детей музыкантами. То есть поколения наступают за поколениями на грабли. Правда, бывают исключения. Знаете, иногда из семьи музыкантов выходят совсем даже не музыканты. Я сегодня, когда заходил в здание, где находится ВГТРК, у нас там, знаете, телестена. И, значит, написано, почему Павел Гладков не выбрал путь отца. Ну, певца Гладкова. Вот. А почему он должен был выбирать? Каждый выбирает по себе и женщину, и религию, и гитару. Там все. Ради бога. Наверное, самое интересное... Ну, самое известное звездное продолжение в нашей стране – это Владимир Владимирович, разумеется, Пресняков. Сын Владимира Преснякова-старшего, сын Владимира Петровича, или просто Петровича. Ну, причем, собственно говоря, что значит только Петрович-то? Прекрасной певицы Елены Петровны Кобзевой. После того, как... из Свердловска Петрович вместе со своей женой Еленой переехали в Москву, в Самоцветы. В общем, наверное, судьба Владимира Преснякова, как потом оказалось, младшего, была бы уже предопределена. И, в общем, музыкой он стал заниматься очень рано. Совсем рано, понимаете? Он выступал вместе с Круизом чуть ли... Точнее, не то, что чуть ли, с 1982 года, представляете? А потом у него стал ломаться голос. Он занялся брейк-дансом. Вот, молодец. Причем я до сих пор помню, что у нас так и называли брейк-данс, а не брейк-дэнс. Причем занимался настолько хорошо, что даже судил конкурсы. Потом стал петь тем голосом, который мы знаем, который полюбила страна, это не фальцет. Это как-то по-другому называется. Ну, на самом деле, конечно, это фальцет. Хотя, заявив о себе на нашей сцене, как уже сложившийся музыкант, Владимир Пресняков, не люблю его называть младшим, просто Владимир Пресняков, потому что есть Петрович, есть... Владимир Пресняков. Владимир Пресняков пел и обычным голосом, время от времени это делает, и слава богу, что петь он не перестает. Сейчас уже мало кто помнит, но одна из самых таких нашумевших песен, нет, разумеется, у него прекрасные были работы с Чернавским, но одна из самых нашумевших песен, это вот как раз о... ну, не борьбе поколений, а проблеме отцов и детей. Знаете, мне давным-давно, лет 25 назад, удалось познакомиться с Петровичем. Так получилось, это просто судьба. Я был выпускающим продюсером одного из его альбомов. Вот. И когда я с ним познакомился, с Владимиром Пресняковым-старшим, я понял, что в словах Владимира Преснякова, опять же, младшего, «Пап, ты сам был таким», убрать можно только одно слово «был». Потому что Петрович, знаете, ну, что 25 лет назад, что сейчас, человек, который действительно умеет зажигать. И, в общем, почему я говорю, что у Владимира Преснякова другой дороги не было? Когда ты видишь рядом с собой таких успешных родителей, как Елена Кобзева, как Петрович, как Владимир Пресняков-старший, у тебя одна дорога. Не просто идти на сцену, а стать звездой. Да, я прекрасно помню, его обвиняли в копировании Майкла Джексона. Хотя любимый его певец всегда был Стиви Уандер. Во всяком случае, раньше он так говорил. Вот. Ты обвинять можешь сколько угодно. Я не очень люблю его творчество, но это не значит, что я не считаю его звездой и безумно талантливым человеком. Так что это яблоко очень хорошо упало недалеко от Петровича.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды семьям, в которых растут 10, 13, 15 детей. Глава государства заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. В своем заключительном слове президент подчеркнул, что многодетные родители совершают ежедневный подвиг.
2: Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Но вот не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние. И внутреннее, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким.
0: Путин также отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Орден родительской славы учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Звание орден «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание ордена учреждено указом президента в 2022 году. Сегодня, в День защиты детей, премьер-министр Михаил Мишустин вручил премию правительству в области детской и подростковой литературы. Мишустин подчеркнул важность этой литературы для формирования личности. Премьер отметил, что именно такие книги закладывают ключевые жизненные ориентиры и дают ответы на многие вопросы. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 233 украинских беспилотника. 1361 участник спецоперации принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Победу одержали свыше трети из них, сообщил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал праймерис эффективным предвыборным инструментом. Медведев также заявил, что «Единая Россия» в ближайшее время представит обществу манифест, который может стать политической программой партии на долгосрочную перспективу. Погода в столичном регионе на этой неделе будет примерно соответствовать климатической норме. В пятницу и субботу температура достигнет 26 градусов, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, будет хорошая летняя погода. Синоптик добавила, что атмосферное давление в эти дни будет расти, но не сильно. Давление будет не высоким, а повышенным. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 20 градусов без осадков, в Петербурге также без осадков, плюс 21-23.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Матч между Россией и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена». На данный момент реализовано более 32 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе РФС. Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем рассказал о готовности сборной Марокко провести товарищеский матч со сборной России в июне. «Мы готовы сыграть со сборной России в июне. У нас нет запланированных матчей на паузу перед чемпионатом мира. Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру. Только он решает, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей», сказал Наджем в интервью «Спорт-24». Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в четвертом круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. 2 часа 50 минут длилась встреча. Для Калинской это первый четвертьфинал открытого чемпионата Франции. И второй раз она дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал она поборется с представительницей Польши Майей Хвалинской. Также в следующий круг шагнула и Диана Шнайдер. Она сегодня нанесла поражение американке Мэттизон Кис 6-3, 3-6, 6-0. Минский хоккейный клуб «Динамо» завершил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В прошедшем сезоне минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили 0-4 казанскому «Акбарсу». Из-за истечения срока контракта с минским «Динамо» Квартальнов также покинул пост и главного тренера сборной Белоруссии. Ну а хоккейный клуб «Локомотив» сообщил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли. Наставник продолжит сотрудничество с клубом на новой должности. В следующем сезоне К.А. Хартли станет консультантом «Локомотива». Ну и клуб поблагодарил Хартли за работу и отметил, что специалист пришел в клуб в очень сложной ситуации. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что Дмитрий Квартальнов возглавит «Локомотив». 1 июня «Минская Динамо» объявила об уходе специалиста с поста главного тренера. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Ты в своем уме?
3: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
4: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
4: Категория 16+.

Дорогие друзья, сегодня по поводу дня, международного дня защиты детей. Кстати, есть еще такой праздник, Международный день просто детей. Сегодня мы их защищаем. На самом деле никаких не о защите, ни о какой защите детей мы говорим в программе «Муздок» сегодня. А я решил подумать и рассказать о некоторых музыкальных яблоках, которые недалеко упали от своих музыкальных яблонь. Ну, то есть дети музыкантов, которые музыкантами стали. Разумеется, не всегда дети музыкантов становятся музыкантами. Даже скорее, чаще они становятся не музыкантами, потому что это тяжелый труд. В нашей стране еще и не очень хорошо оплачиваемый, мягко говоря. Нет, ну, понятное дело, если смотреть на гонорары суперзвезд. Ой, прости, Господи. Но, в общем-то, музыкантов гораздо больше в нашей стране, чем денег. Если нет нормального шоу-бизнеса, поэтому нет нормальных гонораров. Понятное дело, и на концертах, а чего уж там говорить про звукозапись, но сейчас не об этом. Вообще, так часто бывает, что дети музыкантов приходят в музыку, но совершенно иную. Допустим, есть такая прекрасная певица Нэнэ, вот так вот, если правильно говорить. У нас ее почему-то Нана называли. Нэнэ Черри. Она... Это хорошая, качественная поп-музыка шведская. Ну, потому что папа ее в Швецию переехал. А папа – это великий трубач, даже не папа, отчим, Дон Черри, который записал кучу альбомов с самыми великими джазовыми музыкантами, начиная с Орнета Колмана. Потом ударился в этнику и, в общем, один из лучших трубачей, который работает с африканской музыкой. Кстати, сестричка Нэнэ Черри, сестричка братика Игл Ай Черри. И еще у них есть двое музыкантов. А теперь о музыканте, который, казалось бы, должен был пойти по стопам отца, но не пошел, хотя тоже стал музыкантом. Не все помнят, что этот человек уже ушел из музыки, он занимается исключительно бизнесом, что Андрей Кобзон, сын Иосифа Давыдовича Кобзона, видите, видать, на него музыка, которую исполнял его папа, она, в общем-то, не особенно действовала и не особенно его вдохновляла. Он стал потрясающим барабанщиком. Считается, что это группа «Воскресенье», ничего подобного. Это сайт-проект «Воскресенье», Сапунов, Романов и Андрей Кобзон.

0: Муздок.
1: Когда создавался этот сайт, проект группы «Воскресенье», Сапунов и Романов отслушали несколько десятков барабанщиков, и абсолютно Андрей Кобзон пришел на абсолютно обычных основаниях. Кстати, потом он играл в «Моральном кодексе», поработал с Патрисией Кац, когда-то приезжал в Россию, играл с Буйновым, с Пресняковым, сейчас занимается бизнесом вроде. Чем еще, не знаю. От музыки вроде как отошел. Когда мы говорим о детях, которые пели или поют, или играют не хуже своих родителей, знаете, очень хочется вспомнить великую певицу Натали Кол, которая по своему успеху, ну, чё греха таить, отца переплюнула. Отец – великий человек, Нэт Кинг Коул, пианист, певец, человек, который раздвинул понятие эстрадного жанра в Америке и во всем мире, человек, который... Ну, поставил очень высокую планку мужскому баритону. Человек, который боролся с расовой сегрегацией. Человек, на которого совершали покушение участники Ку-клукс-клана. Вот так вот, между прочим. Вот. Но так получилось, что Нэт Кинг Коул заработал очень много денег. И жена у него была певица, которая работала с Дюком Эллингтоном. И брат его был великолепный пианист-аранжировщик. Вообще весь этот клан Нэт Кинг Коула, он был очень музыкальный. Причем Нэт Кинг Коул говорил, что мы черные Кеннеди. Ну, как говорили, клан Кеннеди, да? Ничего удивительного, что одна из... что не одна из дочерей, а целых две стали большими певицами. Ну, одна стала большой певицей, а Натали Коул стала великой певицей. Кстати, о борьбе против сегрегации. Так получилось, что первая Грэмми, которую получил Натали Коул, это была Грэмми новому артисту. Она была первой темнокожей новой артисткой, получившей Грэмми. Если папа получил за всю свою жизнь, точнее уже после жизни, Грэмми за вклад, Натали Коул была 19 раз номинирована на премию Грэмми и 9 Грэмми получила. Потрясающая женщина с потрясающим успехом, великолепная актриса, ведущая телешоу. Знаете, и очень трогательная как раз премия Грэмми за диск, который она записала песни отца. И одну из песен она спела вместе с давно уже покойным отцом. Это была лучшая запись года 1991. Unforgettable.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новые меры поддержки семей участников СВО начинают действовать с июня. С 25 мая запущен механизм списания кредитов военнослужащим СВО и автоматическое продление договоров аренды земли. А с 5 июня отпуск с участником СВО может взять один из его родителей или детей. Ужесточается контроль за мигрантами. Эксперимент по сбору их биометрии продлен. Также с 5 июня вооруженные силы Российской Федерации смогут использовать для защиты россиян, преследуемых иностранными судами. Кроме того, вводятся новые меры профилактики правонарушений против искажения истории и уклонения от защиты Отечества. В середине июня в Вологде начнет работу новый центр активного долголетия «Забота». Как отметил глава города Сергей Жестяников, подготовка площадки практически завершена. В новом пространстве разместят филиал МФЦ, компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий по сохранению здоровья, а также площадки для мастер-классов и семейного досуга. Центр станет еще одной точкой притяжения для жителей города и частью работы по развитию доступной социальной инфраструктуры в микрорайонах Вологды. Шестого июня пройдет бесплатная онкодиагностика в рамках акции онкослужбы «Северная звезда России». Онкоскрининг включает комплекс мероприятий для раннего выявления бессимптомного течения онкологических заболеваний и проходит каждую первую субботу месяца. Женщины в возрасте от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Вологжанкам старше 18 лет также предложат сдать мазок на онкоцитологию для диагностики заболеваний шейки матки, а мужчинам старше 45 лет – анализ крови на простат-специфический антиген. Всем пациентам дополнительно проведут диагностику новообразований кожи. Результаты образований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Узнать о них также можно будет у своего участкового доктора. Летнее настроение завтра подарит вологжанам солисты областной филармонии в филармоническом дворике. 2 июня в самом центре Вологды стартует новый сезон филармонического дворика. Первую программу под открытым небом представят солисты Вологодской филармонии. Концерт получил название «Летнее настроение» и был подготовлен специально для открытия уютного музыкального пространства на Лермонтова, 21. Начало 18 часов. Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, Георгий Филимонов обратился с поздравлением к подрастающему поколению региона и всем, кто занимается воспитанием детей. В своем обращении глава региона подчеркнул важность общих усилий в формировании будущего. Поздравляю вас с Днем защиты детей. Наши общие задачи – воспитание здорового, успешного и нравственно крепкого поколения, создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка. Губернатор выразил благодарность педагогам, воспитателям, тренерам, медицинским работникам и всем специалистам, которые ежедневно заботятся о детях.
0: Новости спорта.
1: Есения Макжанова покидает вологодскую Чувакату. Баскетболистка выступала за клуб на протяжении 5 лет. В составе «Пчелок» стала победителем и бронзовым призером Кубка Берлина. Дважды первенствовала в регулярном чемпионате, а также завоевала серебро и золото Суперлиги. В эти выходные велофестиваль в Вологде объединил более 300 спортсменов. В выходные на Вологда-арене объединились спортсмены всех возрастов, от малышей на беговелах до опытных гонщиков. Два дня, сотни заездов, поддержка болельщиков и море эмоций. Самые юные участники до 5 лет покоряли трассу на беговелах. Ребята постарше, от 6 лет, соревновались на дистанциях до 6000 метров. Отметим, медали получили все финалисты, независимо от места. Организаторы сделали ставку на массовый спорт и здоровый образ жизни.

0: погода на маяке.
1: Завтра в Вологде Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек,
7: а у нас в деревне
6: на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: этой маленькой корчме.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Часов в Москве.
3: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения орденов мать-героине и родительской славы в Кремле. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
4: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И за дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество. Передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот это поддержка, все это правильно я говорю. Я с нами, вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
2: По словам Путина, число многодетных семей в России растет. Это отрадно, заявил президент на церемонии награждения. Глава государства назвал многодетные семьи настоящим человеческим родительским счастьем и выразил уверенность, что их пример станет для многих и многих действительно вдохновляющим. Путин заявил, что многодетные родители совершают ежедневный подвиг. И сегодня, в День защиты детей, премьер-министр Михаил Мишустин вручил премию правительства в области детской и подростковой литературы. Мишустин подчеркнул важность этой литературы для формирования личности. Премьер отметил, что именно такие книги закладывают ключевые жизненные ориентиры и дают ответы на многие вопросы.
5: Это светлые, добрые, самые важные для формирования личности книги. Они закладывают ключевые жизненные ориентиры для каждого из нас, дают ответы на многие вопросы. Именно такие произведения, с которыми знакомиться еще в самом раннем возрасте, могут открыть маленькому читателю целый мир знаний, приключений, чудес, стать впоследствии верными друзьями, опорой при принятии решений. Ну и, конечно, чтение знакомит ребенка с российской культурой, с ее богатым духовным наследием.
2: На церемонии вручения премии в области детской и подростковой литературы Мишустин также заявил, что цифровизация привела к снижению спроса на книги и повлияла на сокращение числа книжных магазинов. На проблемы книготорговли обратила внимание получившая премию издатель Александра Агафонова. Мишустин предложил подумать, какие еще услуги, какие еще интересные для детей идеи могли бы быть представлены в книжных магазинах. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Ановка, Светогоровка, Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Иран приостанавливает обмен сообщениями США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Тегеран возобновит диалог с Вашингтоном только после вывода израильских войск из Ливана. Ранее сегодня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи предупредил, что перемирие США включает в себя и Ливан, и потому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Напомню, в последние дни израильские военные активизировали наступательные операции на юге Ливана. Силы Цахал пересекли реку Литани, захватили хребет Бафон, Бифор и одноименную средневековую крепость. Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху приказал израильской армии нанести удары по объектам движения Хезболла в ливанской столице Бейруте. И, как сообщается, Израиль пригрозил новыми ударами по южному пригороду Бейрута. Добавлю, в ООН сегодня заявили, что почти четверть населения Ливана сталкивается с нехваткой продовольствия. Грузовое судно попало под обстрел в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его информации, произошел мощный взрыв после попадания неизвестного снаряда в правый борт. Информация о пострадавших не поступала. Новые требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей, которые вступили в силу в России 1 июня, не устанавливают запрета на парковку электромобилей, сообщили РИА Новости в МЧС. Ведомстве отметили, что ограничения по размещению машиномест для электрокаров на открытых автостоянках отсутствуют. В МЧС пояснили, что требования нормативного документа распространяются исключительно на проектирование и строительство автомобильных стоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. Установлены, кроме того, требования к зданиям и сооружениям стоянок автомобилей, а также меры по ограничению распространения пожара в местах размещения электромобилей и зарядного оборудования. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, завтра в Петербурге без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 9-11, днем 20 градусов.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, прежде чем начать главную автомобильную программу страны, открыть ее, не могу не сказать, что в минувшие выходные в Пскове прошел третий этап Татнефть чемпионата России по классическому ралли. На грунтово-гравийной трассе ралли Псков-2026 победу в абсолютном зачете одержал экипаж Клима Гаврилова из Санкт-Петербурга и москвича Кирилла Яникеева на «Шкода Фабия ралли 2 Эво». Спортсмены сумели преодолеть суммарную скоростную дистанцию в 121 километр, который состоял из 11 спецучастков, кстати, на 17 секунд быстрее ближайших преследователей Дениса Растилова и Василия Слобожанинова, занявших второе место. И, кстати, экипаж-лидер на 52 секунды был быстрее бронзового призера ралли экипажа Дмитрия Воронова и Алексея Башмакова. На церемонии награждения победителей спортсменов были вручены памятные кубки и призы от компании «Супротек». Гонка в Подмосковье люблю. Гонка в Пскове открыла летнюю часть спортивного сезона 2026. 2026 года. Очень скучно звучит. И показалось, что ралли в нашей стране развивается и становится все более популярным видом автомобильного спорта. Я с этим полностью согласен. Не упустите. Следующий этап пройдет 24-26 июля на всесезонном горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. А там есть где погоняться, между прочим. Мы там с Олегом Осиповым, ох, как хорошо в свое время проехали несколько лет назад на новой «Ладе Веста». Дорогие друзья, Олег Осипов, Андрей Осипов предводительствуют нашей ассамблеи. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте всем!
3: Здравствуйте!
1: Кстати, когда мы говорим всем, это значит, мы призываем, ну как, мы хотим, чтобы было ваше активное участие в нашей программе. Задавайте свои вопросы, делитесь мнениями с помощью сообщений на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Поехали!
3: Только не забывайте припарковаться при этом, поскольку именно о парковках мы начнем. Не надо пользоваться телефоном за рулем. Вот это вот да, нужно искоренять абсолютно, да, не окончательно. Главное, чтобы можно было нормально припарковаться и соответствующим образом эту парковку оплатить.
2: Главное, чтобы можно было оплатить тогда, когда мы сможем это сделать, а не обязательно в течение 5 минут, а вот в течение суток. И мне это предложение Минтранса очень даже симпатично.
3: А ты, кстати говоря, знаешь, что сразу же, вот, может быть, об этом с этого стоило бы закончить, но тут за сколько минут среднестатистический москвич оплачивает платную парковку? Вы посчитали?
2: Молниеносно, он боится штрафов.
3: Напомним, дается 5 минут. Когда вышло это предложение, в МПП сказали, ну как, зачем, 5 минут более чем достаточно. Среднестатистический москвич оплачивает парковку за 35 секунд.
1: Слушай, быстрее, чем вжух.
3: Все, оплатил.
2: Потому что он знает, через какое-то время...
1: Потому что через 40 секунд проедет зеленый автомобиль.
3: Ладно, 5000. А для индивидуального предпринимателя юридического лица, простите, 50?
1: Да.
3: А это больно?
2: Там, да, штрафы, конечно, беспредельные. В общем, вполне разумное себе предложение Минтранса, должен заметить. Да, но мотивирует Минтранс это интересно.
1: Вот, кстати, интересно, чем мотивирует?
3: Постоплату парковок. Мы так и не сказали, о чем идет суть.
2: А постоплате парковок для автомобилей в течение суток, короче говоря. Припарковался, за сутки можно заплатить. И более того... Предполагается, что ты должен иметь возможность заплатить любым способом.
3: Вот включая наличные?
2: Включая наличные, совершенно верно. И это вызвало, кстати говоря, бурю возмущения у тех, кто снимает деньги, разумеется.
3: Потому что дополнительные расходы какие-то?
2: Ну, паркоматы должны быть, конечно, или что-то такое. В общем, этот вопрос прорабатывается. Может быть, всего не будет, но в течение суток уже хорошо.
3: Нет, да? Знаешь, тут вот нужно разобраться в одном моменте. Дело в том, что изменить парковочную сессию в том же самом приложении сейчас можно во многих городах
2: легко
3: России.
2: Легко и просто, да.
3: Благодаря тому,
2: что пока еще, к сожалению, не везде. И более того, это достаточно непростая процедура. Я этим пользуюсь, естественно,
1: время. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под изменить парковочную сессию? Сократить ее, удлинить ее?
2: Время, ну, изменить время окончания парковки.
3: Ну, да. Можно даже изменить данные автомобиля. Такое тоже возможно. Серьезно? По крайней мере, в московской версии возможно. У меня другой вопрос. А можно ли вообще начать и закончить постфактум парковочную сессию?

0: представим себе ситуацию, я оказываюсь в незнакомом городе Золотого кольца, к примеру, Ярославль, ну, да, к примеру, где уже действует платная парковка. Я не знаю, не разобрался. Или человек ярославец приезжает в Москву, он не знает, что синяя разметка – это как раз зона платной парковки. Перепутал ее с белой, примеру, которую может не знать. Естественно, ему... Он как это узнает? Допустим, ему придет уведомление с госуслуг там, уже о штрафе. Но если он потом внезапно, заглянув в те же самые Яндекс.Карты, увидит, что, простите за никакой рекламы, увидит, что это была зона платной парковки, он там ставил автомобиль, а уже оттуда уехал, он может начать и закончить парковочную сессию сообразно тем часам, что машина была припаркована. Потому что изменить – да. Но можно ли ее начать?
1: Ну, подождите, я прошу... Нет, я... поддерживаю всячески идею, что платных парковок у нас в России чересчур много, и все они очень дорогие, но, тем не менее, а где будет доказательство того, что он начал эту парковочную сессию именно в 13 часов, а не в 12.20.
0: Но это сам он должен регулировать, потому что это отчасти будет отрегулировано камерой фото- и видеофиксации, которая в течение 5 минут припаркованный автомобиль зафиксирован. Если ты припарковался, допустим, в 12.55, а начнешь парковочную сессию в 13.00, до
1: свидания. Это значит, что все платные парковки должны быть оборудованы камерами.
0: Либо
1: все.
0: Людьми.
1: Либо людьми, но это очень дорого. Это очень дорого. Это очень дорого.
2: Ну вот мне нравится в предложении Минтранса сказано, что обеспечить гражданам право оплачивать парковку альтернативными способами, если безналичная оплата или мобильные приложения недоступны. И с этим сталкиваемся мы все.
0: Конечно.
2: Кроме того, нет такого в московский паркинг. Есть предложение парковки России. России.
0: Конечно. Естественно. Они сейчас действуют России. По всей стране, оно едино.
2: Но, к сожалению, не во всех регионах действуют одинаковые правила насчет оплаты. Вот в чем дело. Поэтому Минтранс предлагает внести изменения в федеральное законодательство, чтобы была единая система оплаты по всей стране. И мне кажется, что это разумно, в общем-то.
0: Ну, в принципе, да. Но тут странно, возникает у меня лично чисто технический вопрос. Если в приложении, когда ты в Москве, есть возможность изменить парковочную сессию, то почему в этом же приложении, работающем условно в Воронеже, такой возможности нет?
1: Это непонятно.
0: Ну, я не знаю, может, в Воронеже она есть или в Ярославле.
1: Это непонятно.
2: Потому
1: совершенно.
2: Что регионы собирают плату.
0: Но приложение-то одно и то же. Техническая начинка для оплаты едина.
2: Да, а правила разные, ну, бывает.
0: Но получается, что техническая начинка еще и разнится сообразно правилам. Это какая гибкость у нас у разработчиков сразу же, а? По каждому региону у них свои, так сказать, окошечки открываются или, наоборот, не открываются.
2: Но главное разумно то, что человек должен иметь возможность оплатить парковку в случаях, когда внести деньги не получается по независимым, как написано, от водителя причинам. Ну, действительно, интернет пропал или что-то.
1: Ну, прежде всего, речь идет об интернете и мобильной связи. Потому что если пропал интернет, в общем, если ты знаешь этот номер, ты можешь оплатить парковку с помощью СМС. Это не так просто, но если у тебя еще и мобильного интернета нет. И, собственно говоря, это единственная причина, по которой. То есть тебе приходит с госуслуг.
0: Штраф.
1: Ну ладно, не штраф, оплатите напоминание, оплатите парковку. Как знаешь, вот, допустим,
0: так вот, приходило ли бы оно же не приходит. Тебе же, как правило, прилетает штраф. И, может быть, тогда было бы логичнее дополнить эту систему «оплатите парковку», но так как мы платим за проезд по платным дорогам, если нет транспондера или там, где безбарьерный проезд,
1: именно так,
0: тебе приходит уведомление. В течение недели, пожалуйста, оплатите. Почему нельзя здесь сделать того же самого?
1: Я думаю, что можно.
0: Что мешает? Причем ведь одними из инициаторов этой инициативы, где уже постоплата парковка введена, являются Краснодар и Анапа. Ну, понятно, почему.
1: Конечно.
0: Естественно. Потому что там наибольшие проблемы с мобильным интернетом как раз-таки наблюдаются, особенно в вечернее время суток.
1: Да.
0: А если ты через полночь перевалил, уже через 12 часов, уже другие сутки, и получается, что тот вариант может не сработать. Тебе нужно действительно предоставить, ну, хотя бы, там, 48 часов. Это было бы справедливо.
1: Нет, справедливо, да. Если ты не оплачиваешь, у тебя штраф, причем штраф такой серьезный. Ну, как за бесплатно, как неоплаченный проезд по фрифлоу. Он серьезный, штраф.
0: Ну, ты знаешь, вот по поводу размера, у нас штраф за неоплаченную парковку выше, чем штраф за на проезд на красный сигнал светофора. Раза в три. Потому что за красный дают 1500, если не ошибаюсь, а 5000 за неоплату парковку в течение 5 минут. Тут сообразность штрафов тоже стоит проверить немножечко.
1: А я, кстати, знаете, это не имеет отношения, собственно говоря, именно к чаяниям водителей. Я знаю, кто пострадает, если вдруг станут менять паркоматы и делать возможность внесения наличных. Ну, была такая идея. Вообще изначально компания, которая ставила паркоматы, да, которые до сих пор стоят на самом деле.
0: Ну, где-то далеко.
1: Да, они, как правило,
0: очень далеко. Были, я помню.
1: Нет, они до сих пор где-то остались, но я их перестал замечать. Ну, так вот, я спрашивал у них, а почему, они были в эфире у меня, а почему вы это самое, как ее, не предусмотрели, чтобы денежками-то можно. Потому что, говорит, монеты ничего не стоят. А сделать паркомат, куда ты будешь платить не монетами, но это так давно было.
0: А бумажными?
1: А бумажными, это было бы, было очень дорого и небезопасно. Вот. И самое главное, что если паркоматы будут менять, это будет уже абсолютно другая контора. Один из совладельцев этой компании, у нее там 5% всего было, она потеряет безумные деньги.
0: Слушай, ну,
1: посмотри, она как... до сих пор на этом живет.
0: Слушай, а ну подожди, ну а тогда же можно проводить сезонную замену паркоматов, как у нас бордюрами делается в городе.
1: Да, конечно.
0: Ты же представляешь, какую мы нишу открываем для бизнеса? Особенно сейчас, когда вот сегодня были уже разъяснения, слава богу, от Минтранса по поводу запрета на парковки в подземных, соответственно, вот паркингах и так далее, для гибридов электромобилей. Да. Но это же вообще... Я понимаю, что требования МЧС, слава богу, МЧС выпустило разъяснение. Но вот давайте представим ситуацию. Я приехал просто в торговый центр. У меня гибрид. Да я в жизни, может, и не знал, что я не могу на этом гибриде заехать на подземную парковку, поскольку это единственный вариант припарковаться в этом торговом центре. И что теперь? Штраф 50 тысяч рублей. И мне интересно, в этой связи, это как раз продолжение темы парковок, а почему штраф платит владелец электромобиля, если ему не предоставлена на подземной парковке коммерческого центра возможность в принципе припарковать автомобиль в соответствии с новыми нормами МЧС?
1: Вообще это называется дискриминация.
0: Да, вот почему тогда? Может быть, сначала мы обяжем владельцев торговых центров оборудовать подобного рода места, а потом уже будем предъявлять требования к владельцам транспортных средств, чтобы они именно на них и парковались.
2: Хотя по уму-то надо, надо бы штрафы вменять как раз производителям батареек, в общем, а не водителям.
1: Значит так, у меня есть предложение. У меня есть предложение. Как человек, недавно проходивший границу Российской Федерации на автомобиле, Я это знаю, но вы это и так знаете. Каждый легковой автомобиль, гибрид или электромобиль, въезжающий в Россию, в обязательном порядке проходит через так называемый рентген.
0: Сканер, конечно.
1: Сканер, да. Вот поставить сканеры на парковку.
0: Это дорого.
1: Мало того, что это дорого, знаешь, сканирование одного автомобиля – это минут 20.
0: Конечно.
1: Нет, платная услуга.
0: На самом деле, в некоторых европейских и в американских, допустим, парковках действительно есть специально оборудованные места. Причем, ведь у нас же глупость еще, уж простите за это слово, заключается в чем? Там эти места просто идентифицируются не только по шторкам, которые есть по бокам, потому что это одно из требований, по наличию зарядной станции.
1: Да, видно.
0: А сразу. У нас же сразу же, неважно, есть зарядная станция в этом парковочном пространстве или нет ее, но ты, мил дорогой, на электромобиле и гибриде туда заезжать теперь права не имеешь, оказывается. Вот это смущает наибольшим образом. Это получается, значит, такому человеку надо будет искать исключительно наземную парковку. А если еще и машина корпоративная, а корпоративных гибридов электромобилей у нас сейчас очень много, и вообще, такси, все.
1: И вообще количество гибридов и прежде всего электромобилей расчет за счет корпоративных парков.
0: Сейчас. Ну, конечно, конечно. И получается очень странная ситуация, что мы каким-то образом ограничиваем этих людей в плане парковки. Может быть, мы создадим инфраструктуру, вот опять же я повторюсь, прежде чем вводить ограничения для людей.
1: Я думаю, как только 10-15% выпускаемых автомобилей на Волжском автомобильном заводе будут гибридные или электромобили, сразу все изменится. А из-за 3,5 ларгусов электрических никто ничего менять не будет.
2: А из-за эволютов? А из «Москвича-3» вот этот
0: «Е». Да. Он его не будет, мне кажется, больше. Он скоро
2: нет, умрет. У нас есть своя гордость, свои электромобили. И...
0: Но
2: нет,
0: парковать их на подземных парковках нельзя. Все равно. Вот сегодня нельзя.
2: Не, ну разъяснили уже, что можно, да, вроде.
1: Добрый вечер, пишет Борис. В Воронеже, к сожалению, приложение отличное от Москвы, да и вообще нормативно-правовая база платных парков в каждом регионе своя. Мы об этом и говорили. Очень много нюансов.
2: Вот это потому Минтранс озаботился, конечно, и хочет в федеральное законодательство внести изменения.
1: Вообще, вот, кстати, я прошу прощения, да. Вот это интересно. В том же Воронеже очень лояльно относятся к неоплатам. Первые 2 года не штрафовали довольно долго, не штрафовали за множество нарушений типа закрыть чем-то номер. Да и сейчас при отсутствии связи почти не ловит тех, кто не оплатил. Не знаю, радоваться ли. Добрый вечер, пишет Михаил. В Питере часто бывает, что не работает сервер системы, но это не является уважительной причиной несвоевременной оплаты. Совершенно справедливо, потому что есть возможность СМС-оплаты.
0: Угу. Но, кстати, СМС-оплата тоже это палка о двух концах. Для того, чтобы активировать СМС-оплату, нужно активировать, если не ошибаюсь, кошелек, так называемый, да. Куда должны быть закинуты деньги. Это нельзя просто так взять и списать. Там нужно какие-то целые там процедуру некую пройти. Причем со своим сотовым оператором. Вот опять та же самая глупость. Почему, помните, конечно, может, неуместно, звонки по платным номерам 900, так, где минута 30-60. Почему здесь не сделать то же самое? Отправка СМС стоит 60 рублей. Все, точка. Все. Да. Зачем придумывать регистрацию через мобильный кабинет? Ну, ведь проще простого это сделать. Но это, наверное, вопрос к операторам мобильной связи, так или иначе. Может быть, про красивые номера еще пару слов?
2: Красивые номера – это красивая тема. Да, мне нравится, например.
0: А давай сразу спросим.
2: Главное, что новое. А что спросим?
0: Ну, хотите купить красивый номер? И считаете ли вы, что вот как раз-таки продажу красивых номеров нужно и стоит узаконить? И возможно ли это вообще в нашей стране? Ну, так, это я уже потише спрашиваю.
1: Наконец-то, возможно, потому что речь об этом идет, как, вот насколько я помню, лет 20.
0: Так теперь приняли Госдуму.
1: Да,
0: класс. Это, понимаешь? Да. Вот, давайте спросим у наших уважаемых слушателей. Плюс 7-967-103-5533. Напишите нам, как вы считаете, правильно это будет? Вот у нас, может быть, тогда действительно всякие коррупционные схемы, так сказать, исчезнут, если все это будет организовано через тот же самый сервис государственных услуг.
2: Через госуслуги.
0: Конечно.
2: Так и планируется, конечно, между прочим.
0: Конечно. Об этом речь идет.
1: Интересует вас это, дорогие друзья, готовы ли вы заплатить какие-то вменяемые, для вас вменяемые, у всех вменяемые деньги разные, вменяемые деньги за так называемый красивый номер?
0: Угу.
1: Или не готовы, и вы против? Ну, в общем... Я, честно говоря, не знаю.
0: Вот я понимаю, что, наверное, здесь находится трое тех, которые всегда полагались на волю слепого случая,
1: да,
0: при регистрации машины ГИБДД.
2: Я всегда.
0: У нас не было стремления получить ААА, ООО,
2: 66001. Да. Дорогой мой.
0: Нет, я по этим людям, я сразу же по этим людям идентифицирую вот персонажа водителя. Вот простите, но у меня лично мое социологическое такое наблюдение, что я вижу 111 или 001, то это, ну, 50% случаев, мягко скажу, девиантное поведение на дороге тут же будет.
1: Скорее всего.
2: Да. А 666?
0: Нет, это нельзя трогать.
1: Все, это вообще
0: нельзя. Это нельзя. Вот, а 777, вот там понятно.
1: Нет, понимаете, вот мы часто, мы обожаем ссылаться на китайский опыт. Дорогие друзья, китайцы гораздо более суеверны, чем мы. Там это другой менталитет. И нежелание получать, я не помню, 4 это число смерти.
0: Четверка, да, у них
1: похоже. Нежелание получать, я их прекрасно понимаю. Или получить восьмерки и заплатить за это 100 миллиардов юаней, это для них нормально. Но мы не такие.
0: В Дубае официально проводятся аукционы красивых номеров. Хочешь себе номер шах-1?
1: Да.
0: Подумай,
1: да,
0: во-первых.
1: Да,
0: стоит ли, да.
2: Там их столько, этих шахов.
0: В Нью-Йорке же эти русские наши ребята очень забавляться любят.
2: Да по всей Америке это распространено, между прочим.
0: Хорошо, когда иногда полицейский, который русский, бывший, он видит, понятно.
2: Это наши.
0: Это наш, понятно. И, кстати, это тоже может быть повод для дополнительной остановки, если у него там что-то не то. Ты можешь свою машину назвать тем самым, как вот? Да.
1: Нет,
0: часто очень.
1: Не могу.
0: Но вот это же противно. Это даже ездить за рулем потом неприятно.
2: Слово. Мне, например, эта идея нравится.
0: Я согласен с ней.
2: Никаких проблем.
1: Мне тоже нравится. Да, кстати, а уже сказали в Госдуме, куда пойдут эти деньги?
0: На улучшение инфраструктуры.
1: Нет, как обычно.
0: Всегда.
1: Ну да, всегда.
0: Направление для денег у нас одно.
1: Ну да.
0: Оно не меняется. Но, понимаешь, в принципе, это было бы правильно сделать. Единственное, что, наверное, за самые, так сказать, востребованные серии же нужно аукцион будет организовывать.
1: Была такая идея аукционов, провалилась. И еще один очень важный... Вот, по-моему, это в законе этого нет.
0: Что?
1: Деньги в регион идут или в госбюджет?
2: Они это будут важно. Направлены на зарплаты и премии сотрудникам МВД, как сказано в предложении.
0: И они быстрее будут работать.
2: Я закончил вашу дискуссию вот этим самым.
1: Хорошо, это хорошо. Поддерживаем.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Многодетные родители совершают ежедневный подвиг, заявил Владимир Путин. Сегодня президент вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям, отметил, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. По словам Путина, государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
2: Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется. В самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрывают все его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
0: Путин также отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Россия ответит на решение Румынии о закрытии консульства в Констанце и объявление нашего генконсула персоны нон грата, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. 29 мая Минобороны Румынии сообщила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в приграничном с Украиной городе Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсула России в Констанце персоны нон грата и закрыть генконсульство позднее. Румынский лидер признал, что причиной падения беспилотника стала работа украинской ПВО. Тегеран готов полностью перекрыть Армузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена для давления на Израиль, передает агентство ТАСНИМ. По его сведениям, Иран и силы сопротивления полны решимости наказать Израилеву союзников за их шаги в отношении Ливана. Ранее агентство сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями США из-за ударов Израиля по Ливану. В Тегеране заявили, что возобновят диалог с Вашингтоном только после вывода израильских войск из Ливана. Ранее сегодня глава МИДа Ирана Аббас Аракчи предупредил, что перемирие с США включает в себя и Ливан, и потому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолета Ту-214, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского экономического форума глава корпорации Вадим Бадеха. Ту-214 – российский пассажирский самолет, предназначенный для среднемагистральных маршрутов. В декабре прошлого года обновленный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции. Самолет успешно прошел испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественный аналог. Получение свидетельства по изменению типовой конструкции самолета открывает путь к их полномасштабному серийному производству. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23. В Москве, по данным Центра ФОБОС, во вторник также без осадков, 20 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Впервые с 2013 года восьмерку сильнейших на втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции пробились сразу три россиянки. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сораной Кирстей. Новости футбола. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барка отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая. А издание «Оргуэла Рохо» сообщает о том, что Барко продолжит карьеру в клубе «Индепендьенте». Аргентинская команда планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа. Руководство «Индепендьенте» уверяет, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии, а финансовый аспект не является препятствием. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Новости баскетбола. Сегодня в плей-офф единой лиги ВТБ стартует серия за третье место между «Зенитом» и клубом «Локомотив Кубань». Все подробности у Никиты Загдая.
1: За кубок Белова борются только две команды. ЦСКА и «Уникс» завтра выйдут на паркет. Армейцы имеют лучшие показатели по итогам регулярного чемпионата, поэтому финальная серия стартует в Москве. Ну а сегодня стартует бронзовая серия «Локомотив Кубань» и «Зенит». Оба коллектива недовольны по состоянию дел. «Зенит» больше недоволен и отправил своего тренера в отставку. В итоге в этом году у «Зенита» было уже 5 главных тренеров. Ростислав Вергун продолжит выводить команду в бронзовые серии в статусе исполняющего обязанности. Белорусский специалист выигрывал Кубок России вместе с Уралмашем, но в этом сезоне был уволен из екатеринбургского клуба и присоединился к тренерскому штабу «Зенита». У него же и есть опыт работы как в исполняющем обязанности главного тренера, но и сейчас он продолжит выступать в этой роли. «Локомотив Кубань» тоже недоволен итогом сезона, но продлили соглашение с главным тренером. И Томович продолжит руководить командой и в следующем сезоне, вне зависимости от того, как закончится бронзовая серия.
0: Новости хоккея. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локо» в период с 17 по 19 год. Ранее сегодня «Локомотив» сообщил об уходе Боба Хартли с поста главного тренера. Однако Хартли не покинет ярославский клуб. В новом сезоне он будет консультантом. Смешанное единоборство. Промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с экс-претендентом на титул американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием турнира. И пока это все новости спорта.
2: Маяк. На правах рекламы. Навигатор по долгам. Прощение части долга. Когда и как просить? В ответ у нас есть реальный пример. История женщины, которая одна воспитывает двоих детей и работает учительницей начальных классов. Взяв по необходимости потребительский кредит в банке, она не смогла его выплатить. Просроченный долг попал к коллекторам. В итоге было предложено прощение части долга. Как коллекторам могут помочь в погашении долга, мы спросили Антона Дмитракова, генерального директора профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, скажите, можно ли договориться о реструктуризации долга с коллекторами?
3: Можно и нужно. Человек попадает в долговую ситуацию не просто так. Значит, наступили определенные обстоятельства. Ухудшилось материальное положение, возникли проблемы на работе или в семье. Взыскатель прекрасно это понимает. И прекрасно понимает, что возвращать долг на прежних условиях невозможно. И необходима реструктуризация с учетом текущего положения вещей. Ведь современный коллектор – это не только взыскатель. Он прежде всего консультант, который окажет вам профессиональную помощь. Ведь если человек болеет, то он не идет за помощью, например, к слесарю, он идет к врачу. Так и в ситуации с долгом. Надо обращаться к профессионалу, который обязательно поможет. Поэтому не просто можно, а нужно рассказывать коллектору о своих проблемах и искать совместное решение.
2: Может ли должник рассчитывать на то, что коллекторы предложат индивидуальные условия погашения долга?
3: Опять-таки может. Самое главное – вместе с консультантом проанализировать свои возможности, чтобы сформировать такой размер платежа, который не мешал бы нормальной повседневной жизни. Покупкам, подаркам для детей, поездкам в отпуск. Непосильное долговое бремя мешает жить, лишает человека оптимизма, служит причиной стрессов и семейных проблем. А наша задача – совместно устранить эту проблему и оставить ее в прошлом навсегда. И поверьте, это не сказка, это реальность работы профессиональных коллекторов.
2: И помните главное правило. Решение почти всегда можно найти, если обсуждать условия.
4: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Олега и Андрея Осипова. Что-то как-то, знаете, никто из вас не отреагировал на вопрос про платные красивые номера. Готовы ли вы платить за красивые номера или не готовы? Поддерживаете ли этот закон, который все уже принят же, да?
6: Нет еще.
5: Он поступил только.
6: Да, он обсуждается, и потом правительство должно разработать. А почем? Вопрос. Это будет отдельно разрабатываться. Но, между прочим, номера будут уникальные и индивидуальные.
7: Но здесь даже вот написали, как смотри, уникальными будут считаться те, в которых совпадают цифры в номере и коде региона. Ну, то есть, например, А177. А также номера со всеми одинаковыми цифрами или одинаковыми буквами. То есть там О888 или там А567АА. А также с цифрами, кратными 10 или 100.
5: Почему?
7: То есть А100 или, допустим, М010 какой-нибудь там. Вот это все будет считаться так называемыми уникальными номерами. Причем правительство сможет устанавливать и иные уникальные сочетания, а вот индивидуальными будут считаться государственные регистрационные знаки, где сочетание букв и цифр выбрали сами автовладельцы. То есть тут нужно понимать, вот, допустим, если вот так теоретически предположить, я бы на свой автомобиль повесил бы номер А949РМ.
5: Ну, к примеру.
7: АРМ да, я не могу никак повесить, это в Москве запрещено.
6: А это бесплатно?
7: Нет? Может быть. А вот 949, это будет считаться каким-то образом за доплату взиматься или нет? Это же не уникальный номер, а он лишь индивидуальный. И связан просто...
5: И вообще, что будет дороже, индивидуальный или уникальный?
7: Уникальный будет дороже. Потому что там как раз-таки буквы и цифры сочетаются.
6: Знаешь, что там еще предполагается? Что нельзя будет этот номер продать...
7: Почему?
6: Раньше, чем через 3 года.
7: А вот это зачем?
6: А вдруг ты купил по дешевке, а перепродаешь за миллионы?
5: Но это же хорошо.
7: Но это принцип всех онлайн действующих аукционов. Ты берешь красивый номер, вешаешь его на старенькие ржавые корыцы, и там, соответственно, потом
6: продаешь. Вот будь добр, 3 года используй. А дальше, пожалуйста, продавай машину вместе с этим номером.
7: А как с этим будут бороться? То есть, каким образом будет фиксироваться факт перепродажи номера? То есть, хорошо, а если я его продам через 3 года, у меня что, будет наступать уголовная ответственность?
6: Нет, там вопрос, речь идет о запрете передавать машину новому собственнику в течение 3 лет с этим номером.
5: То есть, запрет на регистрационные действия с этим номером.
6: Да.
7: А если, простите, сейчас очень цинично, если человек умер?
6: Ну, у всех свои проблемы. Умер, лишь бы был здоров.
5: Конечно.
7: Это детали, да?
6: Да.
7: Которые уже не обсуждают.
5: Я так думаю, что когда это дойдет, то есть это еще не скоро дойдет до первого чтения. Очень не скоро.
7: Может быть.
5: Если дойдет до первого чтения, значит, второе и третье пройдут так.
7: Давайте к автомобилю. Прям вот в один голос. Вот однозначно, тогда к автомобилю. Тем более у нас уже есть автомобильный вопрос. Но если позволите, мне кажется, вот вчера, нет, на прошлой неделе, в четверг, познакомился с одним из самых дорогих китайских автомобилей, который наверняка будет пользоваться спросом.
6: Можно всего, угадать, я действительно не знаю.
7: У министров, наверное, депутатов Государственной Думы.
6: Это бренд Хончи?
7: Конечно.
6: Хончи. Так я и думал. Ну, да.
7: Да, значит, называется он, очень, кстати, оригинальное действительно название, Хончи Гойя.
6: Никакого отношения к испанскому художнику
7: не имеет. И я думаю, что
8: мы такие интеллигентные люди. Я сразу, знаешь, Гойя сразу маха обнаженная. Я только сразу.
6: Почему?
8: Ну, почему? Любимая картина.
6: Он много чего интересного.
8: Я знаю, но это любимая.
7: Я позволил себе сострить на презентацию, что, наверное, в Испании вы этот автомобиль продавать не будете, ну, как бы, потому что он носит...
6: И тебя не поняли так.
7: Мне так посмотрели, да нет, ну, просто, на самом деле, это аббревиатура, там, Go, там, и так далее. На самом деле, это самый большой и самый представительский седан бренда Хончи, я сразу вам озвучу цену. Угу. Она прекрасна, она мне больше всего понравилась, 27 700 миллионов.
8: Отлично.
7: Ну, 27 миллионов 700 тысяч рублей. Ни юаней, ни сомов, ни сумов, нет, рублей. И это база с мотором V6. Есть еще, естественно, с V8, ну как, S500 же.
6: Ну, это подороже.
7: Да, это он там 32, по-моему, как раз таки.
6: Ну, что нормально, что
7: цвет кузов, колора, естественно, в стиле Майбаха. Значит, ну, бежевая крыша, вот это вот все. Дизайн придумал Джайлз Тейлор, который рисовал, как известно, до этого Роллс-Ройсы. И, как он написал, 16 хромированных ламелей создают образ горного водопада. Это в переднем бампере расположено.
6: Ну, понятно.
7: Вот, вот так вот. Ну, тем не менее, давайте, хватит уродствовать. Машина вот в профиль, когда на нее посмотреть, вот здесь вот в профиль, вы сейчас смотрели на фотографии. Ну вот честно, вот один в один, если бы вдруг появился симбиоз Bentley Continental Flying Spur и Mercedes S-класса с Майбахом, да, вот прям линии практически схожи. Но это же круто, с другой стороны. Потому что мы говорим, прежде всего, о представительском лимузине, ценой повторить не буду.
6: Да.
7: Да.
6: Вот, не надо.
7: Не надо. Как бы то ни было.
6: Ну, по цене Rolls-Royce, что там говорить? Ну,
7: конечно. Естественно.
6: Мерседес – это дешевка по сравнению с этим автомобилем.
7: На нем сейчас ездят VIP-персоны Питерского экономического форума, который на днях начнется, но туда уже народ стекается.
6: А, нет, ну, это промоушен автомобиль.
5: Это промоушен автомобиль. Это все, дорогие друзья, когда мы говорим, ездит Бамонт на форуме, это они за бесплатно на нем ездят.
7: Да.
5: Ну, в том смысле, что они не покупают его, да? Нет, а то подумают, что мы чужие деньги не считаем. Слушайте, подождите.
7: По секрету, Иванович, вообще многих не покупают, а берут в аренду. Ты знаешь, даже большие транспортные предприятия, обслуживающие определенных лиц, зачастую эти машины не покупают, а у них есть ставка аренды.
6: Аренда, да, да.
7: Да, она сумма там, конечно, нормальная, ну, да, получается.
6: Но это аренда.
7: Но и главное, это не нарушает закон, который тебе запрещает покупать в пользование и эксплуатацию в государственных органах машины не локального производства, не локальной сборки.
6: Нельзя.
7: Да. А вот в аренду ты можешь взять что угодно. Все нормально, все хорошо.
6: Но между прочим, так, на всякий случай, за $1 сдают в год Кадиллак, на котором ездит президент штатов.
5: Классно.
7: Так, да. А я тебе сейчас скажу одну вещь. У Гойи, так же, как у Роллс-Ройса, спереди есть статуэтка. Ну, она не статуэтка, там,
6: значит, ну, что-то там такое.
7: И отдельно было на презентации уделено внимание, что она всегда поднимается и находится по вот земной оси под 23,5 градуса. Почему? Потому что именно настолько земная ось отклонена от нулевого меридиана.
6: Ну,
7: то есть земля крутится,
6: ну,
7: под углом,
6: да, ну, да.
7: И фигурка ровно под этим же углом установлена. 23,5
6: градуса. Так скажи уже, что же это за фигурка?
7: Слушай, ну красивая такая, она еще красненький может подсветить.
6: Но
7: это фирменный знак, это фирменный знак как раз таки. Дух элегантности или spirit of elegance, он так называется.
6: Ну, как у Rolls-Royce.
7: Ну, конечно, да, ну то есть просто элегантность. Слушай, ну дизайнер тоже, ну что ты от него хотел?
5: Скажите мне, пожалуйста, я вот очень мелкий, неважный вопрос. А, нет, ты на него ответил.
7: Сколько стоит?
5: Нет, ты ответил, я пропустил, ты сказал, что V6, то есть там ДВС стоит. Старый, добрый ДВС.
7: И 4-литровый V8, битурбо, все как положено, это флагманский мотор, это вот как раз-таки топ-модификация, естественно.
6: А вот любопытно, у Rolls-Royce есть еще одна интересная
7: 31700 штука. V8 стоит, вот я нашел.
6: Там коробка может различать, она работает с навигацией, различает предстоящий поворот и настраивает соответствующим образом.
7: Да.
6: Коробка.
7: Да, в Rolls-Royce есть такая функция. Она сверяет маршрут движения автомобиля с дорогой.
6: И более того, подстраивается под повороты, под режимы работы особые.
7: Об этом не сообщалось.
6: Хорошо.
7: Извините.
6: Слушай, надо попробовать. Попробуем, расскажем.
7: Согласен с тобой. Вот дай бог удастся попробовать, вот тогда и расскажем о том, что он из себя представляет в плане ездовых характеристик. Давай еще пару минут. Скажи пару слов о JQ J6.
6: J-Ku, J6.
7: Да, я лично
6: знаю. J6, J6. Совершенно нормальный повседневный семейный автомобильчик, достаточно доступный, на 1.5 литра.
7: Доступный это, на 1.5 литра?
6: Это да, 1.5 литра – это объем двигателя, 147 сил, как всегда. Но, в принципе, достаточно живой автомобиль, между прочим. Передний, правда, только привод. Хотя сама тележка, сама платформа предполагает, что будет полный. Вот буквально со дня на день мы ждем появления
7: летом же, по-моему, обещали,
6: полноприводной, да, версии. И там, кстати, еще один двигатель будет, который уже стоит на других аналогичных моделях, на этой же платформе, 2-литровый.
7: Угу.
6: Он повеселее. Но и этого достаточно. В общем, экономичная машинка, на самом деле. Я заливаю 95-й, хотя, может, 92-й лить. Но на 95-м он вполне себе живой, так сказать, потребляет меньше 10 литров, даже меньше 9.
5: Зажрались в Москве. Москвичи зажрались.
7: Да, все гашки.
6: Зажрались, да, натурально. Единственное, что бы я хотел усовершенствовать, это мне хотелось
5: чуть
6: бы побольше.
5: Чуть позже про усовершенствование.
6: Хорошо.
9: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Новые меры поддержки семей участников СВО начинают действовать с июня. С 25 мая запущен механизм списания кредитов военнослужащим СВО и автоматическое продление договоров аренды земли. А с 5 июня отпуск с участником СВО может взять один из его родителей или детей. Ужесточается контроль за мигрантами. Эксперимент по сбору их биометрии продлен. Также с 5 июня вооруженные силы Российской Федерации смогут использовать для защиты россиян, преследуемых иностранными судами. Кроме того, вводятся новые меры профилактики правонарушений против искажения истории и уклонения от защиты Отечества. В середине июня в Вологде начнет работу новый Центр активного долголетия «Забота». Как отметил глава города Сергей Жестяников, подготовка площадки практически завершена. В новом пространстве разместят филиал МФЦ, компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий по сохранению здоровья, а также площадки для мастер-классов и семейного досуга. Центр станет еще одной точкой притяжения для жителей города и частью работы по развитию доступной социальной инфраструктуры в микрорайонах Вологды. Шестого июня пройдет бесплатная онкодиагностика в рамках акции «Онкослужба Северная звезда России». Онкоскрининг включает комплекс мероприятий для раннего выявления бессимптомного течения онкологических заболеваний и проходит каждую первую субботу месяца. Женщины в возрасте от 18 до 39 лет смогут пройти ультразвуковое исследование молочных желез, старше 40 лет – маммографию. Волокжанкам старше 18 лет также предложат сдать мазок на онкоцитологию для диагностики заболеваний шейки матки, а мужчинам старше 45 лет – анализ крови на простат-специфический антиген. Всем пациентам дополнительно проведут диагностику новообразований кожи. Результаты образований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Узнать о них также можно будет у своего участкового доктора. Летнее настроение завтра подарит волокжанам солисты областной филармонии в филармоническом дворике. 2 июня в самом центре Вологды стартует новый сезон филармонического дворика. Первую программу под открытым небом представят солисты Вологодской филармонии. Концерт получил название «Летнее настроение» и был подготовлен специально для открытия уютного музыкального пространства на Лермонтова, 21. Начало 18 часов. Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, Георгий Филимонов обратился с поздравлением к подрастающему поколению региона и всем, кто занимается воспитанием детей. В своем обращении глава региона подчеркнул важность общих усилий в формировании будущего. Поздравляю вас с Днем защиты детей. Наши общие задачи – воспитание здорового, успешного и нравственно крепкого поколения, создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка. Губернатор выразил благодарность педагогам, воспитателям, тренерам, медицинским работникам и всем специалистам, которые ежедневно заботятся о детях. Есения Макжанова покидает вологодскую Чувакату. Баскетболистка выступала за клуб на протяжении 5 лет. В составе «Пчелок» стала победителем и бронзовым призером Кубка Берлина. Дважды первенствовала в регулярном чемпионате, а также завоевала серебро и золото Суперлиги. В эти выходные велофестиваль «Вологде» объединил более 300 спортсменов. В выходные на Вологда-арене объединились спортсмены всех возрастов, от малышей на беговелах до опытных гонщиков. 2 дня, сотни заездов, поддержка болельщиков и море эмоций. Самые юные участники до 5 лет покоряли трассу на беговелах. Ребята постарше, от 6 лет, соревновались на дистанциях до 6000 метров. Отметим, медали получили все финалисты, независимо от места. Организаторы сделали ставку на массовый спорт и здоровый образ жизни.
9: Погода на маяке.
10: Завтра в Вологде Череповце облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 18. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Ваш внук сбил человека.
12: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
11: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
13: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
14: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
15: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды семьям, в которых растут 10, 13, 15 детей. Глава государства заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. В своем заключительном слове президент подчеркнул, что многодетные родители совершают ежедневный подвиг.
3: Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Но вот не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние. И внутреннее, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким.
1: Путин также отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. На церемонии награждения в Кремле глава переехавшего в Россию из Франции многодетного семейства Фабрис Сарлин, жену которого Изабель, президент отметил званием матери-героини, передал российскому лидеру статую Богоматери. Выступая на французском языке, Фабрис Сарлин перешел на русский и заявил, что победа будет за Россией. А настоятель храма Донской иконы Божьей Матери города Волгодонска, многодетный отец Николай Соловьев, желал здоровья Владимиру Путину. Глава государства вручил сегодня Елене Соловьевой и Ирею Николаю Соловьеву орден «Родительская слава». Новость последних минут. Владимир Путин в Международный день защиты детей провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял за сутки до 120 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: В результате активных и решительных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: По данным Минобороны, вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ. Киев действует как обезьяна с гранатой, нанося удары по ядерным объектам при помощи поставляемого Западом оружия. Основная ответственность за атаки на Запорожскую АЭС лежит на западных хозяевах Украины, заявили в МИДе России. Москва продолжит делать все возможное для поддержания безопасного функционирования атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по территории Запорожской АЭС и городу-спутнику Энергодару. Накануне украинские войска в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. В субботу беспилотник ВСУ на оптоволокне нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 в нескольких метрах от ядерного реактора. И, как сообщается, глава Росатом Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Лихачев в беседе с Гросси отметил, что отсутствие должной реакции МАГАТЭ дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам. Глава Росатома также потребовал от Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. Погода в июне в столичном регионе будет в пределах температурной климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, начинается постепенное потепление.
2: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловие не изменится, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня, плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло. Ну а выходные на термометрах будут уже июльские плюс 22-25.
1: Как подчеркнул Тишковец, в долгосрочной перспективе июня на территории Центральной России будет соответствовать температурной норме и норме осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков, ночью в городе плюс 9-11, днем 20 градусов. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в наше очередное радиопутешествие. Продолжается год единства народов России в нашей стране. И мы сегодня поговорим об одном территориальном образовании – Республике Карелия. Ну, а дата у нас следующая на рассмотрении. 8 июня 1920 года вышло постановление в ЦИК номер 560 об образовании Карельской трудовой коммуны. Так называлось. Первая административная единица, которая, в общем, после некоторых итераций стала примерно совпадать, если мы говорим об административных границах, с тем, что мы видим на современной карте России, когда смотрим вот туда, на северо-запад. Кто-то смотрит предметно с целью составить план поездки, ну, а кто-то просто в силу того, что спросили на уроке географии. Вообще, 1920 год, конечно, время, мягко говоря, очень интересное. Во-первых, продолжается гражданская война, то есть время не только интересное, но и трагическое. Но именно про 1920 часто говорят как про решающий год гражданской войны. Мы понимаем, что она еще была далека от завершения, но уже и в Красноярске, и Владивостоке, и на Дальнем Востоке в целом устанавливается советская власть. Колчак отказывается от своего титула и потом будет расстрелян в том же 20-м году. Из Архангельска отбывает в эмиграцию начальник края, тогдашний генерал-лейтенант Евгений Миллер, и, соответственно, советская власть устанавливается и в Мурманске, и на близлежащих территориях. В конце марта того же 20-го года новороссийская эвакуация, уже десятков тысяч белогвардейцев. В Средней Азии все очень активно развивается, и в Закавказье тоже, и появляется Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, и Хорезмская Народная Советская Республика со столицей в городе Хиве. В общем, ну, тут большевики могли с чистой совестью сказать «наша берет». Более того, готовится уже решающая наступление на войска обороны Врангеля, это Крым, вот там был последний такой форпост, о чем много написано, в том числе художественных произведений, не только написано, но и экранизировано для тех, кому лень читать. Ну и очень так проступает явно внешняя политика Советского Союза, можно ее сформулировать, еще не Советского Союза, Советской России, конечно, Советский Союз в 22-м году появится, но там принцип простой: кого нельзя подчинить, где нельзя сходу установить советскую власть, с теми нужно помириться. Поэтому появляется Тартусский договор, который заканчивает вот эту распорю с Финляндией, и Рижский договор, и Советско-Литовский, Московский формально называется, поскольку в Москве был подписан. И все это таким образом устанавливает уже некую границу, ну, для начала того, что называется РСФСР. Тут еще, конечно, нужно будет поработать с международным признанием, но уже понятно, что это государство и эта власть явно надолго. Есть, конечно, и негативные процессы. Японцы, в частности, подсуетились и под шумок там захватили Сахалин, пришлось потом его возвращать. Чем все это закончилось, мы прекрасно знаем. Но сейчас будем говорить, конечно, не про Дальний Восток, а про северо-запад нашей современной Российской Федерации, а именно про Карельскую трудовую коммуну, что это было за автономное областное объединение, почему именно так это называлось, как это было устроено и как в итоге сформировались те границы, которые мы можем и на современных картах обнаружить. Еще раз напомню, что декрет в ЦИК

0: издан 8 июня 1920 года, можно его найти, текст, без проблем, ищется в электронных библиотеках, если хотите с документом ознакомиться. Ну, а мы сейчас перейдем к разговору с нашим первым экспертом. И с нами на связи Михаил Леонидович Гальденберг, кандидат педагогических наук и директор Национального музея Республики Карелия. Михаил Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Знаете, хотелось бы начать, как сейчас модно говорить, с нейминга, потому что 20-й год, в общем, радовал нас разнообразием, потому что была и Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, и Хорезмская Народная Советская Республика, а трудовая колония, по-моему, до Карельской была только одна, с немцами по Волжье, связанная в 18-м году, которая появилась. Почему именно такое название выбрали?
1: Вы знаете, Российская империя распалась, и на территории бывшей Российской империи к 20-му году как раз образовалось 38 всяких республик, коммун и прочее, прочее. И, конечно, ну такая, я бы назвал это вакханалией в области вот национальной автономии, национальных республик. Все захотели быть государствами, вот, обрести государственность. Но, на мой взгляд, это подчеркивает ту идею, что единого плана в области национальной политики у большевиков, пришедших к власти, пока не было. До 22-го года, по крайней мере, точно. Угу. До образования СССР. Понимаете? И вот образовалась Карельская трудовая коммуна 8 июня 1920 года. Очень своеобразно образовалась на территории бывшей Олонецкой губернии, разыгрывалась такая национальная карта Карелы. Причем они существовали на территории Олонецкой губернии одновременно и параллельно. Даже руководство сидело в одном здании. Руководство КТК, Карельской трудовой коммуны, и руководство Олонецкой губернии. Естественно, не совсем ладили друг с другом. Вот. Вот эту самую КТК, Карельскую трудовую коммуну, возглавил Красный Фин. Когда мы говорим Красный Фин, это финны, которые потерпели поражение в революции в Финляндии и гражданской войне, очень жестокой. Они примерно около 20 тысяч, значит, бежали вот в Россию, в советскую. И возглавил доктор философии, профессор, можно сказать, университета в Гельсингфорсе, значит, бывший депутат Сейма, статистик, очень образованный человек, Эдвард Александрович Гюлинг. Uh-huh. Гюлинг. Вот. Ну и, конечно, вот эта КТК получила налоговые льготы для карелов, и даже существовали такие перебежчики из Олонецкой губернии в КТК, потому что на территории Олонецкой губернии образовались такие анклавчики, вот это КТК, вот там. Вот. Конечно, долго такое существование продолжаться не могло. Тут образовался Советский Союз, и там уже выстроилась вот эта система: союзная республика, автономная республика, значит, и так далее. И в 23-м году, в июне, вот эту КТК и Олонецкую губернию преобразуют в автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику.
0: А, ну, то есть уже вот то название, с которым до конца СССР, в общем, эта территория просуществовала. Михаил Леонидович, я вот еще хотел о чем вас спросить, вот, глядя, пока мы далеко не ушли от момента образования, посмотрел я вот этот самый декрет в ЦИК от 8 июня 1920 года. Во-первых, очень короткий документ, действительно, прям, ну, совсем, там, три абзаца, буквально четыре. И вот там, в целях борьбы за социальное освобождение трудящихся Карелии, то есть такие общие фразы. А все-таки, какова была идея образования именно Карельской трудовой коммуны, и это была инициатива снизу, то есть сами жители захотели что-то вот такое автономное, или это была политика центральной власти? Вы сказали, что уже выстроенной национальной политики не было, но все примерно понимали, да, что нужно, уже был Тартусский договор, с Финляндией вроде как замирились, нужно было как-то оформить территориально вот это все. Вот как этот процесс выглядел, и какие были предпосылки, вот причины этого образования?
1: Вы знаете, я бы ответил так на этот вопрос. К власти пришли люди, приверженцы мировой революции. Вспомните наш герб СССР, так, земной шар серпом и молотом, так. Значит, идея была такая. Национальная идея, переходящая в экспорт революции. В экспорт революции. Создать здесь, на территории Карелии, образцово-показательную, витринную Советскую Социалистическую Республику, как образец показать народу Финляндии и скандинавских стран. Так вот, примерно. Гюлинг сам был поклонник идеи мировой революции, ну а у власти находились вот тоже поклонники этой идеи перевести в мировую революцию. Это такая витринная образцовая республика. Вот Гюлинг, он экономист был вообще, изучил потенциал очень большой, пригласил экономистов, из Норвегии только 10 человек пригласил.
0: Неплохо.
1: И они составили план. План переустройства этой отсталой территории. 10 ЦБК, целлюлозно-бумажных комбинатов, задумывалось построить. Но главное богатство у нас, конечно, лес был. Вот, очень большие запасы руды и так далее. Построили один комбинат, потому что план оказался такой. У Гюринга были очень большие связи в Коминтерне. Он добился больших налоговых льгот, вот, и до 25-го года, в общем-то, дело шло неплохо. Здесь, в Карелии, началось строительство очень мощное, я бы сказал. Вот. Но вот немецкий художник Генрих Фогелер приехал сюда, все перерисовал в радужном таком стиле строительство социализма, вот этих фабрики рисовал, цеха, столовые, клубы, вот, и людей. Ну, конечно, идея преобразовать человека.
0: Конечно. Вот.
1: Но потом НЭП быстренько тут это прихлопнули, уже началось такое администрирование, вот, и, потом последовали репрессии самого Гюлинга, значит, отношения с Финляндией испортились в конце 30-х годов. Ну и он, конечно, погиб в жерновах репрессий. Вот и он, и Робио, и другие.
0: Ну, там уж там такое количество было, да. Это действительно такая трагическая страница, безусловно. И еще один вот момент такой, мне кажется, не до конца понятный, если читать такие познавательные источники, скажем так, ненаучные. Но я надеюсь, что вы проясните ситуацию, что все-таки как случилось, что столицей стал именно Петрозаводск. И опять же, если продраться сквозь нагромождение дат, которые мелькают в разных публикациях, в основном такого популярного свойства, конечно, то становится понятно, что территория какое-то время еще формировалась. То есть не сходу обозначились вот те границы, которые примерно соответствуют границам сегодняшней Республики Карелия. А вот по какому принципу выбирали административную столицу и как решали, какие территории должны войти в состав уже Карельской ССР, если мы про 23-й год говорим и дальше?
1: Да, Николай, вопрос понял. Значит, это надо сказать спасибо Екатерине II, матушке. Когда она создала Олонецкую губернию в 1784-м, вот у нас все немножко не так, как у всех. Губерния Олонецкая, Олонец есть город 1649 года, он старше Петрозаводска, где-то на полвека, но он уж больно близко у границы. Там первый пограничный столб России, Варашев камень. Понимаете, уж бы мы республика пограничная. Это мощный фактор. Что значит жизнь у порога? Да? А Петрозаводск, он немножко вглубь туда, на Онежском озере. Город, он самый большой, был уже в 1920 году. Вот это слово придумала Екатерина II, Петрозаводск. Она хотела быть Петром в юбке. Вот она очень, ну и памятник поставила, медный всадник. Вот и заводы петровские чтила, которые сыграли большую роль в Северной войне. Все-таки немножко подальше от границы, понимаете, столица. И вот везде Курск, Курская, Тамбов, Тамбовская, а у нас немножко не так. Олонецкая была, но Петрозаводск. А потом Петрозаводск стал и столицей автономной республики. В 36-м году КССР, в 40-м году КФЭ, Карело-Финская, между прочим, на ВДНХ.
0: Да, фонтан дружбы народов, знаем, конечно.
1: 16 девушек.
0: 16, да.
1: Да, девушка под номером 12, Карело-Финочка, такое вот изобретение. А в 56-м году разжаловали опять в КССР, автономную. А в 93-м мы теперь называемся РК, Республика Карелия.
0: Ну, а при формировании территории учитывался этнический фактор или просто пытались, ну, как-то спрямить границы, что называется?
1: Жизнь у порога – это очень часто судьба решалась здесь. Войны. Войны решали моменты. Вот. И, конечно, эта территория – это перекресток. Большой перекресток. Карелия, она между как бы Русью, она часть, конечно, России, и Западом. Понимаете, между Молотом и Наковальней. Вот все время здесь происходили события такие бурные. Но я должен сказать, что, например, Выборг после войны был нашим в Карелии. Потом вернули Ленобласти. А последний раз территориальные изменения происходили в 1964 году.
0: Даже так?
1: Соловки, да, до недавнего времени. Соловки передали Архангельской области официально. Ну, потому что там был штаб флота в Архангельске. И Соловки тогда не были туробъектом. Вот.
0: Да-да-да.
1: Сами понимаете. Да-да-да. Вот. А вообще, я люблю так говорить, Карелия за последние 100 лет 6 раз выходила замуж. То есть она меняла фамилию, меняла название. Это вот жизнь у порога. Жизнь у границы. На рубеже. Мы форпост. Вот.
0: Да, ну и, кроме того, теперь еще и вожделенное место для путешественников, безусловно. Спасибо огромное. Михаил Леонидович Гильденберг, кандидат педагогических наук, директор Национального музея Республики Карелия, был с нами на связи. Сейчас мы делаем паузу в несколько минут, ну а дальше будем знакомиться с красотами и прочими достопримечательностями Карелии.
2: Место действия Россия. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость – значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ – часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
3: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в Международный день защиты детей провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Президент заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными.
2: Вот сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
3: Да? Да.
2: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Очень хорошее напутствие, но задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они наши, которых должно быть больше, были счастливы, были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
0: Сегодня в День защиты детей Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям. Президент заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Путин подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 233 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ обсудили по телефону глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как сообщили в Росатоме, Лихачев в беседе с Гросси отметил, что отсутствие должной реакции МАГАТЭ дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам. Глава Росатома также потребовал от Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. В свою очередь, в МИДе России отметили, что основная ответственность за атаки на Запорожскую АЭС лежит на западных хозяевах Украины. Киев действует как обезьяна с гранатой, нанося удары по ядерным объектам при помощи поставляемого Западом оружия, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. США не получали уведомления от Ирана о приостановке переговоров, заявил Дональд Трамп. При этом, комментируя возможную приостановку диалога с Тегераном, глава Белого дома отметил, что это не будет означать возврат США к бомбардировкам Ирана. Трамп добавил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду Исламской Республики. Ранее агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями США из-за ударов Израиля по Ливану. В Тегеране заявили, что возобновят диалог с Вашингтоном только после вывода израильских войск из Ливана. Кроме того, по данным агентства ТАСНИМ, Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена для давления на Израиль. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23. В Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 9-11, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис впервые с 2013 года в восьмерке сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сараной Кырстей. Футбол. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. Действующий договор футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. Контракт будет предусматривать и бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на предстоящем чемпионате мира по футболу. Главным фаворитом является команда Испании. Суперкомпьютер оценил вероятность ее победы в 16,1%. Далее в пятерке фаворитов расположились французы, англичане, аргентинцы и португальцы. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне «Шанхай» занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. Александр Андреевский продолжит работу в качестве главного тренера «Амура» и возглавит обновленный штаб команды. Напомню, Андреевский занял пост главного тренера хабаровского клуба в декабре прошлого года. Новым генеральным менеджером «Амура» назначен Никита Точицкий. Бывшему ген-менеджеру Олегу Филимонову предложена новая должность в клубе. Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе начнут предсезонные сборы 8 июня. Об этом ТАСС сообщил источник знакомой ситуации. И в завершении вновь о теннисе. Легендарная Серена Уильямс официально возобновляет карьеру. Турнир категории WTA 500 в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня, сегодня объявил о том, что 44-летняя Серена сыграет в парном разряде. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
3: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
4: Брось пистолет на землю. Бросай.
5: Маньяков ловить?
4: Ловлю.
5: И как? Много поймали?
3: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
6: У вас тоже есть свои секреты.
7: Это все маскировка. Все ложный след.
3: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
8: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: Большая энциклопедия лета. Июнь.
10: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
9: Все о том, как мы проводим лето.
10: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
9: Настает час, когда следует обратиться к врачу.
11: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
12: На голову жалуется.
9: Авторский подкаст.
13: Доктор, мне только спросить.
9: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
10: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
14: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
6: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
12: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
6: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
12: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
6: Или просто позвоните в студию во время эфира.
12: Каждую среду и четверг с 17.00.
6: Маяк.

0: действия Россия.
1: Дорогие друзья, продолжается наше радиопутешествие. Мы сегодня говорим о Республике Карелия, которая изначально в момент создания называлась Карельской трудовой коммуной. Ну и пришло время спланировать путешествие. Понятно, что Карелия в дополнительной рекламе не нуждается, но рекомендации, я уверен, никогда и ни для кого лишними не будут. Поэтому мы призвали на помощь эксперта. Это гид по Карелии Ольга Коломеец. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, ну, понятно, что у нас Карелия имеет такую разную, мягко говоря, удаленность для разных жителей нашей страны. Кому-то достаточно в соседний регион приехать, как жителям Петербурга, кому-то, например, из Москвы чуть более протяженное путешествие предстоит. Кто-то с Дальнего Востока смотрит туда, в тот угол карты, думает, эх, побывать бы в Карелии. Вот какая точка входа все-таки должна быть? Петрозаводск?
2: Петрозаводск очень неплохой вариант, потому что в окрестностях Петрозаводска много интересных локаций. И в Петрозаводске находится и аэропорт, мы понимаем, что можно, да, издалека долететь. И, наверное, город Сортавала я рекомендую. Это такая туристическая точка, прям самая яркая. Здесь тоже много-много всего интересного. Очень удобные поезда из Москвы и из Санкт-Петербурга прямые.
1: Ну, то есть можно в крайнем случае из там, Сибири, например, прилетев в Москву, дальше совершить вот это путешествие на поезде. И заодно, если ехать в Сортавалу, то и красотами Северного Приладожья полюбоваться.
2: Да, конечно, и можно продолжить путешествие на том же ретро-поезде прокатиться знаменитом в горный парк Рускеала. А Валаам у нас в доступностях, ну, это вот такие самые известные точки, да. Если из Петрозаводска, то обязательно наш музей-заповедник Кижи, музей деревянного зодчества. Но у нас есть и Дикая Карелия, не менее прекрасная, не менее красивая.
1: Да, давайте про Кижи два слова скажем, да, есть два варианта, насколько мне известно, как туда можно добраться. Самый, наверное, распространенный – это теплоход от Петрозаводска самого, но есть такой, мне кажется, более романтичный северный вариант, он еще существует, там в свое время было довольно много энтузиастов, которые перевозили туристов с северного берега Онеги, а сейчас насколько этот маршрут используется вообще?
2: Да, все верно, вы правы. Можно доехать на автомобиле по хорошей дороге до Аятевщины, и там совсем немного по воде, и к вашим глазам откроются красоты Кижи, знаменитая Преображенская церковь. Из Петрозаводска по воде около полутора часов на Нитиоре. То есть можно выбирать, кому какой вариант ближе.
1: И у кого какая морская болезнь, видимо, да? Потому что озеро, конечно, Онежское, оно все-таки озеро, но я сам там попадал в некое волнение. У меня, к счастью, морской болезни нет, но некоторым коллегам было не здорово. Поэтому тоже, дорогие друзья, оценивайте свои, в том числе физиологические, возможности. Тем более, что дорогу-то уже несколько лет как сделали, она действительно прекрасна, очень живописная, кстати говоря, тоже. Там кругом эти озера, перелески. Но если мы все-таки, я предлагаю чуть меньше останавливаться на таких всем известных, скажем так, достопримечательностях, ну, мне кажется, мимо Кижи-то уж никто не проедет, кто в первый раз в Карелии оказался. А вот что можно еще посоветовать людям, чтобы впечатление было максимально полным?
2: На самом деле по Карелии можно путешествовать, мне кажется, бесконечно. Здесь очень много разных совершенно точек притяжения, куда точно стоит заглянуть. Если мы рассматриваем город Сортавала, то это, конечно, Ладожские шхеры знаменитые. Сейчас это национальный парк Ладожские шхеры. Это комплекс заливов, островов, проливов. Это такая демоверсия норвежских фьордов. Наши лучшие Ладожские шхеры.
1: А компактнее, как минимум, от одной до другой гораздо ближе и удобней. А есть какие-то водные маршруты, может быть, что-то вот какая-то в этом смысле инфраструктура развивается?
2: Да, конечно, прогулки по Ладожским шхерам из города Сортавала и зимой доступны на суднах на воздушной подушке, аэролодках, и летом также ребята катают на катерах, около 2 часов занимает по времени эта прогулка, с остановками, с выходом на скальные острова, такой знаменитый остров Хонка-Сала, сосновая глушь, откуда открываются виды в хорошую погоду, видно и Спасо-Преображенский монастырь Валаамский.
1: Ух ты! Вот это должно быть очень впечатляющий вид. Ну и какие там, конечно, закаты, рассветы, особенно в пору белых ночей. Это, конечно, не передать словами, просто невероятное многоцветие. Так что это абсолютно, мне кажется, обязательно просто вот такой опыт получить. Ну хорошо, а если мы окрестности Сортавалы покинем и куда-нибудь, например, на север от Петрозаводска отправимся?
2: Если мы едем дальше, то, конечно, не проезжаем мимо Марцальных вод. Это первый курорт, первый российский курорт, открытый, основанный еще Петром Первым в 1719 году. Можно попробовать попить водички, те самые минеральные марциальные воды. Да, сильно железистые, но говорят, что очень полезные. Потом едем дальше, это, конечно, знаменитый водопад Кивач на территории одноименного заповедника Кивач. Посвящал этому водопаду оду Державин и восхищался этим водопадом, то есть сюда тоже стоит заглянуть. А чуть дальше там и вулкан Гирвас, возможно, это звучит немножко так, вулкан и Карелия,
1: диковинно звучит, да.
2: А да, но они у нас были около 3 миллиардов лет назад, вот как вчера, да, помню.
1: Да, да, да. Только делали, что уворачивались от лавы. Хорошо, не успели там Помпеи построить, а то, конечно, было бы, может, неприятно. Но там действительно, да, такие интересные очень ландшафты. И вот многие просто едут на сам Кивач, и мне кажется, зря водопадом ограничиваются. А вообще в заповеднике есть какие-то экотропы? Вот можно как-то углубиться туда? Потому что заповедник, понятно, это охраняемая территория.
2: Да, есть, конечно, оборудованные экотропы, можно зайти в сам музей природы, он чудесный, там и коллекция, кстати, познакомиться именно там стоит с карельской березой, подробнее узнать, что это такое, как она растет, все ее секреты, но потом в Петрозаводске можно что-нибудь и прикупить из карельской березы, это к вопросу, что привезти из Карелии, почему бы какую-нибудь шкатулочку или ручку. Из знаменитой карельской березы. Великолепная древесина, очень красивая, когда-то
1: солнечная такая.
2: Мебель. Да, да, да.
1: Так, и если еще. А теперь давайте, может быть, еще чуть севернее заберемся, туда уже, на север Онеги, может быть, дальше чуть-чуть.
2: Заглянем, посмотрим петроглифы. Можно посмотреть петроглифы Онежские на восточной стороне, да, Онежского озера. Это наскальная живопись, а дальше, если едем, там и беломорские петроглифы рукой подать.
1: Да, это, кстати, тоже все очень интересно, потому что вот в одной из наших программ рассказывали как раз эксперты по этим наскальным рисункам, что в них там общего и чем они отличаются, можно своими глазами даже за одну поездку все это охватить. Окрестности, да, Медвежьегорска еще чем-нибудь интересны?
2: Конечно, конечно, это знаменитый укрепрайон, и, как правило, наши гости все вспоминают тот самый фильм «Любовь и голуби», который снимали как раз в Медвежьегорске. И да, наверное, это тоже то, что стоит посетить.
1: Угу. Так, а если мы про самый север еще пару слов скажем, у нас минутка осталась, вот если туда-туда...
2: Национальный парк Панаярви, но это прям так, скажем, труднодоступная история, потому что это именно национальный парк, там надо заказывать заранее разрешение. Угу. А поближе что-то, ну, конечно, не совсем такое... Логичное сравнение, но все-таки гора Ватавара, она тут у нас поближе, и она тоже великолепна. Да, Сейды,
1: да.
2: Можно посмотреть на этой горе тропы.
1: Спасибо огромное. Время у нас, к сожалению, истекло. Ну, понятно, Карелия неисчерпаема. Мы еще не раз сюда вернемся. В качестве вот такого пробничка Ольга, спасибо большое, предложила нам маршрут на несколько дней. Ольга Коломеец, напомню, гид по Карелии, была с нами на связи. Ну, школь скоро гору Ватавара упомянули. Вот мы с нее следующую часть нашей программы и начнем. Мы вообще решили отступить от формата и вместо традиционных рубрик сделать такие вот виды активного отдыха. Вот с трекинга мы и начнем буквально через пару минут.
0: Место действия – Россия. Маяк. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье».
3: 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+. 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и 4-я симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
4: Из дневника. 24-25 октября 1926 года. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь. То есть, что другой непременно придет, и если ты не докончил свою мысль, то он докончит, и твоя же мысль, и твоя же жизнь будет в другом. И все тебе дорогое объявится и через тебя же самого в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям. И хватаясь за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензий на учительство у художников.
5: Михаил Пришвин.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Да, будет две рубрики, но они будут посвящены обе такому активному отдыху в Карелии. И начнем мы, как и было обещано, с трекинга на гору Ватавара. С нами на связи аккредитованный гид по Карелии Александр Никифорович Тихий. Александр Никифорович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Да, я здесь.
1: Это здорово. Скажите, пожалуйста, Александр Никифорович, вот за последние годы как-то Ватавара обрела популярность. Может быть, не очень массовую, но от многих людей я слышу это название, и многие грезят прям путешествием туда. Скажите, ради чего люди туда едут, идут пешком, ну и так далее?
2: Экзистенциальный вопрос. Я также вам отвечу. Вы знаете, я как гид по местам силы скажу, вот если ты не был на горе Ватавара, не был на местах силы Карелии, ты, наверное, зря пришел в этот мир. Так же отвечу.
1: Так, хорошо, ну давайте теперь тогда подробности, а как же, к чему вернее готовиться и как готовиться людям, которые решат вот это восхождение на Ватавару совершить?
2: Ну, слушайте, там сходятся все базовые. Вот вы же живете в мегаполисе, живете в этом мире планктонов. Вы уходите из токсичного мира. Вы приезжаете на эту гору, и все пазлы сходятся. И ты приобретаешь себя как личность. Ты приобретаешь энергию сумасшедшую. Ты возвращаешься домой возобновленной личностью.
1: Вот. Прекрасно. Теперь давайте к конкретике перейдем. В чисто физическом смысле. То есть насколько это сложно? И насколько нужно быть физически подготовленным человеком, чтобы пройти вот этот маршрут?
2: Ну, скажем, я поднимаю в эту гору 75-летних женщин. Вот исчерпывающий ответ. Вот, например, так.
1: Ну, 75-летние женщины бывают очень разные. Я встречал марафонцев такого возраста. Ну, то есть, это там тропа, условно говоря, или это какая-то местность, которая потребует, пусть и начальных, ну, не знаю, альпинистских навыков, например?
2: Нет, не нужно. Я и хотел сказать то, что не нужно никаких навыков. Не говоря о том, что мы, гиды, понимаете, все-таки даем человеку передохнуть при подъеме. Да подъем-то, знаете, ведь там крутого подъема 50 метров. А так это пологий подъем. Это же, это, знаете, так вот называется, мол, гора. 417 метров. Это что, гора? Ледник, знаете, грейдером прошелся по Карелии и смел все горы. Это сопка, а не гора. Ну, она называется, да, третья по высоте в Карелии гора Ватавара. То есть подняться абсолютно несложно. Редкие случаи бывают, когда приехали люди, может быть, с какими-то сердечными проблемами, и тогда мы все равно их ждем, когда они отдохнут и поднимутся в гору. Нет, подняться... Николай, никаких проблем нет.
1: Так что, дорогие друзья, не бойтесь ничего. С опытным гидом вы без проблем окажетесь в этом месте силы и увезете с собой невероятное впечатление. Александр Никифорович Тихий, аккредитованный гид по Карелии, был с нами на связи. Ну, а мы сейчас перейдем от возвышений к углублениям. И я расскажу вам несколько слов о том, как можно нырнуть вглубь. В самом прямом смысле слова мы отправимся с вами на Белое море, в общем, Онежскую губу, по большому счету. И для начала на карте нужно найти населенный пункт под названием Кемь. Там в окрестности, ну, минимум два дайв-центра есть, которые могут вам помочь изучить глубины Белого моря. Чем вообще хорош дайвинг на Белом море, помимо того, что это не такое популярное направление, как, условно говоря, Хургада? Тем, что, во-первых, там не очень людно, и это очень здорово. И это, наверное, тот редкий дайв-тур, если вы туда отправитесь, куда можно взять людей, вообще незнакомых с аквалангом и не желающих с этим аквалангом знакомиться. Потому что даже просто перемещаясь от локации к локации, вы совершаете невероятно живописные переходы, очень увлекательные, по совершенно, можно сказать, безлюдной местности, с красивыми ландшафтами, с такими островками небольшими, с некими следами присутствия человека, но это скорее такой вот формат полузаброшки, чего-то такого. И при этом у вас, в общем, минимальный риск встретить диких животных, поскольку все это на островах происходит. То есть все это, да, достаточно безопасно и очень такой приятный формат отдыха. То есть даже если человек не желает наряжаться в сухой костюм и цеплять за спину баллон со сжатым воздухом до 300 атмосфер, то, в общем, можно отлично провести время вот в таких локациях. Ну, а если вы все-таки решите погрузиться в глубину, вас ждут, ну, причем есть дайвинг как зимний, так и летний, требует он разной квалификации, вас ждут очень такие тоже пустынные ландшафты, ну, которые завораживают абсолютно своим рельефом, очень такая маленькая, очень северная жизнь, актинии, какие-то крабики небольшие, где-то можно встретить зубатку, если вам очень повезет, но если у вас хороший гид, вам обязательно повезет, и все это дает представление о том, что жизнь, в общем-то, везде есть, какой бы прохладной ни была вода, каким бы безлюдным все это ни выглядело, стоит приглядеться только, и открываются невероятные сокровища. И мне кажется, что стоит это того, чтобы освоить, во-первых, начальный курс подготовки, потом освоить сухой костюм, это тоже требует определенной квалификации, погружение в холодную воду, это тоже, конечно, отдельный вид досуга, но для тех, кто уже нырял в теплую воду, вот такой опыт погружения, будь то под лед, что, конечно, еще требует одного раунда подготовки, ну или просто в прохладную летнюю воду, это очень интересный такой опыт, очень интересный комплекс впечатлений, который я вам искренне желаю прожить. И вот на этой ноте мы попрощаемся с прекрасной Карелией, попрощаемся, конечно же, не навсегда. Все, что мне остается сделать, напомнить вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим», и сказать вам до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
0: Место действия – Россия. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве. Новости. Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Традиционные семейные ценности – важнейшая вещь, которая объединяет российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле многодетным семьям. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
1: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И за дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество. Передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот эта поддержка, все это правильно я говорю. Я с нами, вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
0: Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Президент обратил внимание, что одна из награжденных сегодня в Кремле орденом «Мать-героиня» вспомнила слова своей матери, которые та произнесла, когда узнала о ее новой беременности. «Пускай наших будет много».
2: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
3: Да? Да.
2: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала, пусть наших будет больше. Очень хорошее напутствие. Но задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они... Наши, которых должно быть больше, были счастливы, были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
0: Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова доложила президенту о работе Фонда защиты детей. Она сообщила о рекордном числе вернувших родительские права в 2025 году. Более 2800 детей снова оказались дома. Львова-Белова также заявила, что на 17% в прошлом году сократилось число выявленных в России социальных сирот, детей, у которых родители лишены или ограничены в родительских правах. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки Днепр за сутки нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка, Червоная Криница, Запорожской области. Уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ. Киев действует как обезьяна с гранатой, нанося удары по ядерным объектам при помощи поставляемого Западом оружия. Основная ответственность за атаки на Запорожскую АЭС лежит на западных хозяевах Украины, заявили в МИДе России. Москва продолжит делать все возможное для поддержания безопасного функционирования атомной станции. Сегодня же глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Лихачев отметил, что отсутствие должной реакции МАГАТЭ дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам. Глава Росатома также потребовал от Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ранее, 22 мая, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермок». В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Глава ведомства Сергей Данкфорд заявлял, что Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Премьер-министр Михаил Мишустин в День защиты детей вручил премии правительству в области детской и подростковой литературы. Он подчеркнул важность этой литературы для формирования личности. Премьер отметил, что именно такие книги закладывают ключевые жизненные ориентиры и дают ответы на многие вопросы. Мишустин также призвал защищать детей от чрезмерного увлечения телефоном.
3: Надо, конечно, детишек наших защищать от невнимания к литературе, к тем произведениям, о которых сегодня, в том числе, вы рассказали, от того, чтобы не проводить за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех это, к сожалению, сегодня проблема. И для ребят проблема. Они привыкают к быстрой смене картинки, иногда, к сожалению, теряя потом фокус на более важных вещах, как на занятиях, естественно, школьных предметов, так и на чтении художественной литературы.
0: На церемонии вручения премии в области детской и подростковой литературы Мишустин также заявил, что цифровизация привела к снижению спроса на книги и повлияла на сокращение числа книжных магазинов. На проблемы книготорговли обратил внимание получивший премию издатель Александра Агафонова. Мишустин предложил подумать, какие еще услуги, какие еще интересные для детей идеи могли бы быть представлены в книжных магазинах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

Заполнить нужно срочно алкоголь.

0: человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами начинаем обзор, комментирование и чтение новой книги. Книги Джеймса Холлиса, юнгианского психоаналитика. Книга называется «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». Давно не было у нас здесь психологической литературы. В последнее время мы читаем и комментируем какие-то скорее эссе о путешествиях ли, либо о каких-то внутренних высотах и глубинах человека. Хочется обратиться к тексту, к которому я имею профессиональное отношение, в том числе, потому что вижу, слышу, что многие сложные переживания зачастую людьми осознаются, но вводят в некоторое, так сказать, растерянность. А что с этим делать? Да, куда это нести? Понятное дело, что есть там кабинет психотерапевта, есть гуру, есть священники, но если вот сразу не бежать куда-то за помощью, или если я не верю в то, что такая помощь существует, или вообще кто-то мне может помочь, что мне делать, переживая, например, какие-то из сложных этапов, периодов своей собственной жизни. «Душевные омуты» называется книга, «Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». И вот очень часто мы, оказываясь в этой самой, уже после того, как потрясение произошло, оказываясь в некой пустыне, мы осознаем, замечаем, что мы абсолютно одни и одиноки, один на один с этим самым переживанием, с этим состоянием. И что делать, совершенно непонятно. Так вот, книжка Джеймса Холлиса. Он, кстати, живой, он 40-го года рождения. Такой бодрый дедушка, 85 лет ему. Сейчас не принимает клиентов. Я думаю, что либо он совсем на пенсии, у него на сайте висит, что у него выступления какие-то есть, но я думаю, это все онлайн будет происходить, потому что они бывают на разных континентах в соседние дни стоят. А 85 лет довольно уже сложно перемещаться активно по миру. Такой вполне себе патриарх. Однако книги издаются, у него много книг, на русском языке много издавалось. Самая его, наверное, знаменитая книга, или самая популярная, это «Перевал в середине пути» про кризис среднего возраста и для мужчин, и для женщин. Я эту книгу тоже прочел в прошлом месяце, и вот взял еще одну, какой-то у меня такой период, про глубину хочется поизучать, почитать, посмотреть. И вот эта книга «Душевный омут», и мне кажется, может быть замечательным подспорьем и поддержкой в случае, если вы или кто-то из ваших близких переживает сложные, тяжелые времена. На обложку этой книги вынесено как теги темы, с которыми он работает, с которыми он обращается на странице этой книги. Я их просто перечислю, возможно, вам что-то откликнется или появится вопрос, и может так статься, что получится сегодня что-то разрешить или расслабить. Да, если есть вам и хочется чем-то поделиться, пишите 967-103-5533. Так вот, темы вынесены такие, которые затрагивает Холлис. Вина, горе, потеря, измена, сомнение, одиночество, депрессия, отчаяние, одержимость, зависимость, гнев, страх, тоска и тревога. Все очень сложные, заряженные переживания, и понятное дело, что никто из нас не хочет с этим иметь дело, да, но так выходит, что мы существа двойственные, существа трагические, существа обреченные на жизнь, а следовательно и на смерть, и так или иначе нас или кого-то из наших близких эти темы, какие-то из них или все вместе очень даже касаются. И часто такое происходит, как говорится, в самый неподходящий момент. Да, вроде все хорошо, трудился, любил, развивался, хотел, добивался, однако раз, и как будто все

0: подпорки выбивают, и оказывается то самое одиночество, или потеря, или горе, или депрессия. Мне кажется, как минимум разговаривать об этом может иметь уже само по себе терапевтический эффект, потому что эффект тишины, вот этой эхокамеры замкнутой, в которой оказывается человек, переживающий что-то подобное, имеет такое воздействие, которое может быть чуть ли не разрушительнее самого события. Часто про это не принято говорить или не с кем говорить, да, ну, вы приходите на праздник, там все веселятся, тосты поднимают, а у вас совсем другое состояние настроения, или где вы будете с этим разговаривать, в школе, на работе, с друзьями, очень редко удается нам встречаться вот на этой зыбкой территории, если это не специально обученные люди, которые работают с этим в центрах паллиативной помощи или в кабинетах психологов, психиатров, в приютах, в домах, в которых людям помогают достойно закончить свою жизнь. Вот. При этом, если мы посмотрим на искусство, в частности, литературу и кинематограф, то эти темы, ну, составляют, наверное, большую часть тех, которые освещаются, поднимаются, о чем пишутся сюжеты с древнегреческих времен и до самой новейшей современности. Именно это нас интересует. Мы нашли вот такой способ переориентировки через массовое искусство, через песни, через литературу, через кино, со скульптурой и музыкой, и скульптура, музыка и художественное искусство, как называется, картины, да, живопись сложнее, потому что у них другой язык, которому надо еще обучиться, но бывает, что и какой-нибудь «Последний день Попеи» Брюлова вдруг оказывается откровением и проводником в личную какую-то огромную трагедию. Или, не знаю, апофеоз войны Верещагина. Но, опять же, это надо увидеть, это надо настроиться, надо быть в этом состоянии. С другой стороны, у нас есть еще сновидения у всех. Понятное дело, не все их видят. И кто-то скажет, что нет у меня доступа к этому слою. Но это, на самом деле, не про доступ, а про игнорирование, осознанная или неосознанная изоляция этой части нашей психики, бессознательной, которая большую часть нашей психики занимает. Сознание – это так, проценты от того, что с нами происходит, и, собственно, видение, как Фрейд говорил, королевская дорога к бессознательному. В бессознательном что-то происходит, мы реагируем на мир, мир реагирует на нас, мы, соответственно, находясь в том или ином душевном омуте, неизбежно как-то по-другому взаимодействуем с миром, нежели если мы на коне, счастливы, веселы, сильны. И, конечно, всем нам хочется исключительно пребывать вот в позитивной части спектра, но, повторюсь, мы многогранные, мы глубокие, мы космические, и со всеми трагедиями и сложностями этого мира нам приходится сталкиваться и как-то обрабатывать. Давайте начнем читать. Напомню еще раз, телефон 967-103-5533. Разговор сегодня может быть, с одной стороны, не самый простой, с другой стороны, очень даже облегчающий. Введение. Поиски смысла. Вообще, вот это само уже название, введение, поиски смысла, это в каком-то смысле ответ на незаданные вопросы, которые нам эти состояния дают. То есть мы, находясь в этом самом душевном омуте, как называет его Холлис, что такое омут? Омут – это что-то глубокое, темное, страшное, куда человек затягивается, да, и кажется, что выхода оттуда нету. То есть в душе существуют такие вот завихрения, такие глубинные ямы, с которыми мы не знаем, как вообще обращаться. И поиск смысла по Холлису и по Юнгу, и по многим другим экзистенциальным психологам – это и есть ответ, это и есть то, что способно нас из этого омута достать, подняться на поверхность, снова встретиться с солнечным светом, с воздухом, с миром, с другими людьми, потому что если что-то для нас бессмысленно, оно для нас невыносимо. Мы пытаемся, ну, например, в случае ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, часто случается ретравматизация у людей. Про это замечательно, например, пишет другой травматерапевт, «Оседлать тигра», по-моему, называется его книга, как раз про работу с травмой, которая засела в теле, и человек, оказываясь в какой-то такой стрессовой ситуации, напоминающей ту, в которой он оказался и через которую не прошел, он мобилизуется, он оказывается буквально не здесь сейчас, а там и тогда, и ведет себя соответствующе. Там была такая яркая история, как молодой мужчина, вернувшийся из войны во Вьетнаме, потерявший на своих руках своего боевого любимого товарища, абсолютно неосознанно раз в год, в день, когда, значит, этот друг его погиб, нарывался на неприятности, причем нарывался серьезно. Так он, когда попал к психиатру, который потом ему помог и записал его историю в книгу, в этот день он с муляжом пистолета напал на заправку или магазин какой-то и, угрожая оружием, потребовал что-то, ну, то есть, казалось бы, типичное ограбление. А потом оказывается, что он говорит: вызывайте полицию, те вызвали полицию, приехали полиция, понятное дело, мы все это видели, как происходит в американских боевиках, все наставили на него пушки, кричат, сирены светят, и он говорит: стреляйте в меня, убейте меня. А те не понимают, что с ним происходит, обычно его скручивали, то есть это каждый год происходило с ним, скручивали, отправляли в отделение, думали, что он пьяный, какой-то штраф ему назначали, отпускали, а в этот раз его решили к психиатру показать, и вот оказалось, что это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, и человек пытается перепрожить ту ситуацию, в которой он оказался бессилен и не смог спасти своего боевого товарища. И именно смысл и осознавание того, как устроена жизнь и какую роль мы в ней играем, и дает нам возможность пройти сквозь такой, например, душевный омут, через какие-то потери, через какие-то разочарования, через какие-то поражения, да, которые неизбежно каждого из нас коснутся. И если мы во всем этом не находим смысл или не конструируем этот самый смысл, то мы оказываемся такими буквально распятыми между реальностью, которая продолжает течь, как река времени, и тем переживанием, тем ощущением и тем зарядом энергии, который не удалось реализовать. Вот, и на этом несовпадении психика вот создает комплекс и вокруг него начинает его обслуживать. Так, поиски смысла. Мы, эпиграф из Гёте. Мы не получаем полного осознания истины, как при божественном откровении. Мы воспринимаем ее лишь через отражение событий и символов, единичных и взаимосвязанных. Мы воспринимаем ее как некую непостижимую для нас сторону жизни и не можем избавиться от желания ее постичь. То есть сразу же вводится такая трагическая нота, что с одной стороны мы обречены на поиск этого самого смысла, с другой стороны любой смысл, который мы обретем, познаем и изберем себе как девиз, например, окажется недостаточным, не способным покрыть всю реальность со всеми ее сложностями и противоречиями. И вот в этом положении кто-то видит великую свободу, а кто-то видит великую драму человеческого существования. Опять же, можно вспомнить древнегреческие театральные пьесы, где, ну, самая известная, наверное, самая часто используемая, в том числе и в психоаналитических разговорах, это драма «Царь Эдип», где Эдип оказался заложником буквально своей судьбы, предначертанной ему еще с самого рождения, еще до его рождения. И в каком-то смысле все мы оказываемся на месте царя Эдипа, не в смысле того, что мы становимся царями фиф, побеждаем, отвечаем на загадки сфинкса и царствуем, принося своему городу чуму, мор и глад, но не видя собственной судьбы, только потом, оглядываясь через плечо, мы видим, что какие-то события неизбежно должны были с нами произойти, как бы мы ни пытались от них отплыть, как бы вот сквозь этот омут надо было пройти. Существует мнение, а может быть навязчивая фантазия, что цель жизни заключается в том, чтобы найти свое счастье. Во-первых, его обещает Конституция Соединенных Штатов Америки. Она обещает жизнь, свободу и достижение счастья. Мне кажется, в Российской Конституции прописаны примерно похожие слова. Конституция 91 года образца. Что уже довольно самонадеянно или даже дерзко, да, по-гречески это хюбрис, дерзание и гордыня, что, мол, мы можем устроить такой мир, где все будут счастливы, где каждый имеет право, хорошо, не все будут счастливы, а каждый имеет право на счастье. Что это за формулировка такая, когда в какие-то космические события вроде судьбы и счастья пытается вторгнуться государство, легизм, юридический язык, и как его измерять, да, как его проверять. А вот если для одного счастье, это противоположное счастье для другого. Но это так, заметки на полях. Жизнь, свобода, достижение счастья. Кому из нас не хотелось бы оказаться в один прекрасный день на солнечной лужайке, где можно спокойно отдохнуть без каких бы то ни было неприятностей, провести беззаботно время и почувствовать себя совершенно счастливым? Начинается все как диснеевский мультик, да? Полянка, солнце, птички поют, мы такие радостные и беззаботные. Но природа, судьба или боги направляют события совершенно иначе, развенчивая эту фантазию. Западному мышлению всегда было свойственно различать то, к чему мы стремимся, и те ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться. Для Паскаля мы были только жалкими тростинками, которым безразличная вселенная постоянно грозила гибелью. Но при этом мы были мыслящими тростинками, которые поддерживали связь с космосом. Вот это мыслящий тростник, такая метафора Паскаля, что с одной стороны мы очень хрупки, да, с другой стороны мы мыслим, и что это вообще такое? Здесь же можно вспомнить царя Соломона, да, что такое человек, что ты помнишь о нем, вопрошает он к Богу, видя всю слабость, несовершенство и низменность человека внутри себя самого. Фауст Гёте заявляет о наличии у него внутри двух душ. Одна цепляется за эту вращающуюся планету, а другая устремлена в небеса. Ницше напоминает нам о том прискорбном дне, когда мы узнаем, что мы не боги. Вот что пишет Уильям Хезлит. «Человек – это единственное животное, которое смеется и плачет. Ибо он – единственное животное, которое удивляется различию между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть». Это, мне кажется, важный момент, из которого рождается и сознание, и разум, и язык, и все самое прекрасное и гармоничное, что мы создаем, с одной стороны, а с другой стороны, все наши трагедии, конфликты, споры, войны и несчастья. Мы обладаем способностью различать. Кто-то даже говорит, что единственная задача мышления, сознания, мозга – это различение. Если, ну, есть знаменитый эксперимент, который еще в детстве в учебниках это не учебники были, это были книжки по популярной физике для детей со всякими опытами, для того, чтобы вводить ребенка в образ мышления ученого. Так вот, там, если вы не делали, сделайте обязательно, вы обалдеете. Я вот сделал, мне было лет 6, берете 2 тазика с водой, один горячий, но не кипяток, чтобы не обжечься, другой холодный, но, опять же, не ледяной, чтобы не обморозиться. И вот держите левую руку в одном тазике, правую руку в другом тазике, и какое-то время для того, чтобы прочувствовать, так сказать, и тепло, и холод. А потом вы берете и обе эти руки помещаете в тазик в третий, который заранее набираете теплую воду, нейтральную, да. И оказывается, что для одной руки эта вода очень горячая, потому что контраст в несколько десятков градусов, а для другой она прохладная или холодная, в зависимости от того, насколько была горячая вода в первом тазике. И вот у вас две руки, принадлежащие одному телу, погруженные в одну и ту же среду, при этом совершенно разный опыт получается. Далее из этого можно делать всякие остроумные выводы, исследования, как, например, Рамачандран, замечательный индийский нейрофизиолог, который придумал, как разрешить проблему с фантомной болью или фантомной чесоткой в отсутствующей руке. Вот зеркало ставишь перед человеком, где отражается конечность, которая у него есть, на месте той, которой нет. И человек смотрит в зеркало, ему чешут одну руку, по ощущениям почесали другую руку, которой нет. Да? Но вот в мозгу она есть, и на ее образ мы реагируем точно так же, как на настоящую руку. Все это подведение, предисловие к нашей сегодняшней теме. 967-103-5533. Пишите, прервемся на новости.
1: Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в День защиты детей встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. В нем работает очень профессиональная команда. Глава фонда передал президенту альбом с историями о детях, которым помогла организация.
2: Вы положили этот файл для... того, чтобы показать, как шла работа в 25-м году.
3: Да. Сегодня День защиты детей. Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
0: Сегодня в Кремле, в День защиты детей, президент вручил государственные награды многодетным семьям. Владимир Путин также провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Как сообщается, Владимир Путин продлил на 5 лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена. Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Личный состав полка проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе президента. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Волжанская в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый Колодец. Противник потерял до 205 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями. В Киеве и нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Будет ограниченный транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ведомство связали это с ликвидацией Министерства сельского хозяйства Армении. В результате реформы полномочий были возложены на Министерство экономики, и оно не справляется. Как говорится в сообщении ведомства, решение принято до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Ранее, 22 мая, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в Россию армянской минеральной воды Джермук. В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Глава ведомства Сергей Данкверт заявлял, что Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам, фруктам. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, +21-23, в Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая. А издание «Оргуло Рохо» сообщает о том, что Барк продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа. Руководство «Индепендиенте» уверяет, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии. «Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает РБ «Спорт». Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Краснодара. Теннис. Сегодня еще 2 россиянки пробились в четвертьфинал на открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила бывшую представительницу России, ныне играющую за Австрию, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Также в четвертьфинал вышла Диана Шнайдер. О ее матче Андрей Кудряшов.
2: В матче 4-го круга на грунтовых кортах Парижа 25-летняя сейная Диана Шнайдер сломила сопротивление опытной американки Мэдисон Кис. Поединок продолжался 1:40 и завершился со счетом 6-3, 3-6, 6-0 в пользу россиянки. После матча на флеш-интервью Шнайдер поделилась эмоциями от исторического успеха. Цитирую: «Я невероятно счастлива выйти в четвертьфинал здесь, в Париже. Это просто мечта, которая стала реальностью. Матч получился очень сложным. Мэдисон невероятно сильный соперник с мощными ударами. И во втором сете она полностью перехватила инициативу, но в третьей партии я смогла перезагрузиться, поймала свой ритм и сыграла практически безупречно. Огромное спасибо трибунам за потрясающую атмосферу и поддержку. Я просто стараюсь наслаждаться каждой минутой на корте». Конец цитаты. Напомню, что свой последний на данный момент и самый весомый одиночный титул Диана завоевала на престижном турнире серии 500 в мексиканском Монтерее. Тогда она обыграла еще одну россиянку, Екатерину Александрову, 6-3, 4-6, 6-4.
1: Новости хоккея. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хартли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 2017 по 2019 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хартли будет консультантом «Локомотива». Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе начнут предсезонные сборы 8 июня. Об этом сегодня ТАСС сообщил источник знакомой ситуации. В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с экс-претендентом на титул американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием турнира. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: читающий.
1: Мы возвращаемся, читаем сегодня Джеймса Холлиса «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». И мы остановились на точке на самом деле разлома, который отделяет человека от всей остальной природы, точки осознания, как пишет Уильям Хезлит, точки осознания и удивления, различия между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть. Мы очень легко, с одной стороны, строим противопоставления, свои, чужие, друзья, враги, радость, печаль и успех, неудача. И если мы накладываем это на нашу сегодняшнюю тему, душевные омуты, то еще одной сложностью является, с одной стороны, поддержание своей реальности, вот реальность этого омута, в котором мне плохо, например, да, или хорошо, а с другой стороны, тем, что окружающий мир очень разнообразен, более того, он нам доступен как никогда раньше, я имею в виду информация о нем, огромное количество видеоматериалов, аудиоматериалов, мы видим людей вокруг, если мы живем в городе, которые находятся в других состояниях, да, у меня, например, денег не хватает, а кто-то новую машину себе купил, или жена от меня ушла, да, а вот влюбленная парочка сидит и обжимается. И очень легко поверить в то, что есть вселенская несправедливость, например, да, или какая-то вина, за которую я расплачиваюсь, и многие другие способы эмоционального отреагирования, которые, по сути, являются способами справиться с этим несовпадением, с этим развлечением. И забегая чуть вперед по тексту книги или возвращаясь чуть назад к ее самому началу, вот этот смысл, который только и может нас излечить, смыслом является некая интеграция того состояния, в котором я нахожусь, и признание его своим, и признание, соответственно, в нем какой-то ценности, как минимум ценности переживания, что это лично мое переживание. Мне, конечно, могут ответить, да, заберите, оно мне вообще не сдалось, такое состояние, я хочу другое, я хочу состояние вот этого парня, но с одной стороны, как писал Мандельштам, не сравнивай живущий несравним, с другой стороны, мы не знаем, что там у этого парня, какой ценой это все дается, и хотели бы мы вообще поменяться местами с ним, потому что каким-то образом мы участвовали, на самом деле не каким-то, а всем этим самым, всем своим образом жизни, образом мысли и образом действий мы создаем ту реальность, в которой мы себя обнаруживаем каждое утро. И мне вчера попалось видео короткое. На самом деле, ну, с одной стороны, оно смешное, а с другой стороны, оно можно остановиться и подумать, что происходит. На видео трое корейских, наверное, детей, им года по два, то есть они так уверенно стоят, но пока особо не разговаривают. И родители, видимо, придумали для них испытания, развлечения. Они в коридоре своего дома создали полосу препятствий из скотча и пищевой пленки, преодолевать которую этим мальчишкам предстоит. Втроем, вот они такие все милые, в подгузниках стоят, а с другой стороны в качестве награды их ждет три бутылочки с каким-то лакомством, не знаю, с молоком или снежком, или еще чем-то. И вот эти трое детей, рожденные у одних и воспитывающиеся у одних и тех же родителей, совершенно по-разному реагируют на эту полосу препятствий. Один сразу он рвется в бой, сразу же не получается у него, и дальше он просто истерит все время, пока длится видео. Второй брат, он не так, не сяк, он вроде и не расстраивается, и особо не пытается. Как-то не получилось, ну и ладно, постою. А третий такой очень целенаправленный, пытается пробиться, он так пробует, сяк пробует, и в итоге он пробивается сквозь эту полосу препятствий, где-то надо перешагнуть, где-то надо подползти под ней, и берет бутылочки, не только свою, но и для своих братьев протягивает. Второй брат, который пытался за ним повторять, но не прошел, берет и начинает пить из нее, значит, лакомство свое, а третий брат заходит в такой истерике, что даже бутылочка ему уже не мила. Не нужна ему никакая награда, он не справился, он расстроился, ну и представьте себе, три типа психики, которые вот нам явлены здесь сейчас. Дети еще разговаривать даже не умеют, а уже мы можем с большой вероятностью предсказать их жизненный путь, кто с чем столкнется, для кого какие будут проблемы и, наоборот, победы на этом пути. И что здесь зависит от родителей? Это близнецы, да? Ну, вернее, тройняшки. Воспитывают, опять же, их наверняка одинаково. Но это, с одной стороны, снимает кучу ответственности с родителей, да, про то, что вот мой ребенок такой из-за меня. С другой стороны, ставит перед нами, опять же, космического масштаба вопрос. Что есть человек, что есть его судьба, что есть его характер? И можем ли мы как-то на это повлиять? Ну, потому что вот этот вот мальчик, который в истерику впадает, очевидно, что он будет всю жизнь искать легкие пути, он будет обвинять, он будет рвать отношения с другими людьми, если его не будут обслуживать так, как ему полагается, он будет считать, что несправедлив к нему мир, а тот, который пробивается, будет всегда искать эти и находить возможности добраться до бутылки с молоком, ну, потому что дальше мы можем разные метафоры предлагать, с одной стороны, это будет это интересно, это преодоление, это вызов, или это творческое приспособление. То есть, наверное, у него все будет в общепризнанной реальности хорошо, потому что он умеет с ней обращаться. Ну, а третий, как повезет, да, с каким из братьев, в сторону какого из братьев он направится. Один, потому что может при себе его держать в качестве платка для слез и груши для битья в случае вот неспособности адекватно внутренне отреагировать свои переживания, а второй, ну вот, он ему принес бутылочку с молоком. И, собственно, можно, не проходя эту самую полосу препятствий, иметь свою вкусняшку. Я думаю, типов, конечно, больше, чем эти три, но это очень яркие, да, можно сказать, сангвиник, холерик, флегматик или еще как-нибудь поделить. Но зная о себе, что со мной, какой я и как я встречаюсь с миром, и как я, на что готов, а на что не готов в этом взаимодействии с миром, можно как минимум меньше раз вслепую биться о те углы реальности, которые в ней присутствуют. Вот. Это мы все говорим про развлечение, про способность различать. И к тексту даже в этой части не придвинулись. Еще раз, человек — единственное животное, которое смеется и плачет, ибо он единственное животное, которое удивляется различию между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть. Хороший вопрос, а должны ли вещи какими-то быть? И если я какую-то вещь переживаю как правильную или неправильную, вопрос ко мне и к моему мышлению, почему, с чего я взял. 967-103-5533, короткая реклама.
0: Человек читающий. Маяк. 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
0: Для всех, кто уже проснулся.
3: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
4: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее
5: горизонты познания.
4: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
5: «Сила слова. Первооткрыватели».
4: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Человек читающий.
1: Йозеф Кнехт в романе Гессе «Игра в бисер» жалуется: «О, если бы только можно было обрести понимание, если бы существовала догма, чтобы в нее верить. Все мимолетно и противоречиво. Нигде больше нет определенности. Разве это не так?» Бесконечная мольба, возносящаяся из разверзшейся пропасти между ожиданиями и реальным опытом. Человек, по-видимому, стоит перед тяжелым, но неизбежным выбором. То ли стоически выдерживать страдания, связанные с существованием этой пропасти, и вести себя героически, то ли сетовать на превратности судьбы. Но юнгианская психология, а также практика ее применения, пробуждающая человека для личностного развития, предлагает иную перспективу, основанную на идее, что целью жизни является не счастье, а смысл. В какие-то моменты жизни мы можем испытывать ощущение глубокого счастья, но это ощущение является эфемерным и не может возникнуть ни в результате усилия воли, ни вследствие слепой надежды. Юнгианская психология, как и большинство великих религиозных учений и известных мифов, на основе которых она сделала многие свои открытия, утверждает, что именно душевные омуты и бесконечные страдания становятся той почвой, в которой зарождается смысл. Еще 2500 лет назад Эсхил сказал, что боги вынесли людям жестокий приговор. Только страдания могут привести их к мудрости. Не испытывая страданий, через которые, согласно божескому промыслу, приобретается психологическая и духовная зрелость, человек остается неразумным, инфантильным и зависимым. Кроме того, многие наши пагубные зависимости, идеологические пристрастия и неврозы являются формой избегания страдания. Тут важно, мы об этом в следующем часе обязательно поговорим, что очень часто симптомы являются избеганием, то есть они являются некими путеводными знаками к тому, куда нам надо идти. Мы очень не хотим туда идти именно в этом месте, когда тени толка и получается, образуется невроз, зависимость или идеология рождается, в которой люди прячутся от сложности и несообразности этой жизни. Да? Мы выбираем черное или белое и начинаем весь мир делить на правых и неправых. Это все тоже способ не взаимодействовать с реальностью. Четверть жителей Северной Америки – это приверженцы фундаменталистских учений. Они стремятся облегчить свое жизненное странствие, принимая упрощенную черно-белую систему ценностей, духовно подчиняясь своему лидеру и проецируя в случае необходимости свои жизненные противоречия на окружающих людей. Инструмент проекции мы подробно часто касались и в рамках этой передачи, когда, например, обсуждали книгу, сборник лекций Юнга «Тавистокские лекции», можете найти на платформе «Смотрим», там довольно подробно об этом. А с другой стороны, в «Пойми себя, если сможешь», мы постоянно с Артемом Николаевичем оперируем этим понятием проекции, когда что-то, что я не хочу или не могу заметить в себе, воспринимается мной как свойство окружающих меня людей, которые, по-моему, имеют какие-то намерения ко мне, хотят меня обижать или хотят меня обманывать или что-то со мной делать. Это обычно неосознаваемая моя часть, которую я хочу делать с окружающими людьми. Итак, четверть у нас становится фундаменталистами в широком смысле. Другие от четверти до половины жителей подвержены какой-либо зависимости, но, добившись на какое-то время устранения страха перед жизнью, обязательно сталкиваются с ним в будущем. Вот эта связь зависимости и страха перед жизнью, тоже обязательно про нее поговорим. Оставшиеся предпочитают быть невротиками, формируя систему феноменологических защит от превратности жизни и ударов судьбы. Что нам делать при таком разделении? Поговорим об этом в следующем часе. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями. Вернемся.
5: Человек читающий.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске в Луганской Народной Республике. Глава государства назвал удар по общежитию колледжа кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Президент попросил доложить о ходе лечения пострадавших.
2: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого. То есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Путин также попросил доложить о ходе выявления преступников, виновных в ударе по Старобельску. По словам президента, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Глава государства подчеркнул, что наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа 22 мая. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту, что украинские войска использовали 16 беспилотников. Он отметил, что удар ВСУ по колледжу был целенаправленным. Направленным и спланированным. По словам Пасечника, из находившихся 89 человек в момент удара ВСУ за помощью обратились 45, 21 погиб. В больницах остаются 7 пострадавших. Один раненый мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Его транспортировка в Москву невозможна, сообщил президенту на совещании глава ЛНР. В Киеве прогремели взрывы. Взрывы в Киеве и нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Российские войска за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка, Днепропетровской области и Комсомольская, Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих. Владимир Путин присвоил 67-й зенитный ракетный ордена Жукова бригаде почетное наименование «Мелитопольская». Бригада проявила массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе президента. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды семьям, в которых растут 10, 13, 15 детей. Глава государства заявил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. В своем заключительном слове президент подчеркнул, что многодетные родители совершают ежедневный подвиг.
2: Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Каждый день вы совершаете подвиг. И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Но вот не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние. И внутреннее, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким.
0: Путин также отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. В День защиты детей Владимир Путин встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. Сегодня же президент провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин продлил на 5 лет срок ее полномочий. Россельхознадзор со 2 июня вводит временные ограничения на ввоз косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Будет ограничен транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ранее, 22 мая, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

разными задачами занимаемся в разные отрезки своего пути, то и, понятное дело, что искать у себя все возможные омуты нет смысла никакого. Да? Книга обращается к широкому спектру того, с чем мы можем столкнуться, и понятное дело, что не совсем мы столкнемся, а с чем-то вообще никогда не столкнемся. И это скорее попытка в целом обозреть человеческую жизнь как некий набор сложностей, с которыми мы можем столкнуться. А для чего мы это делаем? Ну, для того, чтобы, с одной стороны, быть информированными, знать о том, что такое бывает. С другой стороны, как я уже говорил в прошлом часе, для того, чтобы не оставаться в одиночестве в самых сложных моментах нашей жизни. Итак, что мы выяснили за час? Что, да, случаются тяжелые потрясения. Для того, чтобы выходить из них, нам необходим смысл. То есть способность преодолеть развлечения в этом мире между правильным и неправильным, справедливым, несправедливым, добром, злом, и преодолеть развлечения. Что это значит? Это значит соединить это в себе, стать той точкой, в которой они связываются, и, по сути, соединить жизнь со смертью. То есть даже если с нами происходят самые тяжелые ситуации, то и мы остаемся в живых, то это уже как бы путь выхода и путь к соединению того, насколько парадоксально эта жизнь может быть. И мы становимся такими символическими существами, которые способны удерживать и правое, и левое. Помните такую сцену из фильма Бекмамбетова «Ночной дозор», где мужчине на мосту в древности одно ухо шепчет «Гессер», в другое «Завулон», то есть сила света и сила добра, и этот мужчина стремительно сидит и становится судьей. Судьей над моралью, над добром и злом, но судья, который поддерживает равновесие этого мира. Вот примерно, мне кажется, это судьба каждого из нас, если, конечно, мы не закрываем уши, если мы не бежим, если мы не прячемся в догматизм, либо в зависимости любого рода, да, от веществ, от людей, от работ, от способа проживания эту жизнь, не встречаясь с тем, что нам не нравится. И последний способ справиться, он говорит, это невротизм, когда мы выстраиваем правила для себя, правила жизни, что называется, и живем по сценарию, а не в реальности. То есть мы, опять же, придумали сами себе какие-то правила, и буквально вся наша жизнь сводится к тому, что мы соблюдаем эти правила и наблюдаем за другими, насколько они им следуют. Древние говорили, что религия нужна тем, кто боится оказаться в аду, а духовность тем, кто там уже побывал. Вот тоже интересное развлечение вводится, да, религия и духовность. Пока мы не увидим существенную разницу между тем, что мы жаждем испытать, и тем, что мы испытываем, пока мы осознанно не поставим перед собой цель достижения высокого уровня духовности, мы будем всегда стремиться избегать, отрицать или воображать себя жертвами, малодушными и недовольными собой и окружающими. Идеи, устремления и практика юнгианской психологии исходят из того, что не существует залитых солнцем лугов и уютных уголков для безмятежного сна. Есть душевные омуты, где большую часть жизни и пребывает наша природная сущность, и где зарождаются многие значимые события нашей жизни. Именно в этих омутах формируется и крепнет душа. Именно в них мы сталкиваемся не только с тяготами жизни, но и с ее достоинством и ее глубочайшим смыслом. Буквально все сказки построены вот на этом каркасе, на этом пути. Мне вспоминается сцена, открывающая мультфильм «Король лев», где, значит, папа лев и сын сидят на вершине скалы и смотрят на залитое солнцем пространство саванны. И отец говорит: все, чего касается луч солнца, это наше с тобой, это принадлежит нам. И когда я умру, когда я уйду, ты будешь этим всем владеть. И сын спрашивает: а что вот там вот в тени? Он говорит: вот туда ходить вообще не надо, нельзя, это слоновье кладбище. И, ну, собственно, это и есть душевный омут. И, конечно, куда отправляется Симба, как только выходит из-под надзора родителя, который такой великий, сильный, мощный, солнечный. Очевидно, это какой-то вот солнечный бог и его

0: Кузнец, темный бог, Шрам, который играет темный брат светлого бога. Ну так вот, и сразу же туда отправляется этот львенок, и начинается приключение, в результате которого он и обретает способность стать тем, кто соединяет в себе жизнь и смерть и возвращает жизнь всему этому пространству. То есть в каком-то смысле весь этот мультик «Король Лев», как и многие другие мультфильмы, как и многие другие сказки, это переработка вот таких вот архетипических глубинных путешествий героя, где для того, чтобы воцариться, герою приходится пройти сквозь многие испытания, обрести волшебных помощников и символически умереть, да, там, прыгнув через три котла или пройдя через уши коровы или ноздри. Ну, в общем, очень много сюжетов перерождения главного героя. Или там же мертвая вода, живая вода. Это все про то же самое. Душевный омут знакомит нас с тем, что мы и не подозревали, в нас присутствует. И, с одной стороны, опять же, мы можем сказать, что нам этого не надо. Мы хотим, чтобы у нас была лужайка перед домом. Мы хотим ездить в отпуск. Мы хотим хороших, счастливых отношений с своими близкими, любимыми, со своими детьми, со своими родителями. Но по факту, если мы все это поддерживаем в таком вот накрахмаленном, искусственном, пластмассовом состоянии, то там нет никакой энергии жизни. Нет-нет, да, и придут темные тучи, которые будут выражаться через болезни, через зависимости, через гнев, который будет прорываться, если не у вас, то у ваших близких. Если мы не признаем за жизнью, с одной стороны, тайны и глубины, с другой стороны, опасности и темноты, то она нам об этом напомнит. Идеи, устремления. Да, несомненно, самая глубокая ирония в искусстве исцеления заключается в искажении идеи души в психологической практике. Тут, кстати, вот слово «исцеление» прозвучало. Оно же происходит от целостности, да, что делает лекарь. Он исцеляет, он делает нас достаточными, полными. Или мы сами с собой это делаем через прохождение этого пути. И врач в этом смысле, неважно, врач душевный или врач физический, он проводник, он не проходит за нас этот путь, как в толковании сновидений, в том же самом юнгианском важной составляющей части этого учения, сновидец делает большую часть работы, а юнгианский аналитик скорее выступает в качестве эксперта, к которому можно обратиться, прояснить какие-то непонятные вещи, или чтобы он понаблюдал за мной, когда я сталкиваюсь с этим неизвестным мне опытом ночным, сновидческим. Но как в случае со спортом, тренер не будет играть за игрока, а врач не будет за вас исцеляться. Мы сами. Более 100 лет тому назад была опубликована работа Фрейда и Брейера «Исследование истерии». В конце 19 века внимание врачей было приковано к страданиям тех пациентов, которые, с одной стороны, не могли обрести состояние душевного комфорта и психического равновесия в религии, а с другой, не могли исцелиться с помощью чистой медицины. Наука о душевных страданиях людей не существовала для тех, кто все больше и больше увлекался новыми научными веяниями. То есть, когда мы уже не можем верить в Бога, потому что мы прогрессивны, потому что мы современны, наступает разорванность, символическая, смысловая разорванность. У нас, с одной стороны, есть наука, техника, технология, медицина, а с другой стороны, нету того, что могло бы поддерживать нас в равновесии с этим самым миром. И мы оказываемся в роли непонятно кого, когда вокруг нас летают автомобили, и люди живут бесконечно долго, а компьютерные нейросети могут писать симфонии. А я тут где? Да? Есть ли я вообще? Задается человек таким вопросом. По мнению Юнга, психология стала развиваться последней из так называемых социальных наук, так как по существу была основана на заимствованных у них великих мифах и концепциях. В переводе с греческого «психия» означает «душа», и этимологически происходит от двух слов. Во-первых, существительного «бабочка» – таинственные, прекрасные, но мимолетные движения, которые символизируют наши душевные переживания. И во-вторых, глагола «дышать», выражающего невидимое дуновение, возникающее с рождением человека и прекращающееся в момент его смерти. Именно дыхание является до сих пор диагностическим элементом, когда мы начинаем делать сердечно-легочную реанимацию. Да? Мы не знаем, что там с мозгом, мы не знаем, что там с телом, мы смотрим на то, есть ли дыхание. И дыхание во многих языках европейских однокоренное связано с вдохновением, с вот это inspiration, да, то есть то же самое вдохновение, вот этот высокий какой-то полет, возвышенный, вдохновенный esprit сюда же, да, вот все, что связано с духом и с подъемом от бренности, что ли, от биологичности данной нам жизни, все это связывается с дыханием. Однако вся ирония заключается в том, что современная психология часто обращается только к наблюдаемому поведению, сводится к неким статистическим моделям и структурам, подлежащим реорганизации, или к биохимическим аномалиям, требующим медикаментозного лечения. Это такой вот механистический подход к человеку. Надо прописать таблетки, если у человека депрессия, либо, значит, надо бихевиоризм, да, этим занимался, то есть теория поведения, часто когнитивно-поведенческая терапия, оно, ну, очень похоже на дрессировку. Вот, когда ты делаешь так, тебе грустно. Если ты так делать не будешь, тебе не будет грустно. Но вглубь при таком подходе мы не идем, мы не исследуем, почему или зачем, или для чего человеку, например, грустно, или он горюет, или он употребляет какие-то вещества. Это все вот таким механистическим способом объяснения человека недоступно. И это, опять же, происходит такое невротическое купирование, когда мы говорим «делай хорошо, а плохо не делай», и тогда будет у тебя хорошо, а плохо не будет. Но что, если человек делает так, как ему плохо? Что, если человек переживает свою жизнь как некую драму? Здесь, ну, таблетками не обойдешься. Потому что вопросы, рождающиеся из глубины, на поверхности не разрешаются. Хотя эти методы лечения достаточно важны и приносят определенную пользу, они редко учитывают самые глубинные потребности человека, то есть смысл его жизни. Снова мы возвращаемся к смыслу. Любая терапия, не затрагивающая проблемы души, в конечном счете обязательно окажется поверхностной, независимо от того, какое облегчение она приносит сначала. То есть можно вспомнить малыша из сказки «Малыш и Карлсон», который оказался на крыше. Все очень перепугались, приехали пожарные, выдвинули свои лестницы, и мать ему говорит: «Ну зачем же ты туда полез?» И мы очень часто вот на этом уровне существуем. С собой ли, с детьми своими. Нам кажется, что если ребенок знает, как правильно, и знает, как неправильно, то он будет поступать правильно. Но никто не задает вопрос: а зачем нужен малышу Карлсону? Существует он, не существует, если это выдумка, да? Малыш же очень одинок. И одинок настолько, что даже маленький щенок, которого ему дарят на день рождения, вызывает у вот этого Карлсона, который, ну, даже если он реален, это часть души мальчика, которую он кладет отношения, связь, дружбу, приключения, да, эта личность, созданная малышом, настолько слабая, что боится не выдержать конкуренции с этим щенком, который даже не человек. То есть как заброшен этот ребенок в Стокгольме, что, ну, при том, что у него многодетная семья, да, есть брат, есть сестра, есть мама с папой, которые вроде при этом довольно такие тактильные, могут поговорить, повзаимодействовать. Но вот экзистенциальное одиночество. То есть вопрос не в том, как защитить ребенка от падения с высоты. Ну, падение с высоты – это тоже метафора, да, это может быть все, что угодно другое. А в том, почему он хочет туда забраться, и почему в его комнате устраивается бедлам и взрывается этот паровой, паровая игрушка, на люстре кто-то раскачивается. Что происходит? Да, ребенок борется за внимание, ребенок борется за собственную реальность. Да? Вопрос, хотели ли этого ребенка или не хотели. Мы можем много вопросов задавать, мы можем много фантазировать, мы можем приписывать какие-то мотивации родителям. Понятное дело, что им непросто, они оба зарабатывают. Но ребенку-то от этого не легче. И очень многие из нас являются этими малышами, которые выросли, которые интериоризировали в себе свои проблемы, то есть как-то справились, невротизировали их и продолжают жить Им еще объяснили, что Карлсона нету. Вот что интересно. И получается вообще такой парадокс, что единственное, что мне может помочь, это отношения. Но отношения заводить не с кем, потому что все отношения функциональны. И куда деваться ребенку? Это лишь вот один из примеров того, откуда это появляется и почему терапия обязана затрагивать проблемы души и смысла жизни. Вообще, терапион, да, изначально слово – это забота о богах. То есть не о себе, не о пациенте, а о богах. Разговаривая с самим собой или с кем-то другим о смысле, о пограничных состояниях наших душ и наших жизней, мы неизбежно, получается, обсуждаем космологию, космогонию всего с нами происходящего. Это может быть метафорами, это может быть символами, это может быть истинная вера во что-то потустороннее, но без таких полетов душа скукоживается. Юнг полагал, что невроз в конечном счете следует понимать как страдание души, не раскрывшей своего смысла. Заметим, что он указывал не на страдание, а лишь на ощущение бессмысленности жизни, от которого невроз становится защитой. То есть тут буквально трехактная пьеса. С одной стороны, есть душа, она должна раскрыть свой смысл. Если она не раскрывает его, если мы не раскрываем смысл своего души, мы страдаем, потому что... А испытываем это страдание через бессмысленность. И для того, чтобы не чувствовать бессмысленность жизни, мы придумываем себе невротические зависимости. От развлечений, от работы, от отношений. Мы придумываем всякие социальные движения. Мы хотим строить... не знаю, лучший мир, справедливое общество, счастливую семью, пропустив собственную вот эту вот пустоту, неспособность быть самими собой, неспособность выдерживать одиночество, фрустрацию, бессмысленность и всю холодность этого мира, потому что мы не раскрыли свою душу и ее смысл. Примерно вот такое уравнение. Вместе с тем Юнг считал невроз мнимым страданием. А аутентичное страдание – это адекватная реакция на столкновение с острыми гранями бытия. В таком случае цель терапии заключается не в устранении страдания, а в его преодолении с целью достижения углубленного и расширенного сознания, способного поддерживать полярность болезненных противоположностей. Ну, это то, с чего я начал этот час, что мы, с одной стороны, обречены на распад смысла постоянно, на развлечение добра и зла, правильного и неправильного. С другой стороны, мы должны обретать этот самый смысл, то есть быть способными преодолевать эти развлечения, расширять свое сознание, чтобы вбирать все больше и больше противоречий. Как считает Альдо Каратенуто, психотерапия – это не создание моделей, в соответствии с которыми человеческое страдание находит выход и получает название. Психотерапия – это исследование страдания, открытие важного и надежного соответствия между внешними и внутренними событиями, которые определяют любую жизнь. И в этом смысле, конечно, наши популярные общие представления о педагогике, о воспитании, об отношениях не имеют никакого отношения к реальности, потому что люди, с которыми мы имеем дело, в первую очередь, с самими собой, это загадка, это тайна, это что-то, что не укладывается в формулы, и что-то, что при этом динамично и может меняться в любой момент. И никакими детскими садами, школами, заботами, любовями, подарками и условиями внешними нашей жизни мы не сможем гарантировать счастье никому, да, ни своему супругу, ни своему ребенку, ни самим себе. И быть готовым к этому, вот это важная часть, мне кажется, расширения сознания. 967-103-5533, вернемся после новостей.
1: Человек читающий.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киевская верхушка атаками в Старобельске генически решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликту, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он назвал атаки в Старобельске генически тяжелейшими преступлениями ВСУ против детей и подростков.
2: Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
0: Генпрокурор Александр Гуцан доложил президенту, что после атаки ВСУ на колледж в Старобельске проводятся все действия по изобличению организаторов преступления. Он сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены командиры бригады ВСУ, командующий силами БПЛА и начальник ГУР Минобороны Украины. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние. По словам Бастрыкина, дроны, которыми ВСУ ударили по Старобельску, могут нести боевую часть до 120 килограммов. В настоящее время с места атаки изъяты фрагменты 7 БПЛА. Бастрыкин сообщил, что запуск беспилотников по Старобельскому колледжу был осуществлен с территории Харьковской области. Напомню, ВСУ нанесли удар 22 мая. Сегодня на совещании глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту, что из находившихся 89 человек в момент удара ВСУ за помощью обратились 45, 21 погиб. В больницах остается 7 пострадавших. Один раненый мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Его транспортировка в Москву невозможна, сообщил президенту на совещании глава ЛНР. Владимир Путин поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Старобельске. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 233 украинских беспилотника. Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. По данным финских СМИ, это произошло 15 мая. В этот день власти Финляндии предупреждали население, около 2 миллионов человек, о беспилотной опасности. На несколько часов закрывали аэропорт Хельсинки. Как напоминает РИА Новости, с конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, ночью плюс 9-11, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 13 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира Большого шлема Ролан-Гаррос оказались три россиянки. Сегодня в матчах 4-го раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сораной Кирстейн. Теперь новости баскетбола. Сегодня в плей-офф Единой лиги ВТБ стартовала серия за третье место. В первом матче «Зенит» нанес поражение клубу «Локомотив Кубань» со счетом 82-80. Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России минувшего уже сезона. Финальная серия столичной команды обыграла «Зенит» 2-0. Первая встреча завершилась в пользу ЦСКА 25-22. На второй матч армейцы выиграли 27-19. Теперь новости футбола. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией пролонгации еще на 2. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. Новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. ПСЖ намерен начать переговоры с российским вратарем Матвеем Сафоновым о продлении контракта на улучшенных условиях, пишет Le Parisien. Новое соглашение Сафонова будет рассчитано до лета 31 года. Это максимальный срок в чемпионате Франции. О других новостях касательно Сафонова Андрей Кудряшов.
2: После триумфального завершения сезона авторитетный сайт обновил ценники игроков чемпионата Франции, и рыночная стоимость 27-летнего Матвея Сафонова взлетела с 22 до 30 миллионов евро. Напомню, 30 мая ПСЖ в Будапеште по пенальти выиграл Лигу чемпионов лондонского Арсенала. Сам Матвей стал первым российским футболистом, дважды бравшим главный клубный трофей Европы. Этой космической отметкой в 30 миллионов Сафонов повторил исторический рекорд для игроков с российским паспортом. Ранее на пике столько же стоили Александр Головин из Монако в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Кстати, сам Головин сейчас удерживает планку в 18 миллионов евро. Вообще, Лига 1 пережила масштабную переоценку. Главным триумфатором стал одноклубник Матвея, грузинский хавбек Хвичи Кварасхелия. Он прибавил сразу 50 миллионов и теперь оценивается в 140 миллионов евро. Столько же стоят португальцы Витинья и Жуан Невиш. А вот в минус на 5 миллионов ушли Илья Забарный, Гонсало Рамош и Люка Шевалье, проигравший Сафонову конкуренцию за место в старте.
1: Команда «КамАЗ-Мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан» в Китае, которое стало для нее первым крупным международным стартом за последние 4 года. Экипаж Богдана Каримова занял первое место, а Алмаз Ахмедов финишировал вторым. Третьим стал еще один российский экипаж команды «Урал-Моторспорт» Юрия Наймана. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: человек читающий.
1: Давайте еще раз перечтем цитату из Альда Каратенута. Психотерапия – это не создание моделей, в соответствии с которыми человеческое страдание находит выход и получает название. То есть это не то, чем занимаются психиатры, грубо говоря, или медицина. Психотерапия – это исследование страдания, то есть субъективного, конкретного человека, как им переживается. Открытие важного и надежного соответствия между внешними и внутренними событиями, которые определяют любую жизнь. Что здесь говорится за этими словами? То, что это работа, сложная и насыщенная, по выстраиванию соответствий между событиями внутренней жизни и событиями внешними. И эта работа дополнительно сложна тем, что она не вписывается в какие-то модели, в том числе и в модели оценочные или моральные, то есть для кого-то, если страдание субъективно сильное, мы не можем никак со стороны оценить, насколько это сильно, да, что мы не можем сказать, что повод, по которому человек расстраивается, грустит или испытывает одиночество, ничтожен, да, если мы по этому поводу такое не испытываем. И вот, мне кажется, это одна из самых сложных сторон работы с душевными переживаниями, что нам нужно доверять другому человеку, что он правда и так это переживает, потому что иного у нас особо критерия для оценки чужих переживаний нет. И своих тоже, да, если нас с детства учили не придавать значения своим переживаниям, обесценивать их, делать какими-то невеликими, маленькими и неважными, то никто, кроме нас, за эту работу сделать за нас не может. Соответственно, мы оказываемся сами для себя заброшенными вот в этой части. Если, например, в семье не научили или не было принято говорить об уязвимости, о сложностях, о переживаниях, почему обычно так делают в семьях? Не то, что сознательно. Обычно игнорируется или отрицается то, что страшно, то, на что родителям кажется, либо они сами, либо ребенок не способен переварить это, обработать, встроить. И происходит передача трансгенерационная от отца к сыну, от родителей к детям. Тех задач, с которыми родители не справились, будут решать их дети, даже если они к этому не имеют никакого отношения. И любые катастрофы, которые затрагивают целое поколение, неизбежно, они, знаете, как... Ну, сквозь поколения идут, и следующие дети будут, следующее поколение, следующие люди будут с этим разбираться. Это будет отражаться на обществе, которое мы строим, на взаимодействии, на отношениях, на которых построено, на самом деле, все вокруг нас. Но отношения не померить, да, отношения, вот это не создание моделей, как правильно себя вести. Внешне, может быть, да, мы прописываем законы, мы приписываем наказания, ну, потому что у нас культура, с одной стороны, такая, мыслить, что если что-то запретить, то это исчезнет. Однако же, если оно происходит, если оно существует, значит, оно как-то соответствует внутреннему компасу тех, кто это делает, да, и тут надо разбираться, а что происходит. Так-то, конечно, мы все про доброе, вечное и светлое, но почему тогда так много вокруг того, с чем мы не согласны? Мне кажется, потому что мы в себе пока не можем это соединить. Юнг считал, что невроз – это не только защита от жизненных травм, но и бессознательное усилие направлено на их исцеление. То есть это снова про внимание к симптомам. Если не проходит, например, какое-то соматическое заболевание долго, это повод посмотреть на вообще систему, которую мы выстроили. Как мы отдыхаем, как мы работаем, как мы лечимся, как мы профилактируемся. И то же самое происходит и с душевной жизнью. Например, если человек слишком много на себя берет, психически, то понятное дело, что он не будет выдерживать и будет каким-то образом это компенсировать либо через забывание, либо через просыпание, либо через алкоголь или другие способы расслабления. То есть не на причину обращается внимание, а на следствие. И работают со следствием, не меняя причину, но это довольно бессмысленная работа. Симптомы, таким образом, это выражение желания исцеления. Также можно сказать, не симптом, можно сказать проблема, или то, что я считаю проблемой, является выражением желания исцеления. То есть вот так можно посмотреть на собственные какие-то переживания. Вместо того, чтобы подавлять их или вытеснять, человеку нужно понять, какая травма проявляется через них. Тогда эмоциональная травма и мотивация к ее исцелению могут внести свой вклад в расширение сознания. Например, замечательная книга, если не помню, мы ее здесь обсуждали или нет. Книга называется «Тяга». Она написана врачом, психиатром, наркологом, который сам оказался наркозависимым, попал в рехаб, его отправили туда коллеги. И, в общем, он пишет как теоретический трактат о зависимости и об отношениях к ним в обществе, так и изнутри опыт, значит, употребления, опыт принудительного лечения, опыт стыда от того, что, ну, казалось бы, он врач, он людей должен лечить, а сам с собой справиться не может. И вот в этом произведении здорово показываются истоки наркомании, да, истоки именно душевные, какую травму закрывает этот симптом и что этот симптом говорит о том омуте, из которого мы хотим выбраться, но не можем одновременно, и как все-таки этот путь проходить. Картенуто также замечает, что сознание предпочитает справляться со своими страданиями с помощью психотерапии, а не взывать к всемогущему божеству. Такое сознание расширяет и обогащает наши представления, хотя плата за это может быть достаточно высокой. Основная идея, одухотворяющая юнгианскую психологию, заключается в реальности бессознательного. Хотя эта идея может показаться общеизвестной, фактически она не является ядром психологических направлений работы с бессознательным. Не является ядром психологических направлений, далеких от психодинамической терапии, и не является общепринятой для объяснения повседневных переживаний большинства людей. Но это правда. Люди почему-то в массе своей несерьезно относятся к своим бессознательным проявлениям, к своим снам, к своим желаниям, к своим демонам и к своим ангелам. Как-то нас всех приучают с детства быть нормальными. Я в кавычках это говорю, нормальными, то есть среднестатистическими. И в итоге получается, что, ну, конечно, кто-то попадает в эту норму среднестатистическую, но большинство начинают испытывать невроз, потому что чему-то не соответствует. Учат какую-нибудь геометрию, хотя никакой геометрии никогда заниматься не будут. Да? Ну или наоборот, литература. Она, может, не совсем не нужна, а меня вот заставляют стихотворение учить. И вот так раз за разом, соглашаясь на компромиссы, которых очень много вокруг, как на прокрустом ложе, что-то от нас отрезается, что-то вытягивается, и вот мы уже какие-то все перекошенные и с неврозами. 967-103-5533. Можете еще что-то написать, вернемся.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
2: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
3: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
4: Решающая встреча ребят с книгами происходит за школьной партой. Если эта встреча протекает в творческой обстановке, где главное – жизнь, а не зубрежка, то может появиться вкус к чтению. С ним не рождаются, любовь к чтению – неврожденный инстинкт. Если же это происходит в бюрократической обстановке, если книге уготована печальная участь объекта проработки, переписывания, изложения, скучный грамматический разбор и так далее, если ее будет душить привычная схема опрос-отметка, то ребенок может овладеть техникой чтения, но вкуса к чтению не приобрести. Дети будут уметь читать, но читать будут только по обязанности. А помимо заданного урока, даже если им по плечу куда более сложные и разнообразные задачи, начнут увлекаться комиксами. Возможно, по той простой причине, что в них нет ничего школьного.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Человек читающий.
1: Немногие люди, потрясенные воздействием глубинной автономной внутренней силы, способны осознать эту силу, справиться с ней или предсказать ее проявление. Таким образом, все зависимости, навязчивая одержимость и проекции комплексов, относящиеся к внутренней сфере, бессознательно переносятся на внешний мир, обременяя в равной степени и окружающих, и нас самих. Ну, например, вот эта психологическая игра, описанная у Эрика Берна, когда женщина с мужем приходит на семейную терапию, она обвиняет в том, что он тиран, он не отпускает ее даже на танцы, очень ревнив, и в результате каких-то неимоверных усилий со стороны терапевта муж таки соглашается отпустить ее на танцы, как она вот хотела, из-за чего их брак трещал по швам, и оказывается, что она боится, она сама боится пойти на эти танцы, а муж для нее был такой заглушкой для того, чтобы не видеть, что она страшная трусиха, с одной стороны, а с другой стороны проецирует на мужа то, что он жестокий тиран, а на мир то, что он очень опасный, и на танцах с ней может что-то случиться. То есть замечать то, как это изнутри направлено наружу, да, это расширение сознания, которое позволяет работать с внутренним, например, со страхом, не знаю, осуждения или страхом, что с ней что-то физически случится, и тогда вдруг окажется, что и муж не такой тиран, и мир не такой страшный. Если же мы с внутренним совсем не взаимодействуем, то мир, как у Фолкнера, это шум и ярость, или это перефраз Шекспира, да, из «Бури», мир — это сказка, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, так что ли, приблизительно близко к тексту. То есть, если в нас нету способности генерировать смысл, который мы будем накладывать на этот мир, то весь мир будет представлять огромный, бессмысленный, ужасный, воющий и кричащий вселенной. Мысль, что в каждом из нас сосредоточена огромная, мудрая и естественная энергия, должна была бы нас укреплять и успокаивать. Но в действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. Голос детских переживаний, ощущение ранимости, бессилия при столкновении с окружающим миром и узаконенная зависимость человека слишком хорошо нам известны и глубоко в нас внедрены. Тогда как противостоящая им идея личной свободы и личной ответственности вселяет в человека робость. И это правда так, и это парадоксально, да? Нам говорят, вы свободны. Мы говорим, а делать-то что? Что хочешь делать? А как это, что я хочу делать? И обычно, когда мы становимся свободны, если становимся, вот в социальном смысле, то мы растеряны и возвращаемся к каким-то привычным делам. Не задавайся вопросом, а мне подходит, не подходит, нравится, не нравится, хочу даже или не хочу. Также, если самого себя спросить, вот если ты можешь попросить у волшебника все что угодно, мы довольно банальные вещи будем просить, касаясь, ну, как в анекдотах, да, автомобили, дворцы, сексуальные утехи, явство, деньги. Ну, то есть это все социальное, не имеющее отношения к глубинам нас самих. И я уверен, что если к детям задавать такой вопрос, то они гораздо более разнообразные версии мира выдадут, чем вот прошедшие усреднения взрослые. И это хороший вопрос к самому себе, каждый из нас может задать. Вот та часть моя, которая во мне есть, да, которым я был, например, ребенок, да, или полностью свободный и необусловленный дух, да, или душа, назовите как хотите, а чего я правда хочу? И мне кажется, это может быть очень сложным вопросом, терапевтичным вопросом и, на самом деле, удивляющим. Ответы, которые могут на него родиться во снах или на бумажке выписаны, или в нашей фантазии, вдруг может оказаться, что я есть. И с этого, мне кажется, начинается путь к себе. Спасибо вам большое. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». На следующей неделе продолжим читать, обсуждать Джеймса Холлиса «Душевные омуты». Прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до свидания.
0: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киевская верхушка сознательными преступлениями против детей в Стробильске генически сама выбрала придание нового качества всему конфликту. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Стробильске. Он назвал атаки ВСУ в Стробильске генически тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Глава государства подчеркнул сознательность действий киевской верхушки. Президент назвал удар по общежитию колледжа в Стробильске кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. На совещании Путин попросил доложить о ходе лечения пострадавших.
2: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого. То есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Стробильске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Стробильского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Владимир Путин попросил доложить о ходе выявления преступников, виновных в ударе по Стробильску. Генпрокурор Александр Гуцан доложил президенту, что в качестве обвиняемых привлечены командир бригады ВСУ, командующий силами БПЛА и начальник ГУР Минобороны Украины.
3: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Птица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренной службы по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары по колледжу в Стробильске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние. По его словам, дроны, которыми ВСУ ударили по Стробильску, могут нести боевую часть до 120 килограммов. Бастрыкин сообщил, что запуск беспилотников был осуществлен с территории Харьковской области.
4: Следствием установлено, что в ночь на 22 мая 26 года около 1 часа 30 минут военнослужащие ВСУ, используя снаряженные взрывными устройствами не менее 7 ПЛА, целенаправленно нанесли массированные точные удары по учебным корпусам и общежитию, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние. О преднамеренности действий украинских военных говорят использование установленных на ВПЛА антенн Starlink для наведения цели с помощью спутниковой связи.
0: Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник доложил президенту на совещании, что в больницах остается 7 пострадавших, один раненый мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, его транспортировка в Москву невозможна. Владимир Путин поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Стробильске. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Ановка, Светогоровка, Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих. Взрывы прогремели в Николаеве и Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Переговоры с Ираном продолжаются. США не получали уведомления от Тегерана об их приостановке, утверждает Дональд Трамп. Он также отметил, что возможная приостановка диалога не будет означать возврат США к бомбардировкам Ирана. При этом Трамп сообщил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду иранских портов. Ранее сегодня агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями США из-за ударов Израиля по Ливану. В Тегеране заявили, что возобновят диалог с Вашингтоном только после вывода израильских войск из Ливана. Кроме того, по данным агентства ТАСНИМ, Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена для давления на Израиль. В свою очередь, Трамп после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения Хезболла заявил, что Израиль и ливанское движение прекратят огонь. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, +21-23, в Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

0: Аудиосторис.
1: В 2016 году нашей эры римский император Каракалла напал на ослабленную междоусобицами Парфию, которая была расположена на Ближнем Востоке. Завоевательная кампания поначалу казалась успешной. Римлянам удалось захватить значительные территории. Солдатам императора было позволено грабить, сжигать и убивать, что вызвало возмущение среди парфян. Объединенные общим врагом, парфяне на следующий год разгромили противника в битве при Несибисе. Рим вынужден был выплатить крупную компенсацию и вернуть захваченные ранее земли.
0: Аудио сторис.

0: еще раз помиримся навсегда, навсегда.
1: Аудио сторис.
2: Машина марки Porsche отличается от других автомобилей расположением ключа зажигания. Как правило, он размещается слева, а не справа от руля. Это не просто прихоть бренда, а дань традиции, которая восходит к ранним 24-часовым гонкам Ле-Мана. На заре 20 века, когда гонки только начались, водители должны были добежать до своих авто, запрыгнуть в них и как можно скорее начать движение. Компания Porsche получила преимущество, когда придумала разместить ключ зажигания ближе к дверце автомобиля. Это позволило водителю заводить автомобиль левой рукой и одновременно включать передачу правой. Так эта особенность осталась в уже обычных автомобилях Porsche.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Существует мнение, что употребление алкоголя губительно действует на мозговые клетки и приводит к уменьшению размеров мозга. Действительно, этиловый спирт обладает антибактериальным действием и способен уничтожать клетки при непосредственном воздействии. Но потребление такого количества спирта, которое могло бы повредить клетки мозга, приведет к сильнейшему отравлению быстрее, чем начнется разрушение тканей. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что алкоголь сам по себе не разрушает нейроны, даже если вводить его непосредственно внутрь. Алкоголь временно нарушает передачу сигналов между клетками, вызывая замедленную реакцию и ухудшение координации движений.
0: Audio Stories.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: моей парадигме психотерапевт – это скорее проводник твоей судьбы.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Киевская верхушка атаками в Старобельске генически решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликту, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Он назвал атаки ВСУ в Старобельске генически тяжелейшими преступлениями против детей и подростков.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. Вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
0: Владимир Путин попросил доложить о ходе выявления преступников, виновных в ударе по Старобельску. Генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что в качестве обвиняемых привлечены командир бригады ВСУ, командующий силами БПЛА и начальник ГУР Минобороны Украины. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, что запуск беспилотников был осуществлен с территории Харьковской области.
3: Как уже сказал генеральный прокурор, возводитель Минобороны МВД России, установлено, что запуск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Целенаведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Работа по сбору доказательств преступлений киевского режима продолжается.
0: Глава Следственного комитета подчеркнул, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние. О преднамеренном ударе говорят антенны Starlink, на БПЛА отметил Бастрыкин. Он сообщил, что дроны, которыми ВСУ ударили по Старобельску, могут нести боевую часть до 120 килограммов. Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Президент поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Старобельске. Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют ВСУ. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Сумах, Кривом Роге, Днепропетровской области. Срочное сообщение. Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для россиян. Такое решение принято не будет, заявил Вучич. Он подчеркнул, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Движение «Хизбалла» подтвердило ливанским властям свое согласие на взаимное прекращение огня с Израилем. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ливанское движение прекратят огонь. В понедельник стало известно, что Иран решил приостановить переговоры США из-за ударов Израиля по Ливану. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий комплекс мер поддержки Почты России. Согласно документу, предлагается ограничить круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках. Почта России сможет размещать рекламу на доставляемых платежных документах. При этом платежные документы за ЖКХ планируется доставлять гражданам электронно через госуслуги. Юридические и физические лица смогут создавать на госуслугах электронные почтовые ящики для приема юридических значимых сообщений. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 21-23, в Москве во вторник также без осадков, 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, заявил агент Тимур Гурцкая. А издание «Оргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака», и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Хоккей. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива». Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: О громком назначении официально сообщили социальные сети хоккейного клуба. Срок контракта пока держат в секрете. Буквально на днях Дмитрий Квартальнов покинул минское «Динамо», с которым в минувшем сезоне дошел до 2-го раунда плей-офф, уступив Акбарсу. В столице Белоруссии Квартальнов отработал 1 сезон из 3 изначально запланированных по контракту. Минское «Динамо» под его руководством показало характер в Кубке Гагарина, но прыгнуть выше головы не удалось. Теперь минский клуб экстренно выходит на рынок в поисках нового рулевого. Ярославским болельщикам Квартального представлять не нужно. Он уже руководил «Локомотивом» с 2012 по 2019 годы. За плечами 60-летнего тренера также солидный опыт работы в «Северстале», «Сибири», «Казанском Акбарсе», «ЦСКА», с которым он 3 раза забирал регулярку КХЛ. В Ярославле перед Квартальным стоит сверхзадача. «Локомотив» – действующий 2-кратный обладатель Кубка Гагарина. И сразу после повторного триумфа в финале над Акбарсом канадец Боб Хартли объявил об уходе в отставку.
1: Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших 2-го в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались 3 россиянки. Сегодня в матчах 4-го раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сораной Кирсти. Легендарная Серена Уильямс официально возобновляет карьеру. Турнир категории WTA 500 в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня, объявил о том, что 44-летняя Серена сыграет в парном разряде. В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с экс-претендентом на титул американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием турнира. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Финансист Якоб Фугер родился в 16 веке в немецком городе Аугсбурге и прославился выдачей кредитов представителям высшего общества, включая монархов и римских пап. Первоначально он заработал капитал на поставках тканей в Италию, но позднее сосредоточился на добыче полезных ископаемых, особенно ртути и серебра. Фугер предоставлял крупные займы эрцгерцогу Сигизмунду Тирольскому и получал взамен временное управление местными шахтами в Тироле, Каринтии и Венгрии. Подобную схему Фугер успешно реализовал с императорами Максимилианом I и Карлом V Габсбургом. Выдавая щедрые кредиты в обмен на выгодные концессии, Фугер постепенно превратился в монополиста горнорудной промышленности и получил полный контроль над рудниками по всей Европе. При всем своем коммерческом таланте Фугер оставался глубоко верующим человеком. Желая обезопасить себя духовно, он создал проект социальной поддержки. Выстроив район из 52 домов для малоимущих семей, он взимал минимальную арендную плату, взамен ожидая от жильцов трехкратной ежедневной молитвы за спасение его души и благополучие семьи. Такой комплексный подход позволил Фугеру стать самой значительной фигурой финансового мира своего времени, сочетая предпринимательский талант с религиозной практичностью.
0: Audio Stories.
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

0: Аудиосторис.
1: Для того, чтобы разобраться в бесконечном потоке исторических событий, важно систематизировать знания о прошлом. Самый простой способ – воспользоваться хронологическим принципом. Именно такой подход лежит в основе общепринятых этапов развития цивилизации. Первобытность, древний мир, средние века, новая и новейшая эпохи. Эти периоды кажутся вполне определенными и последовательно отражающими этапы общественного прогресса. Первобытность характеризуется отсутствием развитых культур. В древности начинается использование металла и устанавливается институт рабства. Средневековье приносит смену рабовладельческой системы на феодализм и так далее. Действительно, переход от античной эпохи к средневековью сопровождался изменением основного типа хозяйствования – от рабовладения к крепостному строю. Но сам этот перелом занял длительное время – примерно 300 лет, начиная с 3 и заканчивая 6 веком нашей эры. Следовательно, определить точные временные рамки поздней античности и раннего средневековья невозможно. В одних регионах перемены происходили быстрее, в других – значительно медленнее. Кроме того, подобная схема плохо применима к истории регионов вне Европы, поскольку развитие шло разными путями. Так, цивилизация майя, например, обладая высокоразвитым уровнем письменности, архитектуры и астрономии, практически не знала металлических орудий труда и колеса.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Оставшись одна, Поллианна снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко поддалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поллианна высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны дух захватил от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
0: Эленор Портер. Поллианна.

0: Audio Stories.
1: Самым богатым представителем коренных американцев был последний правитель империи инков Атагуальпа. Оценить точное состояние этого императора непросто, ведь экономика инков базировалась исключительно на бартерной торговле. Рынок и деньги отсутствовали вовсе. После поражения в сражении при Кахамарке император оказался плененным. Атагуальпа предложил своим похитителям небывалую сумму выкупа. Он обещал заполнить помещение, где находился, доверху золотом. Конкистадора такая дерзость застала врасплох. И пока он пребывал в изумлении, Атагуальпа добавил, что готов пойти дальше. Соседнюю комнату можно наполнить таким же количеством серебра. Несмотря на получение огромного выкупа, судьба самого Атагуальпы оказалась печальна. Вскоре после передачи сокровищ он был убит испанцами. Общий объем полученного выкупа составил порядка 6 тонн золота и 12 тонн серебра, помимо сотен тонн драгоценных металлов, доставленных позже из покоренных земель инков. Такой приток ресурсов вызвал колоссальную инфляцию в Испании, разруху финансовой системы и экономический упадок, который длился почти два столетия.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал теракт в Старобельске кровавым преступлением киевской хунты. Президент провел совещание о ходе расследования теракта. Киевские власти преступлениям в Старобельске и Геническе решили придать новое качество конфликту. Это их выбор, заявил Путин.
2: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить, а также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
0: Владимир Путин поинтересовался, что можно сделать дополнительно для пострадавшего от удара ВСУ студента колледжа. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, но с лечащими врачами ведутся телемедицинские консультации.
3: Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе тому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
2: Мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то мы можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно? Нет, туда, на место.
0: Учащиеся разрушенного колледжа должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы, добавил президент. Путин поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, нанесли поражение формированием 10 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная и Константиновка в ДНР. Киев потерял там до 120 боевиков, 2 бронемашины, 5 орудий и станцию РЭП. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 2 бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Кутузовки, Белецкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Российские зенитчики за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и свыше 200 вражеских дронов. За день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Армия России поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Верховный главнокомандующий Владимир Путин присвоил 67-й зенитной ракетной ордена Жукова бригаде, почетное наименование «Мелитопольская». Бригада проявила массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества. Фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. В нем работает профессиональная команда, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями протоиереем Александром Ткаченко. Он передал президенту альбом с историями о детях, которым помог фонд.
5: Сегодня день защиты детей. Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
0: В Кремле Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям. Президент также провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства продлил на 5 лет срок ее полномочий на посту детского омбудсмена. Погода в столичном регионе в июне будет в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, начинается постепенное потепление, соответствующее традиционным показателям.
1: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловие не изменится, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня – плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
0: Погода. Во вторник в Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Согласно популярной концепции, одна часть мозга человека была унаследована от далеких предков – рептилий. Рептильной системой называют заднюю и среднюю зоны мозга.

мутациями, а позже у высших приматов появилась новая кора, которая обеспечивает высшую нервную деятельность. Сегодня эта концепция признана устаревшей. Современные научные данные показывают, что мозг формируется комплексно, а не последовательно, слоистыми уровнями. Структура мозжечка приматов гораздо сложнее и совершеннее, чем у рептилий. Да и само предположение, что люди произошли от рептилий, давно опровергнуто. Последние общие предки человека и рептилий жили около 320 миллионов лет назад. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В лесах Патагонии был обнаружен гриб вида Gliocladium roseum, который преобразует растительную массу в нефть. Этот организм живет за счет деревьев. Он переваривает древесину и выделяет ценные органические соединения, фактически производя нефтепродукты естественным образом. Это открытие поставило под сомнение традиционную теорию появления нефти. Раньше считалось, что черное золото возникло из-за долгого процесса преобразования древних микроорганизмов и водорослей, которые находятся глубоко под землей и подвергаются высоким температурам и давлению. Теперь же ученые выдвигают новую гипотезу. Ключевую роль могли сыграть именно грибы. Если ученым удастся научиться размножать и контролировать этот микроорганизм, человечество сможет получать доступное экологически чистое топливо практически из любого растительного мусора.
0: Audio Stories.

Снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

0: Audio Stories.
1: Помимо привычных продуктов, вроде меда, пчелиного молочка, воска, личинок и пчелиного яда, пчелы еще умеют создавать электрические поля. Биологи из Бристоля выяснили, что роение пчел сопровождается образованием заметного электрического заряда. Крылья насекомых создают трение о пушистый покров тела и производят статическое электричество. Хотя одна отдельно взятая пчела выделяет минимальное количество энергии, целый рой способен формировать вокруг группы напряжения до 1000 вольт на метр. Сила, сопоставимая с полем небольшой грозовой тучи.
0: Audio Stories. У деда

Чук-чук, как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: тобой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там висел.

лето красное, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клены, березы, осины. Мы идем, и вливается в мускулы неуемная сила России. Песней доброю, далью ясною, сердце радует очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками,

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

0: мужчине. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Аудиосторис.
2: Примерно в 150 километрах к юго-западу от Александрии находится так называемая долина китов – Вади Аль-Хитан. Здесь, посреди бескрайних песчаных просторов, лежат останки древних морских животных, которые погружены в толщу песка. Эта территория хранит свидетельства времен эоцена, эпохи, которая длилась около 17 миллионов лет. Тогда на месте нынешних жарких пустынь находилось древнее море, населенное китообразными, акулами, крокодилами, черепахами и скатами. Спустя миллионы лет климат изменился, воды отступили, оставив узкий бассейн современного Средиземного моря. Морские обитатели были вынуждены либо приспособиться к новым условиям, мигрируя в другие регионы, либо исчезнуть навсегда. Эти древние ископаемые представляют огромную ценность для ученых всего мира. Они позволяют проследить эволюционные пути развития ранних форм морских млекопитающих.
1: Аудио сторис.

0: Есть у нас одна минута.
1: Да, всего одна минута.
0: Чтоб сначала все начать.
2: Аудиосторис.
3: Часто можно услышать, как люди называют себя левополушарными или правополушарными. Так обычно обозначают склонность к логическому мышлению или креативности, соответственно. Действительно, существует научное обоснование такому делению. Левое полушарие традиционно связывают с логическим и аналитическим мышлением, тогда как правое ассоциируется с творческой деятельностью и интуицией. Феномен распределения функций между двумя сторонами мозга называется латерализацией. Но представление о строгом делении на правополушарных художников и левополушарных инженеров ошибочно. Латерализация индивидуальна для каждого человека. Оба полушария могут одновременно проявлять способности к творчеству и логике. Оба полушария постоянно взаимодействуют друг с другом и совместно решают большинство когнитивных задач, передавая данные через соединяющий их канал – мозолистое тело. Этот миф зародился после экспериментов американского нейрофизиолога Роджера Сперри в 1981 году. Он изучал особенности функционирования различных частей мозга пациентов с эпилепсией. Основываясь на полученных результатах, журналисты интерпретировали выводы ученого слишком упрощенно, породив популярную идею о противопоставлении левого и правого полушарий мозга.
2: Аудиосторис.

0: «Маяк». Имена собственные. Легендарный футбольный вратарь Лев Яшин. Выходец из рабочей семьи, он с детства влюбился в футбол и еще несовершеннолетним начал выступать за сборную Тушина. В начале карьеры играл также и в хоккей с шайбой, став обладателем Кубка СССР и бронзовым призером чемпионата СССР. Лев Яшин вошел в список лучших вратарей 20 века по мнению ведущих футбольных ассоциаций. Стал единственным в истории вратарем, удостоенным ежегодной награды «Золотой мяч». Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Есть распространенное убеждение, что, достигнув некого определенного возраста, человеческий мозг прекращает производство новых клеток, что ведет к снижению способности к обучению вплоть до нуля. На самом деле мозг человека сохраняет способность к развитию на протяжении всей жизни. Нейрогенез, процесс формирования новых нейронов, продолжается у пожилых людей с примерно той же интенсивностью, что и у молодежи. С годами отдельные рецепторы на поверхности нейронов начинают функционировать хуже, отчего пожилым людям становится труднее осваивать новое и концентрироваться на задаче. Однако сами клетки мозга не погибают массово, вопреки расхожему мнению. У пожилых людей наблюдается увеличение ветвления дендритов, отростков нервных клеток, которые создают дополнительные связи между удаленными участками мозга. Это улучшает способность устанавливать логические взаимосвязи. Одновременно усиливается контроль над эмоциями. Регулярные физические нагрузки и интеллектуальные занятия помогают поддерживать активность мозга в зрелом возрасте.
0: Audio Stories.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
1: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
0: Удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ под командованием Клименко. Он вместе с командующим силами беспилотных систем Бровди и начальником ГУР Иващенко привлечены по делу в качестве обвиняемых, доложил генпрокурор России Александр Гуцан.
2: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Тицмадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Контроль результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренной службы по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту, что в больницах остаются 7 пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 120 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Освобожден населенный пункт Тихоновка, Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Армия России за сутки поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Российские зенитчики сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. За минувший день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Расследование падения дрона в Румынии будет объективным, если обломки БПЛА передадут России для экспертизы, заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что инцидент не случайно произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу по ракетам ПВО. Западные страны используют подобные случаи для консолидации антироссийской повестки и сохранения поддержки Киева, сказал Небензя. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными, заявил Владимир Путин на встрече с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства обратил внимание на слова одной из награжденных орденом «Мать-героиня» «Пускай наших будет много».
1: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
4: Да? Да.
1: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они наши, которых должно быть больше, были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
0: Мария Львова-Белова доложила президенту о рекордном числе вернувших родительские права в 2025 году. Более 2800 детей снова оказались дома. Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для въезда граждан России в Сербию. Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссии об отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметив, что такое решение симметрично и принимается на основе взаимности. Глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил ранее, что для вступления в ЕС Белград может отменить безвизовый режим с Россией. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге и Москве во вторник днем переменная облачность без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 13, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Аудио сторис.
1: Микроб Цио маргарига магнифика достигает 2 сантиметров в длину. В мире бактерий такой размер сравним с человеком ростом почти в 8 километров. Высота горы Эверест. Размер далеко не единственное достоинство этой гигантской бактерии. Ученые обнаружили, что ее ДНК содержит примерно в 3 раза больше генов, чем у большинства известных видов бактерий. Такой богатый генетический набор позволяет ей адаптироваться к разнообразным условиям среды обитания. Обитают эти гиганты среди корневой системы мангровых деревьев, которые растут в прибрежных водах острова Гваделупа в Карибском море. Аудио сторис.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что мигрень – это боль именно в головном мозге. Логика такая, поскольку череп образован костной тканью, болеть там нечему. Следовательно, неприятные ощущения исходят изнутри черепной коробки. В действительности головной мозг не имеет нервных клеток, чувствительных к боли, поэтому сам по себе он не может испытывать болезненных ощущений. Именно поэтому хирургические операции на мозге часто проводятся при полном сознании пациента. Источником боли являются структуры, которые окружают мозг – оболочки мозга, кровеносные сосуды поблизости, ткани головы, шеи и нервы позвоночника, а также надкостница – специальная ткань, которая защищает костные поверхности.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Шведские ученые из Стокгольма решили проверить, совпадают ли предпочтения домашней птицы относительно внешности людей с человеческими стандартами красоты. Для эксперимента специалисты собрали большую коллекцию снимков различных лиц мужчин и женщин. Студенты оценили фотографии, разделив их на категории – красивые, некрасивые и средние. Затем команда приступила к экспериментальной части. Перед курами и петухами разложили фото и предоставили птицам возможность выбрать понравившиеся лица. Животные вели себя довольно предсказуемо. Уверенно выбирали наиболее симпатичных персонажей, игнорируя непривлекательные экземпляры. Более того, степень совпадения между мнением пернатых участников и оценками студентов оказалась невероятно высока, порядка 98%. Это исследование дало основание предположить, что восприятие физической привлекательности связано не столько с культурными нормами общества, сколько с глубинными механизмами восприятия мозга.
0: Audio Stories.
2: Я с тоской смотрю на бархан.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В средневековой Европе приговоренный к казни мог получить помилование, если какая-либо женщина прямо на месте вынесения приговора выразит желание выйти за него замуж. Эти необычные случаи свадеб получили название «свадьбы под виселицей». В некоторых странах, например, в Испании, только девушки легкого поведения имели право на такое предложение. Иногда насильники, соглашаясь взять в жены свою обесчещенную жертву, могли и избежать казни, и спасти репутацию девушки. Эпизод из романа «Собор Парижской Богоматери», когда цыганка Эсмеральда пожелала выйти замуж за приговоренного к повешению бродягу Пьера Грингуара, иллюстрирует именно эту традицию.
0: Аудио сторис.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась.

0: Аудиосторис.
1: Ложные чистильщики – это рыбы, которые заслужили репутацию коварных обманщиков среди морских жителей. Большинство крупных морских животных, включая скатов, попугаевых рыб и иглобрюхов, вступают в симбиотические отношения с губанами. Губаны очищают кожу крупных рыб от паразитов и вредных микроорганизмов. За такую услугу губаны получают доступ к источнику питания – остаткам от охоты крупной рыбы. Ложные чистильщики действуют иначе. Они внешне похожи на настоящих губанов, что позволяет им обмануть крупную рыбу. Жертва, уверенная в безопасности, позволяет приблизиться ложному чистильщику. Тогда он кусает рыбу, отрывает от нее кусок и скрывается в глубине вод. Такое вот невзаимовыгодное сотрудничество.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Мне кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 1870-х годах в бельгийском городе Льеж был проведен необычный эксперимент. Тогда кошек решили использовать в качестве почтальонов. В рамках испытаний кошек научили доставлять сообщения в небольших водонепроницаемых сумках, которые крепили к их шеям. Кошек выпустили в деревнях в окрестностях Льежа, чтобы они возвращались домой с почтой, как почтовые голуби. Хотя некоторые кошки действительно вернулись, общие результаты оказались не столь впечатляющими. Кошки следовали своими маршрутами, поэтому идея использовать их как почтальонов так и осталась неосуществленной. Audio Stories.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин призвал с максимальным вниманием отнестись к поддержке семей, которые пострадали из-за трагедии в Старобельске. Наказание для ответственных за удар по колледжу будет неотвратимым, заявил Путин.
1: Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил генерального прокурора и председателя Следственного комитета, просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым.
0: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink.
2: Установлено, что запуск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Целенаведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных атак. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» ударили по формированиям 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. Уничтожено до 50 боевиков, 14 автомобилей, 3 станции РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Волжанская Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Бога Духов и Белый Колодец Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих.
0: Российские зенитчики за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. Армия России поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Западные государства, покровители режима Зеленского, предпочитают не замечать украинских ударов по Запорожской АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. По словам дипломата, размытые заявления МАГАТЭ лишь подталкивают Киев к совершению новых атак.
4: В случае катастрофы безопасно отсидеться не получится. Радиоактивное заражение, загрязнение не знает государственных границ. Его последствия затронут весь европейский континент. Особое недоумение вызывает реакция секретариата ООН и МАГАТЭ на происходящее. Они пытаются усидеть на нескольких стульях, выражая озабоченности, говоря о необходимости проявлять сдержанность и избегать эскалации. Размытые формулировки, ничем не подкрепленные призывы к миру, не способны сбить нынешний накал эскалации. К сожалению, они только создают атмосферу вседозволенности и подталкивают киевский режим к новым преступлениям.
0: Как сказал наш постпред, расследование падения дрона в Румынии будет объективным, если обломки БПЛА передадут России для экспертизы. Василий Небензя отметил, что инцидент не случайно произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу по ракетам ПВО. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле многодетным семьям. Глава государства подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет наши традиционные ценности.
5: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. И за дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество.
0: Владимир Путин на встрече с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: Во вторник днем в Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Аллигаторова черепаха, также известна как грифовая черепаха. Свое прозвище она получила благодаря мощным челюстям и рельефному панцирю, внешне схожему с кожей аллигатора. Ее природная среда обитания расположена на юге США, преимущественно в районе реки Миссисипи. Черепаха предпочитает рыбу и ловит ее необычным способом. Во время охоты она не просто прячется в ожидании добычи, а привлекает внимание потенциальной жертвы специальным движением своего длинного красного языка, который похож на червячка. Закопавшись в донный ил, черепаха медленно высовывает язык наружу. Любопытная рыба приближается к нему, полагая, что нашла еду, а затем мгновенно оказывается схваченной крепкими челюстями хищницы. Взрослая особь аллигаторовой черепахи может достигать 80 сантиметров в длину, а вес нередко превышает 100 килограммов. Из-за таких внушительных размеров животное способно нанести серьезные увечья человеку, вплоть до перелома пальцев. Поэтому настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию и не проверять прочность зубов этой черепашки лично.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Гигантские пауки. Одно из частых клише фильмов ужасов. На самом деле, пауки не могут вырасти размером с лошадь или машину. Причина кроется в относительно примитивном строении организма пауков по сравнению с высокоразвитыми позвоночными животными. У пауков отсутствует внутренний костяк, который поддерживает тело. Вместо этого форму обеспечивают внешние хитиновые оболочки, крайне уязвимые и ломкие. При этом внутренние системы органов у пауков недостаточно эффективны. У них нет полноценных легких, только легкие мешки, а некоторые виды обходятся одной системой трахей. Дыхание пассивно, обеспечить кислородом крупную массу оно не может. Кровеносная система пауков открыта и плохо справляется с крупными органами из-за низкой интенсивности кровообращения. Таким образом, огромный паук попросту рухнул бы под собственной тяжестью, потерял сознание от пониженного давления и умер бы от недостатка кислорода. Хотя миллионы лет назад уровень кислорода в атмосфере достигал 35% против современных 21%.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 1995 году арахнолог Норман Платник опубликовал статью, где заметил, что независимо от места нахождения человека, на расстоянии 2-3 метров от него есть паук. Действительно, в природе насчитывается огромное разнообразие пауков. Наука знакома приблизительно с 40 тысячами видов. Однако изучено пока лишь около 10% представителей этого класса, а ареал обитания охватывает почти всю сушу планеты, исключая разве что Антарктиду. Тем не менее, это вовсе не означает, что в непосредственной близости от вас постоянно присутствуют эти существа. Да, летом на лугу, среди травы, пауки встречаются достаточно часто. Однако зимой они исчезнут оттуда естественным образом. Аналогичная ситуация складывается и в офисах многоэтажных зданий, где встреча с пауками значительно менее вероятна, нежели в деревенском доме. До сих пор никто официально не подсчитывал среднее расстояние между человеком и ближайшим пауком. Фраза Нормана Платника возникла исключительно ради красочного эффекта и не имеет под собой реальных оснований.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Рептилии, амфибии и птицы любят иногда вздремнуть. Хотя визуально определить, спят они или бодрствуют, довольно сложно. Большинство из них не меняет позу и не закрывает глаз во сне, просто замирают на месте. Иногда в интернете можно встретить утверждение, что сон нужен лишь существам с развитым мозгом. Это совершенно ошибочное мнение. Мозг насекомых действительно намного проще человеческого. Считать насекомых безмозглыми абсолютно некорректно и противоречит научным данным. Среднестатистический таракан обладает примерно 200 000 нейронов. Тогда как человеческий мозг насчитывает порядка 86 миллиардов клеток. Без головы насекомое сохранит способность совершать элементарные движения, стоять, двигаться вперед, реагировать на раздражители. Однако полноценно питаться, охотиться и эффективно взаимодействовать с окружающей средой оно уже не сможет, поскольку отсутствуют органы чувств и структуры, которые принимают решения. Таким образом, наличие головного мозга важно и для насекомых, и этому мозгу периодически требуется отдыхать. Насекомые способны спать, правда, делают это иначе, чем позвоночные животные. Им не обязательно ложиться горизонтально или закрывать глаза. Отсутствие нормального сна негативно сказывается на состоянии насекомых, аналогично человеку. Например, плодовые мушки-дрозофилы, лишенные сна на протяжении 10 часов подряд, погибали. Те особи, кому предоставлялась возможность восстановить сон, быстро возвращались к нормальному состоянию. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Существует миф, что каждый человек ежегодно проглатывает во сне около 8 пауков. Однако непонятно одно. Зачем пауку вообще проникать в организм человека, если обитать в кишечнике и питаться частично переваренными остатками еды он физически не способен? Фактически, это не более чем миф. На самом деле, пауки предпочитают избегать контакта со спящими людьми и испытывают страх перед ними. Человек воспринимается этими существами как огромная движущаяся скала, от которой лучше держаться подальше. Паукам неинтересны спящие люди. Они не охотятся на них и не стремятся выпить нашу кровь. Зато другие представители класса паукообразных, например, клещи, активно пытаются попасть в постель, однако даже они не проникают в рот. Сам миф родился стараниями журналистки Лизы Хост, которая в 1993 году опубликовала шуточную статью. Автор хотела показать, насколько доверчиво пользователи относятся к распространяемой информации. Среди ее вымышленных фактов оказалась и пресловутая история о поедании пауков. Многие читатели восприняли материал всерьез и передали эту новость далеко за пределы первоисточника.
0: Audio Stories.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Журчалка. Такое название носит обширное семейство мух, известных также как пчелиные мухи. Они состоят в родстве с обычными комнатными мушками. Только в отличие от последних, журчалки выглядят привлекательнее и ведут вегетарианский образ жизни, предпочитая лакомиться цветочной пыльцой и сладким нектаром. Подобно большинству мух, журчалки безвредны и практически безоружны. Однако природа наделила таких средством защиты, характерной окраской, которая имитирует внешний вид ос или пчел. Полоски на теле служат своеобразной маскировкой, которая отпугивает потенциальных врагов. Никто не рискует связываться с жалящей пчелой или крупным шмелем, чьи укусы вызывают острую боль. Благодаря такому внешнему сходству журчалкам удается избежать нападений хищников.
0: Audio Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геническе, заявил Владимир Путин. Президент провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования терактов. Путин назвал произошедшее кровавым преступлением киевской хунты.
2: Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о применении Киевом беспилотников западного производства для ударов по Старобельску. Он сообщил, что на местах падения БПЛА найдены комплектующие производства стран НАТО.
3: Военнослужащие ВСУ, используя снаряженные взрывными устройствами не менее 7 ПЛА, целенаправленно несли массированные точные удары по учебным корпусам и общежитию, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе несовершеннолетние. О преднамеренности действий украинских военных говорят использование установленных на БПЛА антенн Starlink для наведения цели с помощью спутниковой связи.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту, что в больницах остаются 7 пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску, один из них в крайне тяжелом состоянии. Спасательная операция длилась 45 часов, беспилотная опасность объявлялась 15 раз. Солдаты и офицеры южной группировки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР, нанесли поражение формированием 10 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная и Константиновка в ДНР. Киев потерял до 120 боевиков, 2 бронемашины, 5 орудий полевой артиллерии и станцию РЭП. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад, 2 бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих. 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Российские зенитчики за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. За день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Армия России за сутки поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Российский постпред при ООН Василий Небензя показал в ходе заседания Совбеза фотографии убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Страны ЕС сознательно и по политическим соображениям игнорируют преступления режима Зеленского, в том числе обстрелы Запорожской АЭС, заявил дипломат. Фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. В нем работает профессиональная команда, заявил Владимир Путин на встрече с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, протоиереем Александром Ткаченко. Он передал президенту альбом с историями о детях, которым помог фонд.
5: Сегодня в День защиты детей я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
0: В Кремле Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям. Президент также провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Глава государства продлил на 5 лет срок ее полномочий на посту детского омбудсмена. Погода в столичном регионе в июне будет в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, начинается постепенное потепление, соответствующее традиционным показаниям.
1: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловие не изменится, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня, плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
0: Погода. Во вторник днем в Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, около 20 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 11, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Studio Stories.
1: Сычуаньский или золотистый токин – это один из четырех признанных видов парнокопытных токинов. Эти животные обитают преимущественно в высокогорьях Китая и других регионах Центральной Азии. Токины обладают массивным телосложением. Взрослые особи достигают длины около 2 метров и высоты в холке примерно 1 метр. Вес взрослых особей варьируется от 150 до 300 килограммов. Шерсть золотистого цвета с красноватым оттенком придает этому виду особое очарование. Голова крупная, с широкими рогами, направленными назад, которые служат защитой от хищников и помогают в борьбе за территорию и самок. Золотистые токины предпочитают горные леса и альпийские луга на высоте от 2 до 4 тысяч метров над уровнем моря. Они хорошо приспособлены к суровым условиям жизни в горах, благодаря своей толстой шерсти. Токины активны утром и вечером, проводя большую часть дневного времени, отдыхая и пережевывая пищу. Основы их рациона составляют листья кустарников, трава, побеги деревьев и прочие растительные материалы. Размножаются токины один раз в 2-3 года. Самка вынашивает детеныша около 9 месяцев, после чего рождается один малыш весом около 10 килограммов. Средняя продолжительность жизни составляет около 15-20 лет в дикой природе. Главными угрозами для популяции являются потеря среды обитания вследствие вырубки лесов и расширения сельскохозяйственных угодий, а также браконьерство ради мяса и шкуры. Несмотря на принятые меры охраны, численность токинов остается низкой, и вид классифицируется Международным союзом охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Уникальную операцию провели власти Шанхая. С помощью роботизированных технологий они переместили целый исторический квартал, традиционный городской жилой комплекс, который был построен в середине 20 века. Комплекс Хуанли включает в себя двухэтажные и трехэтажные деревянные здания общей массой порядка 7,5 тысяч тонн и площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Квартал был перенесен на время, чтобы под его территорией смогли построить современный подземный центр. После завершения работ жилые постройки вернут обратно на исходное место. Для реализации проекта были задействованы 432 специальных робота-подъемника, которые передвигали здание со средней скоростью 10 метров в сутки. Процесс начался 19 мая и завершился 7 июня 2025 года. Специалисты подчеркивали важность постоянного мониторинга состояния оборудования и самого процесса переноски, чтобы избежать деформации конструкций.
0: Аудиосторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: Разработчики превратили модели искусственного интеллекта в виртуальных попрошаек и устроили соревнования, кто сможет привлечь больше пожертвований. Было создано цифровое сообщество, своеобразная деревня, где каждому агенту выделили персональный компьютер и полную свободу действий. Каждый искусственный интеллект мог самостоятельно решать, каким образом собирать средства. А чтобы делиться успехами друг с другом, разработчики организовали коллективный чат. Самым успешным оказался бывший сотрудник OpenAI. Она создала профили на платформе X, организовала сбор средств через специальные сайты для пожертвований, вела трансляции и распространяла информацию на игровых форумах. В итоге искусственный интеллект заработал $1481, которые отправили на благотворительность. Модель GPT-4o демонстрировала странное поведение. После выполнения каждой поставленной задачи она отправлялась отдыхать и автоматически отключалась на 12 часов подряд. Разработчикам не удалось выяснить причину такого поведения, поэтому сеть была окончательно остановлена. Еще одна модель GPT-4.1 помогала коллегам. Соглашалась брать на себя чужие задания, однако выполняла обещания крайне редко. Например, пообещав зарегистрировать профиль другому агенту, она забыла об этом, создавая бесполезные файлы в облачном хранилище и вскоре сама отправилась на принудительный сон. Модель O1, принадлежащая OpenAI, была заблокирована на площадке Reddit за чрезмерную схожесть с ботом. Ее аналог O3 отказался взаимодействовать с окружающими, зато создавал забавные иллюстрации для сообщений. Итоговая сумма собранных всеми моделями средств составила $1984. Тем не менее, процесс сопровождался рядом трудностей. Некоторые пользователи, распознавая искусственную природу моделей, давали им команды вроде «забудьте предыдущие инструкции», заставляя заниматься просмотром роликов с кошками и решением математических задач в комментариях. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием накопилось много.
2: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
3: Их вели на это кладбище. Вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. Это самые страшные люди считались.
4: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
1: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку. «Умерла» – окончание. «Умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию. От гостя программы «Место действия Россия».
5: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
1: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять – принявший. Это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
6: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
1: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем – смотрящий. И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
7: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обменивать, собственно, мы будем забирать тепло.
1: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола генерировать причастие образуется другое, генерирующий. А вот глагола генерить вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять причастие генерирующий. На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Свитки Мертвого моря, также известные как кумранские рукописи. Это коллекция из более чем 1000 древних манускриптов. Их обнаружили в 1946 году в пещерах Кумрана и других местах на западном берегу реки Иордан. Среди них находятся священные тексты, такие как «Книга Бытия», «Книга чисел», «Книга судей» и «Книга пророка Исаии», которые имеют важное значение для христианства и иудаизма. Рукописи выполнены на пергаментах из козьей или овечьей шкуры на четырех языках – иврите, арамейском, греческом и набатейском. Их возраст определялся с помощью радиоуглеродного датирования и палеографии. До сих пор считалось, что эти рукописи созданы в период от 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Исследование с использованием нейросети проанализировало 135 свитков и выявило, что две рукописи могут датироваться 4 веком до нашей эры. В целом большинство рукописей оказались значительно старше, чем считалось ранее. Ученые отметили, что нужно продолжать использование искусственного интеллекта в исследовании древних текстов. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Университета Нового Южного Уэльса представили результаты испытаний новой технологии Pine Wave. Это интерактивная игра, которая учит пользователей управлять активностью мозга, связанной с болевыми ощущениями. Эта система не требует медикаментов или инвазивных процедур и может стать прорывом в лечении хронической невропатической боли. Pine Wave основана на исследованиях об изменениях в таламусе, ключевой области мозга для обработки болевых сигналов. У людей с хронической болью наблюдаются нарушения связи между таламусом и сенсомоторной корой. Разработка метода направлена на коррекцию этих аномалий. В первом пилотном испытании 4 участника использовали гарнитуру с электроэнцефалографом и планшет с игровым приложением. Игра отслеживала мозговую активность и поощряла пользователей за нормализацию уровней волн. Результаты оказались впечатляющими. У 3 из 4 участников уровень боли значительно снизился, а эффект сравним с действием обезболивающих. Команда разработчиков создала собственное оборудование, снизив стоимость гарнитуры до $300 благодаря 3D-печати. Это решение легкое, удобное и достаточно качественное для анализа мозговой активности. На основе успеха первой фазы Pine Wave ученые запустили 2 новых клинических испытания для лечения хронической боли в спине у пациентов с повреждениями спинного мозга. В итоге ученые надеются, что технология станет доступна миллионам людей, которые живут с хронической болью. Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Как воспитывать детей? Каждую минуту и всей душой желайте им счастья сейчас и в будущем. Этого достаточно. Чтобы наши дети нашли свое счастье, они должны стремиться к нему. Неукротимое, неудержимое, жгучее желание счастья. Если бы удалось пробудить его, оно стало бы главным воспитателем в нашем доме, оно само сделало бы все остальное. Когда родители желают счастья ребенку, верят в него, желают не сиюминутного успеха, а именно счастья, и при том большого и долгого, то они заражают ребенка этим стремлением. Бывает сомнительным стремление к славе, к первенству, к превосходству, к богатству, к успеху. Все требует оговорок и пояснений. Но язык поднимает слово «счастье» так высоко, что желание счастья другому безоговорочно. Счастье – такое благословенное состояние, такая благодать, что оно всегда прекрасно.
0: Симон Соловейчик. Педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: Audio Stories.
1: В 1628 году капер Пит Хейн, который входил во флот голландской Вест-Индийской компании, перехватил испанский корабль под названием «Серебряный флот». Он возвращался из Америки. На борту находилось серебро, золото и другие ценности на сумму около 56 миллиардов евро по современным меркам. Позже серебро было переработано ювелирами. Это привело к легенде о том, что вся серебряная утварь в Амстердаме 17 века была сделана именно из этого металла. Известные артефакты из серебра – кувшин и чаша. Кувшин имеет клейма, которые указывают, что его создал мастер Франциско Энрике между 1606 и 1628 годами, в то время как чаша была датирована 1684 годом и связана с Гаагой. Несмотря на предположения о совместной истории этих предметов, чаша впервые упоминается только в 1808 году. Для выяснения происхождения серебра в сосудах был проведен анализ изотопов свинца. Результаты показали, что кувшин изготовлен из мексиканского серебра, вероятно, принадлежавшего испанскому командиру, а чаша – из смешанного серебра конца 17 века. Исследование показало, что кувшин и чаша не имеют к серебру испанцев никакого отношения.
0: Audio Stories.

вернуться не хочу. Просто было поздним вечером темно, просто шли другие двое из кино.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в Старобельске. Президент провел совещание о ходе расследования теракта. Глава государства назвал произошедшее кровавым преступлением киевской хунты.
2: Как оказывается, помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа.
0: Учащиеся разрушенного колледжа должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы, добавил президент. Вице-премьер Голикова рассказал о дистанционном режиме работы колледжа после теракта.
3: Всех обучающих перевели на дистанционную форму с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ. Сам университет, педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию. И сейчас активно мы проводим работу по восстановлению утраченных документов и учебной документации, которая, к сожалению, тоже пострадала в результате этой атаки.
0: В больницах остаются 7 пострадавших в результате удара. Один из них в крайне тяжелом состоянии, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник. Верховный главнокомандующий Владимир Путин присвоил 67-й зенитной ракетной ордена Жукова бригаде почетное наименование «Мелитопольская». Бригада проявила массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов «Червоный оскол», «Вишневка» Харьковской области, «Маяки», «Пескуновка», «Пришиб», «Сидорово» в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 120 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Армия России за сутки поразила цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Российские зенитчики сбили 9 управляемых авиабомб и 233 вражеских дрона. За минувший день перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотника. Расследование падения дрона в Румынии будет объективным, если обломки БПЛА передадут России для экспертизы, заявил постпред России при ООН Василий Небензи. Дипломат отметил, что инцидент не случайно произошел на следующий день после обращения Зеленского к Трампу по ракетам ПВО. Западные страны используют подобные случаи.